0: наших детей. Ему 31 год. Он не женатый. Покаялся в 2000 году. Как-то попал в сети лукавого и не может из них выпутаться. Он уже 5 раз был в психиатрии. Андрей много читает Библию. Я верю в молитву верующих и очень прошу, не забывайте его в молитвах, чтобы Господь освободил его. Валентина Б. Прошу ваших молитв и совета. У меня сложилась очень тяжелая ситуация. Дело в том, что у меня умер 27-летний сын. Он был в разводе с женой. У них осталось 2 сыновей, которых мы с мужем хотели бы усыновить. Но Югендамт, орган попечения о несовершеннолетних, отдал их на воспитание в чужие семьи. Мы видимся со старшим внуком только в присутствии приемных родителей и представителя власти. Может быть, кто-то уже был в подобной ситуации и знает, куда можно обратиться за помощью, где можно получить качественную информацию о порядке усыновления в Германии. Помогите найти хорошего адвоката. Адрес в редакции. Светлана Х. Вот и еще год прошел. Много пришлось в этом году нам перенести. Но Господь был всегда рядом и нес меня там, где я уже совсем не могла идти. Читая вашу газету, думаешь, а моя беда еще не такая уж беда. В трудный для меня период времени вы переслали мне одно письмо. Спасибо за это. Оно ободрило меня. Вся семья читает алтарь. Л.С. Пишу вам, потому что не знаю, как мне быть. Из нас детей я старшая. Отец наш очень пьет, грозится убить меня. Мама же очень слаба здоровьем. Ей много пришлось уже перенести. Пожалуйста, помолитесь за нас, поддержите нас морально, духовно и кто как может. Ольга К. Украина. У меня к вам большая просьба. Наташенька, моя дочь, сильно болеет. Она вся больная, целый букет болезней. Она – Божье дитя. Врачи бессильны, и лекарства почти все противопоказаны, аллергия. Но она надеется на Господа, это ее главный врач. Он ее укрепляет духовно и телесно. Я очень прошу, если возможно, за нее помолиться в церквах, чтобы Господь укрепил духовно, чтобы не ослабело, а там, как Господь поведет. Валентина Балабанов. День поста и молитвы алтаря за наших и не наших детей в следующем месяце будет 6 марта.
1: Нам пишут из Америки. Полина. Очень мне хочется рассказать о нашей мамочке, Чепак Полине Моисеевне. Она у нас особенная. На ее долю выпало очень много страданий, испытаний и слез. Но она осталась верной в своем уповании на Бога. В ее роду верующих не было, о Боге в юности она, можно сказать, не имела понятия, но в трудностях молилась, как умела. Случилось так, что в 14 лет мама потеряла правую ногу. Она с подружкой пошла копать глину. Это был длинный ров 3-метровой глубины. Произошел обвал, и маму завалило глиной, а подружка как-то сумела увернуться. Маму откопали, но одна нога оказалась сломанной. В больнице, спасая маму от гангрены, врачи отняли ногу выше колена. Мама была в глубоком потрясении. Она не знала еще, что без Божьей воли даже волос с головы не упадет. Оставшись инвалидом, она понимала, что кроме матери никому не будет нужна, и обратилась к Богу. «Господи, дай мне хоть какого-нибудь человека в мужья». Бог услышал эту молитву. С молодым офицером Чепаком Николаем Филипповичем она познакомилась в 1945 году. Папа возвращался с фронта, но возвращаться-то ему было некуда. Ему было 4 года, когда мать увезла его в город и бросила там. Там его увидели знакомые и привезли обратно к матери, думая, что он потерялся. Но позже мать определила его в детский дом, откуда он в 1941 году и ушел на войну. Возвращаясь с войны, на одной из станций он и встретил нашу маму и бабушку, которые возвращались из Киева, куда ездили за протезом. Он их спросил, куда они едут, и, услышав ответ, сказал, что ему туда же. Так папа остался у них жить. На работу он устроился в школу военруком, а в феврале 1946 года они с мамой поженились. После войны молодых парней было мало, а девушек очень много. Маме завидовали. Но отец наш был человеком серьезным и очень любил маму и не поддавался на уловки соблазнительниц. У родителей 8 лет не было детей. Первенцем был сын Вячеслав. В это время мама познакомилась с девушкой, которая возвратилась из немецкого плена. В Германии она уверовала в Бога. Так мама стала посещать собрания христиан, приняла святое водное крещение. Вот тогда-то и началась ее переплавка. Мама была комсомолкой, работала заведующей магазином, очень красиво пела. Отец был в партии, работал в школе. И тут вдруг в мамину жизнь вошел Бог. Это был 1955 год, очень тяжелое время для христиан. Пришлось маме сдавать экзамены на верность своему Спасителю. С работы ее уволили, грозили судом. У отца требовали, чтобы он ее перевоспитал, иначе уволят с работы и отберут партийный билет. И отец уговаривал маму, чтобы она отказалась от Бога. Наша бабушка, ее мама, тоже сильно восстала, советовала отцу даже побить маму. Дошло до того, что отец маме сказал: «Если она не откажется от Бога, то он ее бросит». Как же нелегко было мамочке. Поддержки не было, дети маленькие, мать и то против нее. В селе верующих только та сестра, ближайшее собрание за 25 километров. Очень часто отец не пускал маму в собрание. Иногда, придя в собрание, на ноге были мозоли, а в подмышках раны. Но только там она могла напитать свою душу, набраться духовных сил. Когда у родителей было уже 7 детей, у нас в доме случился пожар. Сгорела крыша и все, что в доме. Отец обратился в район к властям за помощью, но ему сказали: «Пусть вам ваш Бог поможет». Уже была осень, начались дожди. Дети заболели. Конечно, Господь вышел на помощь, и верующие помогли отстроить дом. Но так Господь испытывал и укреплял мамину веру. Когда нас, детей, у родителей было уже 8, власти стали грозить маме, что если она не откажется от Бога, то они заберут детей и определят их в интернат. Старших детей стали готовить в интернат. И моя старшая сестра сказала: «А я и там буду всем говорить о Боге». Ее оставили дома, а брата забрали. В районной газете написали клевету, что мама принесла его в жертву. А мама молилась, и Бог благословлял. Брат смог убежать из интерната. Когда односельчане увидели его в селе, то сильно возмутились той клевете. Вскоре отец сам отнес партийный билет в райком, заявив: «Забирайте его, я не могу больше ее перевоспитывать. Она стоит твердо в своем убеждении, и мне ее жалко». Пошел он работать в колхоз кузнецом, но служить Богу еще не хотел. Однако уже не стал препятствовать маме и стал возить ее в собрание на велосипеде. Мама молилась за отца долгих 19 лет. В 1976 году папа покаялся и принял водное крещение. Какая это была радость всем, кто о нем молился. Жили мы в селе и, конечно, имели большой огород и хозяйство. Маме в то время платили 12 рублей пенсии по инвалидности. А когда детей стало 8, то ей стали платить 28 рублей. И еще наградили золотой медалью «Мать-героиня». Папиной зарплаты нам не хватало. И мама стала работать в колхозе на прополке свеклы. Она брала участок в несколько гектаров и вручную обрабатывала его. А осенью также вручную нужно было выкопать свеклу, сложить в кучи, почистить и погрузить на грузовые машины. Папа сделал маме небольшой стульчик, который она передвигала по мере обработки свекольных рядов. И она так приспособилась, что обрабатывала свой участок одной из первых и потом другим помогала. Особенно тяжело было осенью во время уборки свеклы. Сроки были сжатые, и иногда колхозницы оставались в поле до ночи и чистили свеклу при луне, а потом возвращались домой пешком. Утром же до выхода в поле нужно было сварить детям еду на весь день и управиться по хозяйству. Мы часто удивлялись, где мама брала силы. Еще мама очень хорошо шила, особенно женскую и детскую одежду. Этим она тоже могла немного заработать на нужды семьи. И нам, своим дочерям, шила очень красивые платья. 12 января 1994 года родители переехали на постоянное место жительства в Америку, в город Сакраменто. Здесь Господь дал им отдохнуть и телом, и душой. Вместе родители прожили 52 года. Папу Господь отозвал в вечность в 1998 году. Почти через 12 лет отошла в вечность мама. Нас детей в Америке 10, 5 братьев и 5 сестер, а еще 2 брата живут в Украине. У наших родителей 54 внука и 20 правнуков. Слава и хвала Богу за наших родителей. Евгения Доминова, Калифорния, США.
0: Нам пишут из Америки. Пес помог. Из свидетельства брата. Взывала мать. О, Господи, ну почему не слышишь? Ведь я пощусь, молюсь, а ты молчишь. Сыны мои, как говорят, на ладан дышат. Я вопию, о, Господи, услышь. Не знаю как, но это ведь не важно. Расшевели их черствые холодные сердца. Разрушь ты их греховную отважность. Не дай покоя, чтоб бежали в дом отца. И вот однажды женщина в собрании услышала, как проповедник-гость свидетельствовал о своем изгнании за веру в Бога. Как помог Господь? Что силен Бог из всяких обстоятельств, безвыходных, казалось, тупиков, нас вывести и вырвать из объятий греховных дьявольских цепей оков. У этой матери в душе решение после собрания к брату подойти и попросить прийти на посещение ее сынам благую весть нести. Два сына брата встретили враждебно. «Ну что ты скажешь нам? Зачем пришел? От матери нам надоели бредни. Что сам ты в своем Боге-то нашел?» Брат говорил, но видит все напрасно, как о стену горохом те слова. Сказал он матери, «Давай сейчас мы в молитве Богу предадим ребят». Когда стали молиться, за стеною стал пес царапать дверь и завывать. Потом ворвался, стал перед сестрою на задних лапах и завыл опять. После молитвы брату объяснили, что с мальства пес всегда с хозяйкой был, и потому, когда она молилась, он тоже морду поднимал и выл. Брат не имел большого вдохновения от своего визита в этот день, и потому сказал лишь на прощание: «Ребята, вы подумайте о том, что даже пес пытался помолиться, а вы же со своим большим умом противитесь пред Богом преклониться. Он дал вам жизнь, оберегает вас кругом». В другой раз брат в той церкви был, и что он видит? На сцене тех знакомых двух ребят в слезах, в смирении и с покаянием они коленопреклоненные стоят. Потом спросили: «Есть тут проповедник, который был у нас и каяться нас звал?» Брат отозвался, а спасенный грешник свою историю со сцены рассказал: «После ухода вашего из дома мы не могли совсем ни есть, ни спать. От воющего пса нам не было покоя, даже когда водила мать его гулять. Так целую неделю продолжалось. Мы так устали, нету силы жить. Вы помолитесь, проявите жалость. Мы каемся, пусть нас Господь простит». За них молились, жизнь их изменилась. Сейчас для Бога трудятся они. Такая была явлена им милость. Бог говорит по-разному с людьми. Нина Ищенко, УСА. Страшно слышать. Не могла остаться равнодушной к письму Людмилы Ф. «Уходят один за другим», опубликованному в «Забытом алтаре» в августе 2011 года. «Меня тоже очень беспокоит, когда многие из моих друзей и знакомых говорят: „А, что там, жизнь вечная, закопают нас, и на том конец“. Мне это очень страшно слышать, когда люди так безразлично относятся к своей жизни. А ведь перед смертью многих берет страх, потому что Бог всем говорит через совесть, мысли, где твоя душа будет вечность проводить. Когда мама болела, то я часто звонила и просила совета у своей подруги в Казахстане. Она врач и многое объясняла мне, как помочь маме. Когда мама умерла, я опять позвонила и сказала, что мама ушла на небо, куда всегда стремилась. А она мне ответила: «Хорошо, что у тебя есть такая уверенность в существовании загробной жизни, а у меня еще нет. Так жаль, что у бывших моих подруг почти у всех есть высшее образование, а вот в вечности Бога они не верят. На земле все временное, все богатства и удовольствия земные не сравнить с Царством Небесным, которое всем нам предлагает Бог». Любовь Набеева, Орегон, УСА. Благодарна за газету и журнал. Перечитываю от начала до конца. Ваша газета и журнал мне нравятся тем, что в них свежий материал, который не встречается в других изданиях. Пища для души. Я много лет читаю журнал «Вера и жизнь», и там встречала стихи Галины Вольф. Немного о себе. Мне 47 лет. Зовут Розалия. Мой муж Валерий. Имеем 3 детей. Имеем маленький домашний оркестр. В церкви участвуем в служении. Учимся жить по Слову Божьему. Благочестиво и свято среди строптивого и развращенного века. Семья Знахарчук, США. Всегда рады новому номеру газеты, а прочитанные нами старые номера отдаем читать другим. Всякий раз находим и свое место у забытого алтаря, чтобы соединиться с теми, кто проходит трудности, кто переживает радости от Господа, и мы молимся за нужды святых, а также находим много утешения, ведь мы все путники, мы все еще в дороге на небо. Иван Ильчук, Вашингтон, УСА. прошу ваших молитв о моих детях, внуках и других родственниках, чтобы все пришли к покаянию и служили Господу. Я верующий, прошу послать ознакомительный номер газеты и журнала моему брату Ивану, которого послал мне Бог. Виктор Ивлев, Калифорния, USA.
2: Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков.
3: 1 Тимофея 2:1. Совершенно неожиданно, прямо под моими окнами, которые выходят на улицу, установили игровой автомат. Я и представить себе не могла, что он производит столько шума. В моей небольшой единственной комнатке теперь постоянный грохот. Стараюсь не открывать окна, но лето и осень у нас очень жаркие, без свежего воздуха нелегко. Правда, и до этого тишина в моей квартире была редким гостем. Недавно какой-то бизнесмен скупил квартиры на первом этаже, как раз под моим жильем, и переоборудовал их в круглосуточный мини-маркет. Почти рядом с ним другой богач перестроил квартиры под интернет-клуб. Поэтому весь день и всю ночь под моими окнами шум, крики, пьяные разборки, звон сгружаемых с машин бутылок. В моем подъезде живут муж и жена, с которыми мы посещаем одну церковь. Их этаж выше, но они тоже мучаются от постоянного шума. Господь дает нам благодать все это перенести. И все-таки я спрашивала у Бога, почему Он допускает испытания шумом такое длительное время? В ответ на молитвы Господь перевел мое внимание с моих неприятностей на тех, кто их причиняет, то есть на грешников. Бог спросил меня, а кто бы за них молился, если бы под твоими окнами было тихо? Ведь они погибают от безысходности, от бессмысленной жизни, погрязнув в греховных наслаждениях. А помолиться за многих из них некому. Как-то воскресным утром перед христианским собранием я зашла в интернет-клуб. Там есть платный ксерокс, а мне нужно было срочно сделать копии стихов. Пока молодой человек выполнял эту работу, я огляделась вокруг и изумилась. Еще раннее утро, а большой зал уже полон. Дети и подростки, взрослые и пожилые – завороженно сидят перед экранами компьютеров, поглощенные играми. Пришла в церковь, а там столько пустых мест. На это можно ответить. Каждый делает свой выбор, верно? Но что делаем мы, христиане? Чтобы не просто сказать людям о спасении, но и убедить их прийти ко Христу. Не каждому дается от Бога поручение отправиться в миссионерское путешествие в Африку или на Чукотку. Но каждый спасенный Господом человек ответственен за ближних и дальних. Не сомневаюсь, что многие из нас усердно молятся за своих неверующих родственников и знакомых. Но останавливаемся ли мы возле израненных грехом, едва живых людей? Это зависит от состояния нашего сердца. Нередко мы спокойно проходим мимо бомжей, роющихся в мусорных баках, равнодушно опуская мелочь в протянутые руки нищим, с привычным безразличием, либо брезгливостью косимся на валяющегося на улице пьяного. Вспомните самарянина Луки 10:33, который остановился, чтобы помочь беспомощно лежащему на дороге человеку. Он, вероятно, имел кучу дел. Никто не принуждал его тратить драгоценное время, внимание, да еще и средства на незнакомого человека. Но он не смог пройти мимо. Его остановило собственное сердце, в котором пылала любовь к ближнему. Мы пришли сюда не пировать. Поем мы в одном известном христианском гимне. Так ли это на самом деле? Или же, сосредоточившись на земных удобствах и собственном благополучии, мы забыли об очень важном Божьем поручении – «Горе мне, если не благовествую». Пишу эти строки и опять слышу грохот падающих монет в игровом автомате под моими окнами. Еще одна жертва хитрой мирской ловушки. Из окна не видно, мужчина это или женщина, взрослый или подросток. Кто-то, неведомый мне, мучается, возможно, от безденежья, возможно, от безделья, но в обоих случаях от безбожья. Чья-то душа, сама того не осознавая, томится в грехах и, как птица хлеба, ищет небесного насыщения, ищет Христа. Господь Иисус, проливший свою драгоценную кровь из-за этого человека, подвел его к моим окнам и сказал мне: «Помолись, хотя бы помолись». И я преклоняю колени пред Отцом Небесным. Прежде всего, прошу прощения за ропот, за недовольство, за духовную глухоту, а потом ходатайствую за эту душу. Да поможет нам Господь в этом шумном, грохочущем мире всегда слышать тихие стоны измученных грехами людских сердец и, забыв о своем благополучии, спешить к ним на помощь, чтобы надоедливый шум под окнами мог превратиться в Божье напоминание о погибающем мире. Помолимся за близких и за дальних, за родственников и совсем чужих. Всех ожидает с Господом свидание, ну а потом погибель или жизнь. Да не пойдем мы равнодушно мимо ничьей души, стенающей в грехах. Любовью сердца каждое обнимем, в мольбе поднимем в небо на руках. За каждого, кого в пути встречаем, молитвенно сражаться нам дано. И днем, и вечером, и слезными ночами стучаться будем в Божие окно. Пусть враг молитвы пламя не потушит, пусть многих к Иисусу приведем. За каждую нам веренную душу ответим мы когда-то пред Христом. Размышления и стихотворения Светланы Тимохиной.
1: Христианский телетайп. Более 2000 случаев насилия против христиан. В Индии в 2011 году зафиксирован 2141 случай насилия в отношении христиан. Согласно докладу, представленному Catholic Secular Forum, нападения на христиан со стороны экстремистских индуистских группировок в настоящее время происходят почти во всех индийских штатах. Представленная статистика основана на данных, ставших известными благодаря СМИ. Почти половина актов насилия в отношении христиан в 2011 году были совершены в юго-западном штате Карнатака. Случаи насилия и дискриминации христиан особенно часто происходят также в штатах Ориса, Гуджарат, Мадхья-Прадеш и Чхатисгарх. Жертвами становятся в основном женщины и дети. Правозащитная организация Open Doors отмечает, что кроме серьезной опасности со стороны индуистских экстремистов, в некоторых индийских штатах существует ограничение религиозной свободы, основывающееся на законе против обращения в другую религию. Данный закон запрещает индуисту переходить в другие религии, а способствующих этому переходу наказывает штрафами и тюремным заключением. Эти законы нередко используются с целью убрать неугодного христианского миссионера. Согласно официальной статистике, в Индии в настоящее время проживает 1 миллиард 2 миллиона человек. Среди них 2,3% исповедуют христианство. По данным Open Doors, число христиан в стране как минимум 5% от общего количества населения, то есть около 70 миллионов. Нападение на резиденцию халдо-католического архиепископа. Террористическая атака на резиденцию халдо-католического архиепископа осуществлена в иракском Киркуле 11 января. Однако совершить теракт помешали полиция и охранники службы безопасности прилата, сообщает Седмица. Вооруженные мужчины напали на резиденцию архиепископа Луи Сака днем. Охранники и полицейские, находившиеся на соседней оживленной городской улице, ответили огнем. Два террориста были убиты. Один был арестован после перестрелки, в ходе которой были ранены 5 полицейских. В силовых структурах Ирака высказывали предположение, что террористы, возможно, хотели убить члена иракского парламента, который живет поблизости и чей дом уже был объектом нападения ранее. Однако эта догадка выглядит довольно неубедительно. Получается, что боевики хорошо знают, где живет политик, и вряд ли могли перепутать его дом с резиденцией архиепископа. Архиепископ Луи Сака, который недавно возвратился домой после посещения одного из приходов, в ходе налета не пострадал. Но нападение на прелата усилило чувство беззащитности среди христианского меньшинства Киркука. Насилие против христиан в Ираке стало почти обыденным явлением. В Нигерии расстреляли 4 христиан. Исламские экстремисты, предположительно принадлежащие группировке Боко Харам, 11 января застрелили 4 христиан, которые, как предполагают, бежали из захваченного насилием города Майдугури, сообщает Седмица. Их автомобиль направился к бензозаправочной станции близ города Патискум, чтобы заправиться горючим. Когда подозреваемые в нападении бандиты из Боко Харам на другом автомобиле подъехали и открыли огонь, сказал житель города Патискум, который продает бакалею поблизости от бензозаправочной станции. По его словам, 4 христиан из племени Игбо были убиты на месте. Члены этнической группы Игбо, происходящие с востока страны, целиком принадлежат к христианской общине. Полиция подтвердила факт нападения исламистов и убийства христиан, но ничего не сообщила об этнической принадлежности жертв и личности бандитов. Недавнее религиозное насилие в Майдугури, ответственность за которое возлагают на Боко Харам, вызывает опасение, что в Нигерии вспыхнет более масштабный религиозный конфликт, способный перерасти в гражданскую войну. Люди бегут из районов Нигерии, в которых бесчинствуют исламисты. Сотни человек покинули северно-восточные районы Нигерии, охваченные насилием на религиозной почве. На днях в результате нападения исламистских радикалов на христианские общины в нигерийском штате Адамава погибло не менее 29 человек. В штате объявлен комендантский час. Ответственность за нападение взяла на себя группировка Боко Харам. Президент Нигерии Гудлак Джонатан, христианин, выступая с телесообщением к народу, заявил, что силы безопасности будут поддерживать закон и порядок без страха, не принимая чью-либо сторону. «Я призываю граждан Нигерии воздержаться от обид и злости, жить в гармонии и мире», — сказал он. В то же время христиане обвинили власти страны в том, что их действия недостаточны для того, чтобы защитить их. В прошлом году от рук Боко Харам погибло более 500 человек, сообщает Интерфакс Религия. Пастор отклонил предложение суда отказаться от христианства. Йосеф Надархани, иранский протестантский пастор, приговоренный к смерти за отказ от ислама, вновь отклонил предложение отказаться от христианства и выйти на свободу, сообщает Седмица.ру. После того, как на власти Ирана было оказано международное давление, исполнение смертного приговора было отсрочено. Однако Верховный суд Ирана постановил, если Йосеф Надархани откажется от христианства и возвратится в ислам, вынесенный ему смертный приговор будет отменен. Окончательное решение по данному делу должен принять верховный исламский лидер аятолла Али Хаменеи. Раздел ведет Катерина Гертель.
0: Международная газета об Израиле накануне. Шма, Исраэль!
2: В грядущие дни укоренится Иаков, даст отпрыск и расцветет Израиль и наполнится плодами вселенная.
0: Исаия 27:6. Шма, Исраэль! Послушай слово Господа, Израиль! Так говорит Бог Саваоф, Создатель твой, в свидетели призвал я ныне небеса и землю, и буду говорить к тебе с горы своей святой. Я отделил вас от других народов и вас себе в наследие избрал. Сынами сделал вас я и возвысил, и как любимый виноградник свой вас охранял. Я насадил отборные в нем лозы, обнес его оградой и очистил от камней, и ожидал, что принесет он добрые мне гроздья от вовремя пролитых на него дождей. Так рассудите вы меня, мужи Иерусалима, чего еще не сделал для своих я виноградных лоз? Что вместо доброго плода любимый мною виноградник мне диких ягод горькие плоды принес? Увы, Израиль мой меня не знает, народ мой ничего не хочет разуметь. Сыны погибели, обремененные грехами, доколе ж буду вас еще терпеть? Мне тяжело нести собрание ваших бремя, и празднование ваше мне ни к чему. Когда ко мне, протягивая руки, вы умножаете свои моления, мои, я очи закрываю, я видеть это не хочу. Оставьте грех свой, он разделяет вас со мною. Ваш грех — причина гнева моего. Он, как проказа, поразил ваши сердца и мысли и порождает в душах ваших беззаконие и зло. Шма, Исраэль! Услышь меня, Израиль! Не поклоняйтесь идолам и перестаньте делать зло. Очиститесь, омойтесь и ищите правду, и научитесь делать ближнему добро. Тогда ко мне придите и рассудим, ибо не вечно буду тяжбу с вами я вести. Грех ваш багряный убелю, как волну, сердца ваши очищу, мысли и пути. Рука моя не укротилась, чтобы миловать, и сил достанет для меня, чтоб вас спасать. Спасение мое уже восходит, и правда моя близко. И вот Израиль на закон мой будет уповать, но не на тот закон, что дал я Моисею, его вы разорили. Теперь я с вами новый заключу завет, в нем оправдание для вас и искупление, и для язычников в нем к просвещению свет. По всей земле мир, как река, мой разольется, и зацветет мой виноградник снова, и принесут достойный покаяния плод благословенные сыны Сиона. СБ Израиль. Возрожденные из праха. В Израиле, как точно замечено, проживают евреи 70 национальностей. Это крошечное государство, возрожденное будто из праха, из того самого праха, которым по воле Создателя мы сделались между народами. населяют выходцы из всех стран и континентов. Наше затяжное и повсеместное рассеяние наделило нас ароматами всевозможных наций, но не лишило уникальной самобытности. Эта сверхъестественная стойкость и нерастворимость в чужих культурах, ставшая фирменным знаком народа Божьего, берет свое начало со слов, сказанных нам в пустыне еще 3300 лет назад. «Я отделил вас от народов, чтобы вы были мои». Только благодаря этому определению наша ассимиляция со всеми остальными народами мира не оказалась успешной, а символом этого стойкого противостояния сделалась Ханука. Поскольку празднование Хануки – один из наших наиболее молодых и наименее религиозных праздников, в последние годы он стал особенно популярным среди светских евреев. Праздник, символизирующий нашу историческую победу над самой прогрессивной культурой своего времени – эллинизмом, рождает трепет даже в пропащих душах русских евреев-атеистов. Кто более нас, безродных космополитов, испытал на себе всю мощь советской ассимиляции, превратившей нас в евреев по пятой графе? Наследуя богатую русскую культуру и даже двигая ее вперед, мы оставались для окружающих лицами иудейского происхождения. И многим из нас эта двуличность причиняла немалые неудобства и болезненные переживания. Вспомните Пастернака. В нас, ничем не отличимых от коренной нации, все еще обитала на ладан дышащая, но чего-то ожидающая еврейская душа. Наш выезд из России ничего не изменил в ее души ожиданиях. Он не сделался нашим реальным выходом из духовной ассимиляции. И ныне, уже в другой стране, куда нас привела все та же пятая графа, в окружении других народов мы зажигаем праздничную минору в знак особой принадлежности, которую, вопреки всему, не утеряли. Мы ставим Ханукию на видное место, чтобы оповестить мир о чуде нашего неистребимого присутствия. Это делаем даже мы, евреи русского разлива, самые далекие от еврейского наследия. Но каким образом эти манипуляции со свечами способны просветить нашу душу, что могут они изменить в ее ожидании? И в Америке, и в Израиле немало людей проявляют попечение о наших заблудших душах. Нам упорно внушают, что еврейская идентификация и обращение к наследию могли бы оживить наше национальное самосознание. Нам рекомендуют начать соблюдать мицвот или по полной программе от кашрута до шаббата, или же с постепенным погружением в нее. Нас убеждают в важности приобщения к вере отцов, к традициям и образу жизни. Однако мы, лишенные корней, ханукальные евреи, оказались более восприимчивы ни к религиозной форме, ни к идее священной еврейской души, но к тому, кто спасает души. Мы, не сведущие в его книге и смешавшиеся с народами, мы своей некошерной душою потянулись не к жизни под властью традиции, но к тому, кто властен над смертью. Только Библия говорит о народе, которого сам Господь взялся защищать и хранить. Только Библия говорит о душе, которую Творец очистит от греха и спасет от смерти. «Ты, Боже, избавишь душу мою от власти преисподней!» Такую веру имел Давид. Похоже, что великого царя Израиля не очень-то занимал еврейский аспект его души. Давида больше волновал ее вечный аспект, которую он связывал не с приобщением к вечному народу, но с тем, кто отделил для себя этот народ и кто возложил на себя судить и воскрешать души.

0: обращаются к еврейским традициям, другим делаются ближе традиции христианские. И последние, немало именно среди русских евреев, вспомним Галича и Пастернака, или жизнь нынешних Розенбаума и Березовского. Но разве эти способы обращения имеют что-либо общее с тем, который нам рекомендует еврейский пророк? «Взыщите Господа, и будете живы, ибо время взыскать Его, чтобы Он, когда придет, дождем излил на вас праведность». Тот, кто даровал нам заповеди закона, с которых началась наша духовная идентификация, говорит, что придет вновь с даром праведности и жизни. Подобную праведность задолго до закона от него наследовал наш прародитель Авраам. Для этой праведности в мир пришел Мессия. Он был казнен на кресте и воскрес из мертвых, чтобы избавление от преисподней сделалось реальным. И Иешуа стал прародителем нового народа, который идентифицирует себя с его воскресением. Не странно ли это, что повеление взыскать Господа дается избранному Богом народу, народу служителей и священников, отделенному от мира, наученному законом творить добро? Сам же закон повелевает: «Праведности, праведности ищи, дабы ты был жив». Наверняка эти призывы взыскать Господа и праведности многие сочтут не совсем по адресу и совсем не в духе времени. Ныне куда более актуальней искать себе партнера для создания кошерной еврейской семьи или же ешиву для детского образования, чем какой-то праведности. А что вы думаете об этом не менее странном? «И будете живы». Как это относится к нам, здравствующим? Будем живы, не помрем? Или же будем живы наперекор смерти? Именно такую немыслимую для нас надежду на жизнь, даже вопреки смерти, надежду на воскресение для жизни вечной, принес миру Мессия. Его, не знавшего греха, Бог сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Так говорится о Христе, так изливается с небес праведность Бога, так Он дает нам приобщиться не к народу и образу жизни, но к спасению души. Кто бы ты ни был, пропащий для еврейства или же приобщившийся к нему, взыщи Господа. Он пришел, чтобы твоей душе воскреснуть не на поругание, но для жизни. Петер Блитштайн, Нью-Йорк, USA.
1: После этого пошел Иисус на другую сторону моря Галилейского в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус, подняв очи и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлеба, чтобы их накормить?» Филипп отвечал ему: «Им и на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» И так возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлеб и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно, говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и наелись. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать Отец

0: Бог. Итак, сказали ему: «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?» И Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». На это сказали ему: «Какое ж ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть».
1: Евангелие Иоанна 6:1-3, 5, 7, 9, 11, 26, 31. Говорящий истину. Сразу же хочу обратить ваше внимание на то, куда направился Спаситель, в какую местность. Это имеет немаловажное значение, поскольку ничего случайного в Писании нет. И это место было избрано Христом с определенными целями, как бы сейчас сказали, с умыслом. Что собой представляет море Галилейское? Вообще-то это озеро, но поскольку в ненастную погоду оно напоминает разбушевавшуюся морскую стихию, то и получило название моря. Тивериада же находится на западном берегу Галилейского озера. Современное название города – Тверия. Назван город в честь римского императора Тиберия, а основал его Ирод Антипа, хорошо известный нам по книгам Нового Завета. Во времена Христа этот город не был еврейским. В настоящее время это знаменитый курорт и место для туризма в Израиле. Галилея же – это область на севере Израиля и родина Христа. В начале своего служения Спаситель много времени проводил там. Эта территория была со трех сторон стеснена язычниками и подверглась их сильному влиянию. Итак, место пребывания Христос выбрал отнюдь не случайно. Он идет в окрестности Тивериады. Спаситель отправляется к язычникам, с которыми он, как еврей, не имел права даже разговаривать. А поскольку мы с вами знаем, что произошло дальше, так это был вообще нонсенс. Евреям были запрещены всякие контакты с язычниками, хоть и велись с ними торговые дела, но правоверный еврей, каким являлся Иисус, не мог иметь с ними прямых контактов на частном уровне. И зайди Спаситель в сам город, соплеменники, несомненно, обвинили бы его в грехе. Но у меня есть уверенность на все 100% в том, что из языческой Тивериады до ее окрестностей ко Христу шли толпы людей. Многие из любопытства посмотреть на молодого еврея Рави, многие для того, чтобы послушать, чему он учит. Кто-то исцелится от физических недугов, но в любом случае народ собрался множество. Евангелие говорит нам о 5000 человек, не считая женщин и детей. Ученики были и удивлены, и растеряны одновременно, когда Христос предложил им накормить всех присутствующих. Как накормить такое множество народа? Разве это возможно? Ах, как часто мы возлагаем свои надежды или на свои собственные силы, или на какие-то обстоятельства, забывая, что с нами рядом тот, кто способен решить любую проблему. Христос был в непосредственной близости с учениками, а они не понимали Его, что Спаситель хотел явить этим чудом, о чем хотел сказать тем людям, которые слушали и видели все, что Он совершает. Во-первых, Он явил Себя им как Бог. Иисус показал им всю полноту своей власти над природой. А то, что он находится в окрестностях языческого города, говорит о том, что он является Господом для всего человечества, а не только для избранных. Что язычники входят в число их, кого он пришел спасать и дать им жизнь вечную. Второе, это событие напоминает нам о чуде, когда Бог в пустыне питал свой народ манной. А в-третьих, это то, что Иисус Христос показал, прежде всего своим ученикам, что является Господом. Язычники могли и не понять этого. И вот ученики обязательно должны были уловить смысл сделанного Христом. Читающие Библию знают, что и ученики до самых последних дней, до самой крестной смерти Христа, не понимали Его божественной миссии здесь, на земле. В тот момент, когда Спаситель совершал чудо умножения хлебов, толпа хотела только одного – хлеба и зрелищ. Но у меня есть твердое убеждение в том, что труд Спасителя не пропал даром, что семя было посеяно. И нам с вами сегодня не стоит забывать, что мы бываем очень похожи на тех учеников Христа и не всегда понимаем, что хочет от нас Господь. Почему мы, например, должны говорить о нашей вере в Иисуса Христа тому или другому человеку, на наш взгляд, совсем не заслуживаемому внимания? Или нам кажется совершенно безнадежным все то, что мы делаем для Господа? Хлеба и зрелищ, кричит толпа вокруг нас. И уже кажется нам, что все усилия напрасны, но семя веры посеяно, и труд наш не тщетен пред Господом. Потому призываю вас сегодня, сейте семя Христово. Сегодняшнее умножение хлебов – это слово Христа, которое мы говорим людям, всяким людям, невзирая на их социальное положение, на их отношение к религии. Господь говорил истину всем, и мы с вами должны стремиться к тому же. Надо, чтобы о Христе знали все, благодаря нашей вере и нашему свидетельству о нем другим людям. Написал Денис Облонский, Израиль.
2: Шесть часов вечера по Тихоокеанскому времени.
3: Говорит радио «На пути».

0: Приглашаем вас, дорогие друзья, послушать проповедь Ивана Михайловича Сергей. Затем, по ее окончании, выйдет в эфир получасовая программа для всех военнослужащих. В конце часа передача «Церковь Христова».
1: И Слово Божие, книга Исход, 20 глава и 16 стих мы читаем. «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». В мире существует много так называемых христиан, у которых их речь как бы не имеет ничего общего с их верой. Таковые, конечно, не отрицают, что их верование имеет большое отношение на их моральное поведение. Они не крадут, не убивают, не прелюбодействуют и не произносят имени Бога напрасно. Они видят влияние их веры на эту область их жизни, но они по каким-то причинам никогда не могут понять связи между их верой во Христа Иисуса и их речью. Они сплетничают, унижают и критикуют своих соседей, как только сойдутся вместе без малейшего, видимо, угрызения совести. Так как многие никогда не слыхали учения Слова Божия, как контролировать свой язык, а многие предупреждения относительно грехов языка, мы нуждаемся в том, чтобы хотя периодически прочитывать, что Бог желает от нас в нашей ежедневной речи. Чтобы понять серьезность девятой заповеди и ее применение в нашей ежедневной жизни, рассмотрим прежде всего необходимость удержания нашего языка. Если мы думаем, что слова не имеют значения или грех языка маловажен, краткий обзор некоторых мест Священного Писания на этот предмет может вразумить нас. Во-первых, это две заповеди десятисловия, которые имеют отношение к разоблачению этого греха. 10 заповедей, как нам известно, относятся ко всем фазам нашей жизни. Они в подробностях содержат все наставления по отношению к Богу и ближнему нашему. Есть 2 скрижали заповедей, и в каждой из них есть заповедь против согрешения языком нашим. 3 заповедь воспрещает призывать имя Бога напрасно. Она закрепляет свое предупреждение следующими словами. И это из 7 стиха 20 главы книги Исход. «Ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». Во 2 скрижали заповедей, которые определяет наше отношение к ближнему, Господь запрещает нам лжесвидетельствовать против ближнего нашего. «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Эта заповедь увеличивается в своем значении в подробностях закона Моисеева относительно свидетельства. Согласно книге Левит, «Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего». О необходимости контроля нашего языка мы часто читаем в книге Псалмов. В 33-м псалме находится вопрос: «Хочет ли человек жить и любить ли долгоденствие, чтобы видеть благо?» На этот вопрос мы могли бы дать различные ответы. Что необходимо для благоденствия человека на земле? Первое условие, упоминаемое псалмопевцем, следующее: «Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов». В псалме 14 описывается характер жителей Сиона. Здесь язык Ветхого Завета для возрожденного чада Божия. Одна из особенностей верующего человека состоит в том, что он говорит истину в сердце своем. Кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношений за ближнего своего. Это из 14-го псалма. Не менее сильные предупреждения против языка мы находим и в Новом Завете, в послании Якова, и это из 3-й главы этого послания. Язык – огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укрощается и укрощено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Существует несколько причин, по которым Слово Божие так строго предупреждает нас от греха языка. Во-первых, это потому, что наша речь открывает и показывает нам характер. Христос учил, что наши уста всегда говорят от избытка или состояния нашего сердца. Мы читаем из Евангелия от Матфея, 12 глава. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Это из 12 главы Евангелия Матфея, 36 и 37 стихи. Вторая причина предупреждения состоит в том, что словами нашими мы можем сделать неоправимое зло нашему ближнему. Если вы обворовали вашего ближнего, вы можете возместить убыток. Если же вы повредили характер и репутацию вашего ближнего клеветой и наговорами, это вне вашей силы и способности восстановить и залечить сделанное зло. Кто знает, как далеко злое слово, сказанное на ближнего вашего, может дойти? Великий английский поэт Шекспир сказал так: «Кто украл мой кошелек, украл мусор, украл что-то и ничто. Он был мой, стал его и порабощает тысячи других. Но тот, кто похищает мое доброе имя у меня, крадет у меня то, что его не обогащает, а меня делает подлинно бедным». Третья причина предупреждения состоит в том, что всякая форма обмана, неправды и лжи соединяет согрешающего этим грехом с дьяволом. Дьявол – лжец от начала. Существуют два царства – царство правды и царство обмана и лжи. Говорить правду на всякую цену, за всякую цену является признаком чада Божия. Говорить по привычке неправду является признаком чада дьявола. Фарисеям, которые постоянно жили в неправде, Христос сказал: «Вы дети вашего отца дьявола». Эти предупреждения из Слова Божия показывают, что лжесвидетельствовать и говорить неправду в какой бы то ни было форме есть большое преступление перед Богом. Клевета и сплетни открывает испорченность человеческого сердца. Ложное свидетельство возбуждается дьяволом. Язык клеветников и сплетников зажигается адским огнем из преисподней. Рассмотрим еще вкратце обычные преступления и нарушения девятой заповеди. Главное предупреждение этой заповеди относится к свидетельству в судах. «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Если бы в судах свидетели не говорили правды, вы можете себе представить, какие печальные последствия были бы для правосудия всякой страны и какое разрушающее влияние это имело бы на социальные основы человеческой жизни. Десять заповедей – это основа, на которой строится жизнь общества. Нам необходимо воспитывать наших детей на этих истинах. Свобода и правосудие основаны на фундаментальных моральных законах, открытых в десяти заповедей. Следующее предупреждение этой заповеди относится ко всякой неправде вообще. Существует много видов неправды и лжи. Иногда люди лгут не словами, а кивком своей головы. Есть ложь и неправда необходимости. Все эти виды лжи и неправды Слово Божие осуждает. Господь строго осуждает неправду, потому что часто одну неправду и ложь человек прикрывает другой. Нарушая таким образом закон Божий, мы не можем иметь общения с Богом до тех пор, пока не исповедуем греха нашего через искреннее покаяние. Так как заповедь эта повелевает нам говорить правду, мы должны любить правду, исповедовать правду и защищать правду. Да управляет этот закон любви нашей жизнью и нашим языком ежедневно. Для того, чтобы расти духовно, необходимо испытывать наши сердца при свете Слова Божия. На постели отдыха подумайте о словах, которые вы днем сказали. Искренне помолитесь Богу и попросите прощения за все слова, сказанные не для славы Божией. Помните, что слова наши должны быть приправлены солью благодати Божией. Аминь.

0: Говорит радио «На пути». Александр Захария предлагает вам послушать передачу для всех военнослужащих. После нее, через полчаса, слушайте программу «Церковь Христова». Ее автор и ведущий Иван Колесников.
1: Здравствуйте, дорогой слушатель! Вы присутствуете в радиопрограмме, где главная тематика для всех военнослужащих. Да, для всех тех, кто, служа Родине и людям, в данный момент находится далеко от близких и родных. Для тех, кто в море или же на суше. Кто может быть в воздухе или же под водой. Это всем тем молодым солдатам и матросам, старшим и младшим офицерам, которые так часто далеко от дома и которые так нередко многими позабыты. Эта радиопрограмма, конечно, и для вас, дорогой радиослушатель, кто бы вы ни были по специальности, званию или должности. В этой радиопрограмме для всех военнослужащих вы сможете услышать письма слушателей, их размышления и комментарии на разные темы, вопросы и ответы на эти вопросы и, конечно, личные свидетельства и интервью всех тех, кто пожелает участвовать в программе. Здесь есть место для всех вас, друзья, и для матерей и жен военнослужащих, и для невест, солдат и офицеров, и, конечно, для всех детей военнослужащих, независимо от их возраста. У микрофона с вами Александр Захария. А теперь, друзья, что же пишут, что же говорят военнослужащие? Каковы их комментарии? Друзья, дорогие, я сегодня хотел бы продолжить мои комментарии, мои размышления на интервью, взятое у Александра Филипповича Кирилюка, который был брошен в Чернобыльскую зону, патрулировал город Припять и близлежащие села и район. Конечно, после этого он потерял службу, потерял семью, потерял здоровье, во-первых. Можно сказать, потерял все. И как он говорил в своем выступлении, он был в страшном кризисе. Об этом я поговорю, слушатели, и я хотел бы сейчас поставить некоторые выдержки из этого интервью. Друзья дорогие, жизнь Александра Филипповича была в самом деле в страшном, страшном положении, в очень тяжелом и, можно сказать, даже, как он говорил, многие-многие его товарищи ожидали уже смерти, ожидали кончины, можно сказать, ожидали скорого похорона. Слушатели дорогие, это была, конечно, трагедия в жизни человека. И сегодня можно было бы спросить такого человека, как же найти выход из этого положения. Послушаем, что говорил в своем интервью, которое мы взяли недавно у Александра Филипповича, что говорил он именно на эту тему.
2: После службы в армии я приехал домой, и у меня зародилась такая мысль пойти работать в органы внутренних дел. Когда произошла авария на Чернобыльской АЭС, я помню, нас тогда подняли по тревоге и отправили в Припять. 20 человек из Житомирского УВД. Мы приехали в течение суток в этот район, район Припяти. И я, будучи молодым сотрудником с группой еще таких же молодых офицеров, принимали участие в ликвидации последствий аварии. Мы непосредственно не занимались работами, но хочу поделиться с вами несколькими моментами о том, чтобы представили, что это значит и какой отпечаток это все в дальнейшем имело на моей жизни. Мы выполняли довольно-таки простую службу, на первый взгляд покажется. Непосредственно занимались охраной общественного порядка в городе Припять. Когда мы приехали первый день, этот город был мертвый, жителей не было. Так как мы приехали уже на третий день после взрыва, 26 апреля 86 года был взрыв, а непосредственно через три дня мы приехали в Припять. Мы патрулировали город в бронетранспортерах. За бортом очень было опасно. Большие дозы облучения. Вокруг был страшный радиоактивный фон. Примерно один рентген в час шел за бортом бронетранспортера. Мы патрулировали город. Продолжительное время находились 4 часа в сутки. также села были безжизненными. Я вспоминаю только, как многие старики, которые были уже пожилые, они просто говорили: «Ребята, вы нас не трогайте, мы будем здесь доживать уже до конца». Я помню, мы ходили в форме, нам не давали ни респираторов, у нас не было ничего. У нас были небольшие в виде авторучек дозиметры. И хотя мы понимали, что очень большой фон, однако многие из нас по своей такой наивности тогда пытались поступать в партию. Они считали, что они совершают нечто большое в своей жизни, однако они не понимали, что с течением времени их ждет большие трудности и проблемы. Я благодарен, конечно, сейчас за эту возможность делиться с вами просто и откровенно. Возможно, может быть и в нескладной такой форме, но я рассказываю вам те моменты своей жизни. После возвращения из Чернобыльской зоны я еще некоторое время продолжал службу в органах внутренних дел. После этого, конечно, через некоторое время, вы сами понимаете, здоровье у многих, кто был там, было сильно подорвано. И здоровье, я чувствовал, мое было очень сильно подорвано. В то время у меня уже была семья, была молодая жена, дочь 2 месяца. И я уже планировал оставить службу, потому что я смотрел, в семье моей начинались небольшие такие неприятные моменты. Жена постоянно говорила, что служба, у меня никогда нет дома. И она говорила: у нас маленькая дочь, подумать о службе. И говорила, что все-таки Чернобыль, и ты должен подумать. Я это все взвешивал, и мне было очень тяжело оставить службу. Я как бы раздваивался, я не знал, что мне делать. Либо оставлять службу и сохранять семью, либо я терял семью. Однако время шло, и мне нужно было принимать решение. И так сложились обстоятельства, что мне пришлось оставить службу, а затем и распалась семья. Я остался один, и в моей жизни начался новый период. И в этот момент я начал задумываться о смысле жизни. Я думал, зачем я здесь? Я анализировал свою прошлую жизнь. Я думал, почему так все произошло, хотя я знал, что многие, которые были со мной, прошли тот же путь. Я анализировал и размышлял. Здоровье ухудшалось, и я искал выхода. Но помню, что я никогда не сдавался. Я всегда шел вперед. Я думал, как мне выйти из этой ситуации. И вот сложились так обстоятельства в моей жизни, когда я уже, оставив службу, потеряв семью, анализируя всю свою жизнь, я переживал очень большой кризис. Это был настоящий кризис в моей жизни. Я не знал, как дальше жить. Я не знал, что ждет меня. У меня не было никакого малейшего представления о будущем, что ждет меня после смерти. Однако я испытывал страх. Этот страх нельзя передать, его нужно пережить. Так как многие люди, которые были уже непосредственно на грани своей физической жизни, или которые переживали момент, что они идут непосредственно по наклонной. Вы сами понимаете, о чем я говорю, по наклонной того, что их жизнь может прерваться через определенное время. Они испытывали эти переживания. Я испытывал наподобие того, что человек находится перед выбором. То есть он находится перед выбором, что ему делать, что ждет его и что будет дальше. И я благодарен непосредственно в моей жизни за те обстоятельства, которые, конечно, многие были созданы моей жизнью, но многие и не зависели от меня. Я хочу сказать то, что так сложились мои обстоятельства, что в моей жизни произошла большая переоценка ценностей. Как я пришел к познанию живого Бога? Как я пришел к тому, что я могу сейчас вам говорить вот так просто и откровенно о том, что же есть главное в жизни? Как я пришел к этому? Как я пришел к познанию истины бытия? Пришел к познанию веры?
3: Вот так, друзья дорогие, рассказывает в своем свидетельстве, в интервью, которое дал нам Александр Филиппович, рассказывает о своей жизни, как он говорит, просто, откровенно, так, как и было. Слушатели дорогие, это был большущий кризис в жизни человека, не так ли? Мы услышим позже, как он вышел из этого кризиса. Но я хотел бы поразмышлять именно о том, что происходит в человеке, слушатели, до этого момента. Как рассказал Александр Филиппович, его послали в Чернобыльскую зону. Они там патрулировали день и ночь, и после этого, конечно, он начал терять здоровье. Не только здоровье, он потерял все, как говорит, потерял семью, потерял службу, в общем, потерял все, что у него было. И когда он предстал пред самим собой в размышлении, он понял, что он в страшном кризисе, что он в преддверии смерти, и нужно что-то решать. И что же случилось после этого? Я хотел бы, друзья, сказать вам, что в жизни человека бывают моменты, когда человек должен остановиться и раз и навсегда решить, что ему делать, за кем следовать, как дальше вести свою жизнь, не правда ли? Я думаю, что каждый разумный человек, думающий, мыслящий человек, он должен остановиться и спросить себя, куда я иду, что меня ожидает дальше. И вот что рассказал нам Александр Филиппович.
2: Однажды, когда в моей жизни был такой момент, когда я выезжал в другой город, и мне пришлось слышать проповедь слова. Это было, помню, в санатории. Я не буду называть эти моменты все. Я хочу, чтобы вы поняли смысл и суть того, как все это произошло в моей жизни. Я однажды был в санатории. В этот момент я просто искал. Внутри у меня было большое желание познать будущее, познать, есть ли тот, есть ли Бог, который непосредственно управляет всем, который создал все. Я интересовался собой, хотя и ничего не знал о нем. До этого мне пришлось сталкиваться с различными людьми, даже, можно сказать, религиозными течениями. И я уже нечто понимал. В моем сознании вырисовывалось нечто, но оно было абстрактное. Оно не было конкретное, и не мог понять, в чем же заключается суть. Кто такой Бог и будущее? Что ждет человека после смерти? И когда я слушал проповедь, когда проповедник непосредственно свидетельствовал и говорил о Боге. Он читал Слово Божье. Оно называется Евангелие, и я слушал. Мне было очень интересно. У меня непосредственно начала вырисовываться картина сущности Бога. То есть я непосредственно начал понимать, кто есть Бог. Я понимал тогда уже, что есть человек. В двух словах это очень трудно сказать. Но я впервые тогда услышал истину о Боге. После этого проповедник подарил мне Евангелие. Я начал читать его. Это были верующие, которые искренне проповедовали Слово Божье. Целый месяц я ходил на служение верующих, и я тогда уже понял. Я начал понимать сущность и предназначение человеческой жизни. Я понимал, что все люди очень далеко удалены от Бога, что все они находятся в разрыве от Него, что все они находятся под наказанием. Они находятся в своих грехах, в своих неправильных поступках, потому что никто из людей не повиновался Творцу, который есть совершенный. Он создал все. Он создал эту планету. Он создал людей. Я не считал себя исключением. Я понимал, что все люди грешны. Я искал выхода. И мне казалось, вот он, этот выход. Я понимал, что за мои неправильные поступки, непослушание Божьим заповедям, я должен нести наказание за свои неправильные поступки. Меня ждет наказание после моей смерти. Поэтому я решался. В моей душе была очень большая борьба. Мне было очень тяжело. Я слушал проповеди. Я понимал, что я должен принять решение. Бог, который является совершенным, Он мне открыл это. Я понимал это в душе моей, но была очень сильная борьба. Целый месяц я слушал. Однако я не мог сделать этот шаг. Это была борьба. Я приехал домой. Я не мог забыть все то, что я слушал и понимал, что я должен принять решение. Это решение должно повлиять на всю мою оставшуюся жизнь. Я нашел также верующих в нашем городе. Я пришел на богослужение. Я слушал Слово Божье. И вот один прекрасный момент, я стал перед выбором. Бог мне ясно сказал, что ты должен принять решение. В этот момент какая-то невидимая сила дала мне возможность выйти. Я не смотрел ни на кого из людей. Я вышел, я обратился к Творцу. Я осознавал, что я его не вижу, но он есть. Я осознал, что только он может дать мне то, что я до минуты моей жизни не имел. Я попросил Бога, чтобы Он простил мои ошибки, мои неудачи, все мои неправильные поступки, которые совершал на протяжении моей короткой жизни на этой земле. Я попросил молитвы Иисуса Христа, чтобы Он простил мне мои грехи, чтобы Он вошел в мою жизнь, изменил ее и дал мне будущее, надежду. И когда я это сделал, я испытал огромную радость. Впервые в жизни я испытал тот душевный мир, который дает только Бог.
3: Вот так слушатели рассказывают нам в своем интервью Александр Филиппович Кирилюк, который был брошен в Чернобыльскую зону для спасения людей, для того, чтобы поддерживать порядок и так далее. И вот, слушатели, пройдя этот страшный кризис в жизни, должен был человек сделать решение, не правда ли? И вот он услышал Священное Писание, услышал проповедь из Слова Божьего, будучи там в санатории. Целый месяц слушал. он, можно сказать, был перед выбором. Я и Бог. Бог и человек. Человек должен был сделать этот решающий шаг. Он должен был сделать выбор. Есть песня, слушатели, в исполнении Александра Ролича, Евгения Черкасова и Андрея Ферисюка, песня «Ты и я». Я хотел бы поставить ее для вас, друзья, для нашего общего размышления. А потом я продолжу, друзья, это размышление о жизни, о смерти, о вечности. Итак, песня «Ты и я».

Друзья, дорогие, я хотел бы поразмыслить именно о жизни, о смерти человека, потому что, я думаю, эта тема одна из тем очень-очень насущных, не правда ли? Мы видим ежедневно, как люди погибают, как люди гибнут, даже смотря статистику дорожных аварий. Сотни и сотни людей гибнут ежедневно, друзья. И человек спрашивает, а что со мной будет дальше? А может быть, и не спрашивает, потому что не задумывается даже о своей смерти, не правда ли? Для христианина смерть как такова не существует. Об этом говорит ясно Священное Писание неоднократно, что верующие на суд не приходят, а переходят к жизни вечной. И, слушатели, поэтому человеку верующему нечего бояться. Во всяком случае, смерть можно назвать началом вместо того конца, о котором все так часто думают. Можно сказать, что мертвые всегда живы. Да, мертвые всегда живы. Перед Богом, конечно, все живы. И если они были в Боге, мы их обязательно сможем когда-то разыскать в вечности. Кто хочет иметь эту вечную жизнь, тот должен встретиться еще здесь, на земле, со Христом и слушаться Его, и принять Его жизнь. Он говорит: «Я есть жизнь, я есть воскресение и жизнь», – сказал Христос. И еще говорит: «Истина, истина, говорю вам, кто соблюдет Слово Мое, тот не увидит смерти вовек». Мы читаем в Евангелии Иоанна, 8 главе, 51 стих. Я еще раз повторю, для тех, у кого, может быть, нет Библии. «Истина, истина, говорю вам, кто соблюдет Слово Мое, тот не увидит смерти вовек». Много раз, когда смотрим на похороны, видим, как на похоронах мертвеца народ разделен как бы на 2-3 группы. Одни следуют за гробом, одетые в черную одежду, плачут. Другие тоже, немного всхлипывая, идут угрюмые, еще дальше за ними, и еще одетые в разные одежды, делая вид угрюмых и плачущих, а в самом конце хвоста, совсем без уважения, болтаются, так сказать, разболтанные, смеющиеся люди. Те, что серьезно плакали, говорили: «Все кончено, все окончено». Следующее только, может быть, повторяли: «Да, все окончилось, но ты не падай духом». Третья группа говорила: «Бедняжка, что поделаешь, все кончается, такова уж наша жизнь». А последние неуверенно и растерянно повторяли: «Да, да, все кончается, наверное, все кончается». А я шел и думал: «Нет, только теперь все начинается. Тот, что умер, только что прошел генеральную, так сказать, репетицию, а теперь ему предстоит настоящее выступление. Он окончил обучение, и теперь начнется настоящая практическая жизнь, настоящая жизнь. Окончился период вынашивания, а теперь начинается новая жизнь. Да, мертвый начинал жизнь. Он рождался к новой жизни, к жизни, которую в самом деле стоит жизнь, если он принял жизнь Божью, принял Господа в свою жизнь, он будет жить новой жизнью с Богом. Настоящую, правдивую, вечную жизнь. Как будто в самом деле есть мертвые, спрашивается. Нет, их нет, друзья. Есть живые, которые на стороне Бога или которые совсем далеко от Него, но живые. Да, смерть как такова существует, и все мы это прекрасно знаем, и никто не избежит ее. Все прекрасно это мы знаем. И белая, и черная, и желтая раса, и все расы на всей земле, на нашей планете, все прекрасно знают, что однажды предстоит человеку умереть. Так говорит ясно и четко Священное Писание. Но
ее продолжение – это один миг, одна секунда, только скачок современного в вечное, друзья. Так как слушали, так как подросток переходит в юношу, и так как червячок в бабочку, а зерно в колос, так и мы умираем, чтобы жить. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых, говорит апостол Павел. Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес, а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Так пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 15 главе, дорогие слушатели. Да, если мы думаем, что после смерти все кончается, мы несчастные люди, друзья дорогие. Если даже верующий думает, что это только Христос воскрес, а не мы, мы никогда не воскреснем, мы уйдем в прах, мы с праха пришли и в прах уйдем, мол, и тогда все этим кончается. Нет, друзья, там только и начинается. Наша жизнь начинается с воскресением, дорогие друзья. И поэтому, слушатели, стоит задуматься, стоит решить главное решение в жизни, за кем я последую. Последую ли за Богом, за Словом Божьим, которое мне говорит о том, что есть спасение в Иисусе Христе, или же я буду следовать моим навыкам, моим привычкам, моим традициям и так далее. Слушатели дорогие, нужно остановиться, как это сделал Александр Филиппович, нужно остановиться и подумать, в самом деле, куда я иду, что меня ожидает после этого шага, который быстро может приблизиться в любой момент после смерти, что меня ожидает, жизнь вечная или вечное наказание. Стоит подумать.

Друзья, дорогие, наше время сегодня подошло к концу, подошла к концу и наша программа для всех военнослужащих. Я был очень рад встретиться с вами, друзья. Не забывайте, что мы можем встретиться на этой же волне в это же время слушателя 4 раза в неделю. Наш адрес следующий. Это Московская область, город Мытищи, абонентский ящик 65, почтовый индекс 141 тысяча. Разрешите мне также сказать вам, что есть возможность для вас, всех вас, друзья дорогие, выписать журнал под названием «Военно-христианский вестник». Директор издания Олег Александрович Оскаленок, главный редактор Людмила Качкар. Вы можете выписать его через нашу радиостанцию и написав нам на наш адрес. Я повторяю, наш адрес следующий. Это Московская область, город Мытищи, абонентский ящик 65, почтовый индекс 141 тысяча. Если у вас появился какой-то вопрос о вашей службе, то есть о совместимости службы, вашей христианской веры, если у вас есть сомнения и разные другие вопросы, касающиеся вашей службы, вам могут помочь, проконсультировавшись в организации Военно-христианского союза. Адрес тот же, что и выше. Друзья дорогие, с вами прощается Александр Захария. Всего вам прекрасного. До свидания.

Человек наблюдает эти законы в себе и обнаруживает в окружающей нас природе. Этим законам подчиняется все в существующем мире – солнце, планеты, океаны, стихии, мелкие хрупкие былинки и, наконец, капля воды с ее микроскопическими обитателями. Во всей Вселенной, включая и нашу Землю, которую мы любим называть мир, все подчинено этим строгим, неизменным, установленным Творцом законам. Возьмем для примера каплю воды. В капле воды мы видим строжайший физический закон, благодаря которому капля воды сохраняет свою физическую форму. Здесь действует закон сцепления. Делая химический анализ воды, люди увидели и убедились, что вода состоит из двух элементов – водорода и кислорода. И здесь также действует известный закон точности и пропорции для их соединения. Возьмем минералы, металлы, растительный мир, чудный и красавец животный мир, а человеческое тело, в нем постоянно совершаются химические, биологические и физические процессы по строжайшим обусловленным законам Творца. Разве не удивителен такой факт, что кусок хлеба превращается в нас в тело и кровь? Независимо от нас самих, благодаря законам Творца, совершается постоянная работа, подчиняющаяся воле жизнедателя. Обратим еще коротко наше внимание на одну из частей нашего тела – наш мозг, из которого происходит ум, мысль, сообразительность. В Библии, в Псалме 138, стих 14, читаем: «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это». Уж не изучал ли царь Давид анатомию? «Я дивно устроен, и душа моя вполне сознает это». Мозг человека, способный строить железные мосты, гигантские пароходы, птиц-аэропланы, подводные лодки-киты. Мозг, строящий теперь вавилонские башни-небоскребы до небес и глубокие шахты до преисподней земли. Мозг, желающий быть вездесущим и всевидящим, стремящийся уничтожить время и расстояние. Эта часть человеческого организма, наш мозг, в действительности очень нежная и очень хрупкая ткань. Такая нежная, что достаточно слегка надавить на нее пальцем, чтобы она расползлась и растерлась, как мазь или как каша под пальцем. Это наш мозг. Под микроскопом ученые видят тончайшие мозговые клеточки, но мысли в мозгу не видны. Это область духовного закона, духовного. И эта тайна, и ключ от этой тайны, хранится у Бога. Один только Он умеет читать и видеть мысли человека, как грамотный человек в открытой книге. Это закон, и люди его не могут приступить. Библия повествует, открывает человеку эти законы, и мы их можем изучать. Перейдем теперь к одному чудесному закону жатвы. В первой книге Библии, Бытие, 1 глава, 11 стих, читаем: «И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод». А в последних книгах Библии читаем: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Послание к Галатам, 6 глава, 7 стих. Библия гласит об этом, и сама жизнь наша подтверждает. Апостол Павел говорит о законе, который управляет посеянным семенем. И закон этот ясен и прост, понятен и ученому, и неграмотному. «Всякое семя воспроизводит себе подобное. Следовательно, если человек посеет рожь, рожь и соберет». Даже дикаря австралийца или африканца вы не убедите, что посеяв пшеницу, он может ожидать сбора урожая чего-то другого. Он знает закон. Ибо всякое дерево познается по плоду его, потому что не собирают смок с терновника и не собирают винограда с кустарника. Евангелие Луки, 6 глава, 44 стих. «Ибо что посеял человек, то и пожнет». Это первый закон жатвы, он тверд и неизменен. Мы рассмотрели несколько законов физических, установленных Богом. Когда апостол Павел писал об этом Галатам, он имел в виду закон, относящийся к духовным.

0: сфере человеческой жизни, действующий в области характера человека, его воли, способностей, наклонностей, его взаимоотношения с людьми, духовные законы более важные, нежели физические. Когда наука была в детском состоянии, она представляла себе мир более простым, понятным, познаваемым. Мир состоял для нее из четырех элементов – земли, воды, воздуха и огня. А в астрономическом отношении он состоял из земли, окруженной замкнутыми, как бы хрустальными небесами, к которым были прикреплены звезды. Все было замкнуто, и, конечно, мировой беспредельности не существовало. Об этом старательно учили. А Библия уже тогда открыла человеку, что он будет с Луны доставлять интересные вещи. Второзаконие 33 глава, 14 стих. Казалось бы, что в наше время, время расцвета науки, в наш 20 век, наравне с физическими законами следует обратить внимание на законы духовные. Что посеет человек, то и пожнет. Человек всю свою жизнь сеет, рассевает какие-то духовные семена, но вся беда в том, что он не думает и не заботится о том, что сеет. Человек не обращает внимания на духовное поле своей жизни. Что ты сеешь, дорогой слушатель, в твоем сердце, в семье, в обществе, в природе? Ты сеешь мысли, что не Бог создал мир и не Бог создал законы жатвы. Что ты сеешь? Пророк Малахия говорит, что пред лицом его пишется памятная книга. Малахия 3 глава, 16 стих. Все, что сеем здесь, на этой земле, непременно пожнем в вечности. Не обманывайтесь. Можно понять человека, когда он обманывает другого, но трудно понять того, кто обманывает самого себя. Это ужасно. Вам, может быть, удается обмануть другого, быть может, обмануть себя, но вы никогда не обманете Бога. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. В Библии, в обыденной жизни, в судебных процессах, в литературе мы находим много примеров того, что человек пожинает очень часто уже здесь на земле, то, что он сеял. Адам и Ева изгоняются из рая за непослушание. Царь израильский теряет царство, преступив закон Бога. Народ израильский, избавленный чудесным путем из египетского ига, ропщет в пустыне и погибает, не входит в обетованную землю. Анания и Сапфира, а Иуда? Трагедия блудного сына в евангельской притче. В литературе Достоевский рисует Раскольникова, а в практической жизни следует обратить внимание на последствия пьянства, которое начинается от невинных благородных выпивок. Дети пьющих отцов часто погибают алкоголиками. Что посеет человек, то и пожнет. А теперь поговорим о втором законе жатвы. Каждому семени свое время. Не все посеянные семена произрастают в одно время. Одни семена дают ростки скорее, другие позже. Не в одно и то же время жнут пшеницу и овес. Не собирают всех плодов в один и тот же месяц. То же самое имеет место и в нашей духовной жизни. Дорогие друзья, миритесь с Богом, не ожидая суда. Если вам врачи вставят другое сердце, оно не спасет вас от смерти и суда. Бог создал незыблемый закон. Слушайте, и как человекам положено однажды умереть, а потом суд? Послание к евреям, 9 глава, 27 стих. Этот же апостол Павел пишет в послании к римлянам. «Все мы предстанем на суд Христов», 14 глава, 10 стих. Пророк Малахия, «Господь говорит, и приду к вам для суда», 3 глава, 5 стих. Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. Малахия 3 глава, 16 стих. Обратим наше внимание еще на одно положение в законе жатвы – урожай. Урожай всегда зависит от благоприятных условий. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово». 2 Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Слушайте, Есть возможность от Бога. Он объявляет в своем манифесте. Слушайте. «Истинно, истинно говорю вам, слушающие Слово Мое и верующие пославшего Меня имеют жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Друг мой, слушайся Господа так, чтобы не приходить тебе на суд и чтобы жить. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Евангелие от Марка, 16 глава, 16 стих. Церковь Христова, о которой читаем в Новом Завете, такая же и в настоящее время, она сердечно приветствует вас.
1: Если вы желаете получить бесплатную литературу, напишите, пожалуйста, «Церковь Христа», почтовый ящик 5333, Эдмонд, Оклахома, почтовый код 73083, США. Еще раз. Церкви Христа, почтовый ящик 5333, Эдмонд, Эдмонд, Оклахома, поставьте две буквы О и К, почтовый код 73083, США. Вы также можете слушать изучение про Господа Бога на русском языке на интернете. На английском языке www.oldphs.com. Еще раз. www.oldphs.com на римском алфавите. Спасибо за ваше внимание. Имейте хорошей вечности.

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать в течение этого часа передачи «Веришь ли ты? Истина сегодня» и программу «Слушай, молись, размышляй».
2: В поисках истины. Причина глубокой радости. Дорогие слушатели, для более полного понимания статьи просим вас прочитать притчу об отце и двух сыновьях. Евангелие от Луки, 15 глава, стихи с 11 по 32. «У некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу: „Отче, дай мне следующую мне часть имения“. И отец разделил имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Пришед же в себя, сказал: „Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Стану, пойду к отцу моему и скажу ему: „Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих“. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: „Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим“. А отец сказал рабам своим: „Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите. Станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся“. И начали веселиться». Евангелие от Луки, 15 глава, стихи с 11 по 24. Песнь хвалы в любых обстоятельствах. Разрешите мне начать с одной истории из жизни Давида. Прежде чем сделать этого пастушка царем, Бог провел его через большие беды. Так часто бывает в Царстве Божьем. Через крест к венцу. В течение многих лет Давиду приходилось скрываться от свирепствующего царя Саула. В этот период своего глубочайшего унижения он однажды убежал к царю филистимлянов Геф. Тот охотно принял героя войны. Но и здесь беженец не нашел покоя. Придворные начали бояться Давида. Они подстрекали царя и настроили его против Давида. Дело дошло даже до того, что Давида хотели уничтожить. Давид спасся благодаря одной причудливой хитрости. Он притворился безумным в их глазах и чертил на дверях и пускал слюну по бороде своей. Первая книга Царств, 21 глава, 14 стих. Тогда язычники подумали, что он одержим демонами. А так как истинные язычники питают глубокое уважение ко всему дьявольскому, то они побоялись трогать его. Таким образом, Давид спасся от смерти и убежал. Бедный Давид. Действительно? Бедный Давид? Давайте откроем 33-й псалом. Псалом Давида, когда он притворился безумным, пред Авимелехом, и был изгнан от него и удалился. А далее написано: «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих, Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся». Песнь хвалы в устах преследуемого. Не говорит ли это отчетливо о том, что положение уповающего на Бога человека – это радостное положение? Это радость, которой не понимает мир. Как-то я придумал небольшую историю к притче о блудном сыне. Встречаются два бывших друга блудного сына. Двое из тех легкомысленных людей, которые помогли ему расточить имение. «Послушай», — спрашивает один другого, — «куда подевался наш так называемый блудный сын?» «Ха-ха», — смеется другой, — «он стал настоящим святошей. Он пришел к своему старику с повинной, стал набожным, сидит дома, хандрит, повесил голову и косится кротким взором на небо». «Ха-ха-ха», — смеется первый, — «ну уж с нами этого не будет. Мы остались верны своему девизу. Мы смеемся, мы пьем, мы любим». И, смеясь, они удаляются. Но у кого хорошие уши, тот может услышать, какой нервный этот смех. И у кого хорошие глаза, тот видит, как демон гонит их плеткой, в то время как их раненая совесть умирает. И все это происходит в тот же момент, когда в притче о блудном сыне говорится: «И начали веселиться». Два мира. Есть разные виды радости. Большинство радости погибшего мира состоит в удовлетворении похотей. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Называет их Библия в классическом обобщении. Есть и более благородные радости. Это такие радости, которые доставляют наслаждение нашей душе, когда музыкальный человек, забывшись, наслаждается 9-й симфонией Бетховена. Когда альпинисты прекрасным солнечным утром стоят на вершине горы Казбек и с восхищением смотрят на горы Кавказа. Тогда люди говорят: «Это чудесно, божественно», и думают, что достигли вершины счастья. Радость христиан намного, намного выше. Она в первую очередь связана не с чувством, не с душой. Нет, с совестью. С вечно неспокойной совестью. Глубокая радость христиан состоит в прощении грехов. И поэтому она имеет основание в освобожденной совести, которая нашла покой и обрела глубокий мир. Как-то я дискутировал с несколькими мужчинами. Одному из них я сказал: «Вы убегаете от правды». «От какой же?» — спросил возбужденно. Я ответил: «Вот от какой. Человеком положено однажды умереть, а потом суд». Позднее, когда мы говорили уже на другие темы, этот молодой человек вдруг потянул меня за рукав. «Вы точно знаете, что Бог простит вам ваши грехи?» «Друг мой», — сказал я, — «Он уже простил их мне через кровь Иисуса. Видите, в ней, в освобожденной совести, причина глубокой радости». Продолжение следует. Из книги Вильгельма Буша «Приди домой». Произведение наших читателей. Почему улыбается небо? Почему так нарядна земля? Потому что Спаситель победно из могилы навеки восстал. Елена Разумовская, город Курск. Христос воскрес. Пришла весна, цветут сады. Летит по миру весть: «Христос воскрес! Слыхал ли ты?» Звучит и там, и здесь. Христос воскрес! Он жизнь дарит, надежду, радость, свет. Христос воскрес! и мир царит, и мрака больше нет. Христос воскрес, душа поет, восторгом мир объят, теперь открыт свободный вход спасенным в Божий град. Повсюду жизнь, подумай, друг, к тебе пришла весна. Оставь грехов порочный круг, прими душой Христа. Анастасия Ремашевская, город Гродно.

Дорогие друзья, в эфире «Радио на пути» звучит ежедневная страница «Истина сегодня». После этого слушайте передачу «Слушай, молись, размышляй». В эфире очередная беседа, посвященная разбору послания к филиппийцам. Сегодня мы будем размышлять над 4 главой, 8 и 9 стихами. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». Чтобы жить христианской жизнью, нужно ясно мыслить и правильно поступать. Кто только думает, но не действует, подобен охотнику, который только целится, но не стреляет. А кто действует бездумно, тот похож на охотника, который стреляет не целясь. В нашем тексте говорится как о мыслях, так и о действиях. Стих 8 начинается со слова «наконец». Это может означать, что Павел готовится завершить свое письмо. Еще это может означать, что стихи 8 и 9 – заключительные высказывания апостола на тему, начатую в стихе 4. Многие писатели и ораторы используют слово «наконец» в последовательной цепочке сообщений. Во-первых, затем и наконец. То, что следует за словом «наконец», заставляет задуматься. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте». Толкователям и переводчикам трудно передать точный смысл слов в этом 8 стихе. Вот предлагаемые варианты значения первого перечня христианских качеств. Во-первых, здесь употребляется слово «истинно», по-гречески «алете», которое означает «нечто подлинное» или «настоящее». Второе слово, слово «честно», по-гречески «семна», означает «честность», но не только. В современных переводах мы читаем «благородно», «достойно». Готорн пишет, что практически невозможно перевести «семна» одним словом, но основная идея ясна. Это нечто возвышенное, величественное, возвышающее душу от дешевого и ничтожного к благородному, достойному и высоконравственному. Следующее слово «справедливо», по-гречески «дикая», и оно означает правильное действие по отношению к Богу и человеку. Это слово можно также перевести «праведно». Следующее слово «чисто», по-гречески «хагна», перевод того же корня, что и в слове «святой», «непорочный», по-гречески это слово «хагнос». Это нечто морально неоскверненное, тот же смысл и переводу этого слова в 1 главе в 16 стихе. Далее стоит слово «любезно», перевод сложного греческого слова «просфиле», состоящего из приставки «к», «прос», и слово «любовь», «филио». Оно означает то, что вызывает ответную любовь. В современном переводе мы читаем «достойно восхищения», «достойно любви». Следующее слово – это «достославно». Это перевод другого сложного слова, по-гречески «евфема», образованного с помощью приставки со значением «хорошо» или «хороший» – «ев», и слово «высказывание», «сообщение» – «феме». В современном переводе мы читаем «приятно», «прекрасно». Это слово означает то, о чем хорошо отзываются, что похвально или одобряемо. После этого перечня качеств следуют две условные фразы, не выраженные во всех переводах. «Если есть какая добродетель» или «есть какая похвала». Слово «добродетель» по-гречески «арете» означает нравственное совершенство, совершенство, которое праведные должны сохранять в жизни и смерти. Греческое слово, переведенное «похвала» — «эпайнос», «эпи», «на» плюс «айнос» — «хвала». Если в 8 стихе используется в том же смысле, что и во 2 главе в 1 стихе, является литературным приемом, мысль здесь такова: если есть какая добродетель, она есть, и если есть какая похвала, она тоже есть, тогда вам следует вести себя определенным образом. Так как же вести себя велит нам Павел? Если есть какая добродетель или если есть какая похвала, вот об этом помышляйте. Греческое
«Логидзесте» означает обдумывать тщательно и сосредоточенно, делать что-то предметом глубоких размышлений. В одном из современных переводов сказано «учитывайте это». Что это? Все перечисленное Павлом, что истинно, что честно, что справедливо, чисто, любезно, достославно, добродетель и похвала. Посмотрите еще раз на определение терминов «истинно», «честно», «справедливо» и так далее. Они в значительной степени перекликаются между собой. Важны не точные определения отдельных слов, а вот это общее впечатление от их сочетания. Все хорошее и возвышенное в противоположность постыдному и низменному. Если наставление Павла выразить в отрицательной форме, оно могло бы выглядеть так: «Не помышляйте о том, что лживо, что бесчестно, что несправедливо или отвратительно, или постыдно, или сомнительно в моральном плане, или недостойно». Мы всегда помышляем о чем-то. Павел наставляет своих читателей сосредотачивать свои мысли на хорошем, а не на плохом, на положительном, а не на отрицательном, на том, что созидает, а не разрушает. Два великих открытия современной психологии состоят в том, что наша жизнь управляется нашими мыслями и что мы можем контролировать свои мысли. Таким образом, каждый человек способен в определенном смысле управлять собственной жизнью. Но еще задолго до того, как ученые открыли эти истины, они уже были открыты в Божьем Слове. В книге «Притч» 4.23 мы читаем: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». В той же книге, в 23 главе, в 7 стихе написано: «Потому что каковы мысли в душе его, таков и он». И вот здесь, в Филиппийцам 4.8, написано: «Вот об этом помышляйте». Американский эссеист и поэт Ральф Уолдо Эмерсон сказал: «Человек таков, каковы его мысли в течение дня». А кто-то выразил это иначе: «Душа окрашена в цвет ее мыслей». В этом месте кто-то может возразить: «Но я не могу контролировать свои мысли. Время от времени в голову мне приходят плохие мысли, и я ничего не могу с этим поделать». В первой проповеди, которую я слышал от моего двоюродного брата Ричарда Дакуса, были такие слова о нечистых мыслях: «Они как птицы, вы не можете запретить им летать над вашей головой, но можете не дать им сесть и свить гнезда в ваших волосах». У всех вас бывают мысли, которых не хотелось бы иметь, но вопрос не в том, будут ли они у вас, а в том, будем ли мы смаковать их, удерживать их у себя. Мне часто приходится говорить своим плохим мыслям «стоп» и читать себе нотацию: «Роупер, обрати свои мысли на что-нибудь более конструктивное». Легко ли это? Нет, но это возможно делать. Вот совет, который может оказаться полезным. Выпишите этот стих, Филиппийцам 4.8, на карточку и положите где-нибудь поблизости. Когда вам трудно будет отделаться от деструктивных мыслей, прочтите этот стих. Спросите себя, о чем бы таком истинном, честном, справедливом, чистом, любезном, одобряемом, превосходном и достойном похвалы подумать. Чем чаще вы будете делать это, тем легче вам станет управлять своими мыслями. Почему Павел хотел, чтобы его читатели занимали себя этими нравоучительными мыслями? Он предлагал не просто упражнения для ума, он знал, что такие мысли сформулируют их поступки. Недостаточно думать по-христиански, надо еще и поступать по-христиански. В греческом тексте 9 стих начинается с союза «и», «кай», не отраженный в переводах. Это «и» тесно связывает стих 9 со стихом 8. В стихе 9 Павел продолжает свою мысль: «Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте». Апостол, по сути, говорит: если вам все еще не ясно, что я имею в виду под истинным, честным, справедливым, чистым и тому подобным, вспомните мой пример, чему я учил и по каким принципам жил. Поразмыслите над этим и поступайте так же. В стихе 9 Павел впервые затрагивает четыре аспекта духовного обучения филиппийцев. Они слышали, чему учил и что проповедовал Павел, апостол, не пропустил ничего полезного, проповедуя своим слушателям. Он возвещал им всю волю Божью, как говорится в книге «Деяния апостолов», 20 глава, стихи 20 и 27. Они научились от Павла Божьему Слову, они поняли, чему он учил, и запомнили это.
Они также видели пример Павла, как он собственной жизнью демонстрировал принципы, которые возвещал. В отличие от фарисеев, Матфея 23:3, он не только говорил, но и делал. Ничто так не способствует пониманию, как надлежащий пример. Но самым важным был тот факт, что они приняли все сказанное Павлом. Соответствующее греческое слово «паралламбано» состоит из приставки «пара», означающей «бок о бок», параллельно, и глагола «ламбано» — «получать», «принимать». Оно означает «получать параллельно», иными словами «получать», «принимать для себя». Для филиппийцев было важно услышать, узнать и увидеть учение Павла, но еще важнее было принять его, усвоить эти важные истины. Сказав, что филиппийцы изучили и приняли то, что он им преподал, Павел добавляет «то исполняйте». Вторая часть 9 стиха. В тексте оригинала «исполняйте» — это форма греческого глагола «прассо». Вообще говоря, в посланиях Павла «прассо» означает «привычку». Это слово подчеркивает процесс, ведущий к определенной цели, пишет Вайн. Это слово подразумевает повторение действия до тех пор, пока оно не становится естественным. Это не просто «исполнять», а «делать», «делать» и еще раз «делать». Этот греческий термин можно сравнить с определением слова «практиковать», систематически применять на деле, чтобы приобрести навык. Что часто ограничивает способность, так это нежелание тренироваться. Некоторые хотели бы отличаться в каком-нибудь виде спорта, но ненавидят тренировки. Некоторые хотели бы быть певцами или музыкантами, но не любят репетиции. В интервью с одним эстрадным артистом и его женой, жена сказала мне: «Единственный его недостаток – он ненавидит слово, начинающееся на букву «Р». Когда на моем лице отразилось недоумение, она пояснила: «Он не любит репетировать». Тоже можно сказать и о тех, кто не хочет развивать навыки христианской жизни постоянной тренировкой. В конце 9 стиха Павел возвращается к теме мира. Он пишет: «И Бог мира будет с вами». Это любимое благословение Павла. Мы читаем его в послании к Римлянам 15:33, 2 Коринфянам 13:11, 1 Фессалоникийцам 5:23, 2 Фессалоникийцам 3:16. И снова обратите внимание на союз «и». Апостол фактически говорит: «Если вы будете думать как должно и жить как должно, то Бог мира будет с вами». В стихе 7 Павел говорил о мире Божьем, мире, который может дать Бог и только Бог. Теперь слова переставлены местами. Бог мира, иными словами, тот, кто является источником мира. В том стихе Павел говорит, что «мир Божий, который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Представьте себе горожанина, который без всякой опаски живет в укрепленном городе. Стих 9 добавляет к этой сцене одну деталь. Бог о бок с этим жителем города, его защитник. Бог мира будет с вами. Вы хотите иметь мир Божий и Бога мира? Если хотите, то, как мы говорили в начале сегодняшней беседы, вы должны ясно мыслить и правильно поступать.

0: На радио «На пути» звучит передача «Слушай, молись, размышляй». Она предназначена для тех, кто желает молитвенно рассуждать над строками Священного Писания.
1: Псалом 61. В исполнении проекта «Слушай, молись, размышляй».

начальнику хора Идифумова. Псалом Давида. Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое. Только Он, твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более. Доколе вы будете налегать на человека, вы будете низринуты, все вы, как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся. Они задумали свергнуть его с высоты, прибегли ко лжи. Устами благословляют, а в сердце своем клянут. Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он, твердыня моя и спасенье мое, убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасенье мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Него во всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше, Бог нам прибежище. Сыны человеческие — только суета, сыны мужей — ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Не надейтесь на грабительство и не тщеславьтесь хищением. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога. И у тебя, Господи, милость, ибо ты воздаешь каждому по делам его.

Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасенье мое. Только Он, твердыня моя, спасенье мое, убежище мое, не поколеблюсь более.

доколе вы будете налегать на человека, вы будете низринуты, все вы, как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся. Они задумали свергнуть его с высоты, прибегли ко лжи, устами благословляют, а в сердце своем клянут.

Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он — твердыня моя и спасенье мое, убежище мое. Не поколеблюсь более.

В Боге спасенье мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.

народ, надейтесь на Него во всякое время. Изливайте пред Ним сердце ваше. Бог нам прибежище».

Сыны человеческие – только суета. Сыны мужей – ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Не надейтесь на грабительство и не тщеславьтесь хищением. Когда богатство умножается, не прилагайте к ним.

Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога. И у Тебя, Господи, милость, ибо Ты воздаешь каждому по делам его.

Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасенье мое. Только Он, твердыня моя, спасенье мое, убежище мое, не поколеблюсь более. Доколе вы будете налегать на человека, вы будете низринуты, все вы, как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся. Они задумали свергнуть его с высоты, прибегли ко лжи, устами благословляют, а в сердце своем клянут –

«Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он – твердыня моя и спасенье мое, убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасенье мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Него во всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше, Бог нам прибежище». Сыны человеческие – только суета. Сыны мужей – ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Не надейтесь на грабительство и не тщеславьтесь хищением. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога. И у Тебя, Господи, милость, ибо Ты воздаешь каждому по делам его».

0: 8 вечера по тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: В эфире радио «На пути». Наши передачи продолжаются, и мы предлагаем вам ежедневную получасовую программу «Новые нивы». После нее выйдет в эфир передача «Сила этого дня» и затем записи прошлых лет христианского пения.

0: Друзья, все мы знаем, что песня – это неизменная спутница народа Божия. Она всегда была неотъемлемой частью его духовной жизни. Моисей и Давид, Мирьям и Девора, Павел и Сила – это только часть исомно славословящих Бога.
1: «Пойте ему новую песню», – говорит псалмопевец.

0: В одной басне Крылова говорится о веселом сапожнике, который пел с раннего утра. Это очень сердило откупщика и не давало ему спать. И вдруг сапожник перестал петь. Откупщик дал бедному сапожнику много денег и просил его беречь их на черный день. И спокойная, веселая жизнь сапожника закончилась. Он день и ночь боялся, что его деньги украдут, и потому умолк, чтобы слышать всякий посторонний шум.
1: Дорогие друзья, если вы пели, то почему перестали? Что заставило вас замолчать? Подумаем об этом.

Создавая человека, Бог вложил в него способность петь. Нет в мире никакой другой музыки, столь же прекрасно звучащей, как человеческий голос. Гортань человека — это шедевр творения.

Среди развалин Иерусалима работала группа иудеев. Работа была тяжелая, много мусора, а враги уже подступали к иерусалимским стенам и всячески угрожали и препятствовали восстановлению стен. И тогда родился хор в 254 певцов –

0: представьте себе, что их пение принесло большее разочарование у их врагов, нежели если бы строители взяли за мечи и копья. Воплощение нашего Спасителя Христа сопровождалось ангельским пением.
1: Первый дуэт в

0: Псалом 118, стих 54 говорит: «Уставы твои, песни мои».
1: Песня всегда выражает внутреннее чувство личности или целого общества. Вдохновителями песен бывают уста Божьи.
2: Друзья, песни угодны Господу. Страницы Ветхого Завета

0: также христианам всех времен завещано петь песни. И в вечности пение будет привилегией искупленных.
1: Как велико значение песни! Песни заставляют нас смеяться и плакать.
0: Если вы желаете сохранить мир в сердце, одержать победу над врагами, если вы желаете быть радостными и трудоспособными, а также пройти дневной путь с благодарением и радостью, то начните свой день с пения и пойте весь день.

0: Мартин Лютер как-то сказал:
1: «Дьявол бежит от поющего христианина».
0: Эти слова правдивы. Попробуйте каждое утро после чтения Библии и молитвы спеть какой-либо гимн, подходящий к вашему настроению и обстоятельствам. Вы сами будете удивлены, что каждый день у вас найдутся причины, чтобы петь, а пение даст вам бодрости и радости на весь день. Если вы были радостны с утра, пение принесет вам обилие радости. Друзья, попробуйте петь.
2: Существуют две вещи на земле, которые будут с нами на небе. Это любовь и песня.

0: Воспойте Господу песнь новую. Воспойте Господу вся земля. Пойте Господу, благословляйте имя Его. Восклицает Давид.
1: Поющее сердце – это сердце, которому чужды недовольство, зависть и ропот.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. Для тех, кто не успел, я повторяю адрес. Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Послушайте передачи «Сила этого дня» и записи прошлых лет христианского пения.

Добро пожаловать на радиопрограмму «Сила этого дня». За эти 15 минут вместе с пастором Невил Грид вы окунетесь в атмосферу любви и мира. Иисус сказал: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящих из уст Божьих. Ибо Слово Твое, Боже, светильник ноге моей и свет стезе моей. Ибо Слово Твое, Боже, неизменная правда для текущих веков, неизменная правда для всех нас». И сегодня пастор Невил Грид поделится этим словом с вами и приободрит вас.

0: сейчас Владислав Симаков, который перевел эту передачу.
1: Дорогие друзья, сегодня мы начинаем изучение самого короткого псалма, псалм 12, который состоит всего из 6 стихов. Итак, псалм 12. Псалм Давида. Разрешите мне прочитать вам эти небольшие 6 стихов. «Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец, доколе будешь скрывать лицо Твое от меня, доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день и ночь, доколе врагу моему возноситься надо мною, презри, услышь меня, Господи, Боже мой, просвети очи мои, да не усну я сном смертным, да не скажет враг мой, преодолел его, да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь. Я же уповаю на милость Твою, сердце мое возрадуется о спасении Твоем. Молю Тебе, я Господу моему». Прочитав этот псалм всего один раз, вы можете сказать, в каком состоянии находился Давид, который писал этот псалм. Всего 6 стихов, но как много в них отображено. Это полное состояние духовного состояния терзания души Давида. Многие считают, что этот короткий псалм был написан Давидом после того момента, как его признали будущим царем Израиля. Я надеюсь, что вы помните предысторию. Соломон не любил Давида за то, что тот был хороший человек, и все любили его. И тогда его решили умертвить. Вот что он говорит в первой книге «Царств», в 19 главе. «И говорил царь слугам своим, идите умертвите Давида. Известил сын Саула, говоря, отец мой Саул ищет умертвить тебя. Так берегись завтра, скройся, будь в потаенном месте». И Давиду пришлось скрываться от Саула, который хотел убить его. Вот именно в это время, когда Давид скрывался и прятался, он написал Псалм 12. Это состояние его души, обращение к Господу Богу. Так чувствовал себя Давид, как жертва, которая бежала от охотника, как загнанный зверь. «Доколе, Господи, вопил Давид, будешь забывать меня в конец? Доколе, Господи, будешь скрывать лицо Твое от меня?» — повторял Давид. «Доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем, день и ночь? Доколе, Господи, врагу моему возноситься надо мною? Презри, услышь меня, Боже мой, просвети очи мои, да не усну я сном смертным. Да не скажет враг мой, я одолел его, да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь». Давид уповал на милость Господа, и сердце его возрадуется о спасении Господне. Он говорит: «Воспою Господу, который благодетельствует обо мне». Давид обращался к Богу. Он был в изгнании, он прятался, и он возжелал спасения. А получить помощь он мог только от Господа. И вот терзание его души. Давид молится Господу. Давид говорил языком ребенка, который полностью отображал глубокое состояние его души. Голодный, грязный Давид стоит на коленках. Он вопрошает Господа. Он обращается к Нему. «Доколе мне это терпеть? Доколе Ты, Господь, будешь забывать меня? Доколе Ты, Господь, скрываешь лицо Свое от меня? Зачем? И как долго это все будет продолжаться? Ведь он, Давид, любит тебя, он сын твой, он служит тебе. Зачем ему такие испытания? Зачем ты это все даешь ему?» — вопрошал Давид. Вот я, как зверь замученный, сижу здесь, в грязи, и спрашиваю тебя, ибо только в тебе мое спасение. В погоне с Давидом давление добавило душе его общение с Господом. Он не видел своего будущего, он не знал, как далее поступать ему. Он видел только изнеможденного самого себя, как человека Божьего и Господа Бога. «Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец? Доколе будешь скрывать лицо Твое от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей? Скорбь, сердце мое, день и ночь. Доколе врагу моему возноситься надо мною?» Он просил у Господа помощи. Он знал, что только в нем его спасение, только в нем его опора. Человек, как зверь, загнанный в угол. Он обращается к Господу. Мне кажется, что многие из вас находились примерно в такой же ситуации. Обстоятельства жизни могут быть разными. Иногда мы чувствуем себя, как зверь, загнанный в угол. И мы не знаем, как себя вести, как поступать. Мы, как зверь, загнанный в угол. Мы, дети Божии, сидим и мучаемся, плачем, нервничаем. Мы не знаем, как нам поступать. И именно в этот момент мы, так же, как и Давид, обращаемся со своей мольбой к Господу, пытаясь найти причину, почему Господь в такой сложной ситуации для меня забываешь меня, почему ты отворачиваешься от меня. В душе своей мы вопрошаем, как долго это все может продолжаться, ибо сердце мое и тело мое изнемогает. Именно в этот момент человек верующий задается вопросом: забыл ли ты меня, Господь? Почему все так происходит? Давид говорит: доколе, Господи, будешь забывать меня в конец? И навсегда ли ты меня покинул и забыл? Также каждый из нас задает один и тот же вопрос Господу, находясь в тяжелой ситуации, в критический момент нашей жизни. Господи, неужели ты забыл меня? Неужели ты отвернул лицо свое от меня? Как же долго это все будет? Зачем мне мучиться? Для чего, Господь? Духовно разбитый Давид хотел понять, что с ним происходит. Почему так, а не иначе? Почему я, верный слуга Господа, оказался в такой тяжелой ситуации? Почему? И как долго это все будет продолжаться? Вот что было в голове у Давида. Поэтому он и обращался к Богу. Поэтому он написал Псалм 12, что каждый из нас находится в такой ситуации. Каждый из нас обращается к Господу Богу и вопрошает. Один и тот же вопрос. Неужели ты забыл меня? И навсегда ли ты забыл меня? Почему? Почему я претерпеливаю такие изнеможения, духовные и физические? Что происходит вокруг меня? Почему люди, либо обстоятельства загнали меня в угол, в тупик? Стих 2, 12 главы. Псалмист пишет: «Доколе, Господи, будешь забывать меня?» Он напоминает Господу о памяти Его. «Неужели ты забыл меня?» Конечно же, это первый раз напоминание псалмиста в этом стихе, в этой главе. Но как часто мы встречаем такие фразы в Библии, в Священном Писании? Для каждого из нас это важный вопрос, потому что мы задаем его Господу Богу, когда с нами случаются неприятности, трагедии в жизни. «Неужели ты забываешь меня, Господь? Я знаю, что ты добр. Я знаю, что ты любишь нас. Я знаю, что ты все, что обещаешь, исполняешь. Я знаю, что ты всегда с нами. Но вот я изнемогаю, мучаюсь, тревожусь. Я изможден. Где же ты, Господь? Почему ты, Господь, забыл меня?» Разрешите же мне, дорогие друзья, напомнить вам обещание, которое нес Господь для нас. Глава 49, стих 15. Забудет ли женщина дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если она забыла, то я, говорил Господь, не забуду тебя. Я услышу тебя, в день спасения помогу тебе. Я буду охранять тебя и сделаю для тебя все. Так говорил Господь, его обещание. Я не забуду тебя. Радуйтесь, небеса. Мы знаем, что Господь не покинет нас и не забудет нас. Зря мы задаем один и тот же вопрос, вопрошая Господа. «Доколе, Господи, ты будешь забывать меня в конец?» «Нам нужна твоя помощь, мне нужна твоя помощь», — говорил псалмист Давид. «Но я не забуду тебя». Он никогда не забудет никого из нас. Никогда. Существует область, которую Господь может забывать. Он забывает и прощает наши грехи. Удивительное свойство, которое даровал нам Господь. Он не забывает нас, но забывает наши грехи. Вот какой у нас великий и чудесный Господь, утешитель наш, помощь наша, мощь и опора. «Я не забуду тебя», — говорит Господь. А также, соответственно, эти слова принадлежат и псалмисту Давиду, который говорил: «Доколе, Господи, будешь меня забывать?» Дорогие друзья, не забывайте об этом. Знайте, что Господь всегда с нами. Он не забывает нас. И по традиции, в конце программы хочу пожелать вам: будьте благословенны, и мир вашему дому.
0: Надеемся, что вам понравилась наша передача. Мы ждем ваших отзывов и пожеланий. Если наша программа заставила вас задуматься о чем-то, и если у вас есть просьбы, пишите нам. Мы непременно ответим и поможем вам. Наш адрес. Просьба писать латинскими буквами. Это очень просто. Как вы слышите, так и пишите. Первая строка – радио. Вторая – p.o.box400. Третья строка – Сарасота, запятая, Флорида, 34230. Четвертая строка – USA. Повторяю еще раз. Радио, PO Box 400, Сарасота, Флорида, 34230, USA. Спасибо, что вы слушали нас сегодня. Наша следующая программа через неделю в то же самое время. И я, Светлана Симакова, присоединяюсь к словам пастора Невил Грид. «Верьте в Господа, ибо только Он даст вам силу этого дня».

0: В Сиэтле 9 вечера.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: В течение этого часа мы предложим вам две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир одна из передач, которая находится в нашем радиоархиве. Во второй половине часа слушайте программу «Читаем христианскую литературу».

0: Вы слушаете радиоцерковь «Христиан». Мир вам, дорогие радиослушатели! Сегодня суббота, и, как всегда, субботний выпуск радиоцеркви посвящается вашим письмам. Ваши письма делают нашу работу интересной, придают нам силы для труда. Нам очень приятно получать от вас письма, в которых вы делитесь своими радостями и невзгодами, успехами и неудачами. Мы благодарим всех, кто пишет нам.
1: Итак, по многочисленным вашим просьбам, дорогие друзья-радиослушатели, в сегодняшней передаче мы включили интервью нашего корреспондента из Донецкой области Виктора Куриленко. Оно, как всегда, я думаю, заинтересует вас и понравится вам. Но вначале, как обыкновенно, мы включаем песню.

0: Добрый день, наши радиослушатели. Мы с вами сегодня на Украине, в Луганской области. И маленький городок Кременная гостеприимен и приветлив. Здесь мы с вами уже не раз были. Помните интервью с Надеждой Павловной Карповой, семьей Тирских, с Людмилой Николаевной Шанцевой. Людмилу Николаевну вы, наверное, помните по ее большому интервью, по ее детским рассказам, которые не раз звучали в эфире. Помните «Фи-фи», «Чипчик» и другие. А сейчас она пишет очень большой и интересный рассказ «Яшка». Так что, дети и мамы, пожалуйста, следите за эфиром, потому что папам, как всегда, некогда. Что у микрофона Куриленко Виктор, наши постоянные радиослушатели уже догадались. Мне остается сказать, что я расположился в квартире Людмилы Николаевны. У нее сегодня гости. С Ленинградской области, с Ивангорода приехали дети. Дочь Алена со своим мужем Андреем. Молодая чета Шманиных и будет принимать участие в нашей сегодняшней программе. Начнем с Андрея. Андрей, ты как глава семьи, поближе к микрофону. И не волнуясь, не торопясь, расскажи тысячам радиослушателей, как это Господь из бизнесменов делает евангелистов. Как ты пришел к живой вере и познал Иисуса Христа как личного Спасителя? Пожалуйста.
1: Это великая милость Божья, что есть возможность каждому человеку познать Господа и обратиться, и получить это спасение. Уже третий год, как я обратился к Богу, но задолго до этого, это прошло уже 6 лет, как впервые я услышал свидетельство о том, что Бог спасает. Мой друг детства, его зовут Саша, мы с 9 лет с ним вместе дружили, мы вместе учились в музыкальной школе, но потом наши жизненные пути разошлись, и через долгое время мы встретились с ним. И он мне рассказал просто свое свидетельство, как Бог помог ему.
2: Это в каком городе было?
1: Это было в городе Дзержинске, в Донецкой области. Угу. И вот он рассказал мне эту историю. Это просто было сильное свидетельство, которое потрясло меня. Я никогда не думал, что Бог живой, и Бог может просто реально действовать в жизни человека. До этого я представлял себе только, ну, что я могу прийти в православный храм, там, поставить свечку, послушать, как поют, постоять, подумать, и, ну, что-то, может быть, там, пожертвовать на храм, или как-то, может быть, нищему дать деньги. Я считал, что я вполне порядочный человек, и я вполне религиозный. То есть, достаточно для уровня нормального человека. Вот, крещенный в детстве, имеющий крестик, там, и знающий молитву «Отче наш», то есть, я был практически очень серьезно верующим человеком по сравнению со многими людьми.
2: Понятно.
1: И вот это свидетельство, просто он стал наркоманом после службы в армии. Он служил где-то на границе с Арменией, да, в Армении. И просто после этого его жизнь, она пошла кувырком, он укололся, он просто не мог уже прекратить это, остановиться. Когда-то в детстве ему его бабушка рассказывала о Боге, она была верующая. И вот он решил просто покончить жизнь самоубийством, он закрылся в гараже, открыл окна в машине и сказал Богу: «Господи, забери мою душу. Она не нужна, такая жизнь, ни мне, ни родителям, ни окружающим». И он завел свою машину и лег и заснул на заднем сидении. И трижды это продолжалось. То есть машина глохла, он вставал, заводил ее опять, она опять глохла через некоторое время, он опять просыпался, опять ее заводил, и когда он уже третий раз он ее завел, эту машину, и заснул, то есть уже он, я говорю, я чувствовал сильное отравление, и очнулся, говорит, в темноте, и когда руки поднял, руки во что-то уперлись, он лежал на спине. То есть он говорит: «Я слышал историю о том, что люди там просыпаются в гробу, и я подумал, что я, наверное, в гробу. Но когда я коснулся руками, я понял, что под машиной». То есть он каким-то образом выпал из этой машины и оказался под машиной. Она заглохла, и вот под воротами, которые ведут в гараж, была щель, и оттуда дуло свежий воздух. И он просто чудом остался жив. И говорит: «Я уже не стал 4-й раз заводить машину. Я уже понял, что я просто искушаю Бога». Сильно отравленный, он кое-как выбрался из этого гаража и просто, говорит, надежда появилась в моем сердце. И я понял, что не все еще потеряно, что есть еще надежда. Но, говорит, после этого я опять пошел, опять укололся, опять жизнь покатилась так же. И через некоторое время его пригласили верующие люди. Он был хороший автослесарь. Его пригласили ремонтировать машину на дом. И когда он пришел, просто там ему проповедовали об Иисусе. Его пригласили в собрание. И он был в собрании в Славянской церкви. Угу. Он приезжал туда, он был в собрании в Краматорске. Но покаялся он в Дзержинской церкви, там на Магдалиновке есть молитвенный дом.
2: Большая церковь там, нет?
1: Там где-то около 150 членов. Угу. И там он отдал свое сердце Иисусу. Он сказал просто Богу о том, что он грешник. И Бог спас его просто чудесным образом. Бог полностью избавил его от наркотиков, полностью избавил от пьянства, от сигарет. В общем, от этого вот греха, который держит сейчас большинство молодежи. Когда сестра свидетельствовала ему об Иисусе, угу. он взял большую банку вина, так. пачку сигарет и сказал, все мне скажи об Иисусе, что ты знаешь. Она говорит, я ему свидетельствовала, и я думала, кому я говорю? Он пьет стакан за стаканом, курит сигарету за сигаретой, угу. но просто Слово Божье, оно есть семя. И когда оно сеется в эту почву, Бог говорит, придите ко мне, все труждающие обремененные. И просто... Он открыл свое сердце для Иисуса, и Иисус вошел и живет с ним сейчас. Он сейчас имеет прекрасную жену, она христианка, у них прекрасный сын. То есть они трудятся для Господа. Мы вместе сейчас с ним трудимся в христианской миссии милосердия, мы там в Ленинградской области вместе проповедуем Слово Божье.
2: Хорошо. Но это рассказал ты, как твой друг пришел к Богу. А я немножко ж не такой вопрос задал. Я задал вот, расскажи радиослушателям, как лично ты пришел, твоя жена Алена пришли к Богу. Вот это интересно.
1: Ну, я это как бы вступление было к тому, что, что я услышал, когда он мне сказал о Боге. А. То есть, то, что в его жизни произошло, это просто потрясло меня. И это коснулось моего сердца. Я просто был сильно поражен. Но какие-то оправдывающие мысли, именно оправдывающие мой грех, мою жизнь, начали приходить. И я просто сказал, я еще не такой большой грешник, я не колюсь, я там не наркоман. Может быть, мне не нужно каяться. В общем, так постепенно, как бы утешая себя, я просто попытался, чтобы эти мысли убрать из своей головы.
2: О Боге.
1: Да. Угу. И так прошло после этого 3 года, после этого свидетельства. И за эти 3 года я занимался коммерцией. Началось все с маленькой коммерции. Там где-то поехали, что-то купили, приехали в другое место, продали. Вот. Потом все более и более, и уже финансовое благополучие было в семье. То есть там покупали машины, покупали там какие-то вещи. Ну, не было проблем в этом плане, но все больше и больше я почувствовал, что стали мы отдаляться друг от друга просто с женой. И эти деньги, они не несли ничего, то, что нам было необходимо, то именно есть, духовно.
2: То есть счастье не в деньгах. Деньги были, а в семье такой уж, того, что хотелось, не было, так скажем,
1: мягко. Да, был просто все больше разлад. Угу. У меня был... С моими компаньонами ресторан, мы закупали мех в Одессе, это шили шапки люди, и эти шапки там продавались. В общем, было такое производство. И я мечтал о чем? То есть в своей жизни оставить какое-то наследство, значит, своему ребенку, и если еще родится, значит, ребенок, то есть чтобы они что-то имели, чтобы у них был какой-то дом, финансовое благополучие. И вот это была мечта моей жизни. Но потом со временем я стал понимать, что насколько быстро человек прощается с этим всем. За какие-то минуты мгновенно человек остается без ничего, или же вообще просто отнимается жизнь у него.
2: А в плане рэкета, в плане смерти?
1: Да, это вот так просто. Сейчас мы видим просто, насколько обесценена жизнь человека, как быстро погибают люди. И буквально мы вчера вечером могли с ними разговаривать, и завтра их уже нет. И вот... Просто я видел, что я не тем путем иду, но вернуться как-то или остановиться вот в этом движении я не мог. Просто не мог. Это был как какой-то поток, который увлекал постепенно и все дальше и дальше. То есть напряженнее все становились отношения в семье, постоянно были какие-то проблемы. Я начал выпивать. И потом между группировками началась вот такая война, разборки.
2: Потасовки.
1: Да, и я в этом тоже там принимал участие. И потом Просто я понял, что насколько я глупо поступаю. Но опять-таки, выйти из этого как-то просто я не мог. И вот вроде бы все успокоилось, все утихло, но мне уже эта жизнь такая вот, просто до того надоела. Я уже бросил это предприятие, я уже не ходил практически на работу. Просто сидел дома, мне уже ничего не хотелось. И вдруг, это было в 5:00 утра, это было апрель месяце, уже 2.5 года назад. Угу. Значит, мой друг, с которым мы тогда дружили, Андрей, он позвонил мне в дверь, это было 5:00 утра. Я спросил, кто там, он мне ответил. Я открыл дверь, я просто увидел, он был сильно избитый, разбитая голова. И он мне сказал, собирайся, собирай свою семью и уходи сейчас из дома, потому что две машины сейчас к тебе едут, все вооруженные, едут на разборки. Я говорю, что произошло? А, там у одного человека, в общем, там был день рождения, и съехались люди, которые праздновали этот день рождения там в частном ресторане почти всю ночь. И вот приехали другие. Вот, устроили там стрельбу, там постреляли, там побили людей. И все это было в такой суматохе, что, значит, кто-то сказал, что видели там и мою машину, что вроде бы и я там был. Хотя, по сути, я даже продал в тот момент машину и просто, ну, без ничего. И, в общем, они ехали ко мне. Я понимал, какие могут быть разборки в такой момент и в таком состоянии. То есть просто если эти люди приедут, то, значит, я и моя семья, это уже все полностью погибшие люди. Mm-hmm. И когда-то, еще раньше, моя теща научила меня молитве «Отче наш». Я пользовался ею в разных обстоятельствах, но просто это было чудо, что Бог чудесно просто показывал мне свое существование. Без всяких документов. Мы с товарищем выезжали из автобазара, стояла милиция и останавливали каждую машину, которая выезжала. И я говорю, смотри, я сейчас молюсь молитвой «Отче наш», и нас не останавливают. И вот я начинаю молиться, перед нами останавливают машину, мы проезжаем, и за нами останавливают машину. Он говорит, о, научи меня этой молитве.
2: То есть нужен Бог, который от милиции спасал бы.
1: Да, то есть...
2: Такой Бог нужен.
1: Такой Бог нужен. Но это было действительно, Бог просто мне показал, что Он есть.
2: Ага.
1: И это было такое для меня, ну, свидетельство просто даже. Mm-hmm. Я верил в каждой машинке, у нас была икона, значит, были всякие эти брелки религиозные. Вот, то есть мы были такие религиозные люди. И потом вот в этот момент, просто когда мне сказали, что сейчас домой к тебе едут люди, я знал, что они, если приедут, они не будут разговаривать, что соседи не помогут, ничто не поможет.
2: Да, понял.
1: И у нас не было родственников в этом городе. Друзья в этот момент куда-то исчезают.
2: Они по другому поводу являются. Когда деньги появляются...
1: Да.
2: Алена, так или нет?
3: Да.
2: Да? Деньги бывают... Друзья бывают там, где много денег. Да? И пропадают сразу же, как только опасность. Ну да, дальше. Дальше, Андрей, давай.
1: И вот просто я лег, я испугался. Просто страх – это нормальное состояние каждого человека в этом мире. Я просто испугался, и меня било мелкой дрожью. Я начал молиться про себя молитвой «Отче наш». Я не стал говорить жене, что происходит. Я не представлял себя, что я сейчас ее разбужу и скажу, что давай бери ребенка, и мы бежим куда-то, неизвестно куда, на улицу. Это было холодно. Я начал молиться просто про себя внутри, читать эти молитвы. Когда заканчивал, я начинал ее снова, может быть, 15, может быть, 20 раз, я не помню, но я заснул.
2: Угу.
1: В общем, вот так в этой молитве просто я просил Бога о том, чтобы Он избавил от этой ситуации, чтобы Он просто помог. И когда я утром проснулся, светило солнце, никто не приехал, и уже через день я узнал просто, что за два дома его, за полквартала их остановил отряд ОМОНа. Это был просто ответ Божий. Вот. И это было такое серьезное вообще для меня, ну, потрясение о том, что Бог вмешался в эту ситуацию. Для меня просто как бы остановилась вот жизнь в тот момент. Я понял, что мне нужно срочно переменить мою жизнь. Я не должен жить уже так. Я уже просто не мог жить. Но по-новому жить я тоже не мог.
2: Не
1: То
2: знал.
1: Есть я не знал, как жить по-новому, и я уже не мог жить так, как раньше жил.
2: По-старому.
1: И вроде бы уже все уладилось. Люди там узнали, что я там ни при чем был, уже все, мы уже там купили другую машину, но уже просто была эта пустота дальше, как вот пропасть, которую вдруг Бог показал, что уже туда идти просто невозможно. И вот в таком состоянии через некоторое время мы приехали в Дзержинск, там мои родители живут, и там живут родители Саши. Он уже тогда трудился в Ленинградской области. Но это было просто Господь так устроил, что он с женой в тот момент, они приехали в гости к родителям.
2: В Дзержинск?
1: В Дзержинск, да. И вот это было поздно вечером, мы ехали туда, и вдруг такое вот желание было заехать к Саше, к другу к своему. И мы заехали, и он был дома, и мы где-то... До часу ночи мы беседовали. Я просто рассказал ему о том, что произошло в моей жизни. Я сказал, что я уже не знаю, как дальше жить. И его были слова. Он говорит: Андрей, тебе может помочь только Бог. Я сказал, что я должен сделать. Он сказал, ты должен покаяться. И в час ночи мы сели в машину. Алена тоже была со мной. И мы поехали в молитвенный дом. Рядом с молитвенным домом там пресвитер, брат Михаил, он жил рядом с молитвенным домом. Саша разбудил его, он открыл молитвенный дом, мы вошли туда. Сели, просто стали беседовать. Я поделился, все сказал. Но когда он сказал, что давайте сейчас скажем все это Богу.
2: Давайте... А как пресвитер отреагировал, что приехали ночью? Ничего? Не это?
1: Ну... Мне кажется, он был удивлен, это было впервые в его жизни такое, но это Божий человек и... Угу. Мы не можем как-то смотреть на ситуацию по-другому.
2: Да-да.
1: То есть, когда мы склонились, то есть вот склониться на колени, в моем сердце вдруг началась такая борьба. То есть, как бы два голоса. Один говорит, зачем ты становишься на колени? Ты выглядишь вообще как ненормальный. И второй вот такой вот как бы мягкий голос такой, ты становишься на колени перед Отцом. И когда я склонился, просто я не понимал, что происходит. Я смотрел, что Саша плачет, я смотрел, что Миша плачет. Я сам плакал, я не понимал, что происходит, моя жена не понимала, что происходит. Но было вот осознание в сердце о том, что я грешник. Это единственное, что было в моем сердце. Я это сказал Богу. Я сказал, Господи, прости меня. И Он простил меня в этот момент. Это было чудо Божье. Бог родил меня. Я благодарю Господа сейчас за то, что просто... Это чудо произошло в моей жизни, что Господь спас меня. Это великая радость. Никакое финансовое благополучие. Ничто не может заменить человеку мира с Богом. Это самое прекрасное, что может обрести человек. Это жизнь вечную в Господе Иисусе Христе. Потом через время, я учился вместе с Сашей в музыкальной школе. Мы играли в одной группе. Я играл на саксофоне и закончил школу музыкальную по этому классу. Саша пригласил меня попробовать именно в евангелизационном служении в музыкальной группе, попробовать сыграть на саксофоне.

На саксофоне играл Андрей Шманин. Вот так, мои друзья, от неустроенной семейной жизни, пьянки и курева, через покаяние пред Богом к счастливой семье, к чистому сердцу, к служению Богу. Действительно, блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Так сказал наш Спаситель в Евангелии от Матфея, в 5 главе, 8 стихе. Окончание интервью с Андреем и Аленой слушайте в следующей программе. У микрофона был Куриленко Виктор. Счастливо!

Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Вы слушали радиоцерковь «Христиан». Следующий выпуск вы можете услышать через неделю в это же время на этой же волне. Мы ждем ваших писем. Пишите, о чем вы хотите услышать в наших передачах. Просто пишите о том, что у вас на душе. Наш адрес: PO Box 418-478, Сакраменто, Калифорния 95841. Передача составлена в студии Ассоциации христианского вещания города Сакраменто. Подготовил ее Валентин Бурлака. Всего вам доброго, друзья! До новых встреч в эфире!

0: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
1: Льву надо смотреть прямо в глаза, тогда он не растерзает. Эти слова принадлежат Ироду Великому, чье имя утвердилось в последующих поколениях как нарицательное. В своей повести «Ирод» Даниил Мордовцев правдиво и увлекательно рассказывает о событиях той эпохи. Текст читает Мария Гончарова.

0: Утром парфяне узнали, что Ирод со всем своим семейством и с семейством Гиркана, захватив все сокровища, ночью покинул город вместе со всеми своими приверженцами, которым удалось так выйти из городских стен, что этого никто и не заметил. Все получилось так удачно, потому что парфяне обложили наименее укрепленную часть стен, северную и северо-восточную. Они после погрома Помпея даже еще не были должным образом восстановлены. Бегство Ирода привело Покора в ярость. Он приказал грабить Иерусалим, а одну часть войска отрядил в погоню за беглецами. Иудеи из окрестных местностей узнали о бегстве Ирода и также бросились преследовать его. Отражая наседающего врага, Ирод наконец дал ему битву на расстоянии 60 стадий от Иерусалима и нанес поражение. Как бы то ни было, он благополучно достиг Масады, оставив затем в крепости 800 надежных воинов и снабдив ее припасами на случай осады, простился со своим семейством и с невестой и поспешно направился в Петру. В это время Варцафарн прибыл в Иерусалим со своими пленниками. Покор и Антигон встретили их недалеко от города в узком скалистом проходе, где они охотились на газелей. Антигон жестокими упреками осыпал дядю первосвященника. «Раб иудеев и римлян!» — яростно кричал он. «Тебе ли восседать на престоле отцов наших? Что ты сделал со священным городом? Кому ты его отдал?» Гиркан, убитый стыдом и горем, молчал. «Ты, потомок славного рода Маковеев, я твой ближайший родственник», — продолжал Антигон. «Но на кого ты меня променял? Кому отдал Иудею?» «Не я», — оправдывался Гиркан. «Лжешь, старый трус», — крикнул Антигон. «Разве я не был в Тарсе, где этот римский кабан изображал из себя пьяного идола? Я был там, помни это. Замолвил ли ты за меня слово перед пьяным идолом?» «Нет, ты все свои слова и себя самого отдал Ироду. Мало того, ты отдаешь ему чистую голубицу, мою племянницу Мариамну. Ты хочешь, чтобы чистая кровь голубицы смешалась с кровью стервятника Идумейской пустыни?» Гиркан упал на колени, умоляюще протягивая руки. Фазаэль поднял его. «Встань, ты первосвященник», — сказал он. «Только Иегова должен видеть тебя коленопреклоненным. А ты», — обратился он к Антигону, — «ты недостойный выродок Османеев. Ты не только невинную Мариамну, твою племянницу, продал парфянам. Ты обещал им еще 500 иудейских женщин и девиц. Тебе ли укорять беззащитного старика, наемник варваров?» Антигон бросился на него с мечом, но Покор удержал его. «Стой, он мой пленник», — сказал он. «Я сам расправлюсь с ним за ту чашу, которой меня хотели угостить во дворце Гиркана». «И я не знал ничего», — жалобно простонал Гиркан. «Я не знал, что вино отравлено. Пощадите!» И он снова упал на колени. «Первосвященник, встань!» — опять сказал Фазаэль. «Замолчи, несчастный!» — крикнул на него Антигон. «Встань! Не унижайся перед наемником варваров!» — настаивал Фазаэль. «Ты первосвященник!» «Так вот же!» — яростно закричал Антигон и бросился к стоявшему на коленях Гиркану. «Вот же! На! На!» И он, обхватив голову несчастного старика руками, стал грызть ему уши. «О, варвары! Вот тебе! Вот тебе!» Он окровавленным ртом выплевывал куски откушенных у Гиркана ушей. «О, Адонай!» — воскликнул Фазаэль. Гиркан, обливаясь кровью и закрывая ладонями откушенные раковины ушей, упал на землю.
1: «Вот вам!»
0: Кровавым ртом говорил Антигон, отплевываясь. «Теперь он больше не первосвященник, и ему ж никогда не будет». Дело в том, что по законам Иудеи сан первосвященника могли носить только люди беспорочные и в нравственном, и в физическом отношении. Фазаэль, разодрав свою мантию, стал перевязывать голову Гиркана.
1: «О, если бы со мной был меч!»
0: – простонал он. В это время прискакал гонец.
2: «Какие вести?»
0: — крикнул издали Варцафарн.
2: «Ирод успел достигнуть Масады и, оставив там женщин и свои сокровища, под защитой сильного гарнизона, сам с отборной конницей ускакал по направлению к Петре. Наши конники не могли догнать его»,
0: — отвечал гонец.
2: «О, Адонай!»
0: — радостно воскликнул Фазаэль.
2: «Теперь я умру спокойно. Мститель моих врагов жив. О, Иегова, Бог Авраама, Исаака и Иакова, прими дух мой!»
0: И стремительно разбежавшись, Фазаэль ударился головой о скалу. Он был мертв. Иосиф Флавий в своем знаменитом сочинении «Иудейская война» прямо говорит, что Антигон сам откусил уши у своего дяди, первосвященника Гиркана. А в другом своем сочинении «Иудейские древности» он пишет: «Антигон приказал отрезать уши Гиркану». Над Римом ясная лунная ночь. Неподвижно стоящий над вечным городом диск ночного светила обливает нежным матовым светом причудливое здание Капитолия и храмы, отбрасывая черные тени на форум и на колоннады, тянущиеся от священного пути до подножия храма Юпитера. Но столица мира не спит. Иногда слышится лязг оружия, людской говор, слышатся замирающие в темноте шаги ночных путников. Во многих зданиях виднеются огоньки, хотя уже за полночь. На террасе одного из богатых домов, недалеко от Капитолия, в тени колонн, видна, словно неподвижная мраморная статуя, человеческая фигура. Это Ирод. Его задумчивые глаза устремлены куда-то далеко на восток, а в уме проносятся мрачные картины его бурной жизни. Да, только мрачные, светлых он не помнит. Только тогда они были не такими мрачными, когда он еще не знал жизни, когда вместе с братом Фазаэлем и царевичем Антигоном они еще детьми учились мудрости в этом большом страшном городе. Но и тогда, бродя в свободные часы между колоннадами храмов и в тени портиков, или толкаясь в шумной толпе форума, он тосковал о далеком Иерусалиме, о выжженных солнцем холмах Иудеи, о пальмовых рощах Иерихона. Блаженное время, золотая молодость. Но Фазаэля уже нет на свете, как нет и их великого учителя Цицерона. И тот, и другой жертвы рока. А Антигон этот рок вознес на высоту величия, на высоту престола. Сила диких парфян и безумие иудеев возложили царский венец на его голову. О, слепой, безумный, как иудеи, рок! А его, Ирода, этот слепой рок низверг в бездну ничтожества. «Господин, бог ночи склоняется на покой!» — услышал он вдруг чей-то тихий голос.
1: пора спать.
2: А, это ты, Рамзес, иди спи, ко мне сон что-то не идет.
1: Раб молча удалился, а Ирод опять остался один на один со своими мрачными думами.
2: Да, злобный безжалостный рок, тревоги войны, вечные тревоги, боевые клики, стоны раненых и умирающих, и везде кровь, кровь, и за все это позор и унижение. Где же счастье? Где это неведомое божество? Однажды в жизни показалось, что это неведомое божество переселилось в нее, в его Мариамну. Но и это был обман Рока, горький обман. Теперь, когда он бежал с ними от Парфян в Масаду, там, в Масаде, прощаясь, может быть, навсегда, он слышал рыдания матери, видел слезы сестры, брата Ферора, а она была холодна, как мрамор. Для нее, для ее спасения он примчался из Масады в Петру под знойным солнцем Аравии.
1: «О, лукавый!» — прошептал Ирод. «Я вез ему в заложники маленького сына Фазаэля, чтобы взять у него хотя бы то, что он должен был отцу моему. Так нет! Он не допустил меня до Петры, велел возвратиться в Масаду. О, Малих, и ты оказался таким же лукавым, как тот Малих, кровью которого я обогрел морской берег у Тира».
2: И ему вспоминается, как он, опасаясь погони со стороны арабов, убегал из Петры, но уже не к Масаде, не к Мариамне, а в Египет, чтобы вымаливать помощь у Антония и Клеопатры. Перед ним необозримые песчаные пустыни и ночью вой шакалов, а на душе мрак и ужас. Что Фазаэль? Где полчища варваров? Что Иерусалим? А луна, точно безумная, остановилась над пустыней, словно погребальный факел над мертвецом. Пустыня мертва. А вы, шакалов, это вы, плакальщиц над мертвецом. Но мертвец этот не степь, а его судьба, судьба Ирода, его мертворожденное счастье. Унеслась безумная ночь. Он в Ринакаруре, на него глядит море своими зелеными, бездонными, безумными глазами. Безумие кругом, в нем самом безумие. Но кто это? Это бежавшие от Парфян обломки его величия, участники его позора. Безумие и ужас, ужас! Это вестники гибели брата. Его могучая голова разбита о скалу. Так вот кто мертвец! Вот кого ночью оплакивали шакалы. Его брата Фазаэля. Тени от Капитолия и от храма Юпитера на Палатине удаляются все дальше. Форум также все гуще заполняют тени. Луна далеко передвинулась на запад, а Ирод все неподвижно сидит в тени колонн. Мысль его переносится от Ринакаруры к Пелузию, и тут все то же безбрежное море глядит на него своими зелеными безумными очами. Надо ехать этим безумным безбрежным морем до Александрии, а корабельники больше не хотят знать его бывшего величия. Бывшего. Но его не сбросишь с плеч, как износившуюся мантию. И корабельники повинуются, везут его в Александрию. О, страна сфинксов и пирамид! Как у него сжалось сердце при виде этих сфинксов, этого величавого храма Осириса! Ему вспомнилось торжественное венчание на царство Клеопатры. Теперь Клеопатра уже не девочка, возмужала, а все такая же обольстительная, хотя ее Цезариону уже 8-й год подошел. Мальчик, будущий фараон, вылитый Цезарь. Но будет ли он фараоном? Однако Клеопатра не забыла прежнего величия Ирода. Не забыла. Она устраивает блестящий прием, приглашает стать ее полководцем. Ее полководец, его Ирода, который водил в битву свои войска, нет, скорее в Рим, там и Антиной. Он вырвался из объятий Клеопатры, чтобы там, в Риме, решать судьбы мира. Прощай, страна сфинксов и пирамид, скорее в Рим, там должна решиться судьба Ирода. И вот он в Риме. Но какие испытания послала судьба Ироду в бурном, безумном, бешеном море, а особенно у берегов Памфилии, зеленые с седыми вершинами морские горы-великаны бросали его корабль в бездну и снова выбрасывали на седые вершины волн. Нептун обезумел от гнева, его трезубец взбивал море в пену, вздымал его, добежавших от ужаса по небу облаков. Безумный бог требовал жертв, и Ирод бросил в море все, что имел.

Весельное судно Триремы, и снова Ирод в объятиях безумного моря, снова вой бури, и волны, волны до облаков. Но теперь он в Риме, завтра в Сенате должна решиться его судьба. Господин, бог ночи ушел на покой, а ты не спишь. Это говорит появившаяся за колоннами темная фигура. То был Рамсес. «Мой сон остался в Иудее», — отвечает Ирод. Так прошла ночь. Утром к нему вошел Мессала, в доме которого и остановился Ирод. «Я вижу, ты уже встал», — сказал Мессала. «Я не ложился», — отвечал Ирод. Мессала посмотрел ему в лицо, на котором бессонная ночь и душевные тревоги оставили заметные следы. «Я понимаю тебя, друг Ирод, но не падай духом. Боги бодрствуют. Мой бог отвратил от меня лицо свое», — мрачно отвечал Ирод. «Мужайся, друг, сегодня твой бог глянет тебе в очи. Готовься идти со мной в Сенат?» «Я готов», — был ответ. «Как в этом старом, поношенном, почти нищенском одеянии у меня нет другого? Тем лучше, пусть видит Рим и краснеет». Вот они в Сенате. После обычных церемоний Мессала восходит на трибуну. Ирод остается внизу, в смиренной позе просителя. Сенат в полном сборе. Кресла сенаторов образуют обширный полукруг, в центре которого возвышается величественное мраморное изображение великого Помпея. Статуя, у подножия которой 5 лет тому назад пал мертвым Цезарь. Середину полукруга занимают кресла Антония и Октавиана. Так вот они, повелители мира. Одного из них, плотного, с курчавой головой и низким лбом гладиатора, Ирод уже знает давно. Другой – бледный, болезненный юноша с глазами сфинкса и широким лбом. Его взгляд не могли перенести Брут и Кассий, и предпочли пронзить себя мечами. Здесь, перед лицом державного собрания, раздался голос Мессалы. «Предстоит тот, перед которым Рим, властелин вселенной, является неоплатным должником, более того, банкротом. О боги! На щеках властителей Рима, здесь председающих, не вспыхнула ли краска стыда при виде этого человека? Уже ли Рим потерял стыд?» Гневные, негодующие взгляды сенаторов перекрестились со спокойным взглядом Мессалы. «Мессала забывается!» — слышатся голоса. «Мессала забывает, что он не Цицерон, и Сенат не Кателина». «Нет, я помню и продолжаю утверждать, что Рим – банкрот, забывший свой долг. И если бы над ним, над всемогущим Римом, была другая державная сила, то сама Фемида сошла бы со своего трона и засадила бы этот обанкротившийся Рим Вергасту». Ирод заметил, как дрогнули веки у бледного юноши. Но он оставался неподвижен и холоден. У Антония же на полных губах играла легкая усмешка. «Эргастул, на арену дерзкого!» — послышался чей-то голос. «Я на арене!» — отвечал Мессала. «В свидетели моих слов я беру того героя-юношу, который по повелению незабвенного вождя Рима Габиния
некогда мчал.

сражаться плечо в плечо с Антипатром и Иродом по пятам мятежного царя иудейского Александра и вырвал из его недостойных рук Иерусалим, положив на месте битвы 3000 трупов мятежников, этот юноша-герой теперь зрелый муж, и он стоит перед вами, как и Ирод. Все взглянули на Антиноя, глаза его радостно блеснули, все угадали в нем юношу-героя. «Но Ирод стоит перед вами в одежде нищего», — продолжал оратор. «А было время, когда он сам раздавал порфиры, когда великий Цезарь, словно лев пустыни, попавший в западню в Александрии, уже считал свою увенчанную лаврами голову, обреченную лежать на кровавом блюде, подобно голове того, чей мраморный лик вы теперь созерцаете. Кто спас эту гениальную голову от меча дерзкого фараона Птолемея, Идумей Антипатр и его юный сын? Вот этот самый Ирод, который теперь стоит перед вами в рубище нищего». «Правда, правда», — тихо, но внятно сказал бледный юноша. «Я слышал это от моего отца, великого Юлия Цезаря». Ирод, стоя у трибуны, плакал, закрыв лицо руками. «И кто же отнял все у этого верного, доблестного слуги Рима?» — продолжал Мессала. «Антигон, мятежный сын мятежного отца, иудей, всегда враг Рима, враг наших богов. И теперь на его голове корона Иудеи, Самарии, Галилеи. А из чьих державных рук получил он эту корону? Из рук Рима, как получали и получают ее все цари Востока? Нет, из рук варваров, из кровавых рук тех парфян, которые задолжали Риму 40 000 талантов. Больше, 40 000 трупов, павших в пустынях Парфии вместе с доблестным Красом, мощный дух которого варвары залили растопленным золотом. И варвары до сих пор не понесли наказания. Не позор ли это? Позор, позор! Пронесся ропот по сенату. «Но Рим отомстит!» С силой воскликнул Антиной, вставая во весь свой рост. «И помощником в этом мщении Рима будет Ирод, царь Ирод!» Тихо добавил юноша Октавиан, впоследствии Август, первый римский император.

Вы слушали очередную часть повести Даниила Мордовцева «Ирод». Редактор Мария Гончарова. Продолжение следует...

0: Говорит радио «На пути».
1: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Послушайте, пожалуйста, проповедь Сергея Викторовича Санникова. После нее через полчаса выйдут в эфир передачи «Момент творения» и «События через призму Писания». За 15 минут до окончания часа «Злачные пажити».
2: Сегодня в Школе популярного богословия мы продолжаем рассуждать о Боге. Каков Он? Каков Бог, в Которого мы верим? Сегодня мы будем говорить о святости Бога. Наверное, каждый понимает, что это один из самых ярких атрибутов, свойств или качеств нашего Бога. Бог наш свят. Но что означает святость? Как соотносится святость со справедливостью, с праведностью, с любовью Божией? Обо всем этом мы поговорим сегодня на уроке популярного богословия.
3: Итак, мы продолжаем уроки в Школе популярного богословия. Мы снова рассуждаем о качествах, атрибутах, о свойствах Бога, о том, кому мы поклоняемся, каков Он. Мы прочитаем сейчас текст, который записан в первом послании апостола Петра, в первой главе 16-17 стих. Первое послание апостола Петра, первая глава, 16-17 стихи. «Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего». Будьте святы, потому что я свят, говорит Господь. Апостол Петр вспоминает здесь текст из Пятикнижья, из книги Левит, где, собственно, дается указание, как надо поступать, как надо жертвы приносить, как надо жить израильскому народу. И обоснование всех тех установлений, правил, которые когда-то в древности Бог давал Израилю, обоснование заключается в том, что «я», говорит Господь, «свят». То есть святость Божья заставляла выполнять или назначать для выполнения определенные требования, правила и ритуалы. Святость Божья. Ну, наверное, когда мы говорим о Боге, святость Его – это, возможно, один из самых ярких атрибутов или признаков нашего Бога. Наш Бог есть Бог святой. И пророки об этом говорят, и Новый Завет говорит, вот, например, Исаия пишет, 57 глава, 15 стих, «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святый имя Его». Имя Бога нашего – это Святой Бог. Что означает святость, святой? Что это за характеристика такая? Почему так ярко и так многократно подчеркивается в Священном Писании, сам Бог обращает на это самое серьезное, принципиальное внимание? Святой Бог. Святость означает несколько проявлений. Собственно, само слово «кадош», «святость» – это слово прежде всего указывает на отделенность. Вообще, это слово имеет как бы вот два таких основных значения. Когда мы говорим о святости, то в нашем сознании как бы сразу возникает образ человека, который нигде не грешит, правильно поступает во всем, нравственный такой, ну, вот такой монах, закрытый от всего. Вот это святой человек, не похожи на других людей. В общем-то, это правильное представление, но это не совсем, может быть, объемное и точное представление. Прежде всего, святость означает отделенность, отделенность от всего. И вот это слово как раз имеет этот корень «отделенный», «кадош», то есть «не такой, как все», «инаковый». Причем это слово в первом своем значении как раз указывает, что Бог наш есть святой в том смысле, что Он не такой, как весь мир, Он совсем другой. Он отделен от этого мира, и не просто отделен, а он выше, он превознесен. Вот только что мы слышали такой прекрасный псалом, который подчеркивает как раз возвышенность, превознесенность Бога, величие Бога. Величие – это не просто какая-то напыщенность, а величие заключается в том, что он находится выше, он другой, в другом месте. Скажем, люди тоже отделяют что-то плохое. Преступники отделены от общества. Они тоже в каком-то смысле отделены, но это не святость. Мы это прекрасно понимаем. Бог, когда говорит об отделенности, то он говорит об отделенности в возвышении. Возвышенная отделенность, вот, то есть величие Божие. Вот святость как раз непосредственно связана с этой характеристикой, с этим качеством величия Божие. Бог превознесенный над землею. Второе значение как раз святости – это нравственная чистота. Из-за того, что святой означает отделенный, то он означает отделенный именно от греха. Не вообще отделенный, а отделенный от греха. И таким образом мы говорим о нравственной отделенности, отделенности от всего грязного, нечистого, от всего скверного. И вот эта отделенность тоже характерна для Бога. В Его присутствии ничего не может быть мерзкого, плохого. Он просто не терпит. Он настолько другой, что исторгается все то, что не соответствует вот этому понятию святости, которое присуще самому Богу. Поэтому пророк говорит так, в книге Аввакума написано в 1 главе 13 стих: «Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние, и смотреть на притеснение ты не можешь». То есть святость Божия должна исторгнуть вот это все нечистое, все плохое. Но, во-первых, святость Божия все-таки указывает на то, что есть нечто, то ли территория, то ли вещи, то ли идеи, то ли люди, посвященные Богу, отделенные от этого мира. Помните, когда Моисей встретился первый раз при горящем кусте с Богом, то Бог что ему говорит? «Сними обувь твою, место, на котором ты стоишь, есть земля святая, место свято». Это место, по которому Моисей, может быть, уже много раз проходил. Он топтал это место своими ногами, оно не было святым. Оно стало святым тогда, это место, когда Бог там присутствует. Святость как раз означает, вот эта территориальная святость как раз указывала на Божье присутствие. И только тогда это место становится святым. Когда Бог посетил храм свой, когда храм был построен, он посетил, то оно стало святым, это место. Оно не вообще святое, потому что географически оно там в таком святом месте находится. Не место святое, а Бог, который присутствовал там, он делал святым это место. И поэтому все то, что предназначалось для Бога, оно называлось святым. Не в том смысле, что оно становилось другим по качеству, а в том смысле, что оно теперь было отделено от ежедневного такого профанного употребления и предназначено исключительно для Бога. Поэтому в храме, например, были святые котлы, святые кочережки, святые ложки. Ну, в каком смысле кочережка или ложка может быть святая? Разве она безгрешнее, чем любая другая ложка? Нет. Дело как раз в другом, в посвященности. Вот эти предметы были отделены от обычного употребления, их нельзя было употреблять. И Бог, кстати, наказывал за то, что люди иногда пытались употреблять святые предметы для своего собственного использования. Но святыми эти предметы становились не потому, что они содержали некую святость в себе самих, а святыми они были потому, что они предназначались для Бога, они были отделены от обычного употребления для Бога. И в этом, собственно, заключается самый главный смысл святости – отделиться от обычного повседневного употребления. И поэтому вот были еще в ветхозаветные времена указаны Богом ритуалы, какие-то постановления в отношении там пищи, например, в отношении одежды, в отношении поведения. Сами по себе эти действия, они, собственно, мало что значили. Для Бога это, собственно, вообще не имело значения, но это имело значение для людей, чтобы они научились отделять что-то для Бога, чтобы они научились, все это символически указывало на некую посвященность, которая по-настоящему раскрылась только в Новом Завете. Потому что, оказывается, для Бога это важно не внешнее это действие, научить надо было через это внешнее действие людей, но для Него важно было, чтобы внутри у людей была посвященность Ему. И мы с вами, когда слышим о святости, то мы воспринимаем совершенно правильно святость как нравственную чистоту, потому что то, что посвящено Богу, должно быть отделено от греха. И если человек посвящает себя Богу, если он отдает себя Богу, то это означает, что он должен разорвать с грехом. Но невозможно одновременно быть и собственностью святого Бога, и пользоваться грехом, или принадлежать греху, или упражняться в грехе. Это просто несовместимые вещи. Если, скажем, человек прыгает с мостика в воду, то он не может остаться на мостике и быть в воде. Если он прыгнул, он должен оторваться от этого мостика, и тогда он только попадет в воду. Если мы отрываемся от греха, то мы только тогда можем быть посвященными Богу. Поэтому само понятие «святой» прежде всего должно рассматриваться как отделенный, отделенный от греха. И как следствие, конечно, это человек, который не упражняется в грехе, который уже сторонится этого греха. Причем, если мы в обычном, как бы в обыденном сознании только связываем святость с отрицанием греха, то есть он не делает то-то, то-то, то-то, он не поступает так, то есть в каких-то отрицательных таких характеристиках мы описываем святого, то с библейской точки зрения это не совсем правильно. Да, конечно, он не делает, но он не делает не потому, что он просто взял для себя такой обет, вот просто принял такое волевое решение, там, не пить, не курить, не изменять семье или прочее, прочее. Он не потому святой, а он посвятил себя Богу, он начинает жить с Богом, и поэтому он уже не делает всего этого. То есть акцент должен быть перенесен на положительную часть святости, святость как посвященность Богу, как жизнь в святом присутствии божественном. И тогда, естественно, отпадает вот склонность к греху и пребывание в грехе. Поэтому тогда, когда мы говорим о святости, мы как раз делаем акцент на том, что надо пребывать в Боге, надо научиться общаться с Ним, надо научиться жить в святом присутствии. И тогда, потому что Он отделен от этого мира, Он совершенно инаков, тогда только и мы можем в полной мере называться обществом святых. Священное Писание в Новом Завете говорит о людях верующих и посвятивших себя Христу, как о святых. Причем, интересно, скажем, вот послание к Коринфянам, апостол Павел начинает свое послание с этого обращения, он говорит, святым, которые живут в Коринфе. А потом он описывает недостатки, которые есть в Коринфе. Начинает бичевать вот там их склонность состязаться друг с другом, там увлечение какими-то дарами, там преимуществами, неумением правильно относиться и в семье, и в церкви, и прочее, прочее. Это послание как бы сборник каких-то недостатков, с которыми борется Павел. А между тем он все-таки их называет святыми. Святыми он их называет не потому, что они стали уже абсолютно чистыми и безгрешными, а святыми он их называет потому, что они посвящены Богу, они отдали себя Богу. Да, они еще не полностью отошли от каких-то неправильных действий, да, они еще на пути, но уже сам факт посвящения произошел. Это то, что часто мы называем позиционная святость, то есть святость по положению, которое уже человек занимает. И тогда, когда мы обращаемся ко Христу, когда мы отдаем себя Ему, мы как раз становимся такими святыми, святыми, которые посвятили себя святому Богу, соединились со святым Богом, Но, находясь в теле, мы еще находимся на пути и в этом состоянии борьбы со грехом и со всякими недостатками. К понятию святости очень близко примыкает несколько других характеристик, которые мы встречаем в Священном Писании в отношении Бога. Прежде всего, это понятие праведности. Бог есть Бог праведный. И вот эта праведность многократно подчеркивается в Священном Писании. Например, в 10-м псалме, 7 стих написано: «Ибо Господь праведен, любит правду, лицо Его видит праведника». Он праведен Бог. Что значит праведный Бог? В каком смысле употребляется это слово «праведность», «праведный»? Ну, само слово «праведность», «цадак» означает «прямой». То есть вот правильно поступающий. Вот русский термин «праведность» тоже несет в себе этот же корень. То есть он правильно действующий. У Бога есть законы, которые положены в основании всего бытия, и Бог действует в соответствии с этими правилами, с этими законами. Он правильно всегда поступает. И в этом как раз смысл вот этого понятия «праведность». Его дела всегда соответствуют его законам. Вот он никогда не поступит иначе, то есть он не будет обманывать. Поэтому праведность всегда предполагает вот поступки в соответствии с правдой, с той правдой, которая установлена в мире. Ну и здесь, конечно, сразу возникает вопрос, уже, может быть, больше богословский вопрос, но который часто беспокоит людей, особенно людей вот современного мира. А кто законы-то установил? Почему именно это называется праведность, правильная, а это неправильно? Почему это мы называем злом, а это добром? Сегодня люди пытаются переиначить как-то понятие законов, объективности законов морали. И считают, что моральные законы, они условны. Вот люди договорились между собой убийство называть злом, а вот благодетель называть добром. Ну, не просто договорились. Им это приятно, им это хорошо. А могли бы договориться иначе. И, может быть, убийство можно называть хорошим, а вот благодетель, может быть, это как раз зло. Вот мы можем установить такую мораль, такие законы. Кто устанавливает вообще законы бытия? Ну, конечно, мы, как люди верующие, однозначно заявляем, что Бог устанавливает. Но как Бог устанавливает? То есть Бог мог бы, может быть, действительно назвать зло добром и посчитать, что убийство – это добро. Ну, он же хозяин, он господин, он суверен, он все может. Он может взять и переиначить, и сказать, что вот то, что мы называем плохим, и то, что сегодня плохо, он мог бы сказать, что это хорошо, и наоборот. И мы бы жили в таком мире, перевернутом мире. Но это не так. Библия иначе показывает Бога. Бог не просто произвольно назвал добро добром, а зло назвал злом. Это не только наименование. Да, достаточно было бы, конечно, в силу того, что он хозяин, и он господин вселенной, творец вселенной, над всем стоит. Достаточно было бы, что он просто наименовал как бы вот зло злом, добро добром. И мы бы тоже тогда подчинялись ему. Но он действует иначе. Это понятие добра и зла, объективность моральных законов исходит из самой природы Бога. Это не потому, что Богу так захотелось назвать зло злом, а это потому, что в самой природе Бога содержится вот это представление, что такое зло, а что такое добро. И поэтому вот те законы, по которым Бог, праведный Бог, поступает, это законы, которые присущи, во-первых, и самому естеству божественному, а во-вторых, и бытию, которое вокруг нас, всей вселенной присущи именно такие моральные законы. И от того, что люди сегодня пытаются изменить эти законы и назвать там, убийство не злом, а добродетелью, скажем, если ну, убиваем же мы, скажем, тараканов и не беспокоимся особенно, и считаем, что это хорошо. Почему бы не убивать стариков, которые уже не приносят никакой пользы для общества? Их тоже можно убивать смело, они не нужны. Или там больных коллег, их тоже, собственно, зачем они нужны? Это только тяжесть для общества. так люди исходят из того, что полезно для них. Но верующий человек и Библия говорит совсем иначе. Библия утверждает, что объективно есть понятие зла и объективно есть понятие добра, независимо от наших договоров. Все равно есть эти определения. И нам придется, хотим мы того или нет, нам придется отвечать именно по этим божественным принципам и законам. И ничего здесь иначе люди не смогут сделать. Да, им дана сегодня свобода, можете менять, делать, как хотите, но все равно вам придется в конечном счете ответить. Поэтому вместе с понятием «божественная праведность» очень часто соседствует понятие «божественная справедливость». Это еще один божественный атрибут. Мы говорим о святости, мы говорим о праведности Бога, как о способности, как о том, что Он всегда поступает по правде, по законам Своим. И мы говорим о справедливости. Справедливость Божия как раз проявляется в том, что Бог не только Сам поступает в соответствии с теми законами, которые Он положил, но Он еще и по отношению к другим, к внешнему миру, к людям, тоже поступает в соответствии с этими же самыми законами. В этом как раз принцип справедливости или отличие справедливости от праведности. Если праведность в отношении самого Бога, справедливость в отношении людей, окружающего мира. И Библия очень ясно показывает, что Бог наш есть Бог справедливый, и Он поступает, обязательно Он поступает по справедливости. Мы с вами как раз вот прочитали текст из первого послания Петра, где он говорит так: «Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования». Бог нелицеприятно судит каждого по делам. То есть у него нет любимчиков, нет лицеприятия. Он не скажет вот какому-то одному человеку, что «ну, я тебя просто прощаю, вот для тебя не будет такого наказания, а вот для другого будет наказание в полной мере». У него нет этого. Он нелицеприятен. И действительно, даже если посмотреть, скажем, на многие случаи, примеры библейские, то мы увидим, что Бог действительно поступает нелицеприятно. Скажем, Он очень благоволит к Давиду. Он любит этого человека. «Нашел, говорит Господь, мужа по сердцу моему, Давида, который исполнит хотения мои». Но когда Давид поступил неправильно, то на него обрушилось все Божье наказание. И он плачет и стонет. Он, может быть, рассчитывал, что Бог как-то к нему мягче поступит. Ну, он же все-таки царь, он имеет больше прав, у него больше возможностей. Нет. Будет точно такое же наказание, потому что у Бога нет лицеприятия. И поэтому мы должны серьезно очень отнестись ко всем проступкам, потому что Священное Писание говорит о том, что у Бога будет наказание за каждый проступок. То есть это то, что часто называют распределенное правосудие. Правосудие, которое будет иметь дело с каждым конкретным проступком, не просто с одним самым большим каким-то проступком, а на что-то можно закрыть глаза, но с каждым. Написано в послании к евреям, 2 глава, 2 стих, что «всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние». Всякое. Это означает, что ничего от Бога невозможно будет скрыть. Нам придется предстать со всеми абсолютно проступками, маленькими, большими, совсем абсолютно. Если серьезно подумать об этом, то мы должны прийти в ужас. Я думаю, что человек должен просто ужасаться, я не знаю, как ему жить дальше, если действительно это так. А это точно так. За все придется нести ответ. Но, к счастью, к нашему счастью, Господь понимает, в каком состоянии мы находимся. Он знает, что наша праведность, как написано у пророка Исаия, 64 глава, 6 стих, вся праведность наша, как запачканная одежда. То есть мы со своей праведностью не сможем оправдаться, потому что мы неправедно поступаем, не в соответствии с законами, которые есть в мире, которые Бог установил и которые объективно присущи этому миру. Поэтому мы все должны заслужить наказание. И зная это, как раз Господь посылает Иисуса Христа. И поэтому-то мы радуемся всегда и много говорим об Иисусе, который есть наш Спаситель. В каком смысле Он Спаситель? Он Спаситель как раз в том смысле, что Он может дать нам свою праведность. Сам Христос не совершил никакого греха. Он абсолютно праведный. То есть Он абсолютно во всем поступал в соответствии с законами, которые действуют в мире, и материальными, и духовными, и моральными, и нравственными законами, со всеми законами. И поэтому Он абсолютно праведный. И Он взял на Себя весь наш грех, всю нашу неправедность и дает нам праведность. Поэтому мы можем рассчитывать на прощение. В силу справедливости Бог не может простить человека просто так. Да, Он, конечно, суверенный хозяин, и если иногда подчеркивается только Его суверенность, то может создаться впечатление, что ну, ведь Он все может, почему бы Ему просто не простить людей? Вот просто так взять и простить, Он же действительно имеет на это право. Но есть другое свойство, другое качество Бога – справедливость. И это качество не позволит Ему, Он тогда нарушит свою справедливость, если Он просто простит людей. Поэтому прощение непросто. Для нас оно очень легко. Мы получаем его по вере в Иисуса Христа, получаем без всяких заслуг, без всяких усилий. Но это не значит, что оно так просто в этом мире. Оно не просто потому, что за него заплачена высочайшая цена – жизнь Иисуса Христа. Вот какая цена заплачена. Его праведность стала нашей праведностью, потому что наши грехи стали Его достоянием. Он взял на Себя все эти грехи наши, пригвоздил ко кресту. Поэтому только через Иисуса Христа мы можем иметь надежду. Надежду даже понимая, что Бог абсолютно справедлив, что Бог абсолютно праведен и будет наказывать этот мир. Он будет судить этот мир, и никто не уйдет от Его взора. Все предстанут на суд. Люди могут кричать и говорить, что да, мы не верим, ничего этого не будет. Ну, это их право, пусть говорят. Но от этого ничего не изменится. Все равно наступит такой момент, когда каждому придется предстать на суд Божий. И оправдаться на этом суде, что вот, ну да, я сделал вот много преступлений, и то, и другое сделал, но зато я же сделал и много хорошего, а вот я и это хорошее сделал, и другое, и третье, там, может быть, и молитвенный дом построил, и церковь отстроил, там, и еще что-то сделал хорошее, и кому-то дорогу помог перейти, вот хорошее, доброе дело сделал. Ну, то есть можно найти очень много добрых дел, которые делают люди, но никакого взвешивания доброго и плохого не будет. Святость Божия вынуждена будет исторгнуть человека, даже если он сделал много хорошего, но было несколько плохого, то все равно он должен быть исторгнут из Божьего присутствия. Но благодаря Иисусу Христу мы можем покрыть все грехи наши. И, кстати говоря, покрыть даже и добрые дела, потому что эти добрые дела тоже покрываются вместе со всеми грехами. И одеть на себя праведность Иисуса Христа. И получив эту праведность через веру, через покаяние, приняв праведность Иисуса Христа, мы можем тогда не бояться предстать на суд Божий. Мы можем тогда предстать перед Его очами и указать на Иисуса, который есть наш Спаситель, наша надежда, и благодаря Ему иметь жизнь с избытком. Дал бы Господь, чтобы мы действительно имели эту жизнь, несмотря на высочайшую святость, праведность, несмотря на справедливость Божию. Помоги нам, Господь, в этом. Аминь. Помолимся Господу.
2: Для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрит, кто радуется вместе с нами, благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. И приглашаем всех вас на наши богослужения, которые обычно происходят в воскресные дни в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит вас.

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: Момент творения. Энергия светлячка. В мире существует более 200 видов светлячков. Наверное, каждый видел этих крохотных насекомых в воздухе или в траве. Темными летними ночами их свет мерцает, как огни кораблей в далеком море. Этим мерцанием светлячки посылают друг другу сигналы. Свет светлячков называют холодным светом, поскольку он не производит тепла. Для свечения светлячку необходимо соединение особого химического вещества, люциферина, с кислородом и ферментом-катализатором, который называется люцифераза. Эта смесь и порождает мерцающий свет. Светлячок, как источник света, гораздо эффективнее, чем любой светильник в вашем доме. Сравнительно крошечное количество энергии производит огромное количество света. Свет светлячков слишком слаб для того, чтобы, скажем, читать при нем книгу. Да светлячкам это и ни к чему. У них другая задача – найти себе партнера. Каждый светлячок умеет читать световые сигналы других светлячков. Такой сигнал может заключать в себе сразу несколько смыслов. В виде мерцания светлячок сразу узнает, принадлежит ли отправитель сигнала к тому же виду, что и он сам, самец он или самка, а если самка, есть ли у нее партнер или она свободна. Световые сигналы светлячков – еще один пример безграничной щедрости нашего Создателя. Нас приводит в восхищение не только красота светлячков, но и мысль о том, что изобретательности Творца нет предела. Передачу вел Николай Ховяков. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.
2: Пусть на пороге неведомых дней сердце не дрогнет твое.

Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осачий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Сколько христиан сегодня, прямо сейчас, пьет антидепрессанты? Очень много. Сколько христиан разочарованы в жизни? Есть ответ. Их еще больше. Вокруг нас столько людей испытывают эмоциональные, психологические проблемы. А иногда эти проблемы касаются и нас самих. Один человек, без рук, научился ремонтировать машину ногами. Он мог бы просто лечь и лежать, сославшись на инвалидность. Но его дух оказался сильнее многих неинвалидов, и это поразительно. Это видео вы найдете в нашем телеграм-канале «События через призму Писания». Что насчет нас, христиан? Многие сдались и не могут выбраться из психологической ямы и, в принципе, несчастны. Но если вы несчастны, посмотрите на человека без рук, который стал мастером этим, очень доволен. Библия говорит нам, Филиппийцам 4 глава 4 стих, «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Да, жизнь может быть тяжелой, но и в ней будет радость Господь, который нас из тьмы в свой чудный свет призвал. Вспоминайте это и не давайте места депрессиям, разочарованиям, ведь в свете Господа им нет места, там только радость, у которой никогда не будет конца. Книга Откровения, 8 глава, 10 по 11 стих. Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пал на третью часть рек и на источники вод. Имя этой звезде полынь. Третья часть вод сделалась полынью. Многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. Почти любую пресную воду можно употреблять после кипячения. Горькой или непригодной она может стать в силу разных причин, одна из которых — это воздействие на воду радиации. 26 апреля 1986 года в Киевской области произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции. В результате аварии погибли люди. Но пострадали не только люди, но и вода. В тех местах река Припять протекала, которая за происшествие на ЧАЭС стала зараженной и непригодной для человека. С тех пор прошло много лет. Сегодня, в этом году, произошло наводнение на Урале. И там стал риск заражения воды из радиоактивного урана, который добывается в тех местах. В общем, на Земле таких мест много. Много АЭС, много мест, где добывается уран. И при любом стихийном бедствии, какой-то войне, попадание туда снаряда, создается непосредственно огромная угроза того, что радиация будет распространяться, загрязнять не только окружающую среду, но и, в частности, воду, которая станет непригодной для человека. Рассказано об этом в книге Откровения. Третья часть. Вод стали горькие. Вы хоть раз видели, как охотится гепард? Удивительное зрелище того, какими навыками обладает этот зверь-гепард. Он один из самых быстрых зверей на планете. Но знаете, что интересно? Так это то, что этот хищник не гонится, сломя голову за жертвой. Нет, он старается подойти поближе. Зачем он это делает? Чтобы силы напрасно не тратить. Насколько великий творец научил животных добывать пропитание? Одних животных он научил добывать пропитание другими животными, которые называются хищники. Других научил питаться травой и убегать от хищников. В общем, такой круговорот. Но каждое животное интересно и уникально по-своему. У нее есть такие способности, каких нет у других. Католическая организация Catholic Answers представила приложение искусственного интеллекта под названием «Отец Джастин», заявив, что организация получила полезные отзывы о новой инициативе. Среди комментариев пользователей преобладает критика изображения искусственного интеллекта или персонажа в роли священника. Организация прокомментировала это, цитата, «Мы выбрали этого персонажа, чтобы передать качество знаний и авторитета, а также знак уважения, который все мы в католических ответах испытываем к нашему духовенству». Однако многие люди выразили обеспокоенность по поводу этого выбора.
После таких отзывов было принято решение удалить отца Джастина, но также было обещано о новом персонаже. Правда, без титула «священник». Как вам такой искусственный интеллект в виде пастора, священника? Согласились ли бы вы открывать ему свою душу? Бурные потоки снова в Аравийской пустыне. Как и год назад, опять Саудовская Аравия в центре внимания. Бурные потоки протекли через город Аль-Айс. Все чаще приходится слышать о людях, далеких от веры, но понимающих, что с природой что-то не так. И действительно это так. Постоянные, все частые катаклизмы разного рода происходят в разных местах Земли. Что об этом сказано в Писании Аиль, 2 глава 31 стих. Прочитаем. «Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде, нежели наступит день Господень, великий и страшный». В Библии не раз описываются очень большие природные катаклизмы. Вот одно из них, пророчество Иаиля. Что сказать, что катаклизмов больше, больше и больше – это явный признак того, что в мире не в порядке. И да, мы сказали уже, неверующие люди даже замечают это, а что говорить о нас, те, которые читают Слово Божие, там все об этом написано. Господь грядет, не надо в этом сомневаться. Друзья, если вы обладаете интересной информацией, которую мы можем осветить через призму Писания, пишите в наш Telegram-бот, в нашем канале «События через призму Писания». Очень интересно узнавать от наших подписчиков, слушателей, что-то интересное, новую информацию, которую можем осветить, или просто какие-то свидетельства. А мы, по Божьей милости, и дальше будем анализировать прошедшее и происходящее через призму Писания. До свидания.

0: «Преданный христианин». Так называется серия передач из цикла «Злачные пажити», которые вы сейчас слушаете. Автор этой серии – Харви Фелпс. Текст программы читает Александр Данилович Яська.
1: Новая жизнь в Господе Иисусе Христе – это жизнь веры. Это вера в то, что Бог говорит правду в Своем Слове. И христианин должен верить Слову Божьему не только для того, чтобы обрести спасение, но и для того, чтобы вести христианскую жизнь. Он должен постоянно помнить тот факт, что теперь он чадо Божье. Вся его жизнь должна измениться и во всех своих проявлениях стать зависимой от Господа Иисуса Христа. Как и говорит Писание, «Праведный верою жив будет». Каждому христианину необходимо принять Слово Божие в его сердце и разум путем веры. Всякое Божье благословение связано с верою в то, что сказал Бог в Своем Слове. Бог обещает нам в Своем Слове спасти нас от греха, хранить нас Своей силою от власти греха и зла, отвечать нам на наши молитвы и в конце взять нас к себе на небо. Когда Бог говорит, что Он посылает нам все эти благословения, мы должны Ему верить, что Он выполнит все свои обещания. Он сделает это ради Своей славы, а также ради того, чтобы благословить нашу жизнь и обеспечить наши нужды. В послании к евреям 11.1 мы читаем, что «вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Верующий благодаря своей вере убежден в том, что Бог обязательно исполнит то, что обещал, и что он увидит ответ на свои запросы и надежды. Писание таким образом говорит, что вера христианина делает реальностью то, что еще ему не видно, но что непременно придет, так как это обещает Бог. Вера всегда связана с тем, что сказал или что пообещал Бог. Когда честный человек обещает что-либо, он всегда исполняет обещанное. Точно так же дело обстоит и с Богом. Он, прежде чем сделать что-то, дает об этом деле откровение в Своем Слове, как говорится об этом в Библии. «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим, пророкам». Амоса пророка, 3 глава, 7 стих. Христианин может не сомневаться в том, что Бог непременно исполнит то, что он сказал. Об этом говорится в книге чисел, 23 главе, 19 стихе. «Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит? У Бога слово никогда не расходится с делом, и дело у него всегда следует за словом. Если Бог обещал мне что-нибудь в своем слове, я могу всегда быть уверен, что он это обещание выполнит. Мне просто надо верить в его слово и надеяться на него. Верою я знаю, что Бог заботится обо мне. Мы, христиане, любим, что Господь отвечает на наши молитвы сразу. И иногда он именно так и поступает. Мы видим это через несколько хороших примеров в Евангелии, например, в Евангелии от Иоанна, 4 главе, 50 стихе и 51. Некий царедворец пришел к нему, то есть к Иисусу, и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Царедворец говорит ему: «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус, видя веру его, говорит ему: «Пойди, сын твой здоров». Царедворец поверил Иисусу, и когда он подходил к своему дому, навстречу ему выбежали с радостью слуги: «Твой сын выздоровел». Оказалось, что мальчик исцелился именно в тот самый час, когда Иисус сказал царедворцу: «Пойди, сын твой здоров». Бог ответил в тот самый момент, когда царедворец обратился к нему с этой просьбой. В Ветхом Завете Бог сказал Израилю: «Прежде, нежели они воззовут, я отвечу». Исаии 65 глава, 24 стих. Можно привести множество примеров, когда Бог отвечал на молитвы людей без промедления в тот же час. Но можно привести множество примеров и того, как люди верою полагались на Бога в молитве, но получали желаемое гораздо позднее, в назначенное Богом время. Так было с патриархом Авраамом. Бог призвал его из земли его предков и дал ему обетование, что он унаследует новую, прекрасную землю. Он также пообещал Аврааму, что у него родится сын-наследник, когда Авраам уже состарился.

которого художник и строитель Бог, Евреям 11:10. Однако Авраам, его сын Исаак, его внук Яков, все сии умерли в вере, не получившие обетований, а только издали видели оные и радовались. Евреям 11:13. Бог отвечал на молитвы Авраама, хотя это и взяло много времени, и хотя только часть молитвы была отвечена. Авраам увидел остальную часть ответа, когда, глядя вперед в будущее, понял, что Бог пошлет в мир Спасителя, как сказал об этом еврейскому народу в свои дни на земле Иисус. «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». Иоанна 8 глава, 56 стих. Мы все восхищаемся великой верой Марии, матери Иисуса. Как и Авраама, Бог попросил Марию поверить его обетованию вопреки всем естественным законам. Это Божье обетование о чудном рождении того, кому суждено было стать Иисусом Христом, Сыном Божьим. Мария получила через ангела Гавриила это обетование. Ангел сказал ей: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Луки 1:35. Мария достаточно хорошо знала Писание, чтобы понять, чего хочет от нее Бог. И ее ответ, ответ веры, является примером для всех христиан. Тогда Мария сказала: «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Луки 1 глава 38 стих. И далее о Марии говорится: «Блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». Луки 1:45. И мы с вами знаем, что Бог сдержал свое обещание и послал в мир своего Сына, рожденного для того, чтобы спасти человечество. В заключение вспомним о вере апостола Павла во время кораблекрушения. Об этом рассказывается в книге «Деяния апостолов» в 27 главе и 25 стихе. Команда на корабле была перепугана, считая, что все потеряно. Но Павел сказал им: «Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: „Не бойся, Павел“, и пообещал Павлу, что уцелеют и он, и вся команда на корабле. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано». Мы видим, как все люди веры, упомянутые в нашей беседе, и бесчисленное количество других неуклонно верили Божьим обетованиям, верили, что Бог сдержит свое слово. А сколько верующих в наши дни молилось о спасении родных и близких и о других нуждах, не увидев Божьего ответа, но продолжая надеяться вопреки надежде, веря, что Бог их слышит и пошлет ответ во время благоприятное? А потому, друзья, продолжайте молиться. И, молясь, веруйте, что получите желаемое от Бога. Аминь.

0: по следам Иисуса.
1: На волне нашего радио в течение этого часа выйдут в эфир передачи «Проповедь Александра Гончаренко» и «Проповедь Романа Рейнхарта».
2: Пройдут десятки тысяч лет, забудем смерть и тень, но Богу так же будем петь, как в самый первый день. Когда-то это будет, братья и сестры, когда-то наступит это время, когда десятки тысяч лет не будут считаться, вечность наступит, но пока мы на земле. И Слово Божье обращается к нам, как нам проводить жизнь добродетельную, благочестивую среди этого развращенного мира. Давайте мы прочитаем Евангелие от Матфея, 5 глава. Матфея, 5 глава, с 13 стиха. 5:13. «Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Сегодня, братья и сестры, хотелось бы порассуждать о евангелизации. Конечно, есть особый дар евангелиста или благовестника, человек, который может найти подход к каждой душе и представить Евангелие, представить учение Иисуса Христа ясно, понятно и достучаться до сердца. Я вспоминаю, я читал рассказ о Иване Онищенко, это 19 век, удивительный человек. И вот он проповедовал, по Украине ходил, и даже в Россию ходил. Православным это не нравилось. Его посадили в тюрьму. Камера предварительного заключения. Очень много людей там находилось. И вот я помню этот эпизод. Он проповедовал людям на свободе. Но теперь он посмотрел, здесь совершенно разные люди. Там сидели и политические, 19 век, назревала революция в России. Тут и воры, и многие другие. Вот он смотрит, одни в одной кучке, другие в другой, и у них у каждого свои интересы. Никого не интересует Слово Божие, никого не интересует Бог. И вот он сидит на нарах на втором этаже и молится: «Господи, что я скажу этим людям? Что мне говорить?» И вот Господь ответил ему, внутри себя он слышит такой голос: «Благодать – это ключ, которым можно открыть любое сердце. Но этот ключ нужно вставить до самого конца». И вот это мне так запомнилось. Любое сердце, но этот ключ нужно вставить до самого конца. Благовестник Иван Онищенко. Но не только благовестником здесь написано, да? «Вы – город, стоящий наверху горы. Вы – свеча на подсвечнике. Вы – соль мира». Это написано всем. Не только евангелистам, абсолютно всем. И Иисус Христос нам говорит, как наш свет должен сиять. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Я заметил, что аргументы, самые сильные факты, может, какие-то, которые мы приводим людям, они их не убеждают. Не убеждают. И Христос знает это. И Он говорит, что ваш свет должен состоять из добрых дел. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Свет для нас – это Слово Божие. «Слово Твое есть светильник ноге моей и свет стезе моей». У людей неверующих не так. Для них Слово Божие не свет. Они во тьме живут. И вот для них единственная надежда – это христиане, это церковь. Для них свет – это наши добрые дела. Они Слово Божие не слушают. Для них оно не авторитет. Но наша доброта, наша любовь, она освещает их путь на этом темном мире. Я помню, приезжала киргизка к нам, и у нее было свидетельство. Помните, та сестра, она играла на домбре по-всякому. искусно играла на этом инструменте, но я запомнил ее свидетельство. Когда она покаялась, все родственники восстали против нее, не хотели ее слушать. В общем, для нее мать, отец, сестры стали чужими. Хотя они не выгнали ее из дома, она жила в доме, но она была совершенно чужая. Они ее не слушали, когда она проповедовала. И вот она ходила в церковь, пресвитер поинтересовался, как у нее дела, она рассказала, и он дал ей совет: «Сестра, ты не говори им о Христе сейчас, не надо, делай добро, живи жизнью любви». И она стала так делать. Она, если видела где-то нужду, где-то надо было понянчиться с ребенком, она шла туда, где-то нужно было убраться, где-то помочь, она делала это. И люди не выдержали. Люди, ее родственники, они не выдержали. Они видели, что в ней есть то, что в них нету. Ведь в любой душе неверующего человека ужасная тоска, без Бога тоска, скорбь и теснота всякой душе, делающей злое. И они видят, что в этой душе есть любовь, есть доброта. И никакая душа не выдержит. Обязательно будет какой-то ответ, или положительный, или отрицательный. Но люди не могут реагировать так вот нейтрально на этот свет любви, на свет доброты. И я помню, это сейчас сестра еще так сказала, что вы соль земли, мы должны быть вкусными. Соль, она придает вкус. Мы должны быть вкусными. Если мы не будем вкусными, мы ни на что не годны, как Христос сказал. Выбросят на попрание. Вы на то и есть здесь на земле, чтобы придавать вкус христианскому учению, чтобы быть украшением учению Иисуса Христа. Мы должны быть вкусными. Как это мне запомнилось? Люди заинтересованы, они не заинтересованы в богословии, они не заинтересованы даже в идеях большинства людей. Есть, конечно, особые, которые вот интересуются разными идеями, но они заинтересованы в конечном продукте. Вообще, в чем состоит христианство? В чем? В словах, в богословии. Христианство состоит в том, чтобы из старого человека создать нового человека. Помните, коммунисты учили тому же, да, стремились к светлому будущему, чтобы создать нового человека. Идея отсюда взята. Они взяли очень много в своем моральном кодексе, с Библии взяли, но выбросили саму идею Бога, они убрали. А не может работать никакое общество без Бога. Невозможно построить рай без Бога, то, что они хотели делать. Так вот, эта идея, чтобы был новый человек. Мы были когда-то старым творением. А теперь апостол Павел говорит: вы новая тварь. Во Христе все новое. Так вот, если же эта истина в нас производит изменения, мы становимся добрыми, мы любим людей, вот что людям нужно. Вот свет для освещения их пути. Апостол Павел так писал: «Посему, по милости Божией, имея такое служение, мы не унываем, но отвергнув скрытные, постыдные дела, не прибегая к хитрости, не сквозяя Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом». Представляем себя совести всякого человека пред Богом. Люди заинтересованы в нашем характере. Какой наш характер? Изменился ли он? Может ли каждый из нас, дорогие братья и сестры, сказать, что я открыт полностью? Мне нечего утаивать от людей. Нету никаких скрытных мыслей. Нет никаких хитростей у меня. Что я действительно открыт перед тобой. Ты можешь видеть, я являюсь шедевром искусства. Я это тот, над которым работал сам Иисус Христос. Открыть себя людям. Пусть они видят наши чувства, наши мысли, наши взгляды. Просто быть открытым. Чтобы наша сама жизнь говорила за себя. Или же, может, есть какие-то хитрости у нас. скрытности. Вот, быв немного на служении, встречаясь с людьми, я не раз слышал, можно сказать, часто слышал, что говорят: да, вы называетесь христианами, вы все хорошие там, а на работах я вижу, какие вы. Вот, приходилось и на посещение к крещаемым приходить, родители, вот некоторые так заявляют. Конечно, может быть такое, что человек как-то извинения себе ищет. Помните, как Адам, Бог сказал: что ты, жена, которую ты мне дал. В общем, это свойственно людям на кого-то указывать пальцем. Но тем не менее, жена, через которую соблазн пришел, она была ответственна пред Богом. Не дай Бог, чтобы о нас была такая характеристика, что он хороший только в собрании. Посмотрел бы ты на него на работе, посмотрел бы ты на него в колледже, в школе, какой он. Если мы действительно пред Господом ходим, если мы открыты, нам не страшно, не боязно открыться полностью пред людьми. И апостол Павел пишет о войне, что мы находимся на войне. Это записано Ефесянам, послание Ефесянам, 6 глава, 13 и 15 стих. И он там рассказывает стратегию, как нужно воевать. Во-первых, он говорит, что наша брань не против плоти и крови, наша брань против духовных сил. Ефесянам 6, 13. «Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истиною и облегшись в броню праведности и обув ноги в готовность благовествовать мир». Вот стратегия. Надо опоясаться истиной, облечься в броню праведности, и третье – готовность благовествовать. Готовность благовествовать. Иногда все начинается наоборот. Истину мы толком не усвоили, но мы благовествуем. Праведности нету. В таком случае лучше молчать вообще. Не надо вот это вот нарекание на Господа, на церковь. Если нет праведной жизни, если я не припоясан истиной, лучше закрыть рот и не свидетельствовать. Не нужно. Здесь все по-другому. Вначале нужно припоясаться истиной. Знать истину – это не значит быть припоясанным ей. Припоясанным истиной – это значит одеть на себя, стать одно с истиной. Когда смотришь на меня, истина и я нераздельны. Я припоясан истиной. Мы знаем такую истину, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания. Знаем. Но вопрос, хочу ли я? Вот с теми, с которыми я работаю, с людьми, с плохими, может быть, с нехорошими. Но хочу ли я, чтобы они спаслись? Мы знаем, что Бог хочет, чтобы мы были украшением для учения. Прочитаю сейчас это место, записано Титу, 2 глава, 9-10 стих. «Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить, не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога». Украшение учению Спасителя нашего Бога. Мы знаем эту истину, что мы должны быть украшением, что мы должны повиноваться, мы не должны пререкаться, мы должны с радостью принимать все, что нам говорят, повиноваться. Мы знаем, но мы это исполняем. Мы хотим жить так или нет? Мы знаем истину, что Бог хочет, чтобы мы были солеными, мы об этом говорили, чтобы мы были вкусными, а этого мы сами хотим. Вот что значит припоясаться, захотеть то, что хочет Бог. Бог хочет, чтобы мы искали прежде всего Царство Божие и славу Его. Мы об этом слышали. А мы этого хотим. Ищем ли мы этого? Или мы ищем свою выгоду, или еще что-то? Вот что значит быть припоясанным истиной. И тогда, если так будет, обязательно будет вытекать и второе. будет броня праведности, будет праведность в нашей жизни. Апостол Петр пишет верующим, что проводите добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, что злословят вас, видя вашу добродетельную жизнь, ваши добрые дела, прославили Отца вашего Небесного в день посещения. Люди злословят, но они, видя добрую жизнь, они просто дальше не смогут этого делать. На них оно повлияет, и они прославят Отца вашего Небесного. В общем, идея всей проповеди, братья и сестры, мы должны быть добрыми. Если мы это усвоим, мы должны любить людей. Кто бы то ни был перед нами, пусть это будет атеист, пусть это будет буддист, пусть это будет коммунист, пусть это, может, даже будет баптист. Да, к сожалению, такое бывает, что баптисты совершенно не соответствуют своему званию. Кто бы он ни был, любить этого человека, потому что он создан по образу и по подобию Божьему. Быть добрым к этому человеку, чтобы всегда в нашей душе была доброта к людям окружающим, потому что Бог хочет их спасти, и нам нужно захотеть этого. Не спешите гнать свидетелей Иеговы, когда они приходят к вам со своим учением. Не надо. Улыбнитесь им, посмотрите на них с любовью, расскажите им о том, что вы имеете. Они приходят, заботятся о нашей душе, чтобы мы были спасены. Позаботимся о них. Очень часто они встречают такое отталкивающее отношение. Да, я все знаю, до свидания. Я сам был таким. Я им говорил так, что сами в ад идете и других за собой. Не обретем мы так душу. Не обретем. Должна быть любовь к людям. Конечно, нельзя, чтобы истина страдала. Из-за нашей доброты, из-за любви мы бы говорили им только лестное, хорошее. Скажем им истину, скажем правду, но скажем с любовью. Это так много значит. Два слова с любовью лучше, чем лекция без любви. Каждого, кого мы встречаем, он послан не случайно на нашу встречу. Прежде всего, помолиться за этого человека. Помолиться и сделать то, что мы можем. Самый лучший пример евангелизации – это наш Господь Иисус Христос. Вы, наверное, братья и сестры, поняли, да, что я не говорю о евангелизации вот такой, когда организовано, кто-то там приглашается, спикер, личная евангелизация. Самый лучший пример – это наш Господь Иисус Христос на кресте. Он ни одного чуда не сделал там, вися на кресте. Он молился за людей, которые причиняли ему боль. Молился и благословлял их. Который рядом висел, не выдержал. Разбойник, помните, да? Он не выдержал. Он говорит: Господи, он признал в нем Господа. Помяни меня, когда придешь в Царствие Твое. Сотник, который стоял там впереди, смотрел, он тоже не выдержал. Люди после смерти шли с горы, били себя в грудь и говорили, что мы натворили, что мы сделали. Может, нам кажется, мы особо не можем говорить, мы не можем чудеса делать, как делали апостолы, но у нас все есть для того, чтобы быть благовестниками, чтобы быть евангелистами в этом мире. Господь нам дал новое сердце, Он дал нам новую истину. Нам нужно проникнуться желанием Господа. Пусть Господь нас в этом благословит, чтобы мы любили всех людей. В этом смысл Евангелия, чтобы из нас, из злых грешников, сделать нас добрыми, любящими детьми Божьими, чтобы мы были похожи на Него. Аминь.

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Братолюбие». Сегодня третья, заключительная часть. Во второй части мы закончили на том, что истинная жизнь находит свое осуществление или выражение только в истинной любви. Видимо, в первую очередь в любви детей Божьих между собой, через которую одновременно вышеназванное братолюбие становится главным признаком, рожден ли человек свыше или нет. Через Иоанна Святой Дух объясняет нам, что на основании любви к ближнему мы познаем, имеется ли в нашем ближнем жизнь от Бога. Не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Следовательно, тот, кто не любит брата, находится в смерти. Когда Иоанн говорит о любви, то он не думает о сентиментальном мягком чувстве любви, человеческой любви. Нет, об этом он не думает. Любовь Иисуса является для него не абстрактной, но жизнесохраняющей, является деятельной, но не теоретическим занятием глупостями. Любовь без дел не есть любовь Иисуса, не есть любовь Отца. На этот факт мы сконцентрируем теперь наше внимание. Именно в этой сфере вращается великий апостол Нового Завета, а также откровение Бога в Ветхом Завете. Повторяю, что главную заповедь всех заповедей Ветхого Завета мы находим в книге Левит, в главе 19, стих 18. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя, я Господь». Заметим себе это. «Люби ближнего твоего, как самого себя». В этом мы видим требование Бога к каждому израильтянину. Здесь мы одновременно познаем водительство Святого Духа в Писании, как мы это выше уже отметили, в котором действенная любовь Иоанна уже отмечена в Ветхом Завете. Но во всех переводах Библии, к сожалению, она не находит своего полного выражения. Это место Писания в книге Левит, глава 19, стих 18, в оригинальном тексте буквально гласит следующим образом. «Ты должен твоему ближнему оказывать, в действии доказать, любовь, как и себе». Это значит, любить твоего ближнего так, как будто бы ты находишься на его месте. Любить его той любовью, которой ты любил бы самого себя на его месте. Я думаю, что вы это понимаете. В каждом событии и акте любви проявляется известная смена роли. При таком акте любви каждый другой, каждый наш ближний становится объектом в любви вместо меня, поэтому я его люблю». Мы прообразно находим Божью любовь только в том, что сделал Господь Иисус. Божья любовь не была излита в сердца верующих Ветхого Завета. Из этого мы должны исходить. Но Бог, тем не менее, требует в одном жизненном принципе от всех израильтян эту любовь, о которой мы читаем в книге Левит, 19, стих 18. Почему этот народ, Израиль, был связан с Богом, а того, кто связан с Богом, можно увидеть единственно только в этой Божьей любви? Как мы стоим сегодня перед Господом Иисусом? После того, как мы могли с вами прослушать вступление в тему братолюбия, мы приходим теперь, так сказать, к самому ядру. Еще раз обращаю ваше внимание на выше названные противоположности – ненависть и любовь, которые, согласно высказываниям апостола Иоанна, стоят перед нами в рассматриваемой нами теме. Эти два понятия – любовь и ненависть – Иоанн обсуждает таким образом, как будто между ними вообще ничего не существует. Это мы должны себе хорошо заметить. Это значит, что Слово Божие обсуждает эти понятия таким образом, что между любовью и ненавистью вообще ничего не существует. Библия знает только эти два факта. Поэтому в начале данной проповеди одновременно было сказано, что Иоанн рассматривает эти духовные законы жизни как с принципиальной, так и с противоположной точки зрения. С точки зрения чистого, абсолютного, но не с точки зрения золотой серединки. Между любовью и ненавистью нет ни равнодушия, нет также нейтралитета, нет ничего. В этом промежутке между ненавистью и любовью не Бог действует, но действует враг. Как в вере, так и в учении Слова Божьего нет нейтралитета, а есть только абсолютное. Именно этот факт Слово Божие ставит в данной теме перед нашими глазами. А теперь заметим себе, что Господь Иисус сказал в Евангелии от Матфея в главе 12, стих 30. «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Вы замечаете, что в своем обороте речи Господь Иисус применяет форму абсолютного и не допускает никакого нейтралитета? Или вы еще никогда об этом не задумывались? Поэтому я еще раз повторяю, кто не со мною, тот против меня. Поэтому выражение «ненавидеть» является ясным, недвусмысленным выражением Писания для такого факта, когда не любят. Каин ненавидел своего брата Авеля, поэтому он убил его. Но Каин находился на злом пути не после того, как он убил Авеля, как утверждают некоторые набожные верующие. В глазах Бога злоба Каина началась с того момента, когда он больше не любил своего брата. Именно в этот момент Каин был в глазах Бога убийцей. Об этом и говорит Иоанн в первом своем послании в главе 3 стих 15. «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца». Это значит, кто своего ближнего не любит, как самого себя, есть человекоубийца. Это есть учение Нового Завета, которое установлено и передано нам посредством Слова Божьего через апостола Иоанна. Итак, у Бога убийство начинается в том месте, где я больше не люблю моего ближнего. Именно в этом месте я автоматически вступаю на почву убийства. Если кто-то скажет «Я люблю Бога, но не люблю брата», Иоанн говорит «Тот лжец, потому что он есть убийца, потому что он его не любит». Этот человек не только убийца, но плюс к тому еще и лжец. Это значит, человек, который не любит ближнего, классифицируется Богом в его деятельности как лжец. В конечном счете, такой человек позволил сатане обмануть себя, поэтому он больше не любит и передает ложь врага дальше своему ближнему. Это значит, этим самым он лишает своего ближнего своей братской любви. Любовь, которую Бог подарил каждому спасенному, является для Иоанна доказательством жизни вечной в отношении любви одного к другому. Не по отношению того, кого мы хотели бы любить, но по отношению к ближнему. Когда этот вопрос был затронут, то книжники хотели улизнуть из затруднительного положения и спрашивают Господа Иисуса: «А кто мой ближний?» Евангелие от Луки, глава 10, стих 29. Дорогие братья и сестры, если в вопросе определения нашего ближнего мы попытаемся теперь, как эти книжники, уйти от ответственности, тогда мы должны задать себе вопрос: имеется ли в нас вообще жизнь от Бога, если мы не знаем, кто является нашим ближним? От книжников мы не могли этого потребовать, потому что они не имели Святого Духа, не имели Духа Христа, но имели другого Духа. И тогда везде, где отсутствует это доказательство, там и над рождением свыше стоит большой вопрос в соответствии с учением Слова Божьего в первом послании Иоанна, глава 4. А в соответствии с первым посланием Иоанна, глава 4, стих 9, любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него, жизнь через Иисуса Христа. К этому мы можем еще добавить: только мертвым духом неведома любовь. А кто не любит, тот и не живет во Христе, ибо Бог не есть Бог мертвых, говорит Слово Божье. А для всех погибших грешников это так важно, что Иоанн говорит об этом же факте в своем Евангелии, в главе 3, стихи 16 и 17. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Поэтому любовь есть высшее качество общения с Богом. Прошу это запомнить. Не в познании, не в учении, не в свидетельстве Евангелия, не в каком-нибудь душепастырском служении, не где-нибудь и как-нибудь, но единственно в любви Христа нам представлена Его сущность и видна с точки зрения Бога. Поэтому наш Господь Иисус является образом Божьей любви, как мы читаем в знакомом месте Писания во втором послании к Коринфянам, глава 4, стих 4. «Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа». А теперь самое главное – который есть образ Бога невидимого или образ любви Бога невидимого. Иисуса Христа мы должны видеть в любовном отношении к нам, а затем Ему подражать. Любовь Иисуса заключалась в том, чтобы исполнить волю Отца. Этот факт Святой Дух однозначно показывает нам в Евангелии от Иоанна, в главе 14, стих 31, как я уже выше отметил. «Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и, как заповедал мне Отец, так и творю». Как видите, Иисус связывает свою любовь к Отцу с выполнением задания Отца. Знаете ли вы теперь, что такое Божья любовь? Поэтому любовь выражает или есть воля для другого. Любовь есть воля для общения. Любовь есть отдача для другого. Любовь есть жертва, а также страдание за ближнего. Знаем ли мы теперь, почему нашего ближнего мы можем так мало нести? мы так мало желаем ходить в любви Христа. Выше мы с вами читали о том, что любовь Божья обильно излилась в сердца наши. Не будет излита, но излилась. Итак, необходимое понимание мы достигнем, как мы выше слышали, в абсолютном, но не в каком-то нейтралитете. И это познание находится в Божьей любви через Христа до самого креста. Наше центральное благовестие – это Голгофский крест. В сущности этого креста мы видим, что Господь Иисус не говорил просто слова, но на этом кресте, видимо, нашло свое исполнение величайшее выражение Божьей любви. Христос не стоял перед крестом и говорил, но свою любовь к погибшим грешникам Он доказал своей смертью на этом кресте. И это что-то совсем другое. Настоящее библейское братолюбие может быть лишь там, где любовь готова к любой жертве. Дорогие братья и сестры, разрешили ли вы Господу Иисусу уже ввести вас в общение Его любви? Если да, то это значит быть готовыми для каждой жертвы по отношению к вашим ближним. Иисус доказал это всем нам на собственном примере. И знаете ли, дорогие мои, Господь Иисус сделал это не для любящих Его людей, которые по достоинству оценили бы Его любовь. Нет, мы были еще врагами Бога, когда Иисус Христос для нас это сделал, как я выше уже отметил в послании Римлянам, глава 5, стих 10. «Ибо, если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Поскольку Божьей любви невозможно ни подражать, ни отображать, но она, тем не менее, должна в нас пребывать, поэтому Бог излил ее в наши сердца. Божья любовь действует так любезно, мило и ласково именно потому, что это сделал Иисус. И знаете ли вы, как именно? Если вы это действительно хотите знать, то внимательно прочтите Новый Завет. Тогда вы это будете знать. Ненависть – это противоположное любви. Так как любовь может быть только целой, если она настоящая, тогда все то, что не любовь, является безразличием по отношению к ближнему, безразличием по отношению к нужде ближнего, что является первой ступенью к убийству. Итак, мы видим, что мы должны во всей ответственности ходить перед святым Богом. Не то строго соблюдать, что люди говорят в своей фантазии, в своем благом намерении, но то соблюдать, что Бог сообщил нам через Христа в Своем Слове. Верующие, которые через свои уста хотят быть христианами, но у которых в действиях к своим ближним отсутствует любовь, были в глазах апостола Иоанна и Небесного Отца человека-убийцами и лжецами. А теперь я осмелюсь всех вас спросить, как выглядит перед Богом ваше следование за Иисусом на фоне этого вопроса? Живете ли вы в излитой в вас действенной любви Небесного Отца? Если вы эту любовь не воспримете, то это значит, что вы ею пренебрегаете или даже ее презираете. Вы топчете ее ногами и Бога ни во что считаете. Самое высшее, что Бог нам дал, это Его любовь. Бог многое нам дал. Об этом говорит Святое Писание. А самое высшее, что стало нашим достоянием в сущности Бога и Христа, это то, чтобы мы стали более похожими в Его любви. Поэтому любовь Бога и Христа в нас так легко огорчается, хотя в Библии написано, что она не огорчается. Читаю из первого послания Коринфянам, глава 13, стихи 4 и 5. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не огорчается, не мыслит зла». Но почему любовь все же огорчается? Тайна заключается в том, что любовью Бога мы так мало пользуемся, что наша любовь подвержена огорчению, так как в меру этого огорчения и свойства такого огорчения мы еще не стали похожими на Христа. Мы не любим таких, которые нас бьют хотя бы словами. Иисус нам это доказал. Люди били Его не только словами, но тростью и гвоздями прибили Его к кресту. А мы делаем большую дугу вокруг таких, которые при разговорах нас не понимают, потому что мы не можем терпеть их предполагаемую недуховность. Но при этом Слово Божье говорит, что эта любовь, которая от Христа все долготерпит. Понимаете вы это? Он все долготерпит, как только мы в этой любви Христа будем ходить. В оценке любви Бога или Иисуса верующие часто приходят к совершенно ложному заключению, а именно, таким верующим, которые стараются ходить в любви Иисуса, говорят, что по отношению к тем или другим вещам они стали апатичными. При этом они пытались пребывать в любви Христа, а другие этого не понимали, потому что не ходили в любви Христа. Для последних везде и всюду дело заключалось в поиске человеческих прав, а мы не другие верующие, чем эти, имеем не лучшие характеры, чем они, вокруг которых мы стремимся или желаем сделать большой круг. И если те, вокруг которых мы, возможно, желаем сделать круг, нас еще и любят, еще могут любить, то как же тогда мы не можем любить и их? Но одно, дорогие братья и сестры, апостол говорит не словами, но делами и в истине. Истина находится не в наших словах, но наша истина открывается в Божьем свете в наших делах. Мы обязаны любить делами и этих верующих любить в истине со всеми их слабостями, с их несовершенством и как именно? Так любить, как их любит Господь Иисус. А теперь мы приходим с вами к заключению. Поэтому обратимся к первому посланию Коринфянам, глава 13, где в стихах с 1 по 3 трижды читаем в каждом стихе по одному разу «О любви не имею». Читаю это место. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. И если это так, то и мы, во-первых, если бы мы могли говорить ангельскими языками, то были бы медь звенящая или кимвал звучащий. Второе, если бы мы имели огромную веру, а не находились бы в любви Иисуса, о которой вы сегодня слышали, то мы ничто. И в-третьих, если бы я достиг того, что был бы готов отдать свое тело на сожжение ради какого-нибудь социального дела, но Библия говорит, если при этом я не имел бы любви, то нет мне в том никакой пользы, то это были бы глупости. То, что, согласно нашей теме «Братолюбие», мы сегодня слышали в отношении первого послания Иоанна, глава 4, стих 20, есть очень серьезное слово. Если кто говорит, мы знаем, насколько опасно наше говорение. Слово Божье поясняет, что истина следует или проявляется в жизни вообще, только посредством действенной любви. Если кто говорит «я люблю Бога, а брата своего ненавидит», тот лжец. Между библейской, данной от Бога, любовью и нашим хождением этот промежуток, если так можно сказать, является ложью. Хотя это очень жесткое слово, но мы придерживаемся к тому, если слова являются истиной, то они все же лучше, чем сладкая ложь, даже если она для нас приятна. Русская пословица так говорит об этом: «Лучше горькая правда, чем сладкая ложь». Но мы отклоняем ложь, потому что из-за нашей лжи Господь Иисус вынужден был страдать и умереть на Голгофском кресте. В заключение, мое пожелание для каждого из вас таково, чтобы наш милостивый и любящий Господь Иисус положил всем вам на сердце желание взять эту тему в повседневную жизнь, практически ее применять и дальше рассматривать, чтобы на основании Божьей благодати, на основании вашей действенной любви, излитой Богом в ваши сердца, возникал духовный плод для вечности. Аминь.

0: Коли ми сьогодні вранці виходили з дружиною з нашого будинку, консьєржка побачила нас і попросила: «Ви йдете в церкву, помоліться за мир на Україні». Ми помолимося за мир на нашій землі, ми помолимося, щоб сам Господь захистив нас, щоб Господь благословив нашу землю. І це те, що може зробити лише Він один, ніхто не інший. І тому ми, як Церква Божа, покликані бути тими молитовниками, бути тими, які підносять свій голос до нашого Небесного Батька в ім'я Його Сина, якого Він любить, який є улюблений, в якому Його благовоління. І коли ми просимо в ім'я Його Сина, Господь чує нашу молитву, і так як Він любить свого Сина, який є єдинородний, який є істинний Бог, Він посилає нам те, в чому ми маємо потребу. І тому я хочу, щоб ми звершили молитву за мир на нашій землі. І хочу запросити Миколу Максимовича, дайте йому. Молимося усі в наших серцях, в наших душах.
1: Боже наш вічний, ми через Ісуса Христа, Твого Сина, а нашого Господа і Спасителя, до Тебе звертаємось, тому що на Тебе покладаємо свою надію, тому що Ти є наш мир, Ти прийшов у цей світ і Ти приніс мир. Ти приніс мир у наші серця. І ми дякуємо Тобі, Господи, що Ти живеш, що Ти є наша надія. І в цих таких тяжких випробуваннях Ти є нашою надією, і ми бачили силу Твою. І ми дякуємо Тобі, Господи. І ми просимо, щоб Ти благословив особливо вірних Твоїх, щоб вони покладали свою надію на Тебе, не на силу, а на Твою всемогутність. І ми просимо, щоб Ти, Господь, дав цей мир людям. І Ти, щоб розрушив ті плани людей інших, які хочуть зробити зло для нашої країни. Ми просимо Тебе, щоб Ти, Господь, захистив, щоб Твоя охорона була над нашою країною. Ми просимо це все в ім'я Ісуса Христа. Слава Тобі! Ти є наша надія, Ти є наша покров. І Ти, Господь, ми віримо, що Ти все звершиш для своєї слави. І ми побачимо Твою славу, і ми прославимо Твоє святе ім'я, ім'я нашого Бога, Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь.
0: Коли говорять дипломати, пушки мовчать. Зараз такий особливий період, коли на всіх рівнях ведуться переговори. Всі хочуть уникнути такого, ну, збройного конфлікту, при якому, звичайно, гинуть люди, щоб Господь цього не допустив, щоб людям було достатньо мудрості зрозуміти ситуацію і знайти якесь порозуміння, знайти спільну мову. Давайте помолимося за тих, хто в цих переговорах приймає участь. Від кого це залежить? Хто може сказати розумне слово? Хто може повернути ситуацію якоюсь пропозицією? Давайте підтримуємо цей намір, це бажання не допустити до чогось гіршого, але зробити так і так домовитися, щоб зберігся мир на нашій землі. Я хочу, щоб таку молитву звершив наш брат Ігор Євгенович. Він підійде до мікрофона, і ми також давайте подумки в серцях наших молитися за тих, кому Господь дав владу і таку особливу мудрість для цих переговорів.
2: Дорогі браті і сестри, вначале я прочитаю текст із Псалма 118, з 59 стиха. «Розмышлял я о путях моїх і обращав стопи мої к откровенням Твоїм, спешил и не медлил соблюдать заповеди Твои. Сети нечестивых окружили меня, но я не забывал закона Твоего. В полночь вставал славословить Тебя за праведные суды Твои. Общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои. Милости Твоей, Господи, полна земля. Научи меня уставам Твоим. Отец наш Небесный, Боже милостивый и праведный, в эти тревожные дни, Господи, благослови Твоею мудростью у которых воительство именно в переговорах, которые знают нужное слово, которые умеют договариваться и решать вопросы без применения оружия, без смертоубийства. Благослови, Господи, всех, кто сейчас, в этот тяжелый час, принимают решения, находят контакты, находят добрую волю у тех, которые противостоят нам, чтобы мирно решить эти все вопросы. Господи, Ты являешь чудеса последний месяц так, что все мы видим. Боже милостивый, в эти часы надеемся только на Тебя, на Твою мышцу, Господи, и на Твое разумение, которое Ты вкладываешь в сердца боящихся Тебя и любящих Тебя, и принявших Христа как своего Спасителя. Благослови, Господи, и вразуми всех, кто сейчас решает вопросы дипломатическим путем, переговорщиков, тех, кто устраивает эти встречи. Боже милостивый, мы не все знаем, но Ты, Господи, все знаешь. Благослови нас и благослови тех держать мир, который мы еще имеем. Аминь.
0: И еще я хочу попросить, чтобы помолиться за наше руководство. Ну, смотрите, как получилось неожиданно и сразу. И настолько напряженно все, когда может быть, как никогда требуется вот эта опора, помощь со стороны Господа, потому что и парламент, и правительство, и президент, ну, новые люди, и такая ситуация, и они тоже, от их решений очень многое зависит. Давайте поддержим наше руководство нашей страны, нашей молитвой. Давайте обратимся к Богу за помощью и за мудростью, которая свыше, чтобы все действия и решения были взвешены, были разумны, и самое главное, чтобы они были не на разрушение, а на созидание. Давайте об этом помолимся. Я хочу попросить Михаила Игоревича совершить такую молитву.
3: Дорогой наш и любящий Господь, в это тревожное время для наших сердец мы обращаемся к Тебе. Ты сказал, что обращайтесь, изливайте свои сердца. Ты сказал, народ, надейся на Него. Господи, мы стоим перед границей, где дальше неизвестность. Мы стоим перед теми событиями, которые никто никогда не предполагал. И мы надеемся только на Тебя. Боже милосердный, сейчас в эти минуты мы обращаемся к Тебе и просим за наше руководство, за Александра Валентиновича Турчинова, который принял на себя ответственность за нашу страну. Ты дал ему право, дал ему возможности, и самое ценное, что он знает Тебя. Боже милосердный, он обращается и молит Тебя о помощи. А мы просим, услышь его и наши молитвы. Дай ему мудрости в принятии этих судьбоносных решений для нашей страны. Дай ему принимать правильные решения. Благослови его. Благослови все то руководство, которое сейчас занято переговорами и решает. От их слов, от их действий будет зависеть то будущее для каждого из нас. Поэтому мы просим, вложи в их разум Твои действия. Вложи в их разум свой мудрый ум, который Ты даешь каждому, свою мудрость, чтобы они принимали правильные, мудрые и нужные решения. Мы также обращаемся к Тебе за руководство нашего братства, особенно в тех регионах, где проходят эти конфликты. и Донецк, Луганск, Запорожье, Николаев, Одесса, Крым. Боже милосердный, мы просим, чтобы дало руководству нашего братства мудрости, мудрости старшим пресвитерам, мудрости всем тем братьям и сестрам верующим, которые присутствуют на той территории. Боже милосердный, мы знаем, что без Тебя мы бессильны, но Ты наша помощь и сила, и мы в этом неоднократно убеждались. Мы надеемся только на Тебя, на Твою милость, которую Ты обещал любящим и боящимся Тебя. Да будет имя Твое возвеличено и прославлено в нашей жизни, наш любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
0: Номер 249. 249. Не пройди, Иисус, меня Ты, дух не осеня. Слыша люд мольбой обятый, не пройди меня. Боже, Боже, о, услышь меня. Слыша люд мольбой обятый, не пройди меня, Иисус, не пройди нас. Не пройди мимо нашей страны, услыши нашу молитву, пошли Твою благодать и то, о чем мы просим, Тебя об этом во имя Иисуса Христа.

и сестры, мы, завершая вот такое молитвенное предстояние перед нашим Господом по особым событиям и нашим переживаниям, мы помолимся молитвой «Отче наш», помолимся все. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь». Садитесь, братья и сестры, хор прославит Господа, а потом маленькая девочка споет.

0: Господи Бог наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты так удивительно благословил нас. Мы хотим поблагодарить Тебя за тот покой, который Ты даруешь в Духе Святом для нашего сердца, для нашей души, когда мы слышим Твое Слово, когда мы имеем общение с Тобой и с Церковью Божьей. Для нас это великое счастье. Мы благодарим Тебя, что мы получили вот этот новый заряд духовной силы, духовной энергии, Господи, что мы утвердились в Твоем Слове, Господи, что мы возросли в нашей вере, что мы вспомнили о Твоих страданиях, Господь, о Твоей великой цене, которую Ты заплатил за наше спасение, потому мы можем быть совершенно уверены, что любящим Бога все содействует ко благу. К сожалению, мы живем в таком мире, когда проливается чужая кровь. Господи, Ты пролил свою собственную, Ты отдал самое дорогое для того, чтобы спасти нас, бедных грешников. Ты возлюбил нас до смерти и смерти крестной. Да будет имя Твое благословенно и прославлено. И просим, Господи, чтобы больше ничья кровь не проливалась в этой жизни, в том числе и на нашей земле. Мы тоже переживаем, Господь, мы молимся, мы реально оцениваем ситуацию, мы только на Тебя надеемся, Господь, но мы не знаем, как будут развиваться события. Услыши нас, Господь, останови это безумие, Господь, это напряжение. Пусть люди живут мирно, пусть продолжится еще время Господнее благоприятное для проповеди Слова. Еще многие не спасены, но враг делает свое дело. Господи, благослови и дай, чтобы Церковь Твоя стояла в молитве, стояла в истине Твоей святой, чтобы мы ревновали о деле Твоем святом, поддерживая друг друга и уповая на Тебя, Господи, всегда были готовы ко встрече с Тобою. О всех этих нуждах просим, благослови, пошли просимое, пошли по нужде каждого, пусть и в этом прославится Господь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Дорогие братья и сестры, с миром Божьим, приветствуя друг друга, будем расходиться, да благословит всех вас Господь. Приглашение можно взять там в вестибюле.
1: В Сиэтле час ночи.
2: В эфире радио «На пути».
1: Дорогие радиослушатели, в программе этого часа вы услышите 15-минутную передачу «Открывая Писание», которую проведет Александр Осадчий. Эта программа выходит ежедневно. После нее слушайте передачу из нашего радиоархива, а за 15 минут до окончания этого часа программы «Момент творения» и «Капля росы».
3: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам о той или иной теме. Извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так. Страдания Христа. В начале этой темы я прочитаю книгу пророка Исаии, 53 главу с 3 по 9 стих. Итак, Исаия, 53 глава, с 3 по 9 стих. «Он был презрен и умолен перед людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него свое лицо. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем и наказуем и уничижен Богом. Но он извязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца был он веден на заклание, и как агнец пристригущим его безгласен, так он не отвязал уст своих. От уст и суда он был взят, но рот его кто изъяснит?
4: ведь он отторгнут от земли живых, за преступление моего народа претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его».
3: Книга пророка Исаия, 53 глава, с 3 по 9 стих. Что мы видим в этом тексте? Мы видим здесь описание страданий Христа. Страдания Христа, которые для нас, для грешников, проложили дорогу к вечности. Благодаря страданиям Христа, благодаря Его жертве, мы имеем эту жизнь, наполненную смыслом, эту веру, этот Новый Завет, который основан на крови Христа. Посмотрите в этот текст Исаия, 53 глава. Сколько здесь написано, что претерпел Христос? Презрен, умолен, взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Извязлен был, истязуем был, страдал. Что Иисус Христос, имея огромнейшую власть, Иисус Христос, через которого было все создано, Слово, которое было в начале, что Он сделал для нас, для тех, кто был врагом? Он претерпел все это. Он за нас, за грешных, страдал. Если мы читаем Исаия 53 главу, мы видим, сколько он пережил. Кого из вас избивали до полусмерти? Кого? Ну, может быть, кого-то и избивали до полусмерти, но если вы слушаете нас сегодня, значит, с вами все в порядке. Иисус Христос был избит до полусмерти. За что? За что Он перенес такие издевательства? Почему Он был причтен к злодеям? За что? Он не сделал никакого греха. Это Исаия сказал за 700 лет до рождения Христа. И не было лжи в устах его, вы про какого-то другого, так сказать, можете. Вы знаете таковых? Я лично нет. Он не сделал греха, это только о Христе. Он не говорил ложь. А что он говорил? Он говорил только правду. Он говорил только правду. А кому она нравится? Никому. Об этом же сам Иисус говорит. Матфея 7 глава с 1 по 5 стих. Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какой мерою мерите, такой и вам будут мерить. Что ты смотришь на сучок в глазе твоего брата, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или скажешь брату твоему: да, я выну сучок из твоего глаза, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Иисус Христос, провозглашавший правду, будучи сам Словом, не сделал никакого греха. Но он был предан смерти. Кем? Завистниками. Этими представителями иудейской знати, которые завидовали, которые не могли сами в Царство Божье войти, да и другим воспрещали. А Иисус пришел утвердить закон. Закон, который ко времени Иисуса Христа приобрел форму отторжения от Бога. Он пришел его утвердить. Он провозглашал правду, но был
4: предан на смерть. Знаете, что интересно? Что смерть может быть разной. Она может быть мгновенной, может быть долгой и мучительной. Разные виды смерти. А какую смерть испытал Иисус Христос? Мучительную, долгую, ценой издевательств, побоев, избиения до полусмерти. Кто из нас хотел бы там оказаться на месте Христа? Какой человек? А никто не хотел. Да Иисус сам-то не хотел, как человек, но как? Пришедший Бог во плоти. Он знал, что эта чаша приготовлена для Него. Казнь Христа самым ужасным способом избили до полусмерти, а потом распяли на кресте. Говоря о распятии, наступал ли кто-то из вас хоть раз на гвоздь, например? Почему я об этом говорю? Потому что я сам один раз наступил на гвоздь. Знаете, сколько после этого я не мог наступить на ногу? Ну, пару дней точно. Может, неделя даже. А что ждало Иисуса Христа? Он не наступал на гвоздь. Его избили. Его покалечили. А потом пригвоздили. Огромными гвоздями. Распяв на кресте. Страдания Христа. Это то, что не укладывается даже в голове. Что пережил Иисус? Это сущность страданий Его. Где вы можете читать о них в Слове Божьем? Зачем вы будете читать об этом? Чтобы понимать, чего стоит ваше спасение. Страдания Христа. И о них можно говорить очень долго. Читать об этом мучительно больно, согласитесь, дорогие друзья. Читать о том, как издевались над Иисусом Христом. А самое главное, за что над Ним так издевались? Ведь Он не сделал ничего плохого. Ведь Иисус исцелял. Он прощал грехи. Он кормил. Он делал добро. Но Он претерпел мучительную смерть. Был распят. Был распят наравне с разбойниками, которые были по правую и левую сторону от креста Иисуса Христа. Это сущность страданий, сущность ужасно пережитого Иисусом за нас, за грешных. Почему Иисус должен был это сделать? Какова причина страданий? В чем заключалась она? А причина была в нашей действительности, которая наполнена грехом, в которой грех царствовал со времен Адама. Иисус решил главную проблему человечества. Римлянам 5 глава, стих 12. Поэтому, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех людей, потому что в нем все согрешили. Представляете, человек, родившись в этом мире, он рождается уже грешником. Он не сделал ничего, он только родился. Но почему? Из-за греха Адама. Первородный грех. Как ДНК первого человека передался на все другие поколения людей. Бог смотрел на это. Но он не мог оставить это без разрешения вопроса. Потому что Бог любит людей. Мы читаем Иоанна 3:16, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иисус Христос являлся тем самым решением, которое кроме Него больше сделать никто не мог. Никак по-другому эту проблему человечества решить было нельзя. Хотя были попытки решения этой проблемы. Жертвоприношения. О, сколько о жертвоприношениях мы можем прочитать на страницах Ветхого Завета. Каких только жертвоприношений не было. Козлы, бараны, тельцы, голуби, хлеб и так далее. Каких только их не было. Но есть одно но. Все это не могло решить эту проблему. Потому что ее мог решить только Иисус Христос. Письмо Евреям, 10 глава, с 3 по 6 стих. «Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожила грехи. Поэтому Христос, ходя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело приготовил мне. Все сожжения и жертвы за грех не угодны тебе». Главная проблема человечества. Сколько жертв не переноси. А что это? Жертвами каждогодно напоминается о грехах. Напоминание о грехах. И жертва не могла уничтожить грехи. Никак не могла уничтожить грехи. Поэтому Иисус, ходя в мир, говорит, жертвы приношения ты не восхотел, но тело приготовил мне. Все сожжения и жертвы за грех не угодны тебе. Этими словами Иисус отменяет все эти жертвоприношения. Все сожжения и жертвы за грех не угодны тебе. Богу это не нужно, потому что Его Сын Иисус Христос пострадал за наши грехи, как мы уже прочитали, как Он пострадал за нас. Друзья, мы продолжим говорить о страдании Христа, об этой важнейшей теме нашей веры в следующей программе. На сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

Дорогие радиослушатели, сейчас мы предложим вам получасовую передачу из нашего радиоархива. После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте программы «Момент творения» и «Капля росы».

0: Вы слушаете радиоцерковь «Христиан». Мир вам, дорогие радиослушатели! Сегодня суббота, и, как всегда, субботний выпуск радиоцеркви посвящается вашим письмам. Ваши письма делают нашу работу интересной, придают нам силы для труда. Нам очень приятно получать от вас письма, в которых вы делитесь своими радостями и невзгодами, успехами и неудачами. Мы благодарим всех, кто пишет нам.
1: В сегодняшней передаче у нас будет продолжение интервью, начатое в прошлый раз нашим корреспондентом из Донецкой области Виктором Куриленко. Но вначале, как всегда, песня для всех вас.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Я снова в эфире с вами. Сегодня слушайте окончание интервью с Щитой Шманиных, Андреем и Аленой. Они приехали с Ивангорода сюда к нам на Украину погостить у своей матери. И здесь я и встретился с ними. В первой программе Андрей уже рассказывал, как Господь призвал его. Впервые о живом Боге он услышал от Александра, друга детства, который от безысходности, от бессмысленности этой жизни решил уйти из жизни. Но Господь чудесно призвал его. Александр стал христианином и ярко засвидетельствовал об этом Андрею. Свидетельство Александра на Андрея особое впечатление надолго не произвело. И набожный бизнесмен продолжал свою греховную жизнь. Деньги, водка, рестораны, сделки, разборки, напряженка в семье и снова водка. Пока однажды, но все по порядку. А пока послушайте песню. На саксофоне играет спасенный грешник Андрей Шманин, группа «Маранафа».

0: Рассказывает Андрей Шманин.
1: И вдруг, это было в 5:00 утра, это было апрель месяце, уже 2.5 года назад. Значит, мой друг, с которым мы тогда дружили, Андрей, он позвонил мне в дверь, это было в 5:00 утра. Я спросил, кто там, он мне ответил, я открыл дверь, я просто увидел, он был сильно избитый, разбитая голова, и он мне сказал, собирайся. Собирай свою семью и уходи сейчас из дома, потому что две машины сейчас к тебе едут, все вооруженные, едут на разборки. Я говорю, что произошло? Там у одного человека, в общем, там был день рождения, и съехались люди, которые праздновали этот день рождения там в частном ресторане почти всю ночь. И вот приехали другие, вот, устроили там стрельбу, там постреляли, там побили людей. И все это было в такой суматохе, что, значит, кто-то сказал, что видели там и мою машину, что вроде бы и я там был, хотя, по сути, я даже продал в тот момент машину и просто, ну, без ничего. И, в общем, они ехали ко мне. Я понимал, какие могут быть разборки в такой момент и в таком состоянии. То есть, просто если эти люди приедут, то, значит, я и моя семья, это уже все полностью погибшие люди. И когда-то, еще раньше, моя теща научила меня молитве «Отче наш».
0: Андрей стал горячо молиться Богу этой молитвой, и Господь услышал и помог ему. Непрошенных гостей недалеко совсем от его дома остановил отряд омоновцев. Вскоре после этого страшного случая Андрей нашел своего друга Александра, да-да, того самого Александра, который несколько лет назад говорил ему о живом Боге. И они ночью, представьте, ночью идут к пресвитеру, стучат, тот открывает, и Андрей там недалеко в молитвенном доме совершает покаяние. Блудный сын возвращается к небесному отцу. Продолжаем наше интервью.
1: Потом через время, я учился вместе с Сашей в музыкальной школе. Мы играли в одной группе, я играл на саксофоне и закончил школу музыкальную по этому классу. Саша пригласил меня попробовать именно в евангелизационном служении, в музыкальной группе, попробовать сыграть на саксофоне. И нас пригласили на евангелизационное служение, которое проходило в Смоленской области, город Сафоново. Мы приехали туда с Аленой. Она еще была необращенный человек, но уже просто действительно Господь касался ее. И когда мы туда приехали, то там, на этом служении, было 3 дня служений на стадионе. И Господь благословлял, и она обратилась там. И в воскресенье это было окончание служения, когда все встали и пели псалом «Аллилуйя». Просто вдруг как бы солнце засветило в моих глазах, и Дух Святой так коснулся моего сердца. Я, брат рядом стоял, он пел микрофон. Я подвинул его микрофон к себе и начал петь очень громко.
2: А у тебя есть какие-то певческие данные, да?
1: Ну, вообще это не очень, но тогда просто это я верю, чтобы просто Господь
2: сам Дух Святой
1: так наполнил. Это была такая радость, я такой радости никогда в жизни не испытывал. Это было прикосновение Духа Святого. Почти всю ночь я не спал. Уже 12 сентября, вот тоже 2 года назад, мы вступили в завет с Господом, мы стали членами церкви. И сейчас мы вместе трудимся, мы проповедуем Слово Божье, и мы просто благодарны Богу за ту жизнь, которую Он дал нам.
2: А я 13 сентября принял водное крещение.
1: Вы 12-го,
2: а я 13-го. Только у меня 25 лет назад, немножко разница.
1: О, разница большая.
0: Ну а теперь о своем покаянии расскажет Алена, жена Андрея. Сразу предупреждаю, она не такая смелая, как Андрей, поэтому будет говорить потише. Ну, ты не бойся, Алена, ладно? Смелее.
3: Это было для меня событие настолько неожиданное, что я не понимала, что со мной происходит. Я видела, что муж мой изменялся на глазах. Во-первых, он сразу бросил все эти вредные привычки, пьянство и курево. Хотя у него всегда были проблемы с куревом. Но Бог так освободил чудно, что даже мы не заметили, что мы не стали к этому, в этом нуждаться и стремиться. И когда приехали в Сафоново, там проходили эти служения.
2: А кто проводил служение? Какой проповедник проповедовал?
3: Брат с Канады.
1: Томас Тутейко. из Канады.
3: Да.
1: И братья из Коростеня, и там библейская школа в Киеве, то есть пятидесятники.
2: Угу, понял, понял.
3: Угу. Ну, дальше. И вот играла группа Маранафа, в которой сейчас Андрей трудится. Ну, я слушала, но я ничего не понимала, то, что я слышу. И на второй день, по-моему, Дух Святой коснулся моего сердца. У меня из глаз текли слезы ручьем. Мне было стыдно, что я рыдаю, как маленький ребенок, потому что на стадионе было людей очень много. И я стояла, себя осуждала, а слезы лились. Я не понимала, что со мной, как я не могу сама собой справиться. Просто теперь я знаю, что Бог коснулся моего сердца. И когда призвали к покаянию людей, люди пошли, а меня что-то сдержало, мой стыд, моя гордость. Я не хотела идти туда со всеми, унижаться, туда вниз, к площадке, где были, ну, братья, проповедники и, ну, молитвенная группа, да. Они пригласили туда всех. И ко мне подошла одна сестра, сказала: «Пойдем так тихонько», как будто вот сам Господь через нее сказал. И я пошла туда, и я повторила молитву грешника, я покаялась, приняла Христа в сердце. И в тот же момент молились за нужды исцеления, кто нуждался, и Бог меня исцелил. Я болела, ну, у меня было серьезное заболевание кишечника, и никто мне не мог помочь, ни врачи, ни даже платно, как мы ни пытались, ну, от этого избавиться.
2: Деньги были же.
3: Да, были средства, но просто никто не мог помочь. А Господь мне, и Он дал мне веру и исцеление. Я так вообще благодарна Ему за это, что в тот момент Он спас. Действительно, я тогда родилась свыше. И уже стояла, как новорожденный, и думала: «Господи, как же я дальше буду жить? Я не хочу жить старой жизнью». Но просто Бог мне ответил такое в сердце, пришло: «Я тебя поведу». И такая радость была на сердце. С тех пор Господь ведет нас. И мы благодарны Ему за это, что наша семья теперь христиане. Мы знаем Бога. Мы имеем общение с Ним.
0: Андрей, теперь бы я попросил тебя рассказать о вашем труде на Ниве Божьей, там, в России. Пожалуйста.
1: Мы сейчас трудимся. Есть город у нас Гдов в Псковской области, город Сланцы в Ленинградской области, поселок Котельский, Зимитицы, это в Ленинградской области, и в Ивангороде. Вот, в этих городах. То есть раньше мы ездили практически по всему Советскому Союзу. Это Свердловск, Пермь, это ездили в Осетию, Северную, Южную, как раз вот после этих всех событий, в Цхинвали. На Украине, в России, в общем, мы трудились, проводили такие большие евангелизационные собрания, но потом просто Бог повел таким путем, что мы поняли, что нужно трудиться вокруг себя, то есть то, что близко. Мы можем копать и брать большую какую-то технику, чтобы вырыть большую яму, но множество работы, которые у нас буквально под носом, мы можем оставить и пропустить. И сейчас мы видим в этом великое благословение. Мы видим людей спасенных, их радость, их глаза. Бог крестит Духом Святым, Господь исцеляет. И просто и настолько благодарность Господу. Вот в этих городах уже члены церкви. То есть каждую неделю мы проводим там собрания. Мы уже не проповедуем, как раньше, всей группой мы не ездим. Это происходит только, когда проходят большие евангелизационные такие собрания. Но мы по два человека, по три, мы едем в эти разные места. В Гдове проводим собрания два раза в неделю. Проводим собрания в Сланцах трижды в неделю проводим. Вот. Потом в Котельском два раза в неделю также проводим. Это молитвенные собрания. Обязательно среди недели вот с новыми членами церкви именно такие молитвенные собрания, молитвенное общение именно, чтобы они получили Дух Святой, получали, чтобы они получали силу от Господа, чтобы они учились молиться, учились общаться с Господом. Разбор слова и воскресные собрания, конечно, такие евангелизационного плана призывные. Вот. И как дальше Господь поведет? Мы оставили свою квартиру, это здесь в Донецкой области, мы можем там приехать, может быть, раз в год или два раза, сделать уборку на один день, и мы уезжаем, мы не можем там быть. Но Господь так благословил, и миссия нам помогает, мы снимаем квартиру там в Ивангороде, однокомнатную, и там живем, но приходим в основном только ночевать.
2: То есть вы нашли свой труд на Ниве Божьей?
1: Да, это большая радость.
2: Андрей, наверное, я верно скажу, что когда человек попадает в план Божий, и выполняет план Божий, волю Господню, то он ощущает радость от того труда, который Бог ему доверяет, и на котором он чувствует, что Господь его благословляет.
1: Да, слава Богу.
2: Слава Богу.
3: Слава,
2: слава Богу. Ну что, дорогие друзья, наверное, на сегодня достаточно. Скажем до свидания нашим радиослушателям. Андрей.
1: Да, до свидания.
3: До свидания.
1: Пусть Господь Бог благословит. Благословит.
2: До свидания.
0: Дорогие радиослушатели, я, Куриленко Виктор, прощаюсь с вами. Но я всегда стараюсь на память вам что-то подарить. И сегодня не исключение. Сегодня песня. Слова и музыка Андрея Шманина, и он же поет для вас.

Сижу перед собой, и даже ночью учит внутренность моя: молись, молись, сын мой, храни меня, Господь. О Боже, уповаю только на Тебя. Ты часть наследия, Ты держишь жребий мой, укажешь жизни путь, я Твой.

Дорогие друзья, радиослушатели, наша передача подходит к концу. И мы сердечно благодарим вас за ваше участие, за то, что вы слушали нас. Я думаю, вас заинтересовало это интервью. И довольно-таки интересные люди, с которыми нас Виктор Куриленко познакомил сегодня и вот на протяжении двух последних передач. И я бы хотел призвать вас к тому, чтобы вы также могли познакомиться с Господом, как познакомились наши друзья, о которых вы сегодня слышали. Если вы не знаете Господа, то придите сейчас к Нему. Он хочет вас спасти, Он хочет дать вам жизнь вечную. И верю, когда вы найдете Господа, когда вы познакомитесь с Ним, ваше сердце наполнится радостью спасения, и вы, конечно же, напишете нам письмо. Мы будем очень рады получить от вас весточку или просто рассказ о том, как Господь нашел вас и как Он вас использует в теперешней, в нынешней новой жизни. Пусть в этом вас Господь благословит. И в конце нашей передачи вы услышите адрес, куда нам написать письмо. Пожалуйста, пишите. Пишите о всем, о чем вы хотите. Пусть Господь в этом вас благословит. Вел передачу Сергей Мараро.

Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Вы слушали «Радиоцерковь христиан». Следующий выпуск вы можете услышать через неделю в это же время на этой же волне. Мы ждем ваших писем. Пишите, о чем вы хотите услышать в наших передачах. Просто пишите о том, что у вас на душе. Наш адрес: PO Box 418-478, Сакраменто, Калифорния 95841. Передача составлена в студии Ассоциации христианского вещания города Сакраменто. Подготовил ее Валентин Бурлака. Всего вам доброго, друзья! До новых встреч в эфире!

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения. Одно из самых странных растений. Одни из самых распространенных в мире растений, употребляемых в пищу, растут при холодном голубом свете, пронизывающем трехметровую толщу антарктического льда. Эти растения, называемые диатомовыми водорослями, растут на ледяных кристаллах при температуре ниже нуля. Стенки их клеток состоят не из целлюлозы, как у остальных растений, а из кремнезема, того же вещества, из которого состоит песок. Как и другим растениям, диатомовым водорослям свойственен фотосинтез. Однако они осуществляют его при освещении, составляющем всего 1% от скудного света поверхности арктической пустыни. А долгими полярными ночами они вообще не получают света. Диатомовые водоросли находятся в основании длинной пищевой цепи, которая включает в себя множество существ, в том числе и людей. Диатомовыми водорослями питается зоопланктон, мельчайшие животные, который, в свою очередь, служит пищей для мелких ракообразных, например, криля, а этих ракообразных поедают киты, да и люди. Без диатомовых водорослей эта пищевая цепь разорвалась бы. Разнообразие и красота этих созданий сами по себе уже свидетельствуют о всеобщей гармоничности и упорядоченности творения. Однако сложнейшие взаимоотношения между живыми существами, такие как пищевые цепи, служат весомым подтверждением разумного замысла, пронизывающего все живое. Книга природы дарит нам примеры деятельности Создателя, о которой мы узнаем из его слова – Библии. Передачу вел Николай Ховиков. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Сегодня вы слушаете программу «Капля росы», программу, посвященную изучению Евангелия. Сегодня мы продолжаем изучение послания апостола Иакова. Прочтем в первой главе стих 20. «Ибо гнев человека не творит правды Божией». Так говорит этот стих. Мир, в котором мы живем сегодня, полон трагических последствий человеческого гнева. В каждом человеке живет плотская природа, которая таит в себе тенденцию несогласия, что обычно вызывает гнев. Когда гнев или зло входит в свою силу, никто не может предугадать, каковы будут его последствия. Убийства, разбитые семейные жизни и даже заболевания – все это плоды гнева. Слово Божие учит нас, что гнев никогда не приносит положительных результатов, тем более не творит правды Божией, особенно если этот гнев побуждается злом. Слова, высказанные в гневе, нельзя возвратить. Дела, сделанные во гневе, зачастую нельзя исправить. Греховные мысли поражают наше мышление, но когда наше мышление захвачено гневом и захватывает язык, тогда результаты бывают еще ужаснее. Только сила Божия, Дух Святой, может контролировать человека, его мысли, его поступки.

исцелились. Все мы блуждали, как овцы. Каждый совратился на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден он был на заклание, и как агнец перед стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Когда мы представим, что Бог в образе человека приходил в этот мир, и что Он понес невыразимое осуждение и глумление о грешников вплоть до смерти на кресте, мучительной смерти, без единого слова жалобы, мы видим свое ничтожество, видим свое несовершенство. Христос в смирении и кротости заплатил за грехи всего мира. Каждый раз, когда нас начинают обуревать гнев, нам надо вспомнить Христа, вспомнить Спасителя, как пример кротости, как пример смирения. Совсем не трудно для христианина, который примирился с Богом через покаяние, контролировать свои поступки и свой гнев. Каждый раз, когда как будто возникают причины для гнева, когда кто-то причинил вам переживания, вспомните, что говорит Писание верующим. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Первое послание к Коринфянам, 3 глава, стих 16. «Тот, кто причиняет страдания христианину, детям Божьим, тот причиняет страдания Христу. Мы не должны отвечать гневом на гнев, злом за зло. Почему? Потому что это оскорбит Духа Святого. А во-вторых, потому что Бог всегда защищает детей своих. Мы не должны защищать свою веру и свои права, выходя из себя». Правду можно сказать спокойным, но твердым голосом, а остальное сделает Бог. Бог имеет для нас достаточно силы и терпения побеждать несправедливость спокойно, не гневаясь ни на брата, ни на посторонних. Дорогой друг, радиослушатель, контролирует ли Бог ваш темперамент? Если нет, вам нужно одно, вам нужен Христос. Не пройдите вы мимо Него, доверьтесь Ему. Слушайте нас завтра в это же самое время. До свидания, дорогие друзья.

0: На волнах радио «На пути» в течение этого часа мы будем передавать проповедь пастора Тима Келлера.
1: Откровение, 21 глава, с 21 стиха, по 22 главу, стих 5. «А 12 ворот — 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города — чистое золото, как прозрачное стекло. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божья осветила его, и светильник его Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народов. И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему. И узрят лице его, и имя его будет на челах их. И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков». Это Слово Божье. Итак, когда бы я ни затрагивал тему небес, я чувствую себя действительно очень смиренным. И вот почему. Я понимаю, верите ли вы в это, не верите ли, вы все равно верите. Кто-то из вас говорит, что верит в небеса. Кто-то говорит, что не верит. Но я убежден, что вы все верите в небеса. Клайв Льюис говорит, что небеса — это отдаленная музыка, с воспоминанием, о которой мы рождаемся. Я верю, что когда небеса описаны верно или хотя бы с определенной степенью удовлетворенности, если описать небеса с определенной живостью и определенной точностью в согласии с Библией, то это задевает что-то внутри вас. Даже если вам не хочется этого, это все же затрагивает что-то в вас. Мы знаем это. Мы знаем об этом. И это одна из причин, почему я трепещу каждый раз, подходя к этой теме. И все же самое важное, что нам надо осознать, или даже сказать, легче всего упустить и важнее всего осознать, следующее. Когда бы вы ни читали любой фрагмент из книги Откровения, помните, что Откровение было написано с конкретной целью, для конкретной группы людей, у которых была конкретная нужда. Когда вы читаете Откровение, вся эта книга о небесах и о кончине века, и обо всех этих великих вселенских вещах. И мы забываем. Забываем, зачем она была написана. Мы просто молча предполагаем, что книга Откровения была написана каким-то парнем, который решил, «Эй, давайте-ка я напишу книгу о небесах и кончине века». Но Иоанн не для этого ее написал. Если бы мы вернулись назад к истокам, и мы бы изучили этот вопрос, подумали об этом, уделили бы этому время, мы бы увидели следующее. Откровение было написано людям, столкнувшимся или готовящимся столкнуться, или уже переживающим, но готовящимся столкнуться с еще большим, к сильнейшему бедствию, к сильнейшей боли, к сильнейшему страданию. Когда я учился в семинарии, там было несколько преподавателей, которые говорили, что все богословие Нового Завета — они называли его богословием задачи. Они говорили, в Библии нет такого богословия, в Новом Завете ничего не написано, просто чтобы что-то написать. Просто чтобы можно было сказать, пойдем домой и напишем экзамен по этому предмету. И каждая истина, которая написана, дана для выполнения задания. И причина, по которой Иоанн дает нам эту невероятную картину последнего времени, будущего мира, небес, заключается в том, что он хочет подготовить читателей к тому, чтобы они жили определенным образом сейчас. Другими словами, доктрина о небесах приносит огромную пользу для земной жизни. Я понимаю, что это противоречит житейской мудрости. Например, Джон Леннон. Джон Леннон написал песню «Imagine». И одна из вещей, которую он призывает нас представить, это «Что небес нет», помните? Почему он решил, что это хорошая идея? Представьте, что над нами нет небес. Представьте, что небес нет. Зачем? Почему, например, Карл Маркс считал, что небеса — это плохая идея? Когда Карл Маркс говорил о том, что религия — это опиум для народа, сомневаюсь, что он думал о каждой стороне религии. Вряд ли он думал о словах «возлюби ближнего твоего». Вероятно, эту мысль он счел бы хорошей. Не думаю, что он возражал бы против слов «носите бремена друг друга». Но говоря, что религия — опиум для народа, он имел в виду, что если вы верите в будущий мир, верите в жизнь после смерти, тогда богатые смогут уходить от последствий. И, кстати, он был прав. Богатые действительно злоупотребляли этой идеей, потому что богачи, правящий класс, могли сказать: «О, вы угнетены! Вы растоптаны по земле и упали лицом в прах, но если вы проживете праведную жизнь здесь, у вас будет прекрасная жизнь в будущем мире. Поэтому не слишком огорчайтесь из-за несправедливости здесь». Не так давно я видел телепередачу. Это была передача про защиту окружающей среды. Она была о важности сохранения нашей планеты. И одной из вещей, которые огорчали рассказчика, была идея небес. Он сказал: «Знаете что? Небеса — одна из причин, по которым мы неправильно используем нашу планету. Пока мы не осознаем, что это наш единственный мир, мы не будем о нем заботиться». В определенном смысле Карл Маркс говорил то же самое. «Пока мы не поймем, что это единственный мир, который у нас есть, мы не будем бороться с несправедливостью и сокрушенностью». И в каком-то смысле тоже говорил и Джон Леннон. «Пока мы не поймем, что сегодня, давайте жить сегодняшним днем. Вообразите, что над нами нет небес. Представьте, что люди живут сегодняшним днем. Если мы живем сегодняшним днем, если сегодня это все, что у нас есть, тогда мы будем жить хорошо. Тогда мы будем заботиться друг о друге, понимаете? Тогда мы сделаем это хорошим местом, хорошей планетой, хорошим миром, хорошим сегодня». Но Библия говорит «нет». Понимаете, все это разные версии уничижительных высказываний о христианстве. И особенно об определенных видах христиан. Уничижительно о них говорят таким образом. Они так много думают о небесах, что не приносят добра на земле. То есть, что раздумья о небесах не приносят добра на земле. Но Библия возражает. Если все верно понимать, то те, кто больше всего смотрит на небеса, больше всего принесут добра на земле. Потому что, когда Библия рассказывает нам о небесах, она говорит при этом: «Именно из-за того, что есть небеса, если небеса истина, если вы правильно понимаете небеса, если вы очень сфокусированы на небесах, если вы правильно, должным образом мыслите о небесах, вы будете жить в этом мире так, что будете приносить очень много добра». Давайте зададим себе вопрос. Как небеса помогают нам прожить жизнь необыкновенного, замечательного, чудесного качества прямо здесь? Позвольте мне предложить три пути, которые, на мой взгляд, предлагает Писание. Так как это конец Библии, каждая фраза очень насыщена. Каждая фраза может отослать вас ко всему остальному Писанию. Если бы это была лекция по истории Божьей работы в мире, по истории спасения, если бы это была лекция, то можно было бы очень много всего сказать, очень много всего. Нам пришлось бы говорить очень долго. Но подумаем вот о чем. По какой причине эта книга была дана людям, которые страдают, у которых очень много неприятностей, которым предстоит столкнуться с разными проявлениями давления и несправедливости? Почему откровение было дано людям? Как доктрина о небесах учит нас жить здесь и сейчас? Вот три способа. Во-первых, небеса дают нам причину, чтобы жить хорошей жизнью, в которой проявляется сила и характер. Во-первых, она дает нам причину — творить добро на земле. Во-вторых, они дают нам силу — творить добро на земле. И последнее. Небеса дают нам цели, которые выше, чем любое добро на земле. Первое. Во-первых, небеса дают нам причину, а причина такова. Небеса приходят к нам. Если вы заметили, в стихе первом говорится: «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов». Исцеление. Это будет даже легче понять, если вернуться к началу 21 главы, где мы читаем в первых нескольких стихах. «И увидел я новое небо и новую землю. Увидел святой город Иерусалим, новый, сходящее от Бога с небес. И есть взгляд на небеса, который утверждает, что небеса — это альтернатива этой жизни. Но библейский взгляд на небеса говорит, что небеса — это исцеление этого мира, потому что в конце времен мы видим, что небеса спускаются вниз. Что же такое небеса? Небеса — это окружение, климат Божьей славы. Небеса происходят от Бога. Это атмосфера славы Бога, которая исцеляет все, к чему бы ни прикоснулось. Одна из причин, почему мы видим тут все эти интересные ссылки на дерево жизни и реку, на то, что больше нет проклятия, заключается в том, что 22 глава Откровения повествует нам о книге «Бытие», потому что «Бытие» рассказывает, что когда человечество, когда мы решили быть сами себе господами, все разрушилось. И на нас пало проклятие. В 3 главе книги «Бытие» мы отчуждены от Бога, отрезаны от Него. И, как следствие, мы психологически разрушены. Мы не знаем, кто мы. А также мы социально разрушены. Пол против пола, класс против класса, раса против расы. И, кроме того, физически разрушены. Теперь мы подвержены увяданию и смерти. Это проклятие. А небеса — это слава Божья. Это среда Его славы. Это не просто какое-то место. Это исцеляющая сила, исходящая от Бога, которая ожидает нас. И в конце концов она сходит к нам, видите? И создает новое небо и новую землю, потому что старые порядки ушли. Небеса — это не альтернатива этому миру. Это восстановление этого мира. И поэтому мы видим так много ссылок на исцеление. Дерево жизни — это из Эдемского сада. И река тоже из Эдемского сада. И конец проклятия. Поэтому, когда небеса понимают верным образом, мы не скажем, «Ну вот, этот мир не так уж и важен». Но вместо этого нам дается причина, и в каком-то смысле нам дается причина и мотивация смотреть на страдания и трудности этой жизни и воспринимать их очень-очень серьезно. Один пример, который кажется для меня очень интригующим. Я читал книгу под названием «Рассвет христианства», написанную Родни Старксом, социологом и в каком-то смысле историком. И он задает вопрос, почему христианство достигло успеха в Римской империи? Почему конкретно, говорит он, и для меня это так интересно, почему, в частности, за столетний период христианство возросло с 6-8% населения империи до почти 50%? Почему оно так распространилось? И он говорит, одна из причин, конечно, эта книга очень интригующая и полезна, она перечисляет множество разных причин. Одна из причин, которую называет автор, я знал о ней и до того, как прочел книгу, но совсем немного. Он акцентирует на ней внимание и тем самым помогает многое понять. В первые пару веков после Христа по Римской империи прошли две большие эпидемии. Первая прошла в 165 году и продолжалась около 15 лет. Вторая началась в 251 году от Рождества Христова и длилась около 15 лет. Мы не знаем точно, что это были за болезни. Историки читали разные источники, описания. Кто-то из них говорит, что первая была оспа, а вторая — корь, или что-то подобное. Но вот что мы знаем точно. Они были абсолютно опустошительные, особенно в городах. Они были настолько опустошительные, что во время пика второй эпидемии 5000 человек в день. 35 тысяч человек в неделю умирали в Риме. И это в те времена, когда население Рима не могло быть больше миллиона человек. Задумайтесь об этом. 35 тысяч человек в неделю. В обоих случаях 25-30% всего населения Римской империи были стерты с лица земли во время этих эпидемий. Греки, римляне, большинство язычников, вообще люди в те времена не имели представления, как лечить эти болезни, а также об их источнике. Но они знали одно. Эти болезни распространяются посредством контакта. Они знали, что человек заражается после контакта с больным. В результате богатые и, заметьте, врачи покинули города. Они уехали из городов. И мы знаем очень много случаев, когда семьи видели, что член их семьи очень серьезно заболел. Они бросали этого члена семьи. Они бросали друг друга, бросали больных просто толпами, бросали города толпами, но не христиане. А вот что сделали христиане. Они остались в городах. И они не только заботились о своих собственных больных, но у них были активно действующие службы по уходу за больными. Они выходили и приносили к себе больных и заботились о самых разных больных язычниках. Вследствие этого очень многие из них умерли. У нас сохранились записи об этом. В чем причина этого различия? Различия довольно очевидные, не так ли? В мировоззрении язычников было два момента, сильно отличающих его от христианского мировоззрения. Во-первых, у язычников не было никакой уверенности в том, есть ли жизнь после смерти, и если есть, будет ли там что-то хорошее. У них не было никакой уверенности в спасении. А христиане знали, что этот мир, каким бы прекрасным он ни был, это лишь предисловие к чему-то. Они знали, что смерть может только лишь привести их к славе. С другой стороны, язычники также считали эту жизнь чем-то грязным и выгорающим. А христиане имели понимание, что эта жизнь — это то, куда пришел Господь. Господь воплотился в Иисусе Христе. Эту жизнь нужно восстановить, исправить. Как следствие, взгляд христиан на жизнь побуждал их оставаться там. Эта история очень захватывает. Родни Старкс, который пишет очень объективно, сказал что-то, что просто потрясло меня, когда я это прочел. Он рассказывает об одном из врачей, о человеке по имени Гаэлон, который задокументировал события первой эпидемии, и у нас сохранилось много его записей. Но Гаэлон уехал из города, он не лечил людей, потому что он знал, что если будет лечить кого-то, то умрет. И Родни Старкс говорит, если Гаэлон не верил в жизнь после смерти, в то время как христиане были уверены, что эта жизнь — это только прелюдия, то для Гаэлона, чтобы остаться и лечить зараженных, потребовалось бы намного больше отваги, чем требовалось для этого христианам. Для Гаэлона требовалось намного больше храбрости, чем христианам, чтобы остаться в Риме и лечить зараженных. И вот что говорит историк. И он пишет объективно. Он не говорит, «О, христиане были смелее». Нет, говорит он, «Для язычников было рационально сбежать, для христиан было рационально остаться». Если бы кто-то хотел сказать, что одно лучше, другое хуже, если мы хотим понять добродетель, нужно рассмотреть взгляд на мир, учение. У христиан было Евангелие, а Евангелие обращалось к самым обычным людям и давало им причину, чтобы остаться верными. Вот в чем заключается большая ирония. Этот человек, Родни Старкс, старается донести до нас следующее, и мы в этом достаточно уверены. Во время эпидемии, если бы о людях просто заботились, просто ухаживали за ними, просто кормили бы, давали бы им еду и питье, просто содержали бы их в тепле, если бы просто заботились о них, то 50% из заболевших, вероятно, выздоровели бы. А когда кого-то бросали, то, конечно, уровень смертности был намного больше. И поэтому, так как христиане не бросали друг друга, так как они не боялись, так как они верили в славу, поэтому уровень смертности у христиан почти наверняка составлял только 1/3 от уровня смертности язычников. Итак, за время этих двух 15-летних периодов уровень роста христиан был в 3 или даже в 4 раза больше, чем язычников рядом с ними. Но более того, тысячи. И тысячи, и тысячи язычников были благодарны христианству, христианам за спасение их жизни. Я использую слово «язычники» не в уничижительном смысле. Это то, кем они были. Таково было их мировоззрение. И в результате, насколько мы можем судить, произошел этот огромный скачок в росте христианства, биологически и через обращение язычников. По иронии, самым абсолютно рациональным действием, которое только могли совершить христиане, стало самое нерациональное действие. Они остались на месте. Не думайте, что они рисковали жизнями, говоря, «О, если мы рискнем своими жизнями, наш естественный рост составит 300%. Мы вырастем в 3 раза». А также многие люди увидят, что в Евангелии и в нашем понимании небес и славы есть что-то, что помогает нам выстоять, и тогда они обратятся, и вся Римская империя обратится. Конечно же, нет. Они сделали это, потому что это было верно, а не потому, что это было рационально. Как сказал Клайв Льюис, «Если ваша цель — небеса, то вместе с ней вы получите и землю. Но если ваша цель — земля, вы не получите ничего». Они взирали на славу. Они делали это ради славы, а не ради успеха. И в результате, хотя многие из них умерли и очень многие отдали свои жизни, успех был огромный. Очень-очень интересно. Небеса помогли им принести невероятно большую пользу в земном мире. Знание о небесах сделало их целителями. Знание о небесах сделали их героями. Это во-первых. Во-вторых, первое, что мы видим здесь, это то, что небеса дают нам причину. они дают нам причину, чтобы приносить огромную пользу на земле. Огромную пользу. И пока я не перешел дальше, позвольте мне кое-что сказать. Когда Джон Леннон говорит, «Вообразите, что небес нет. Представьте, что люди живут для сегодняшнего дня». Хорошо, Джон, давай так и сделаем. Если сегодня это все, что у меня есть, если эта земля — это все, что у меня есть, то зачем мне отдавать все, что у меня есть, и жертвовать этим ради кого-то еще? Зачем мне это делать? Если вы не верите в небеса, если кроме этого мира ничего нет, вы можете быть прекрасным, благородным человеком. Вы можете быть очень жертвенным. Вы можете отдать свою жизнь так же, как сделали те христиане. Но это противоречило бы вашим убеждениям. Вы понимаете? Абсолютно против ваших убеждений. Подумайте об этом. Почему я должен так поступать? Неужели правда, что если сегодня это все, что у меня есть, это побудит меня жертвовать ради других? Нет, это не так. Это совсем не так. Джон Леннон сказал, давайте попробуем. Но это уже пробовали. Это пробовали в масштабе целой империи. Это было проверено на целом обществе. Сделало ли это людей добрее друг к другу? Почитайте. Почитайте о том, какая это была культура. Почитайте о греко-римской культуре. Итак, второе. Второе заключается в том, что нам дана сила. Не только причина хорошо жить на земле, но и сила. Люди, которым была написана книга Откровения, не переживали эпидемию. По крайней мере, мы точно этого не знаем. Но они точно столкнулись с гонениями. Они испытали невероятное количество боли, невероятные преследования. Итак, что мы видим в этом тексте? Думаю, одна из целей этого текста — побудить нас вообразить небеса. В 21 стихе написано, «Улица города — чистое золото, как прозрачное стекло». В 1720-х годах Джонатан Эдвардс написал и рассказал целую проповедь по этому стиху, и особенно по слову «как». Вот это человек. Он смог об этом сказать целую проповедь. И вот почему. Он говорил о том, что если посмотреть внимательно, мы увидим, что все, что Библия говорит нам о небесах, всегда характеризируется термином «как», «подобно». Это подобно царству. Это как чистое золото. Он даже подчеркивает тот факт, что это золото, которое прозрачно. Чистое золото. Другими словами, там нет чистого золота. Небеса подобны этим вещам. И с одной стороны, вот что это значит. Библия просит нас представить, чему подобны небеса. Они подобны тому, подобны этому. Давайте вообразите, представьте, пожалуйста, подумайте об этом. Но также слово «как» означает вот что. Когда вы представили себе как чудесные небеса, как невероятные небеса, поймите, что небеса бесконечно выше всего, что вы вообразили. Итак, зачем вам это делать? Библия говорит «вообразите». Не то, что сказал Джон Леннон, «вообразите, что небес нет». Библия призывает нас и даже требует от нас при помощи всех этих метафор. Она говорит, «небеса подобны золоту». Она говорит, «небеса подобны царству». Она говорит, «небеса подобны пиру». Она говорит, «небеса подобны свадьбе». Она говорит, «небеса подобны потоку удовольствия». Она говорит, «небеса подобны тому, когда смотришь лицом к лицу». Что она делает? А потом Библия говорит, что небеса не похожи на все это. Для чего она это делает? С одной стороны, она говорит, «представьте небеса, оживите воображение, опишите, обдумайте». Но с другой стороны, Библия говорит, «И тогда осознаете, что небеса бесконечно выше всего, что вы могли бы представить». Зачем? Вот зачем. Павел говорит в послании Римлянам 8:18, «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Как Павел переживал те обстоятельства, с которыми сталкивался? Точно так же, как книга Откровения призывает своих читателей. Павел говорит, «Я подумал, и я сравнил». Как вы думаете, что такое беспокойство? В беспокойстве вы представляете, оживляете в воображении, описываете. Что такое страх? Вы представляете, оживляете в воображении, описываете, выдумываете. Воображаете, то есть в уме рисуете картины того, что может произойти. Павел говорит, «Если вы хотите проживать жизнь без страха, проживать жизнь в успокоении, проживать жизнь в мире, я призываю вас делать то же самое со славой». «Я так поступил», — говорит он. С одной стороны, это совсем не чепуха. Если вы боитесь, если вы поглощены страданием, говорит Павел, это потому, что вы не думаете, не размышляете. Вы не думаете о прозрачном стекле, не подумали о лице, не подумали обо всех этих вещах. Но с другой стороны, что интересно, с другой стороны, это совсем не бессмыслица. Это очень напоминает мне моих друзей-инженеров. Инженеры говорят: «Никакой чепухи, просто расскажи мне, как есть». Понимаете, христианство — это не какой-то дух, который надо уловить. Что есть христианство? Христианство говорит: «Возьмите истину и размышляйте о ней, пока эта истина не ошеломит вас». В этом нет никакого секрета. Думайте, размышляйте, поймите, задумайтесь об этом. Если это правда, а это так и есть, то чего я боюсь? Если это правда, почему я беспокоюсь? Подумайте об этом. Здесь нет никакой бессмыслицы. Инженерам такое нравится. Но с другой стороны, моим друзьям, художникам, это тоже нравится. И вот почему. Потому что с другой стороны, Библия призывает нас к внутренней поэзии. Библия говорит: «Вы никогда не сможете справиться со страданиями, беспокойством и жизненными трудностями, если не научитесь описывать, думать, представлять, создавать образы в своем разуме, образы вечности, истины, этой красоты, сияния, этой славы. И пока вы не начнете это делать, вы не сможете проживать жизнь. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении. Вам нужно сравнивать. Вам нужно позволить своему воображению разгуляться, представляя небеса намного больше, чем когда-либо, когда вы воображали какие-то земные вещи. Вы должны воображать. Это духовная дисциплина». Один из моих любимых отрывков из книги «Властелин колец» звучит так. Это отрывок, где Сэм, который, вероятно, является тем персонажем, с которым большинство людей могут себя ассоциировать. Отрывок, где Сэм говорит следующее. Знаете, он в ужасном состоянии, ужасно себя чувствует. Все кажется темным, рисуется в черных красках. Все кажется кошмарным. И он говорит: «Меж краев туч, над темной башней, высоко в горах, Сэм увидел мерцающую звезду. Ее красота потрясла его сердце, и к нему вернулась надежда. Ибо как луч ясный и холодный, его пронзила мысль, что в конце концов тень, с большой буквы, была лишь маленькой и приходящей вещью. И бесконечно выше нее, вне ее досягаемости, был свет и возвышенная красота». Песня, которую он пел, находясь в башне, выражала протест, а не надежду. Потому что, когда он протестовал, он думал о себе. Теперь же на одно мгновение собственная его судьба перестала его беспокоить. Отбросив все страхи, он погрузился в глубокий безмятежный сон. Итак, мысль пронзила его, ясная и холодная, как луч, что есть свет и возвышенная красота, бесконечно недосягаемая для этой тьмы, что тьма приходящая. Что происходит? Он разве не знал этого раньше? Конечно же, он знал это. Но его воображение было захвачено этим лучом, ясным и холодным. Разве вы не знаете о славе? Ну да, типа того, но это все... Что? Ну это всего лишь информация. Это какая-то билиберда, знаете ли. Это ведь просто какие-то строчки. Вы должны описать ее, представить, вы должны думать о ней, размышлять, пока ее красота не поразит ваше сердце. И если с вами этого не случилось, вы никогда не сможете жить христианской жизнью и благословлять. Вы не сможете прожить великую жизнь, как Павел. Вы не сможете прожить, пока ее красота не поразит ваше сердце. Я призываю всех вас это сделать. Я призываю вас сказать: «Господь, порази мое воображение этими истинами, помоги мне увидеть славу этих вещей». Видите, с одной стороны, здесь совсем нет никакой чепухи. Я расцениваю, я думаю, я осознаю, я считаю. Но с другой стороны, это так поэтично. Вам нужно взывать к внутренней поэзии, к внутреннему творчеству, хотя бы в своем сердце. Так как небеса дают вам способность пережить абсолютно что угодно. Вы можете преодолеть все, что только вы можете вообразить, любую тьму и сложность. Если вы готовы принять то, что Библия нам дала, нечто настолько невероятное, и сказать: «Вы только посмотрите, посмотрите». Знаете, Джонатан Эдвардс написал множество различных заметок в своих записных книжках, и многие страницы посвящены небесам. Я поместил пару из них на ваши буклеты, чтобы дать вам некоторые представления. Что же он делал? Он проводил много времени, размышляя о небесах. Регулярно. Не все время, но регулярно. Что же он делал? Он обдумывал славу, которая откроется. А если вы это делаете, то страдание становится даже бессмысленно сравнивать с этим. Это как укусы блохи, укусы комара. И, наконец, третье. Небеса не только прежде всего ведут нас к великой жизни, потому что дают нам причину, чтобы жить хорошо. Во-вторых, небеса не только дают силу жить хорошо, но, в-третьих, небеса в действительности снимают с нас давление, как я сказал вначале. Они дают вам цели, стоящие выше этой земли, чтобы действительно наслаждаться землей. И вот что я имею в виду, говоря то, что небеса снимают с нас давление. Давайте вернемся к метафорам. Здесь говорится, здесь есть свет, превосходнее света любого светильника. Здесь есть лицо, превосходнее лица любого возлюбленного. Здесь есть музыка, превосходнее любой другой музыки. Здесь есть имя, превосходнее любого другого имени. И вот что это значит. Небеса убирают с нас давление. Если вы посмотрите на своего супруга, на своих детей, свою работу, свое занятие, и если вы будете настаивать, что это то, что дает вам полное удовлетворение, то вы возложите на них невероятное давление. Есть множество мостов, на которых вы увидите знак. Не больше такого-то количества тонн, да? Позвольте сказать вам, что супруг, возлюбленный, ребенок, карьера, политический принцип, что угодно, с чем вы связали свою жизнь, это мосты. И нельзя нагружать их до такой степени, чтобы они треснули. И уж точно совсем никак нельзя делать, нельзя возлагать на них вес своей души, свои высочайшие надежды. У всех из нас есть очень-очень глубокие надежды. Очень-очень глубокие желания. Вы не осознаете размеры своей души, пока не поймете, сколько вам в действительности нужно любви. У вас может быть идеальный супруг, но вы по-прежнему будете жаждать любви. У вас может быть идеальная карьера. Сколько людей оказывались в такой ситуации, где получали намного больше, чем просили, к чему стремились, а потом попадали на кушетку к психиатру? Почему? Потому что они думали, что это должно принести им счастье. Вы не можете представить, как бесконечно велика ваша душа, пока не получите лучшее, что может предложить мир, и не обнаружите. «Я хочу еще. Я хочу еще. Мне нужно еще». Если вы не воображаете небеса, если небеса не являются для вас реальностью, вы будете оказывать давление на эти вещи, и вы не сможете наслаждаться ими. Вы совсем не сможете наслаждаться ими. Ни в малейшей степени, нисколько. Потому что вы всегда будете смотреть на них и думать, «Ты не восполняешь мои нужды, не удовлетворяешь мои потребности». Что если бы вы знали? Что если бы вы знали, что есть что-то еще? Самая лучшая аналогия, которую я знаю, с парками. Парки в Нью-Йорке, ах, они великолепны. Но когда вы встречаете людей, которые живут в парках, вот в чем ирония. Вы заметили? Есть люди, которые живут в парках, потому что у них нет другого дома. Я ничего не говорю о политике решения проблемы бездомных, но скажу следующее. То, что привлекает вас в парках, это красота парка. Но тот, кто живет в парке, а не посещает его, разрушает ту красоту, которая первоначально привлекла вас. Парк не может вынести груз или бремя всей вашей жизни. Это не то место, где можно готовить. Это не то место, где можно добывать еду. Это не место, где можно ходить в туалет. Это не то место, где можно спать. Когда люди начинают это делать, то самое, что привлекло их туда, разрушается. Мы должны смотреть на свои карьеры, своих детей, своих родителей, своих любимых, свои браки. На все это мы должны смотреть и говорить себе, «Это парки. Они не могут выдержать груз всей моей жизни». И когда вы сделаете так, вы впервые начнете наслаждаться ими. Вы можете наслаждаться парком, когда говорите, «Этот парк не является моим домом». Тогда я могу пойти туда и наслаждаться им. В качестве дома он разрушится. Как место для посещения он прекрасен. Итак, когда вы говорите, «Я не забуду свою истинную страну», «Моя карьера», «Моя семья» — эти вещи лишь напоминают мне о том, откуда на самом деле мое сердце, об истинном доме моего сердца. Тогда вы сможете на самом деле наслаждаться своей жизнью, вместо того, чтобы всегда искать в ней недостатки. Если вы всегда критикуете, всегда что-то не так с вашим супругом, всегда что-то не так с вашей работой, всегда что-то не так с людьми вокруг вас, всегда что-то не так с вашей жизнью, всегда, вы всегда ворчите, всегда жалуетесь, всегда недовольны, то это ваша вина. Почему? Потому что вы создаете слишком большое давление для этих вещей. Поймите, сказав, что есть другое место, намного лучше этого, вы, наконец, можете наслаждаться жизнью. Итак, это и есть третье. Небеса дают вам причину, чтобы вы могли жертвовать чем-то здесь на земле, понимаете? Чтобы жить жертвенной жизнью. Небеса дают вам силу, чтобы пережить худшее здесь на земле. И небеса дают вам высшую цель, которая дает вам возможность, наконец, наслаждаться земными вещами. Как же обрести такие небеса? Вы заметили две вещи во всем этом тексте. Во-первых, здесь нигде Иисус не упоминается иначе, чем кто? Агнец. Его всегда называют Агнец. Но почему? Разве это не в прошлом? Он пришел как Агнец, то есть он пришел, чтобы умереть. Но почему он по-прежнему Агнец? Потому что даже на небесах, то, что позволяет вам наслаждаться небесами, это Евангелие. Когда вы верите, что спасаетесь делами, вы всегда будете использовать Бога, чтобы получить что-то. Вы стараетесь слушаться Бога, чтобы получить благословение. Но когда вас поражает Евангелие, вы осознаете, что вы спасены только благодатью, а не своими делами, и что вы получили все в Иисусе Христе, потому что Он заменил вас собой. Он был Агнцем. Агнец должен был умереть, чтобы вы жили. Помните Исход? Помните Пасху? Бог сказал, «Ангел смерти, ангел правосудия идет. Если Агнец останется жив, вы умрете. Если Агнец умрет, вы будете жить. Иисус — наша заместительная жертва. В Нем мы получаем все. И если это правда, тогда мы не используем Бога, чтобы приобрести вещи. Мы используем вещи, чтобы приобрести Бога. А самое важное, что мы должны знать о небесах, вот что. Там нет ничего, кроме Бога. Венцы, река, плоды. Все это прообразы. Там есть только Бог. Евангелие изменяет мое сердце, так что я делаю что-то не для того, чтобы Бог сделал что-то для меня. Причина, по которой я делаю добрые дела, просто от радости от того, кто Он, чтобы сказать спасибо. Некоторые люди всегда мне говорили, «Я думаю, что это так узколобо, что ты веришь, что единственные люди, которые попадут на небеса, это люди, которые верят в Евангелие. Разве вы не понимаете? Единственные, кто захочет на небеса, это те люди, которые верят в Евангелие. Потому что, понимаете?» Лишь Евангелие побуждает вас желать, любить, радоваться в Господе просто от того, каков Он. Я слушаюсь Его из-за того, кто Он. Я слушаюсь Его из-за того, что Он сделал для меня. Я слушаюсь Его из-за того, как Он прекрасен. На небесах нет ничего, кроме Бога. И только люди, которые желают лишь Его, только люди, которые желают лишь Его красоты, захотят там быть. Но если вы отправитесь туда и найдете Его, и будете наслаждаться им, вы обретете все остальное, что хотите, все остальное, в чем нуждаетесь. Понимаете, небеса — это самое важное, что только может быть, что вы должны привнести в свою жизнь, если вы собираетесь прожить невероятно хорошую жизнь здесь. Но только через Агнца эти небеса могут стать реальностью. Иначе мы просто как язычники. Вы можете ходить в церковь годами, но вы сбежите, когда придет бедствие, потому что вы будете такими же, как Гайлон, такими же, как те врачи, такими же, как все остальные. Небеса — это нечто отдаленное. У вас нет никакой уверенности в небесах, потому что без Христа вы не можете быть уверены. Вы знаете это? Вы живете во свете этого. «Обращайте ваши мысли к небесному», — говорит Павел. «Ваша жизнь — Христос, и когда Он будет явлен миру, тогда и вы будете явлены вместе с Ним в славе». Давайте помолимся. Спасибо, Отец, что Ты дал нам эти слова о небесах. Они смиряют меня, отрезвляют меня из-за славы, которая в них сокрыта. Я молюсь, чтобы хотя бы в малой степени мы сегодня вкусили немного, вдохнули немного, сделали маленький глоточек этой славы. Научи нас теперь, как пить больше этой славы, чтобы мы могли идти по жизни, идти с величием, идти с силой, идти с надеждой, идти жертвенно, идти как Твой Сын, который пришел не чтобы Ему служили, но чтобы послужить, и отдал свою жизнь в искупление многих. Во имя Его мы молимся. Аминь.

0: Сиэтле 3 часа утра.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: В программе передачи этого часа две получасовые программы «Евангелие Христово» и детская передача «Утро жизни».

Я очень рад приветствовать вас, друзья, именем Господа нашего Иисуса Христа. Разрешите предложить вашему вниманию радиовещание Евангелия Христова, которое передается каждую неделю в этот же день и в это же время.

Жатва. Бурые иглы сосен, желтые листья клена. Вновь наступила осень, отдых земли утомленной. Нужен роженице отдых, плод подарила людям. Хлеб, виноград, корнеплоды мы принимаем и любим. Воздух вдыхаем свежий, дождик встречаем хлесткий. Пусть украшают межи крупные капли блестки. Тихое время осень, рано темнеет небо. Что в закрома уносим? Много ль собрали хлеба? Житницы вечной мера наш урожай вбирает. Осень, где плод твой, Вера? Это Господь лишь знает.

Американская традиция Дня Благодарения восходит к временам иммиграции в Америку пилигримов, людей, стремившихся в новый свет уйти от преследований за веру на родину. Возникновение этой традиции относится к 1621 году, когда колонисты отпраздновали первый сбор плодов на новой земле. В 1680 году в Массачусетсе губернатор признал День Благодарения официальным ежегодным праздником и назначил для этого специальный день в ноябре. А в 1812 году по резолюции Конгресса президент Мадисон утвердил официально День Благодарения как праздник для всех штатов. Теперь День Благодарения в четвертый четверг ноября празднует вся Америка. Страна с огромным населением разных национальностей, охотно принявших эту благодарную, благородную традицию. Значение этого дня, праздника, принесение благодарности единому Творцу, несмотря на множество религий, принесение благодарности в сердцах людей за все блага и плоды земли. Такая традиция существовала и существует у многих народов, выражаемая по-разному и в разное время по окончании сбора плодов земли. Еще в Древнем Риме осенью устраивали фестиваль богини Помони, покровительницы фруктовых деревьев. А в России второй Спас, 6 августа по старому стилю, имел подобное же значение. Это был праздник освящения яблок и других фруктов, меда, праздник, завершающий сбор яровых посевов. Несмотря на кажущееся присутствие языческого элемента в праздновании этого дня, все же в основе его остается благодарение. Благодарение – это все, что человек может воздать своему Творцу за все получаемое от него благо жизни. И апостол Павел пишет в послании к Фессалоникийцам: «За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе». Эта воля Божия редко исполняется людьми. В известных случаях человек может и поблагодарит, но не во всех и не за все. Люди полагают, что они знают все лучше Бога, а потому не всегда довольны Его водительством и считают себя вправе не только не благодарить, но даже и ворчать, и роптать. Нет доверия тому, что если мы, будучи злы, умеем даяние доброе давать нашим детям, то Небесный Отец подавно даст нам все, что будет нам на пользу. Нет у нас сынов ни в отношении к Богу, потому и нет доверия. Человек сам слагает и направляет свою жизнь, не считаясь с Богом. А если уже что-либо особенно тяжелое случилось, тогда и к Богу находит дорогу. Но иногда и помощь приходит от Бога, а человек и тогда забывает благодарить, часто ссылаясь на то, что, мол, случай помог. В большинстве же случаев люди уподобляются тем девяти прокаженным, о которых говорится в Евангелии от Луки, 17 главе, которые считали в порядке вещей, что Бог их исцеляет. И только один, десятый прокаженный, вернулся благодарить Бога за исцеление, которое он принял как незаслуженную милость Божию. Но не по праву получил он исцеление, а по благодати. Не является ли и у нас отсутствие благодарности свидетельство, что и мы просим у Бога того или другого не по благодати, а словно Бог обязан нам помогать или давать то или иное, потому и отсутствует благодарность. Писание призывает нас, чтобы мы во всем брали пример с Христа. А Он благодарил Отца за все, начиная с насущного хлеба и плода виноградной лозы до сокровенных тайн спасения. Он благодарил за услышанную молитву, прежде чем она проявилась в действии. Апостолы увещевали непрестанно благодарить Бога во всех обстоятельствах жизни. И это не были только красивые слова, но и настроенность сердца, познавшего Бога. Бог не есть лишь тот, кто проявляется в нашей нужде, но Его действия постоянны. Лишь надо иметь открытые глаза и сердце, чтобы видеть пути Его. Как полезно чтение Псалтири. Бога благословляет там за все, за все Его мироздание, за источники в долинах, за всю природу, насыщающую человек и живот, за солнце и луну, за все Божие создание. Но еще больше человек веры прославляет Бога за дело спасения,
Благодарность была у таких людей естественна, так как они видели Божию благодать. Как подробно об этом видении пишет апостол Иоанн: «Мы слышали, видели своими очами, рассматривали, осязали всю эту чудную благодать в лице Иисуса Христа». Чтобы и нам присоединиться к их благодарности, надо обращаться к Слову Божию, так как многие даже и не знают всю ту благодать, которую Бог нам даровал в Иисусе Христе. Истинная вера проявляется не в том, что мы просим того или другого от Бога. Просят и неверующие люди, даже язычники просят. Но благодарить Бога умеют лишь верующие, которые принимают и исполненную, и неисполненную молитву из рук Божьих. Бог слышит все молитвы, но исполняет те, которые по Его воле и нам на пользу. Нам полезно сравнивать себя не с теми, которые имеют больше нас, но с теми, которые имеют меньше нас. Садясь за стол, благодари Бога и вспоминай о миллионах голодающих в других странах. Вставая утром с постели, вспомни опять о миллионах болящих, привязанных к своей постели, и благодари Бога, что Он даровал тебе силы встать здоровым. Открывая свои уста, вспоминай о миллионах немых. Благодари, что у тебя есть зрение и слух. Ты вышел на работу, вспоминай миллионы безработных и благодари Бога. Благодари Бога, что ты на свободе, вспоминая о миллионах лишенных свободы. Вспоминая все это, нельзя не согласиться с апостолом Павлом: за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Аминь.

Здравствуйте, ребята! Вам шлет привет с неба ваш самый лучший друг. Догадались, кто? Конечно же, Иисус Христос, наш Спаситель. Он сидит на прекрасном престоле, рядом со своим Отцом Богом. Это самый могучий, самый сильный, самый богатый царь. Он просил передать вам, что очень любит вас, и сказал: «Тот, кто меня слушает, тот, кто верует в меня и в Бога Отца, будет жить вечно в небесном царстве». Вы слушаете, ребята, детскую христианскую программу «Утро жизни».

А сейчас, ребята, я расскажу вам о Давиде. Он был самым младшим из 8 сыновей. Если кто-то из вас тоже самый младший в семье, то вы знаете, что не всегда легко быть младшим. Обычно у старших братьев и сестер очень много интересных дел, в которых младшие участвовать не могут. Им всегда говорят: «Ты еще мал». Так же было и с Давидом. Давид не был таким высоким и статным, как его старший брат Елиав, или как его второй брат Аминадав. Он был просто самым младшим. И когда нужно было решать какие-нибудь важные вопросы или участвовать в каких-то важных делах, это делали старшие братья Давида. А Давиду отец говорил: «Тебе еще рано, настанет и твой черед, когда подрастешь».

А пока Давид пас овец. Конечно, кому-то нужно было смотреть за овцами. Давид понимал это. Это была очень ответственная работа. Правда, он был совсем один на этих обширных зеленых лугах, где паслись стада овец. У него было достаточно времени, чтобы помечтать, подумать о своей жизни. Но, несмотря на это, он должен был внимательно наблюдать за овцами, чтобы ни одна из них не потерялась и не заблудилась где-то. Одно Давид знал твердо – Бог заботится о нем. У Бога есть план относительно его жизни. Бог планирует жизнь каждого человека, и вашу тоже, и Бог никогда не ошибается. Если вы будете терпеливо ожидать и доверять Богу, придет ваш день, и Бог исполнит в вашей жизни все хорошее, что Он предназначил для вас. Когда Давиду становилось очень одиноко, он брал свои гусли, это старинный струнный музыкальный инструмент, играл и пел. Это были хвалебные песни Богу, а также песни молитвы, в которых Давид говорил Богу о своих желаниях. Случалось, подкрадывался лев или медведь и уносил из стада беспомощную овечку. Давид знал, что Бог с ним, и поэтому не боялся. Он просил у Бога помощи и пускался в погоню за львом. Он догонял льва и отнимал у него овечку. А если лев набрасывался на него, Давид хватал его за гриву, боролся с ним и побеждал. Он убивал и льва, и медведя. И вот теперь Давид сидел на склоне холма, глядя на лежащий перед ним город Вифлеем. Тихонько, перебирая струны на гуслях, он думал о Божьем плане для своей жизни. Он ждал. Он полагался на Бога.

Царь Саул, встревоженный и печальный, находился у себя во дворце. Это был первый царь израильского народа. Он знал, что царству его пришел конец. Теперь нельзя было узнать в нем когда-то смелого и красивого царя. Когда Бог поставил Саула царем, тогда сошел на Саула Божий дух. Пророк Самуил сказал ему: «Господь выбрал тебя, чтобы ты управлял его народом». Но Саул пренебрег Божьим подарком. Он не был послушен Богу, он поступал так, как сам хотел, а не так, как говорил ему Бог. Поэтому Дух Божий отступил от Саула и стал его мучить злой дух. Верный Божий пророк Самуил, который многие годы был судьей израильского народа, очень печалился о Сауле. Он также переживал о том, кто же теперь будет царем, кто будет управлять народом израильским и вести его тем путем, который укажет Бог. И тогда Бог сказал Самуилу: «Сколько ты будешь печалиться о Сауле, которого я отверг? Наполни рог твой елеем и иди в Вифлеем. Я посылаю тебя к человеку, которого зовут Иессей. Я выбрал нового царя, одного из его сыновей». Самуил сказал Господу: «Как же я пойду? Если Саул узнает об этом, он убьет меня». И это говорил верный Богу Самуил, который всю свою жизнь служил ему с тех пор, как его мать оставила его в доме Божьем, когда он был совсем маленьким мальчиком. Мы все учимся всю жизнь. Нам нужно научиться доверять Богу, полностью верять Ему свою жизнь. Бог сказал: «Возьми с собой теленка и скажи, что ты пришел, чтобы принести жертву Господу, и пригласи Иессея и его сыновей к жертвоприношению. Я скажу тебе, что нужно делать, и покажу того, кого я избрал быть царем». И Самуил пошел в Вифлеем. Когда все собрались, Самуил увидел Елиава, старшего сына Иессея, и подумал: «Наверное, это и есть тот, кого избрал Господь». Но Бог сказал ему: «Это не он. Не смотри, что он высок и красив. Я смотрю не так, как смотрит человек. Человек смотрит на лицо, а я смотрю на сердце». Потом подошел Аминадав, второй сын Иессея, но и его не избрал Господь. Затем подвел Иессей к Самуилу своего третьего сына, Самму, но Бог его не избрал. Один за другим подходили к Самуилу все семь братьев, но Самуил сказал Иессею, их отцу: «Никого из них не избрал Господь. Все ли твои дети здесь?» Иессей ответил, что у него есть еще младший сын, который пасет овец. Тогда Самуил сказал: «Пошли за ним, мы не сядем обедать, пока он не придет сюда». И вот пришел Давид. Он был белокурым, с красивыми глазами и приятным лицом. «Встань, — сказал Господь Самуилу, — помажь его, это тот, кого я избрал». Самуил взял елей и помазал Давида. Тогда Святой Божий Дух сошел на Давида и пребывал на нем.

Если вы посмотрите внимательно, то увидите их. Это две большие армии, готовые к войне. С одной стороны долины, на горе, расположилась израильская армия. Все самые сильные мужчины были здесь. А посреди лагеря стояла роскошная палатка самого царя Саула. На горе с другой стороны расположились филистимляне, враги Божьего народа. И вот звуки труб возвестили о начале сражения. Но ни одна, ни другая сторона не двинулись с места. И вдруг кто-то отделился от армии филистимлян. Один человек вышел вперед. Но можно ли назвать его человеком? Это был великан. Одет он был в чешуйчатую броню, которая защищала его тело. На голове его был медный шлем, на ногах медные наколенники, за плечами медный щит. Копье его было таким тяжелым, что не каждый мог поднять его.

0: Израильтяне, увидев его, замерли. И вот великан стал кричать израильским войскам. Его голос гремел над долиной, подобно грому.
1: «Кто вы такие, что вышли воевать против филистимлян? Выберите у себя человека, который бы мог сразиться со мной. Если он победит, то мы все будем вашими рабами. Если же я убью его, то вы будете нашими рабами. Сегодня я посрамлю полки израильские».

Ответа не последовало. Когда Саул и все израильтяне услышали эти слова, то очень испугались. Великан, рассмеявшись, удалился в свой лагерь. Но на следующий день он опять вышел, чтобы насмехаться над израильским народом. Так продолжалось 40 дней. Не было человека в израильском войске, который бы решился принять его вызов. Не было такого смелого и сильного. Царь Саул пообещал, что того, кто убьет этого великана, он сделает богатым и дочь свою отдаст за него замуж. Но никто не решался сразиться с великаном. В это время, далеко от этого места, на склоне холма сидел Давид. Он смотрел за овцами. Внимательно следил он, чтобы дикий зверь не проник в стадо и не унес овечку, а также наблюдал, чтобы никакая овечка не отделилась от стада и не заблудилась. И когда овцы спокойно паслись на лугу и не было никакой опасности, Давид брал свои гусли, играл и пел. Но теперь он должен был найти кого-то, кто смотрел бы за стадом. Отец дал ему поручение – отнести пищу его братьям. Три старших брата Давида пошли с Саулом на войну. Давид встал рано утром, поручил овец сторожу и двинулся в путь. Когда он пришел в стан израильский, войско готовилось к сражению. И вот опять вышел великан Голиаф и стал насмехаться над народом Божьим. Израильтяне, увидев этого человека, в страхе убегали от него. Но Давид не испугался. Только один Давид не испугался. Да, великан был сильным, но ведь Бог намного сильнее. «Как этот филистимлянин осмелился поносить войско Бога живого?» — говорил Давид. Когда люди услышали эти слова, то сказали об этом Саулу, и царь позвал Давида. «Я пойду и сражусь с этим филистимлянином», — сказал Давид Саулу. «Это невозможно», — ответил царь. «Ты еще юноша, а он опытный воин, да к тому же великан». Тогда Давид сказал царю: «Когда я пас овец у отца моего, и случалось, лев или медведь уносил овцу из стада, то я гнался за ним и отнимал овцу прямо из пасти. Господь помогал мне, и я убивал и льва, и медведя. Господь поможет мне и сейчас». «Иди», — сказал Саул, «и пусть Господь будет с тобой». Царь одел Давида в свои одежды, одел ему на голову шлем, надел на него броню. Давид опоясался мечом и попробовал пройтись. Но он не привык к такому тяжелому вооружению. «Я не могу ходить в этом», — сказал он Саулу. «Я не привык». И снял с себя все это. Потом он взял свой посох, нашел в ручье 5 гладких камней, положил их в пастушью сумку и с пращой в руке выступил против великана Голиафа. Но Давид шел не один, с ним был Бог. Давид не боялся, потому что верил Богу. Когда Голиаф увидел Давида, то с презрением посмотрел на него. «Что ты идешь на меня с палкой? Разве я собака?» — говорил он Давиду. «Подойди сюда, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым». А Давид так отвечал ему: «Ты идешь против меня с мечом, копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа, Бога войска израильского, над которым ты насмехался. Сегодня Господь предаст тебя в мои руки, и все люди, собравшиеся здесь, увидят, что не мечом и копьем спасает Господь, потому что это война Господа. Вся земля узнает, что есть Бог в Израиле». Когда Голиаф стал приближаться к Давиду, чтобы сразиться с ним, Давид быстро побежал ему навстречу. Он достал камень из сумки и метнул его из пращи. Камень вонзился прямо Голиафу в лоб, и великан упал лицом на землю. Так Давид одолел филистимлянина без меча, пращой и камнем.
Потом Давид подбежал к великану, взял его меч и этим мечом отсек ему голову. Когда филистимляне увидели, что их силач умер, они побежали. А израильская армия с радостными возгласами пустилась в погоню за ними и преследовала их до входа в долину и до самых ворот Аккарона. Это был день победы над филистимлянами.

Давид верил Богу, и эта вера принесла ему победу. Бог ответил на молитву Давида о помощи. И если вы верите Богу, Он также слышит и ваши молитвы. Не имеет значения, в каких обстоятельствах вы находитесь, в каких трудностях. Бог поможет вам. Ничто не помешает Богу помочь вам. Нет таких трудностей, какими бы большими они ни казались вам, с которыми Бог не может справиться. Бог обещал, что поможет, если мы попросим Его об этом. Он помог Давиду. И, конечно же, Он поможет и вам.

Слава тебе, всемогущий Бог! Как хорошо, что ты есть на свете! Ты мой помощник и защитник. Я всегда прихожу к тебе за помощью, и ты с любовью помогаешь мне и оберегаешь меня. Благодарю тебя, Господи, за твою безмерную любовь ко мне. Помоги мне любить тебя больше всех на свете. Аминь.

Вот и окончилась наша передача. Пишите нам, ребята, по адресу. Почтовый ящик номер 1, индекс 90637, Калифорния, Соединенные Штаты Америки. Или на другой адрес, Украина, почтовый индекс 84116, Донецкая область, город Славянск, абонентный ящик номер 150. Передачу подготовила и вела Людмила Ахтерова. Желаю вам, ребята, любить Бога всем сердцем, всей душой, всем разумом и быть верными Ему всю жизнь. До следующей встречи в эфире.

0: В течение этого часа мы предложим вам следующие радиопрограммы. Краткие проповеди Чарльза Спержена, «Со дня на день обновляясь», «Читаем христианскую литературу» и за 15 минут до окончания часа «Слово Христово».
1: И вот завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу. Евангелие от Матфея, 27 глава, 51 стих. Далеко не заурядное чудо было явлено в том, что разодралась такая прочная и толстая завеса. Но произошло это не для простой демонстрации силы. Во всем этом для нас было явлено множество уроков. Ветхий обрядовый закон был упразднен и, как обветшавшая одежда, разодран и выброшен. Со смертью Иисуса прекратились все жертвоприношения, потому что все они исполнились в Нем. И, следовательно, место, где они совершались, было отмечено явным признаком разрушения. Это событие также открыло все, что было сокрыто в старой ветхозаветной диспенсации. Теперь можно было видеть очистилище и осеняющую его славу Божию. Благодаря смерти нашего Господа Иисуса нам ясно открывается Бог, ибо Он был не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое. Жизнь и бессмертие теперь выведены на свет, и все, что было сокрытым от создания мира, проявилось в нем. Ежегодный обряд очищения был отменен. Очищающая кровь, которая раз в год кропилась за завесой, была теперь единожды изо всех пролита великим первосвященником, и поэтому место совершения символического ритуала было разрушено. Кровь тельцов и агнцев теперь не нужна, ибо Иисус вошел за завесу со своей собственной кровью. Поэтому доступ к Богу теперь открыт и свободен и является правом каждого верующего во Христа Иисуса. Открыта не узкая щель, через которую мы можем взирать на очистилище, но завеса разодрана сверху донизу. Мы можем с дерзновением подходить к престолу небесной благодати. Ошибемся ли мы, если скажем, что открытие таким удивительным образом святого святых через предсмертный вопль Христа было прообразом открытия для всех верующих райских врат благодаря страстям Господним? У нашего истекающего кровью Господа ключи от рая. Он отворяет, и никто не затворит. Войдем же и мы с Ним в небесные обители и пребудем там с Ним, пока наши общие враги не будут соделаны подножием ног Его».

Величие верующих в Бога. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугой. Евангелие от Марка, 10 глава, стих 43. Основываясь на этих словах Иисуса Христа, обращенных к ученикам, можно сделать вывод, что в желании быть большим нет ничего плохого, но только при условии. Первое. Мы ищем величие в христианском смысле слова. Второе. Мы позволяем Богу определять, что это такое. Третье. Мы готовы многим пожертвовать, чтобы стать большими. Четвертое. Мы ожидаем Божьего суда, за которым останется последнее слово. Важно правильно понять, что имеет в виду Господь, говоря о человеческом величии. Тот смысл, который Он вкладывает в это слово, существенно отличается от светских определений в толковых словарях. Истинное значение здесь обнаруживается только в широком богословском контексте. Человек, который сердцем видел Бога, даже если это видение было скоротечным, никогда не помыслит о себе как о ком-то великом. В обычном смысле слова это истинно так. И все же сам Бог применяет к некоторым людям титулование «великий», как, например, это было в случае с ангелом, возвестившим Захарии, что его сын будет велик пред Господом. Писание сообщает нам о двух видах духовного величия – абсолютное, вечное, принадлежащее только Богу, и относительное величие, даруемое Господом некоторым святым мужам, которые в своем послушании и самоотверженном подвиге уподобляются Ему. Несомненно, Христу претило мирское величие, к которому, как правило, стремятся цари язычников. «Между вами да не будет так», – наставлял Он своих учеников.

0: Вы находитесь на волне круглосуточного христианского радио «На пути». Выходит в эфир ежедневная передача «Читаем христианскую литературу». После нее слушайте программу «Слово Христово».
1: Льву надо смотреть прямо в глаза, тогда он не растерзает. Эти слова принадлежат Ироду Великому, чье имя утвердилось в последующих поколениях как нарицательное. В своей повести «Ирод» Даниил Мордовцев правдиво и увлекательно рассказывает о событиях той эпохи. Текст читает Мария Гончарова.

Ирод заметил, как дрогнули веки у бледного юноши, но он оставался неподвижен и холоден. У Антония же на полных губах играла легкая усмешка. «Эргостул, на арену дерзкого!» — послышался чей-то голос. «Я на арене», — отвечал Мессалла. «В свидетели моих слов я беру того героя-юношу, который по повелению незабвенного вождя Рима Габиния некогда мчался плечо в плечо с Антипатром и Иродом по пятам мятежного царя иудейского Александра и вырвал из его недостойных рук Иерусалим, положив на месте битвы 3000 трупов мятежников. Этот юноша-герой теперь зрелый муж, и он стоит перед вами, как и Ирод». Все взглянули на Антиноя, глаза его радостно блеснули, все угадали в нем юношу-героя. «Но Ирод стоит перед вами в одежде нищего», — продолжал оратор. «А было время, когда он сам раздавал порфиры, когда великий Цезарь, словно лев пустыни, попавший в западню в Александрии, уже считал свою увенчанную лаврами голову, обреченную лежать на кровавом блюде, подобно голове того, чей мраморный лик вы теперь созерцаете. Кто спас эту гениальную голову от меча дерзкого фараона Птолемея, Идумей Антипатр и его юный сын? Вот этот самый Ирод, который теперь стоит перед вами в рубище нищего». «Правда, правда», — тихо, но внятно сказал бледный юноша. «Я слышал это от моего отца, великого Юлия Цезаря». Ирод, стоя у трибуны, плакал, закрыв лицо руками. «И кто же отнял все у этого верного, доблестного слуги Рима?» — продолжал Мессалла. «Антигон, мятежный сын мятежного отца, иудей, всегда враг Рима, враг наших богов. И теперь на его голове корона Иудеи, Самарии, Галилеи. А из чьих державных рук получил он эту корону? Из рук Рима, как получали и получают ее все цари Востока? Нет, из рук варваров, из кровавых рук тех парфян, которые задолжали Риму 40 000 талантов. Больше, 40 000 трупов, павших в пустынях Парфии вместе с доблестным Красом, мощный дух которого варвары залили растопленным золотом. И варвары до сих пор не понесли наказание. Не позор ли это? Позор, позор! Пронесся ропот по сенату. «Но Рим отомстит!» С силой воскликнул Антиной, вставая во весь свой рост. «И помощником в этом мщении Рима будет Ирод, царь Ирод!» Тихо добавил юноша Октавиан, впоследствии Август, первый римский император.

«Царь Ирод!» — послушно повторил весь сенат. «Аве! Да здравствует Ирод, царь иудейский!» Ирод приблизился к триумвирам и почтительно преклонил колени. «Встань, царь иудейский, и будь другом Рима!» В один голос сказали Антоний и бледные юноши. Ирод поднялся преображенный. Глаза его сверкнули властным огоньком. В них читалось «Смерть Антигону». «А теперь в храм для принесения жертвы богам, а затем в Капитолий для внесения в табулярий постановления Сената и народа римского о назначении Ирода царем Иудеи», — заключил бледный юноша. Новый царь вышел из Сената вместе с властелинами мира, как равный с равными. С одной стороны шел Антоний, а с другой — Октавиан, бледный юноша. За ними следовали сенаторы, консулы и другие государственные сановники. Среди этого блестящего общества в тогах с пурпурными каймами народ с удивлением видел какого-то неизвестного пришельца в простом бедном одеянии. «Не то араба, не то египтянина. Кто это?» — спрашивали в толпе. «Это новый Югурта, царь Нумидии». Крепость Масада, в которой Ирод, убегая от Антигона и Парфян в Петру, а потом через Александрию в Рим, находилась к югу от Иерусалима и была расположена на возвышенном берегу Мертвого моря, недалеко от его южной оконечности, почти у самых границ Идумеи. Внизу перед нею расстилалась свинцовая угрюмая гладь безжизненного моря, а за ним высились такие же угрюмые безжизненные скалы Моавитских гор. Кругом ни кустика, ни деревца, никакой зелени, одни только серые, как сухая кожа змей, колючие поросли солонцов. Всю зиму Антигон упорно осаждал эту небольшую, но прочную твердыню Иудеи. Но осажденные упорно отражали все натиски своего многочисленного врага. Иногда осажденные делали отчаянные вылазки, чтобы отбросить от стен неприятеля. Но что могла сделать горсть людей, не превышавшая 200 готовых к битве, когда стены и соседние ложбины и скалы были обложены сплошной стеной осаждающих? Но вылазки делались все чаще и отчаяннее. Антигон понял, что осажденные видят свою гибель. Но в чем? В недостатке съестных припасов? В недостатке воды? Да, последнее предположение вернее. В крепости нет ни источников, ни колодцев. Почти всю зиму ни Иудея, ни пустыни Идумея ни разу не оросились обильным дождем. Крепость должна была погибнуть от безводья. Антигон был прав. Осажденные с ужасом замечали, что их хранилище, когда-то полное водой до краев, все более и более иссякают, а спасительного ливня все нет. Скоро воду стали отпускать маленькими порциями, постоянно их уменьшая. Некоторые вместилища высохли, а в остальных вода сохранялась только на дне. К тому же наступали знойные весенние дни. Гибель была неизбежна. Но где Ирод? Жив ли он? Не погиб ли от парфянской стрелы?
или растерзан львами в диких дебрях Петры, этого не знал никто. От безводья в крепости начались болезни. Больше всего страдали женщины и дети. Они падали от истощения, воплями призывая дождь с неба. Но небо было глухо к их воплям. Ночью жители припадали пересохшими губами к каменным стенам крепости, к железу оружия, к своим золотым ожерельям, на которых холодная ночь оставляла подобие росы. Но однажды утром в крепости было поднято метательное арабское копье с прикрепленным небольшим клочком сухого рыбьего пузыря. На нем было написано: «Бог да хранит Соломею и Масаду! У северных ворот, влево от башни, под кустом кактуса, козий мех с водою». Подпись: «Сын Петры». «О, благородный сын пустыни!» — заплакала Соломея. «Кто бы ты ни был, я твоя раба!» С волнением и тревогой они ждали наступления ночи. «А если осаждающие найдут мех с водой?» «Молитесь, дети!» — говорила старая Кипра Мариамне, Ареставулу и маленькому Акибе, сыну погибшего Фазаэля. «Иегова услышит ваши непорочные молитвы. Молитесь!» Но вот и пришла ночь. В темноте ворота крепости были немного приотворены, и мех с водой принесли в крепость. С какой благоговейной осторожностью делилась между всеми осажденными драгоценная влага, но ее было так мало на всю крепость. А утром подняли еще копье. В новом послании значилось: «Соломее здравствовать! Ночью пустой мех докладется под кактус и берется другой мех, полный воды». Подпись все та же: «Сын Петры». Осажденные ожили, так продолжалось несколько дней. Но однажды, выйдя ночью за ворота крепости, посланные за мехом воины не нашли его на условленном месте. А утром в крепости была поднята парфянская стрела с привязанным к ней извещением: «О, Соломея! Бог отвратил от меня лицо свое! Сыны Ваала проведали все, больше воды не ждите. Убитый горем сын Петры». Теперь отчаяние окончательно овладело осажденными. Иосиф, младший после Ирода сын Антипатра, созвал на совет нескольких из более старых воинов гарнизона. Что предпринять? На что решиться? «Пробиться через стан врага силой или умереть в бою?» — отвечал один из воинов. «Все равно смерть». «А дети и женщины?» — возразил другой. «Будем надеяться, что враги их пощадят». «Нет, друзья», — сказал Иосиф. «Нам известно, что Антигон обещал парфянам 500 иудейских женщин и девиц, и они уведут в рабство ваших жен и дочерей, а также мою мать, сестру и невесту Ирода с ее матерью». «На что им я, старуха?» — грустно заметила Кипра, которая находилась тут же. «Я скорее пойду к дяде Антигону и в стан парфян, чем умирать здесь без воды», — неожиданно заявила Мариамна. «Я уйду одна, я убегу». «Что ты, дитя?» С ужасом остановила ее мать. Было решено следующей же ночью тайно выйти из цитадели южными воротами к
которые не охраняются неприятелем, и глубоким горным ущельем пробраться до границ Идумеи, а потом искать убежище в Петре. Но чтобы неприятель не сразу догадался об их бегстве, ворота цитадели запереть за беглецами, для чего в крепости оставить двух воинов, которые потом и спустятся со стены по веревке. Все стали деятельно готовиться к бегству. «Ночью все мы утолим свою жажду», — сказал один старый воин, «потому что на пути, недалеко отсюда, находится горный ручей, из которого и я, и мои козы, которых я пас в детстве, пили каждый день чудесную холодную воду». Но вдруг, к великому счастью осужденных, к вечеру того же дня небо стало заволакивать тучами. На западе змеевидные молнии прорезали удушливый воздух. Было видно, что гроза надвигалась с моря от Аскалона или Ренакоруры. Мертвое море выглядело угрюмо и зловеще. Поверхность его, словно колеблемый подземными силами растопленный свинец, начала волноваться от порывов западного ветра. Но этот ветер мог угнать благодатные тучи вглубь каменистой Аравии. Издали было видно, как этот ветер рвал палатки осаждающих, гнал испуганные табуны их коней. И в то же время осаждающие видели на крепостной стене женскую фигуру, которая простирала к небу руки. Она казалась им страшным видением. То молилась старая Кипра о неспослании дождя. Осаждавшие стали пускать в нее стрелы, но она продолжала воздевать руки к небу. И вдруг сверкнула ослепительная молния. Страшный удар грома потряс землю. Вслед за этим крупные, тяжелые капли дождя стали гулко ударяться о стены цитадели, о раскаленные камни, о косматые колючки кактусов. «Ой, Иегова!» — послышался радостный стон со стены. Внутри крепости также раздавались радостные крики. Дождь превратился в ливень, могучий, как ураган пустыни. Мертвое море, моавитские скалы, стан осаждающих, небо и земля — все исчезло в потоках воды, хлынувших с неба. Казалось, на облаках своих небо носило целые океаны. «Небеса свидетельствуют о славе Божией», — восторженно говорила старая Кипра, спускаясь со стены цитадели и повторяя один из псалмов Давида. Вода с нее стекала ручьями. Хранилище воды скоро наполнились до краев. Вода лилась ручьями. Скоро в мертвое море с ревом и грохотом понеслись бурные потоки. Аристовол и маленький Акиба, промокшие до нитки, отплясывали какой-то отчаянный танец. Мариамна, распустив свои золотистые косы, обдаваемые ливнем, постоянно ими встряхивала и заливалась веселым смехом. Вдруг какой-то маленький предмет упал к ее ногам. Она подняла его. То был изящный кожаный с золотым тиснением амулет, какие носили на груди богатые арабы. Открыв его, Мариамна нашла в нем миниатюрный сверток папируса, на котором было написано: «Радуйся, несравненная Соломея! Твой брат, царь Ирод, с сильным войском идет от Иопии к Масаде, сын Петре».
«Опять этот сын Петры, противный араб!» — топнула ножкой Мариамна. «Кто он такой? А все пишет одной Соломеи. Несравненно! А чем я хуже Соломеи? Мне хоть бы слово написал. Хитрая Соломея говорит, что не знает, кто он. Лукавая! Так неужели противный Ирод в самом деле царь? А дядя Антигон? Ведь его парфяне и Бене-Баба венчали в Иерусалиме на царство. А если Ирод царь, то и я буду царицей. Царица Мариамна, как это хорошо! Только все-таки я Ирода любить не буду, а так...» И она, отжав волосы, побежала искать Соломею. «Посмотри», — сказала она, подавая Соломее амулет и послание. «Опять твой сын Петре». Соломея вспыхнула, прочитав послание. «Так брат царь?» — взволнованно сказала она. «Значит, он был в Риме? А что же Антигон?» «Да скажи же ты мне», — прервала ее Мариамна. «Кто этот сын Петры?» «Не знаю», — отвечала Соломея, пряча свои красивые глаза. «И не догадываешься даже?» «И не догадываюсь». Но Мариамна видела, что она лжет. Женщины хорошо понимают друг друга, а по природе они сыщики. Между тем ливень прекратился. Как мгновенно принес его ураган пустыни, так мгновенно и угнал в пределы Моавитские, далеко за Мертвое море. Масада ликовала двойной радостью и избытком воды, и вестью, что Ирод не только жив, но теперь он царь Иудеи и спешит на помощь Масаде. Осажденные, воспрянув духом, на другой же день снова возобновили свои вылазки. Удача клонилась то в ту, то в другую сторону, но все же осажденные не могли отбить многочисленного неприятеля. Снова потянулось скучное, однообразное время, а Ирод точно в воду канул. Да и правда ли, что он жив, что он царь, что идет к Масаде? А если это была шутка какого-то сына Петры? Но нет, это была не насмешка. Не он ли этот неведомый сын Петры великодушно снабжал их водой, когда они буквально умирали от жажды? Не он ли спас их от верной смерти? Потянулись бесконечные дни. Дни казались годами. Но вот неожиданно, ранним утром, в неприятельском стане произошло необыкновенное движение. Наблюдавшим из крепости бросилось в глаза то, что осаждавшие обратились к осаждаемому укреплению тылом. Все двигалось и металось. Конные вскакивали на лошадей, пешие смыкались в ряды или рассыпались по сторонам, потрясая копьями, или натягивая тетивы со стрелами. «Они бросают осаду! Отступают!» «Нет, на них наступают! Там битва!» «Это наши! Это Ирод! Смотрите, там несметные толпы! Это клики победы! Они заглушают вопли умирающих!» На стене опять показалась фигура женщины с поднятыми к небу руками. Опять молилась Кипра. Сердце матери сказало ей, что там ее сын, ее Ирод, царь Иудеи. И скоро она узнала его. В пурпуре на белом коне он приближался к крепости. Мать протянула к нему руки. «Что, Мариамна?» — донеслось до ее слуха. «О, дети!» — простонала старая арабка.

Вы слушали очередную часть повести Даниила Мордовцева «Ирод». Редактор Мария Гончарова. Продолжение следует...

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать 15-минутную программу «Слово Христово».
1: Доброе утро, дорогие братья и сестры. Мы с вами продолжаем наше изучение Библии «Утро с Марком». И сегодня продолжаем с вами размышлять и видеть нашего Господа Иисуса Христа, Его милость, помощь, которую Он оказывает к человечеству и, в частности, нам. И сегодняшний отрывок очень интересный, очень часто, наверное, так употребляемый, вспоминаемый. Это, конечно же, отрывок, когда Иисус Христос вместе с учениками прибывает в страну Гадаринскую. И я хочу прочитать Евангелие от Марка, 5 главу, с 14 стиха. «Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказывали им о том, что это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним, но Иисус не дозволил ему, а сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». И пошел, и начал проповедовать в Десятиграде, что сотворил с ним Иисус, и все дивились». Удивительная история, история реакции людей на полученную свободу человека, который, ну, практически был уже для общества изгоем, человек, которого не было никакого будущего ни в личном обозримом, ни в общественном. То есть это был человек, который был удален из общества по причине того, что был мучим вот этими силами. В прошлый раз мы говорили с вами, какие силы сковывали его. А сегодня мы хотим и видеть вот то состояние, которое оказывается человек, когда получает свободу. Да? И я хочу две мысли таких о свободе здесь подчеркнуть. Первая мысль, мы находим ее с 14 по 17 стихи. Можно я еще раз зачитаю, чтобы было понятно. «Пасущие свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу, видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их». Братья и сестры, парадокс. А парадокс состоит в том, что человека, которого все знали, человек, который мешал, похоже, всем, мы в прошлый раз обращали с вами на это внимание, что он всегда вот во всем был вот таким человеком, который был неудобен, и его поэтому удалили в эти пещеры. Вот этот человек вдруг получает свободу. И какая же реакция на вот эту вот свободу мы видим с вами? Но тут еще другой момент. Ведь люди, увидев, да, они, с одной стороны, устрашились, где-то, может быть, удивились тому величию тех дел, которые делал Иисус. Но самая главная реакция, посмотрите, ведь по логике кажется, что когда ты сталкиваешься с человеком, который обладает такой силой, ну, разве мало в вашей стране людей, которые нуждаются в его помощи? Почему бы не пригласить? Почему бы не воспользоваться и его присутствием здесь, в этом месте? Но вот знаете, первая вот эта истина, которую я хотел, вот, или вот наблюдение, которое я хотел о свободе сказать, что свобода для других людей часто требует от нас жертв и усилий. Еще раз эту мысль озвучу. Свобода для других людей, то есть чтобы другие люди получили свободу, часто для нас требует определенных жертв и усилий. Посмотрите, ведь эти люди попросили Иисуса удалиться, потому что они прекрасно понимали, что за возможность освобождения других людей им также придется платить цену. И они чувствовали, что нарушен их покой, комфорт, нарушен, ну, какой-то обычный ход течения вещей и дел. И они не захотели менять это ничего в своей жизни. То есть, имея возможность помочь другим, они поняли, что им самим придется где-то потерять в чем-то, и они отказываются от возможности совершить добрые дела для своих сограждан, своих соотечественников. Друзья, я думаю, что для нас это очень такой важный момент. Почему? Потому что для того, чтобы свободу получили наши родные, близкие, те люди, которым мы свидетельствуем, ведь тоже нужно применять усилия, тоже нужна жертва, тоже нужны какие-то с нашей стороны вот, лишения. И, наверное, сегодня, почему так мало люди свидетельствуют о Боге? Потому что действительно это стоит определенных жертв. И вот мы видим с вами, что эти люди отказываются от помощи Христа, отказываются от Его силы, от Его власти, от Его милости по причине того, что они понимают, что за это придется платить цену. Некоторые люди сегодня отказываются от власти Христа, потому что понимают, что за это надо платить цену. Я разговаривал со своим старшим сыном, с Володей. Он говорит, что я, папа, все понимаю, я все знаю, всему научен. Но я хочу, вот я понимаю, что чтобы прийти к Богу, нужно все оставить, всю эту мою жизнь, все вот мои планы, мои цели, вот эти, которые я имею непосредственно на нее, и нужно вот все это принести в жертву, и я пока не готов. Поэтому я думаю об этом, но я пока к этому не готов. Братья и сестры, это то же самое, что происходило вот там, в стране Гадаринской. И это то, мы должны понимать, и, наверное, и сами, и людям объяснять, что за свободу, за отношения с Богом нужно будет платить определенную цену. И иногда это вот неудобство, это возникающие проблемы и так далее. Второй момент, который я хотел бы вот о свободе подчеркнуть, с 15 стиха мы дальше читаем, еще тоже прочитаю, чтобы освежить ваши памяти. «Приходит к Иисусу и видят, что бесновавшимся...» с 18 стиха. «И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал: иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя. И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус. И все дивились». Мы видим с вами, что Иисуса Христа не приняли. Но никуда не денутся, да, приняв того, который сам находится жителем и среди тех же людей, которые находятся. Может, он не обладает такой великой силой, но мы видим с вами вот еще одна истина о свободе. Это то, что для того, чтобы действительно свобода, вот, которая данная мне, она проявилась в полной мере, мы должны свидетельствовать об Иисусе Христе. И, возможно, в этой гадаринской стране Иисус не мог повлиять, вот из-за, уже мы говорили, каких причин, на судьбу тех людей, которые там находились. Но слово о нем, слово о его величии, слово о его мессианстве понес этот человек, который получил свободу. Как мы поем: тот, кто спасен, призван спасать. Вот это очень важный момент, который еще хочется один раз подчеркнуть. Вот свобода, которая нам дарована в прощении грехов, наших беззаконий, она должна побуждать нас свидетельствовать и рассказывать другим людям о Иисусе Христе. Сегодня мы являемся теми источниками, которые здесь на земле рассказывают о великих чудных делах Божьих. Поэтому пусть Господь благословит нас тоже, братья и сестры, вот чтобы мы вот эти две истины о свободе помнили, и чтобы мы всегда, вот действуя, мы действовали во славу Божью. Первая мысль – это то, что за то, чтобы доставила свобода для других людей, нам приходится за это чем-то платить. Платить своими удобствами, своими какими-то благами и так далее. Вторая мысль о свободе. Коль мы получили от Иисуса Христа свободу, то и на нас лежит вот это вот повеление Господа о том, что мы, которые избавились от всего этого, простившим, как тут мы тоже в тексте читаем, да, простившим наши грехи, мы теперь должны идти и рассказывать людям об этом, рассказывать людям об Иисусе Христе, нести Евангелие, как об этом говорил Иисус. Пусть Господь благословит нас, дорогие братья и сестры. Возможно, сегодня, когда мы помолимся после того, что слышали, возможно, сегодня мы с вами увидим людей, которые нуждаются в этой свободе. Поэтому давайте говорить им. Говорить, рассказывать. говорить Евангелие, побуждать их покаянию, и давайте будем готовы жертвовать для них чем-то в своей жизни. Может быть, это время, может это быть какие-то деньги, может это наши физические какие-то усилия, но будем помнить, что свобода и нам досталась недешево, что Христос за то, чтобы мы были свободны, пострадал на Голгофском кресте. Поэтому пусть Господь благословит нас, дорогие братья и сестры, чтобы мы были хорошими, добрыми свидетелями Его чудных дел и Его прощения и избавления, и чтобы мы всегда были готовы, что бы нам это ни стоило, проповедовать это слово и призывать людей ко спасению. Благословение нам всем в этом, и благословение нам в этом дне. Пусть через нас прославится дело Божье, имя Божье, и Евангелие будет возвещено и донесено людям. Слава нашему Господу! Аминь! С Богом!

0: Тихоокеанское время, 5 часов утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Предлагаем вам послушать библейский час из Ирпенской библейской семинарии. После него слушайте христианское пение и в конце часа передачу «Светильник для детей».
2: Приветствую вас, братья и сестры. Слава нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу. Слава Ему за то, что Он действительно пришел на крест, умер на кресте, то, что Он воскрес, то, что Он позаботился, чтобы нам оставил Дух Святой, пророки, апостолы, это Писание, которое свидетельствует о Нем, которое предупреждает нас. Его предупреждение опасно игнорировать. Знаете, у меня в Windows на нижней строке очень много, долгое время висел флажок красненький. Знаете, такое предупреждение. Я его игнорировал и нормально жил. Потом только узнал, что это какая-то ерундовая проблемка была. Убрал эту проблему, красный флажок предупреждения пропало. Это есть такие предупреждения. Есть предупреждения, когда, если мы их не выполняем, может быть какой-то, ну, неприятность, там, сесть на окрашенную скамейку. Будет некрасиво. Да. Или проигнорирует предупреждение и зайти во двор, где злая собака. Будет уже угроза какая-то. А есть предупреждения, которые, и если мы их игнорируем, это большая опасность. Вы слышали, за аварию недавно произошла в Харькове? Что такое случилось? Человек проигнорировал предупреждение. 5 человек, я когда читал, было 5 человек, да, сейчас 6 человек. 27-29, молодые люди совсем. Просто человек проигнорировал предупреждение, которое утверждало, будь осторожна. Да? Красный свет, светофор, она промчалась. Вот такие последствия. А можно ли игнорировать предупреждения, которые в Библии указаны? Ну, какое-то время, может, можно. Но даже на красный свет, сколько раз она проскакивала, может быть. Вот в какой-то момент это привело к плачевным последствиям. Но Библия, то, что в ней записано, те предупреждения, их можно игнорировать. Но всегда, рано или поздно, Бог поставит этому конец. И будет очень печально, очень страшно. Давайте с вами прочитаем текст, который нам рассказывает, который несет для нас предупреждение. Давайте откроем первое послание Иоанна, 3 главу, с 13 стиха. Прежде чем начнем читать этот текст, немножечко обратимся к контексту. Вспомним, кто пишет это послание. Старец, апостол. Уже практически 70 лет прошло после смерти Иисуса Христа. 70 лет. Братья, сестры, чтобы мы понимали, насколько близко, насколько переживает он это то событие, которое было, что практически слова, вот посмотрите послания, и они настолько схожи то, что говорил Христос в Евангелии. Он переживает это, он помнит это. Детки, точно так, как Христос говорил. Он помнит все эти, он заповедь перед этим говорит. Фактически то, что Христос слово в слово повторяет. Эти предупреждения, которые оставлены здесь, они фактически оставлены Христом. Дух Святой записал их, и Иоанн повторяет это. Эти предупреждения важны для нас. Все послание говорит о Христе, показывает нам Христа. Оно говорит о грехе. Оно записано здесь несколько таких стихов, которые удивительны. Вы все учили, они говорят о сущности Бога. Бог есть свет. Невозможно даже преуменьшить значение этой фразы. Бог есть любовь. И у него построено настолько, у Иоанна, послание, как, знаете, по спирали. Он один раз говорит о любви, он потом возвращается. И вот 3 глава, это он второй раз как бы возвращается и говорит о любви, показывает. Первый стих, смотрите, как записано. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, кто не познал его. 10 стих. Дети Божии, дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно не любящий брата своего. Вы такое, может быть, братьям, мы не скажем в церкви. Это сказано верующим людям. Вы дети Божьи, а вы, если не так поступаете, вы дети дьявола. Очень серьезное заявление. Дальше он подходит к стиху, где в 11 стихе говорит заповедь. Повторяется почти слово-слово ту заповедь, которая сказана была на последней вечере. 12 стих. Он говорит самую жуткую иллюстрацию, может быть, о Каине. Говорит верующим людям. Если вы не будете поступать по любви, вы как Каин. И вот теперь 13 стих. Давайте прочтем. «Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей». В этом тексте три предупреждения, которые Иоанн оставил верующим людям. Верующим людям. Три предупреждения. И первое из них, 13 стих. Давайте еще раз его прочтем. «Не дивитесь», другими словами, «не удивляйтесь, братья мои, если мир ненавидит вас». Другими словами, «будьте готовы, что вы будете объектом ненависти. Будьте готовы, что вас будут ненавидеть». И если посмотреть весь ход изложения мысли апостола, немножечко выбивается из канвы, знаете, вот этот текст. Он сначала говорит о том, чтобы мы поступали соответственно, соответственно Божьей любви, верующий человек. И дальше вот этот текст говорит, что подождите, верующие, помните, что к вам будет отношение мира очень жестокое. И дальше он опять говорит нам, верующим, вот так и так вы должны поступать. Почему, интересно? Знаете, первое, самое, как бы, такое напрашивается на мысли, после, это же записан текст, после примера с Каином. Чтобы мы не поступали взаимно, как Каин. Это большое искушение. Если к тебе поступает, соответственно, знаете, с грубостью, жестоко, несправедливо, очень жестоко, то тебе хочется ответить, тебе хочется воздать. Но этот текст как раз и предупреждает, остановитесь. Вот это слово, которое записано, не удивляйтесь, не дивитесь, другими словами, оно повеление. Прекратите то, что вы делали давно, то, что вы делаете. Прекратите, остановитесь вот в этом. Верующим людям, братья, сестры. Прекратите делать то, что вы делали. Другими словами, остановитесь. Все, хватит. Остановитесь делать вот эту взаимную ненависть к миру. Если. Другими словами, здесь вот это слово указывает, что, знаете, если его читал грек, грекоязычный человек, как написано в Новый Завет, он понимал еще один момент. Что этот текст говорит о совершенно точном факте фактически. У нас нету такого в языке. Те, кто знает английский язык, у них, они знают, что есть предложения, которые фактически говорят о факте. Если пойдет дождь, то будет сыро. Мы все понимаем, что конечно, это будет. Точно так и здесь. Если вы христианин, вас мир будет ненавидеть. Это 100%. Посмотрите, как записано в 15 главе Иоанна, 18 стиха, 15 глава Евангелия от Иоанна. «Если мир вас ненавидит, знайте, что и меня прежде возненавидел». Так говорит Христос. «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, то я избрал вас от мира, потому что ненавидит вас мир». Мир ненавидел Христа, точно так и будет ненавидеть его чадо. Чадо Божье, если оно соответствующее действительно имени этому, мир будет ненавидеть его. Это точно. Мир, знаете, можно по-разному рассуждать, что такое мир. Это многозначное слово. Но это, конечно, не вселенная, и, конечно, не какая-то отдельная страна. Это вся система человеческого существования. погрязшее в грехе и которое в постоянном, в активном противостоянии, в активной вражде к Богу и ко всему, что окружает Бога, и все, что носит Его имя. Мир ненавидит то, что связано с Богом, абсолютно ненавидит. Знаете, и вот эта война фактически ненависти не объявлена. У нас очень хороший пример у нас сейчас в Украине, что вот эта вот необъявленная война фактически идет. Никто не объявлял, но люди гибнут. Я живу в городе Николаеве, и там возле меня военный госпиталь. Столько людей, молодых ребят, все время то на костылях, то еще как-то. Если бы я жил где-то в другом месте, не видел бы, но они постоянно ходят на улице. Это необъявленная война, от которой гибнут люди, постоянно калечатся. И эта война форсирует, знаете, на все участки нашей жизни. В семье, с детства, с самого маленького возраста. Я помню, я не отпускал своих детей в садик по убеждениям. Я-то не говорю, что это так всем надо делать. Я решил, что не буду это делать. У меня была такая возможность, жена должна была сидеть. И ко мне подходили все. Соседи, на работе. Говорят, ты глупый человек. Зачем ты детей своих? Они не отпускаешь. Они не подготовлены будут к жизни. Они не будут знать, как где-то схитрить, как постоять за себя. Они не научены будут. Мне подходили в церкви. Я говорю, они успеют. И они действительно, знаете, нахватались того, что не в детском садике, а не в школе. Мир форсирует на всех участках жизни. Вы еще не делаете аборты, в вашей церкви это разрешено? Так надо скоро делать. Мир давит на это. Ваша молодежь не курит кальян? А почему бы нет? Это же не табак. А может быть потом и табак. На всех участках, братья и сестры, на всех. Этот штурм идет и пытается, знаете, нас сбить с пути того, чтобы мы были действительно чадами Божьими. Когда-то у меня был такой случай в жизни. Я учился в институте, и это был последний курс, фактически оставалось полгода. Я уже привык, что иногда можно было задерживаться, какие-то задания можно не сдавать было, потому что все равно это спокойно оттяжку давали там месяц. Но вот неожиданно руководство института издает указ, что если до конца недели не сдаст пятый курс все свои зачеты, экзамены, то надо отчислить, либо перевести на контрактную основу. То есть заплатить деньги. Тогда еще это было редко, деньги были большие, 90-е годы, родители не получали зарплату, все это налаживалось. И вот я не, буквально несколько лет как уверовал, я и раньше не списывал никогда, знаете, братья, сестры, потому что думал, скорее всего, не то, что я такой верующий был твердый, я боялся где-то, но когда стал верующим, это нехорошо списывать. И тут я иду по дороге и сдал только что один экзамен, и подходят ребята, говорят, Витя, иди сдавай еще один. Я говорю, я же не готовился. Ничего, вот тебе жмут таких шпаргалок, ты напишешь. Да я не буду. Да иди, ты что, не жалеешь своих родителей? Смотрите, как мир штурмует. Какими предлогами благозвучными. Ты не жалеешь своих родителей, ты же не сможешь. Они столько тебя готовили здесь, питали. Я думаю, действительно. Я беру эти шпаргалки, прихожу, сажусь. Это сложный предмет, его невозможно фактически сдать так. Релейная защита, кто знает, в техническом вузе. Я пишу фактически три вопроса, несколько листов на эти вопросы. Думаю, тройку поставить, стыдно. Подхожу к этому дедушке, он даже не смотрит, благо он знает, что все списывают. Он знает. Я подхожу, он так по диагонали читает эту записку. Говорит, я тебе задам несколько вопросов, там сложные формулы. Он задает одну написать, я же не учил, я не знаю, я не пишу. Вторую, третью, он говорит, два. Я говорю, как, у меня же написано столько. Он говорит, мне это не интересует. Знаете, я вышел, мне так стыдно было. Думаю, я поддался на такое. Я пошел домой, у меня была одна попытка. Я учился целую ночь, прихожу к нему на следующий день. Он также, вспомнил пару предложений на эти вопросы. Написал так скупо-скупо. Прихожу к нему. Он смотрит на меня, на эти листики, потом на меня смотрит. Сам мир не понимает. Он выше очков смотрит: ты что? Я говорю: это, извините, то, что я знаю, действительно. Он: ну хорошо, я тебе задам несколько вопросов. И вот дальше благодать, милость Божия. Я помню эту формулу, я учил. Я написал, он вторую, третью. Он: ну хорошо, я тебе сейчас, если еще одну задам, я тебе 3 балла поставлю. Я пишу. Он: не-не, подожди, еще одну. И он так 5 раз мне говорил, я написал. Мне поставили эту 3, я сдал этот экзамен, но мне было стыдно, что мир не понимает, как мы должны себя вести, и он часто диктует нам, чтобы мы поступали так и так. Это стыдно, не выдержать вот эту ненависть мира и поддаться. Пусть нас Бог благословит, действительно удержаться на том имени высоком Дитя Божьего. Этот мир стремится нам посеять свое зерно, чтобы мы поступали соответственно. Вы слышали, может быть, в церкви такое выражение, когда лучше не нанимать на работу верующих людей, а те, кто нанимаются, говорят, лучше не наниматься к верующим, потому что те и те скупы, те хотят плохо сделать, эти хотят мало заплатить. Это греховное, братья и сестры. Это мирское отношение. Такого не должно быть. Это неправильно. Наши отношения – это отношения христиан, отношения верующих друг к другу. Это не просто чисто бизнес, знаете, как говорят. И эти вопросы на всех уровнях, с самого детского уровня до самой старости. Можно ли развестись, чтобы потом получить больше какую-то там материальную награду? Ну, вроде мы же не разводимся по-настоящему. Это грех. На всех уровнях. Можно ли давать взятку? А если ты сидишь за столом, тебе могут быть с сотрудниками. Можно выпить или нельзя? На всех уровнях, братья. На всех уровнях этот штурм идет, и эта война необъявленная. На всех уровнях. И вот не удивляйтесь, прекратите удивляться. Остановитесь. Будьте детьми Божьими. И дальше апостол записывает следующее предупреждение. Посмотрите, давайте 14 стих прочитаем. «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти». Здесь следующее предупреждение. «Будьте уверены в своем спасении». Ни много, ни мало. «Будьте уверены в своем спасении, потому что вы чадо Божие». Начало этого стиха. «Мы знаем». К нам приезжал месяц назад Рик Холланд. Он поделился интересный урок дал нам. Когда к нему подходит человек с какой-то нуждой, проблемой, с обидой, он спрашивает: что ты чувствуешь? И тот, конечно, может вылить эти все чувства свои: ну вот так, так, меня так плохо. Он следующий вопрос задает ему: что ты думаешь об этом? Ну, думаю, что несправедливо ко мне поступили так и так. И последний он задает вопрос: что ты знаешь об этом? И вот тут все становится на свои места. Знаешь откуда? Знаешь с Писания. А знаешь, что нельзя воздавать злом за зло. Знаешь, что Христос пострадал, что надо любить ближних своих. И точно такое и здесь вот это упоминание. Мы знаем. Мы точно знаем из Писания. Мы знаем, что мы перешли. Вот это слово «перешли» – это значит, у нас другое место жительства. Ни много, ни мало. Мы не граждане этой страны. Не удивляйтесь. Мы знаем. Мы будем уверены, что мы граждане другой страны. У нас другое гражданство вообще. Знаете, если так представить, то этот мир как самолет. На нем траурная ленточка повязана. Он погибнет, он разобьется 100%. А несколько людей, некоторые люди, верующие, они имеют парашют. Они спасутся. Бог сохранит их. Этот мир разобьется 100%. А у нас другое гражданство. У нас спасение есть. И будьте уверены вот в этом. И знаете, это не какая-то глупость. Некоторые говорят, что это глупость. Ну, недалекость наша. Непонимание, о каком вопросе мы говорим. Спасение. Но эту глупость развивается, если мы читаем Писание. Писание написано. Смотрите, 5 глава Иоанна. Свидетельство это состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную. Бог даровал нам жизнь вечную. И это жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына, верующий Сына, имеет жизнь вечную. Не имеющий Сына не имеет жизни вечной. Это не глупость, это написано в Писании. И это не самоуверенность, как некоторые утверждают. Ну, вы самоуверенны. Да нет, мы верим словам верного Бога, который написал и сказал. Это не глупость, это не самоуверенность. Это не повод тому, чтобы вести себя распутно, потому что дальше следующая фраза немножко ставит нас на место. Смотрите. Потому что любим братьев, не любящий брата пребывает в смерти. Есть проверочка. Дальше она здесь и указана. Апостол Иоанн, знаете, очень мудро подходит к нашему вопросу, вечному вопросу спасения. И это урок и нам, особенно где-то мы ведем какое-то братья, может быть, служение. Мы всегда обращаемся, да, спасенные. Он тоже так обращается, но дальше он ставит, если мы веруем Господа, если мы любим Бога, если это проверяется по нашим взаимоотношениям с другими, это видно, что мы чадо Божие, если мы так поступаем, если мы действительно чадо Божие. Вот это слово, да, если мы любим, если это оно видно, оно проверяется. Мы говорили уже в 11 стихе записана заповедь, которую Иоанн фактически дословно повторяет то, что во время вечери Христос, когда Он умыл ноги, когда Он фактически дал кусок хлеба Иуде, Он проявил эту любовь. И здесь Он фактически проверяет. Но более того, посмотрите, что значит любить ближнего? Это значит подарить валентинку на день Валентина, на сомнительный праздник, да? Или что? Или ко всем такой чувственной эйфории относиться. А 16 стих говорит, что это значит. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою. И мы должны полагать душу свою за братьев. Братья, сестры. Любовь – это активное действие. Это то, что мы должны действовать. Не просто посмотреть, но активно жертвовать своим временем, своими финансами, где-то своим здоровьем, усталостью. Это активное, мы должны действовать. И вот такая любовь оценивается как та, которая будет у чада Божьего, которая характеризует чада Божьего. Знаете, вот эта уверенность. Один человек, его звали Василий Васильевич Скалдин. В 1922 году он был избран в Совет Союза Баптистов России. Уверовал он еще в царское время, в царскую Россию, из тяжелой шахтерской семьи. Бедность была страшная. Потом попал в армию, там выслужился и дошел до самого высокого чина неофицерского. В армии он даже некоторым показался странный, потому что лампадки ставил перед иконой чаще других. И вот этот человек как-то попадает в Одессу, он еще не уверовал. Попадает в Одессу, и так обстоятельства сложились, что он пошел в полицию, вынужден был пойти в полицию. Тогда это называлось городовой, он стоит весь в мундире, читает книженцию, внешне похожий на Новый Завет того времени. И тут к нему подходит мужичишка какой-то и спрашивает, а вы христианин? Он, да ты что, говорит, глупый. Да хочешь крестик покажу? Начинает этот мундир расстегивать. И тогда этот человек, смотря в него, говорит, хорошо, вы спасенный человек. И вот это, все аргументы этого Василия Васильевича закончились на этом. Он останавливается, осекается. Он не знает, ну как спасен? Ну кто же на земле знает? Вот эта вот проверка, вот это вот, знаете, ставит на свои места. Вы действительно уверены, что вы спасены? Так будьте же уверены, если вы дитя Божие. После этого случая он начал искать. В Одессе нашел группу верующих, обратился к Богу. Он, его след теряется в начале репрессий. Неизвестно уже дальше. Скорее всего, погиб, был расстрелян где-то. Но вот это, вы уверены в своем спасении? Важный момент. Уэсли плывет на корабле. От него столько людей обратилось к Богу. Он таким инструментом послужил для Господа. Плывет на корабле, Начинается шторм. Плывет в Америку, чтобы нести миссионерское служение. И тут начинается шторм. Все люди в панике, как бы спастись. И какая-то группа людей спокойно себя ведет. Он подходит, узнает, что они верующие. А чего нам переживать? Господь все держит в своих руках. И это настолько повлияло на Уэсли, что некоторые биографы говорят, что это было его обращением. Миссионера, который плыл, чтобы другим евангелизировать. Уверенный в своем спасении. Здесь Бог предупреждает. Будьте уверены. И третий момент. Посмотрите, 15 стих. «Всякий ненавидящий брата своего есть человекоубийца, а вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей». Третье предупреждение. «Будьте бдительны относительно ненависти». Будьте внимательны. Перед этим он говорил о Каине в 12 стихе. Это жестоко. Не проявить любовь. Это ненависть. Если любовь должна действовать, то ненависть может просто промолчать. Погибнет и погибнет, хорошо. Ненависть может промолчать. Но вот это вот слово «всякий» ставит, знаете, такой без исключения. И либо ты чадо Божье, либо ты чадо дьявола. У тебя нет выбора. Ты должен проявить любовь. Но если ненависть, то ты человека-убийца. Это фактически ты убил человека. Это не говорится о том, что любой, кто убил человека, не станет христианином, не может стать христианином. Но это говорит, что у нас, мы в церкви можем сидеть и проявить вот эту вот ненависть, пассивную даже. Не стоять с ножом где-то, но проявить вот эту ненависть, которая фактически характеризуется как человека-убийца. Один человек в проповеди сказал: чем отличается религиозный человек от верующего? Религиозный приходит к Богу в молитве, ходит на служение, потому что боится. Боится возмездия. Потому что хочет что-то получить от Бога. Верующий это делает, потому что он любит Бога. Это от сердца его. Потому что он хочет угодить своему хозяину. Это противоположно тому, что просто пассивно или где-то что-то активно делать не ради этой цели. Чтобы мы были верующими действительно, чтобы мы бдительны были в своем хождении. Такой пример тоже. Слышали про Редстока? Историю у вас проходила, да, братья и сестры? Была, не была? Лорд Редсток. Говорят, что из-за него фактически он послужил каналом пробуждения на севере в Петербурге среди знати. Очень много обратилось людей. И вот этот человек как-то еще молодым человеком, когда он служил, в Крымскую войну попадает, заболевает сильно, и он говорит, что: «Господи, если ты меня спасешь, я тебе буду служить». Господь делает, спасает его, он возвращается назад в Англию, он из большой знатной семьи, и он всем заявляет: «Я служу Христу, мой Господин Христос, он так много лет живет». Подходит к нему журналист на балу и говорит: «Вы говорите, что у вас Господин Христос? Так, а как вы служите своему Господину?» Это заставило человека задуматься, как он проявляет вот эту любовь. И он находит после этого хоспис, это где умирают люди, находит там филиппинца какого-то, которого фактически последняя стадия рака, он не видит, лицо повреждено. И начинает ему на ломаном испанском читать Новый Завет. Это был первый человек, кто обратился от этого Редстока. Он ездил миссионером по Индии. Россия многим обязана, что пробуждение. В Англии, в Европе. Бог сделал через него чудеса. Но когда он задумался, кому он служит, кто его господин? Он задумался, любит ли он, проявляет вот эту любовь. Или он проявляет вот эту ненависть, которую обычный мир навязывает нам, человека-убийца. Сиди спокойно. Ну, подумаешь, кто-то хочет умереть рядом с тобой, да? Соседи не знают о Христе. Будет человека-убийца. Итак, у нас есть здесь три предупреждения. Будьте готовы быть объектом ненависти. Будьте бдительны относительно ненависти. И будьте уверены в своем спасении. Пусть Бог благословит нас не, знаете, пренебречь этими предупреждениями, но быть детем Божьим, отличным от детей сатаны. Аминь. Давайте помолимся. Господи милостивый, мы благодарим Тебя за жертву Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за милость в Иисусе Христе. Благодарим Тебя, что мы немощные, ничтожные, можем иметь такое дерзновение обратиться к Тебе, Господи, и Ты слышишь нас. Благодарим Тебя, Господи, за то, что дал спасение, даровал, за то, что даешь милость, обновляешь ее в этом дне, Господи. Позволь нам поступать верно по Твоему слову и не быть нерадивыми, но видеть Твои предупреждения в жизни и поступать по любви Божией, как чадо Божие. Просим этого благословения на нас, на этот день просим благословения. Во имя Сына Твоего, Иисуса Христа. Аминь.

Вы слушаете «Радио на пути». Приглашаем вас в течение следующих 15 минут послушать христианское пение прошлых лет. После него слушайте детскую христианскую передачу «Светильник».

0: Говорит радио «На пути».
1: В эфире «Христианское радио «На пути». Наши программы продолжаются. Приглашаем к радиоприемникам наших маленьких радиослушателей. Для вас, дорогие ребята, звучит передача «Светильник».
2: Сила у Бога. Свидетельство.

Он стоял в углу комнаты на комоде и как магнитом притягивал меня к себе. Он отнимал мое драгоценное время. Он диктовал мне, как я должна жить и что должна делать. Как огромный черный паук, он опутывал меня своей невидимой паутинной сетью, высасывая из моего сердца все добрые намерения. Это был телевизор. Я была неверующей и с удовольствием проводила перед телевизором по много часов подряд. Жизнь героев кинофильмов привлекала меня больше, чем прогулка на свежем воздухе или общение с друзьями. Вот бы мне так, если бы я была такой же красивой и богатой, часто вздыхала я, увлеченная судьбой героини очередного фильма. Там, на экране телевизора, все было интересно и красочно, а здесь, в реальной жизни, скучно и серо. Так, наверное, могло продолжаться всю жизнь. Но однажды я познакомилась с христианами, настоящими христианами. Они стали моими друзьями. Мне тогда исполнилось 13 лет. Летом мои новые друзья пригласили меня в подростковый христианский лагерь, и я согласилась. То, что я услышала в лагере, сначала никак не могло уместиться в моей голове. Бог любит всех людей, в том числе и меня. Он все видит, все знает, Он вездесущий, и Он хочет жить в моем сердце. Разве мое маленькое сердце может вместить великого Бога? Удивлялась я. Конечно, может, уверяли воспитатели. Мне понравилось каждый день узнавать о Боге что-то новое, и мне очень захотелось подружиться с Ним. Последний день лагеря я покаялась. Я попросила у Бога прощения за то, что не слушалась родителей, обманывала, воровала, ссорилась и обзывалась. Я попросила Бога войти в мое сердце и навести там порядок. Бог простил меня. Мне стало хорошо и спокойно на душе. Я не могла это объяснить словами, но чувствовала, что Бог стал моим другом. Мне казалось тогда, что никто и ничто не помешает мне жить по-христиански. Но дома меня ждало большое разочарование. Телевизор. Что здесь трудного? Это же так легко, просто не смотреть телевизор, и все, думала я, уезжая из лагеря. Но моей решимости хватило всего лишь на несколько дней. В один из вечеров, когда родители включили телевизор, я услышала знакомую мелодию и голос ведущего любимой передачи. Желание посмотреть телевизор росло с каждой секундой. «Это же моя любимая передача! Хотя бы 5 минут!» Не выдержала я и зашла в комнату, из которой раздавалась музыка. Опомнилась я только тогда, когда передача закончилась. Чувство досады наполнило меня. Как же так получилось? Я ведь хотела уйти. Все, больше не буду смотреть этот противный телевизор, успокаивала я себя. Но не прошло и 2 дней, как я снова сидела перед телевизором. Совесть сильно осуждала. Не надо, не смотри. Но у меня не было сил, чтобы встать и выйти из комнаты. Телевизор крепко держал меня своими невидимыми сетями. Я чувствовала себя его пленницей. После просмотра каких-либо передач или фильмов я не могла сосредоточиться в молитве. Мне вдруг вспоминали слова телевизионных героев. Перед глазами всплывали захватывающие эпизоды фильма. Я пыталась отогнать назойливые мысли и сосредоточиться на общении с Богом. Но это было очень трудно сделать. Мое сердце разрывалось от горя. Мне казалось, что Иисус меня покинул. Друзьям в церкви я не говорила о своих переживаниях, потому что мне было стыдно. Каждый день я просила Бога, чтобы Он убрал телевизор из нашего дома. Однажды я случайно услышала разговор 2 верующих женщин. «Представляешь, у моего мужа сгорел телевизор. А что случилось?» Я поливала цветок, который висел над телевизором. На дне цветочного горшка была дырка, и из нее вода капала вниз. «Может быть, поэтому телевизор изгорел?» О чем они говорили дальше, я уже не слышала. В моей голове созрел замечательный план борьбы с телевизором. На следующий день я решила полить цветы на подоконнике. С маминого разрешения наполнила лейку, полила все цветы, а оставшуюся воду вылила в самый большой цветок – телевизор. Я прислушалась. Мама была чем-то занята. Грозно посмотрев на него, я тихо проговорила. «Вот так-то! Не думай, что ты сильнее меня!» И довольная вышла из комнаты. С этого дня поливкой цветов стала заниматься я. По моим расчетам, телевизор должен был уже сгореть, но он не сдавался. Каждый вечер его включали, и он манил меня к себе с той же силой.
У меня таяла последняя надежда. Наверное, не каждый человек может быть христианином. Никогда не смогу жить свято с этим телевизором. Зачем ходить в церковь и притворяться верующей? Печально думала я. Моим мучениям не было бы конца, если бы однажды к нам в церковь не приехал гость-служитель. После собрания я решила подойти к нему и попросить совета. Я никак не могла понять, почему, слушая мой короткий рассказ о неудачной борьбе с телевизором, служитель то и дело широко улыбался. «Деточка моя», — ласково произнес он, — «ты никогда сама не сможешь победить желание смотреть телевизор». «Никогда?» — разочарованно протянула я. «Сама? Никогда. Своими силами невозможно победить греховное влечение. Но ты не отчаивайся. У нас же есть надежный помощник. Это Господь. Только Он может дать необходимые силы для победы. Ты просила Его об этом?» «Нет. Но я просила Бога, чтобы телевизор сгорел». «Хорошо. Допустим, этот телевизор сгорит. Что сделают твои родители? Они починят его или купят другой?» «Об этом я совсем не думала». «Причина не в телевизоре, а в тебе. Давай попросим Бога освободить тебя от этой зависимости. Помолимся, чтобы Он помог тебе устоять в нелегкой борьбе. Всякий раз, когда ты почувствуешь, что телевизор влечет тебя к себе, вставай на колени и проси Бога о помощи. Он обязательно поможет». Мы склонились на колени. Я искренне открыла свое сердце Богу, попросила Его о помощи в искушениях. Как мне стало хорошо и легко после молитвы. Я сердечно поблагодарила служителя, и мы расстались. Конечно, моя борьба на этом не закончилась. Телевизор еще не раз пытался установить свою власть надо мной. Бывало, что в гостях у своих неверующих одноклассников я забывала об осторожности и увлекалась быстро меняющимися картинками на экране. После таких случаев я просила прощения у Бога и в следующий раз старалась не заходить в комнату, где стоял телевизор. Прошло около года, и я обнаружила, что учеба в школе, работа по дому, посещение богослужений, сыгровок, спевок стали занимать все мое время. Трудно было найти даже одну свободную минутку. Стремление служить Богу вытеснило желание смотреть телевизор. Бог помог мне победить.

Как научиться благодарить других? Благодарность можно выразить не только словами, но и простой улыбкой. Короткое спасибо, произнесенное с улыбкой, может стать приятным вознаграждением человеку. Теплая улыбка помогает выразить благодарность искренне. Если слова признательности не подкрепляются улыбкой, они нередко теряют смысл и не достигают своей цели. Если вам кто-то помог, вы можете сказать «спасибо», «я ценю ваше внимание ко мне». Когда вас хвалит человек старше вас, вы можете

Лесть – это преувеличенная похвала, часто скрывающая угодливое восхваление кого-то, лицемерное восхищение кем-то, в надежде, чтобы что-нибудь от него получить. Как благодарили библейские герои, исцеленные от проказы. Проказа – страшно неизлечимая болезнь. Во времена Иисуса Христа прокаженные, приближаясь к людям, обязаны были предупреждать криком: «Я нечист! Я нечист!» Когда Иисус пришел в одну из деревень, 10 пораженных проказы людей закричали: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Иисус сказал им, что нужно сделать, чтобы выздороветь. Благодаря своему послушанию они получили исцеление. Несмотря на то, что только один человек вернулся назад к Иисусу со словами великой благодарности Богу, Иисус вознаградил его. Он подарил ему спасение. Луки 17 глава, 11 и 19 стихи. Царь Артаксеркс. Персидский царь Артаксеркс 20 лет правил Великой Персидской империи в 486 по 466 год до Рождества Христова. Однажды ему читали отчет о последних событиях в государстве. Царя особенно заинтересовало сообщение о том, что раскрыть недавний заговор против него помог чужеземец, иудей. Царь спросил своего слугу, как иудей был вознагражден. Царедворец ответил со смущением: «Никак». Поскольку царь не знал, как наградить иудея за его преданность, он созвал советников. Получив от них совет, царь сделал так, как они сказали. Благодаря этому Артаксеркс неожиданно помог осуществлению божественного правосудия. Книга Есфирь, глава 6. Апостол Павел. До того, как стать верующим, апостол Павел был членом Синедриона. У него была власть судить и преследовать христиан. Он был самым ярым противником ранней христианской церкви. Но однажды, самым невероятным образом, Павел уверовал во Христа и стал его апостолом. С тех пор он мужественно и неутомимо проповедовал христианскую веру. Через проповедь апостола Павла покаялось множество народа. В знак признательности люди посылали ему дары. Павел же выражал свою благодарность к верующим письмами любви, которые впоследствии стали частью Нового Завета. Деяния апостолов, глава 9, Филиппийцам, 4 глава, 10 стих. Чем больше мы будем осознавать нашу зависимость от Бога, тем больше благодарности мы будем испытывать к Иисусу и окружающим нас людям.

0: В течение этого часа вы услышите передачи «События через призму Писания», ее ведет Александр Осадчий, затем «Хлеб наш насущный», ежедневное христианское чтение, «Слушай, молись, размышляй» и проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Книга Исход, 19 глава, с 18 по 19 стих. «Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и исходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась, и звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом». В большинстве карт эта гора изображается на том самом полуострове Синайском. Между тем не там, а на территории современной Саудовской Аравии есть место, где вершины гор обуглены. Это очень похоже на описание из книги «Исход». Это место вы можете найти сами на картах Саудовской Аравии или посмотреть ссылку в нашем телеграм-канале «События через призму Писания». Далее, в книге Исход, 20 глава, стих 18, сказано: «От Божьего присутствия гора дымилась, и еще она тряслась. Народ стоял к ней непосредственной близости. Но от такого вида люди боялись и ушли от горы подальше». В наши дни тоже и происходит подобное. Например, в Гватемале страшное зрелище. Молнии бьют в кратер вулкана. Видя такие кадры, становится яснее, что испытал народ возле горы Синай. Что это значит для нас? Имейте страх перед Господом не из-за дымящейся горы, а из-за понимания величия Творца. «Свобода слова», — говорили они. В Германии суд оштрафовал политика, которая, выражая негодование приема афганских беженцев в Гамбург, написала под постом мэра, что он завозит групповых насильников. Мари Терезу Кайзер суд оштрафовал на 60 евро ежедневно в течение 100 дней. Вся судила стоит в том, что львиная доля преступлений против половой неприкосновенности совершается именно беженцами. То есть фактически политик сказал правду, которая не нравится властям, продолжающим завоз мусульман в Европу. Что сказать? Свободу словят, щемят все больше. Например, в России о власти хорошо, либо ничего. Как мы видим, и в кавычках демократических странах нельзя стало правду писать. Это идет все к тому, что правду Божию из Библии о грехе объявят терроризмом. Ведь это правда. А ее власть этого мира и как не любят. Впрочем, не ново. Ведь сам великий человек Иоанн Креститель за правду при обличении царя Ирода жизни лишился. А в нынешнее время многие служители под колпаком государства находятся. И даже пикнуть боятся, не говоря уже об обличении, зато гордо величают себя пророками. Великобритания. Матин Али баллотировался в городской совет лиц от партии зеленых, выиграл в своем округе с результатом более 51%. После объявления результатов Али воскликнул, цитата: «Нас не заставят молчать, мы поднимем голос Газы, мы поднимем голос Палестины, Аллах Акбар». Кто не знает, то Аллах Акбар переводится как «Бог велик». Матин известен своими антисемитскими высказываниями в ходе избирательной кампании, делал ставку на пропалестинскую антиизраильскую риторику. В его округе доля исламского населения составляет 40%. После Второй мировой войны казалось невероятным, чтобы пророчество Захарии могло исполниться о войне всех народов против Израиля. Однако сегодня мы видим, что массовый завоз, который продолжается, мусульман в Европу имеет конкретные цели – распространение антисемитизма. Теперь складываются пазлы. Исламисты становятся частью власти ЕС, которая сама погрязла в идеях посткоммунизма. И вся эта объединенная компашка захочет восстановить справедливость в кавычках и уничтожить государство Израиль, которого еще ждет последняя битва, согласно пророчеству Захарии. Все мы знаем, на что способны музыкальные инструменты. Но человеческий голос исследован мало. Между тем, в этом голосе скрыто такое, что музыкальных инструментов иногда не надо. Музыку может воспроизводить наши губы, язык и рот. Один человек сделал группу себе подобных, которые люди исполняют классические музыкальные произведения своим ртом. Теперь просто представьте, друзья, как это исполнить. Ну, мы можем что-то напевать, да, но они исполняют так, что не отличишь от музыкального инструмента. Так вот, слушая, они исполнили гимн Лиги Чемпионов под названием «Садок священника». Это произведение композитора Генделя. Просто представьте, если смертное тело наше способно такое, на что бы способно тело новое, прославленное, бессмертное, которое сказано в Филиппийцам, 3 глава, стих 21. 1 Коринфянам, 15 глава. На что оно будет способно, если даже это тело у людей, которые занимаются чем-то, способно на очень многое. Слава Иисусу Христу за надежду получить новое тело. Нами новое тело с безграничными, бессмертными возможностями. В книге «Исход» первая глава описана тяжелая работа евреев в Древнем Египте, как они делали кирпичи. Кирпичи, что несколько тысяч лет назад, что сегодня, это тяжелейшая работа. Самое интересное, что изменились технологии производства и транспортировки. Однако это не касается многих стран и регионов, где люди до сих пор все делают руками и таскают на своих плечах, даже на голове. Многие христиане в Пакистане работают именно на такой работе. Она малооплачиваема и тяжелая, но другой работы там попросту нет. Молитесь о таковых, чтобы Бог всемогущий дал им силы и здоровья, ведь эти люди часто это единственный источник дохода для большой семьи. А у нас на этом все. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшее и происходящее через призму Писания. До свидания.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Ведутся работы. Послание к евреям, 10 глава, 14 стих. «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». «Они совсем недавно заасфальтировали эту дорогу», — подумал я, наблюдая за дорожными работниками. «И вот снова снимают покрытие. Почему дорожные работы никогда не заканчиваются? Я никогда не видел табло с надписью «Ремонт дороги завершен. Пользуйтесь идеальной дорогой». Но что-то подобное происходит в духовной сфере. В начале своего пути я представлял себе, как достигну такого уровня зрелости, когда все мои недостатки исчезнут, и я буду как идеально ровная дорога без ям и ухабов. Однако 30 лет спустя я должен признаться, что надо мной все еще ведутся работы. Точно как с дорогами, по которым я езжу, я всегда чувствую себя незавершенным. Иногда это вызывает не меньшее раздражение. Но в послании к евреям есть удивительное обещание. «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Мы спасены благодаря Христу, распятому на кресте. Совершенно, полностью. В Божьих глазах мы идеальны. С другой стороны, пока мы еще на земле, этот процесс не завершен. Мы все еще преображаемся в Его образ. Мы все еще освящаемые. Однажды мы увидим Его лицом к лицу и станем подобными Ему. Но до тех пор над нами еще ведутся работы. Мы люди, которые с нетерпением ждут славного дня, когда труд освящения полностью завершится. Вас когда-нибудь расстраивало то, что духовный рост происходит медленнее, чем вам хочется? Как приведенный текст из послания к евреям побуждает вас размышлять об освящении? Боже, иногда я расстраиваюсь из-за того, что духовный рост происходит медленно. Помоги мне помнить, что ты постоянно трудишься в моей жизни и изменяешь меня.
1: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

Вы находитесь на волне радио «На пути». Сейчас выйдет в эфир передача «Слушай, молись, размышляй», где будет медленное чтение Священного Писания для того, чтобы можно было в это время также молиться. В конце часа слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти. –

Потом я посмотрел и увидел перед собой открытую дверь в небеса и услышал тот первый голос, напоминающий звук трубы, который говорил со мной. Голос сказал мне: «Поднимись сюда, и я покажу тебе, что произойдет потом». Сразу же я был в духе. И вот передо мной стоит трон на небесах, а на троне сидит некто. Сидящий на троне блестел, как драгоценный камень, яшма или сердолик. И над ним была радуга, напоминающая изумруд. Вокруг этого трона стоят еще 24 трона, на которых сидят 24 старца, одетые в белые одежды, с золотыми венцами на головах. От трона исходят молнии, голоса и громы. Перед троном горят 7 факелов. Это 7 Божьих духов. И еще перед ним разливается нечто наподобие стеклянного, искрящегося, как кристалл, моря. В самом центре, вокруг трона, находятся 4 живых существа, у которых множество глаз спереди и сзади. Первое существо похоже на льва, второе — на быка. Лицо третьего похоже на человеческое, а четвертое существо напоминает летящего орла. У каждого из 4 существ по 6 крыльев и множество глаз, которые находятся у них со всех сторон и даже под крыльями. Они без устали день и ночь повторяют: «Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, Тот, Кто был, Кто есть и Кто придет». И когда эти живые существа воздают сидящему на троне и живущему вечную славу, честь и благодарность, 24 старца всякий раз падают перед сидящим на троне, поклоняются вечно живущему и складывают свои венцы перед ним, говоря: «Наш Господь и Бог, Ты достоин принять славу, честь и власть, потому что все создано Тобой, по Твоей воле сотворено и существует».

Потом я посмотрел и увидел перед собой открытую дверь в небеса и услышал тот первый голос, напоминающий звук трубы, который говорил со мной. Голос сказал мне: «Поднимись сюда, и я покажу тебе, что произойдет потом».

Сразу же я был в духе. И вот, передо мной стоит трон на небесах, а на троне сидит некто.

сидящий на троне, блестел, как драгоценный камень, яшма или сердолик. И над ним была радуга, напоминающая изумруд.

вокруг этого трона стоят еще 24 трона, на которых сидят 24 старца, одеты в белые одежды, с золотыми венцами на головах.

От трона исходят молнии, голоса и громы. Перед троном горят семь факелов. Это семь Божьих духов.

В самом центре, вокруг трона, находятся четыре живых существа, у которых множество глаз спереди и сзади.

Первое существо похоже на льва, второе – на быка. Лицо третьего похоже на человеческое, а четвертое существо напоминает летящего орла.

У каждого из четырех существ по 6 крыльев и множество глаз, которые находятся у них со всех сторон и даже под крыльями. Они без устали день и ночь повторяют: «Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, Тот, кто был, кто есть и кто придет».

И когда эти живые существа воздают сидящему на троне и живущему вечную славу, честь и благодарность, 24 старца всякий раз падают перед сидящим на троне, поклоняются вечно живущему и складывают свои венцы перед ним, говоря: «Наш Господь и Бог, Ты достоин принять славу, честь и власть, потому что все, что создано Тобой, по Твоей воле сотворено и существует».

Потом я посмотрел и увидел перед собой открытую дверь в небеса и услышал тот первый голос, напоминающий звук трубы, который говорил со мной. Голос сказал мне: «Поднимись сюда, и я покажу тебе, что произойдет потом». Сразу же я был в духе, и вот передо мной стоит трон на небесах, а на троне сидит некто. Сидящий на троне блестел, как драгоценный камень, яшма или сердолик, и над ним была радуга, напоминающая изумруд. Вокруг этого трона стоят еще 24 трона, на которых сидят 24 старца, одеты в белые одежды, с золотыми венцами на головах. От трона исходят молнии, голоса и громы. Перед троном горят 7 факелов. Это 7 Божьих духов. И еще. Перед ним разливается нечто наподобие стеклянного, искрящегося, как кристалл, моря. В самом центре, вокруг трона, находятся 4 живых существа, у которых множество глаз спереди и сзади. Первое существо похоже на льва, второе — на быка, лицо третьего похоже на человеческое, а четвертое существо напоминает летящего орла. У каждого из 4 существ по 6 крыльев и множество глаз, которые находятся у них со всех сторон и даже под крыльями. Они без устали день и ночь повторяют: «Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, Тот, кто был, кто есть и кто придет». И когда эти живые существа воздают сидящему на троне и живущему вечную славу, честь и благодарность, 24 старца всякий раз падают перед сидящим на троне, поклоняются вечно живущему и складывают свои венцы перед ним, говоря: «Наш Господь и Бог, Ты достоин принять славу, честь и власть, потому что все создано Тобой, по Твоей воле сотворено и существует».

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Первая часть молитвы Господней полностью посвящена для прославления Бога. «Отче наш, суши на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Сколько бы мы ни подчеркивали эту основную истину, что именно так должна начинаться всякая молитва с прославлением Бога, то не будет слишком много. Если мы желаем иметь благословение Божие и желаем, чтобы молитвы наши имели успех, тогда необходимо придерживаться именно этого порядка, давать первое место Богу, поклонением Ему, восхваляя и прославляя Его. Как естественно человеку делать как раз наоборот, ставить свои личные нужды на первом месте? Это не значит, однако, что мы не должны в молитвах излагать и высказывать бремена и нужды наши. Наоборот, эта вторая часть молитвы Господней усматривает именно эти наши потребности и нужды. Но будем всегда помнить, установленный Христом порядок в этой молитве сперва Бог, а потом мы. И вот эта вторая половина молитвы Господней, который содержит в себе три определенные просьбы, включает все нужды человека. Все основные потребности наши суммированы в этих словах: «Хлеб наш насущий, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». В эти слова молитвы «Отче наш» Господь включил нужды жизни чада Божьего во всех ее аспектах. Тут присоединены и наши физические нужды, и нужды нашей души, и нашего духа. Это вся целость человека – дух, душа и тело, и все они усмотрены этой молитвой. Действительно, чем больше вникаешь и углубляешься в эту чудную молитву Господню, тем больше приходишь в изумление и поражаешься ее всеобъемленностью. В ней ничто не упущено, все в ней усмотрено, благодарение Господу. Вникая в эти три просьбы, вы обнаружите, как каждая из них относится к обстоятельствам, с которыми сопоставлен христианин ежедневно. Каждый из нас имеет дело с Богом, с человеком и с дьяволом. Без исключения, мы, которые принадлежим Господу, ежедневно имеем дело с нашим Небесным Отцом. Каждый день мы в соприкосновении с людьми, и нет такого дня, чтобы чадо Божие не встречалось с врагом своей души. Вторая половина молитвы, которой научил нас Господь молиться, касается всех этих сфер нашей жизни в подробности. Итак, жизнь наша здесь на земле зависит от насущного хлеба, прощения грехов и защиты от всего того, что могло бы втянуть нас в грех. Ничто во всей Библии не указывает так ясно и конкретно на нашу зависимость от Бога, как эти три просьбы. Вот почему ничто так не важно в жизни человека, как знание того, что Бог наш Отец. Если бы мы знали Бога таким образом, то все наши проблемы были бы решены. Как малое дитя целиком зависимо от своих родителей, так и чадо Божие зависимо от своего Небесного Отца во всех своих потребностях. Теперь приступим к первому прошению этой молитвы. Оно касается нашего существования, как физического, так и духовного. «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». Это молитва о настоятельной потребности человека. Без хлеба человек жить не может, и этот факт усмотрен в молитве Господней. Однако мы не должны думать, что эта просьба касается только хлеба. Она относится ко всем моим физическим нуждам. Но следует и добавить, что прошение это нельзя ограничить только физическому хлебу, но и в него включена необходимость духовного хлеба. Но об этом скажем немножко позже. Дорогие друзья, разве это не дивно, что Бог, всемогущий Творец неба и земли, Тот, Который держит все словом силы Своей, Бог, у Которого народы как капли из ведра и считается как пылинки на весах, чтобы этот Бог был бы так заинтересован Твоей и моей жизнью, даже до мелочных необходимостей, как, например, насущного хлеба. Так говорит Библия о нашем Боге. Да, что Он даже считает птиц небесных, и что ни одна из них не упадет на землю без Его воли и знания. Писание говорит, что у этого Бога сочтен каждый волосок на голове нашей. О, если бы мы могли постигнуть эту дивную истину, что Бог Вселенной заинтересован каждой нашей нуждой во всех отраслях нашей физической и духовной жизни. Самая малейшая деталь моей незначительной жизни входит в сферу заботы Его. Слава и благодарение Ему. Но мне кажется, что кто-то возражает. Если Господь нас учил высказывать Ему наши нужды, просить у Него о насущном хлебе, то почему как раз перед тем, как Он дал нам эту молитву, Он говорит, что знает Отец наш, в чем мы имеем нужду прежде нашего прошения у Него? Хорошо, вы скажете, если Бог уже знает перед тем, как мы даже начнем молиться, то зачем вообще просить у Него? Зачем говорить Ему о том, что Он уже знает? Это, возлюбленный, как раз и приводит нас к самой сущности молитвы. Смысл молитвы не в том, что мы якобы информируем Бога о чем-то Ему неизвестном. Нет. Вся цель молитвы — привести нас в общение с Богом и постоянно напоминать нам, что мы зависимы от Него. Притом, заметьте, что молиться мы должны всегда, постоянно, ежедневно. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, не на завтрашний день, но на сегодняшний. Это значит, что я должен ежедневно молиться о моих нуждах, несмотря на то, что Отец наш Небесный знает, что мы имеем нужды во всем этом. Бог не дает нам все в одной общей сумме. Это было бы весьма опасно для нас, если бы Бог так поступал бы с нами. Что бы произошло в таком случае? Пользуясь дарами, мы со временем забыли бы даятеля, Бога нашего. Да, дорогие мои, это самое удивительное, что Бог хочет иметь с падшим человеком общение. Он хочет быть нашим отцом. И чтобы мы, как дети Его, приходили к Нему и излагали нужды наши перед Ним. Он ищет нашего общения. Разве это не изумительно? Подумайте, какое оскорбление было бы вам, как родителям, если бы ваш ребенок только пользовался вашими даяниями, а вами он совершенно пренебрегал. Каждый отец любит, когда его ребенок приходит к нему, чтобы поговорить и иметь общение с ним. Так и наш Бог. Он жаждет слышать наш голос. Вся Библия говорит о Боге, жаждущем общения со своим высшим творением человеком. Как бы ни были слабы, немощны и несовершенны наши молитвы, они являются сладчайшей музыкой для нашего Бога. Найдите хоть одно место в Писании, где Бог жалуется о том, что мы Ему надоедаем нашими молитвами. Говорил ли Он когда-нибудь: «Прочь, ты меня утомляешь своими воплями»? Сказал ли Он тебе что-нибудь подобное? Вспомни, говорил ли Он тебе хоть один раз: «Ухо мое отяжелело для того, чтобы слышать, и рука моя сократилась, чтобы спасать»? Нет, и еще раз нет. От начала до конца в Библии слышен постоянно Божий зов к молитве. Он помилует тебя по голосу вопля твоего, и как только услышит его, ответит тебе. Так говорит наш Бог устами пророка Иеремия. Слава и благодарение Ему. Будем вечно благодарны Богу, что нигде Он не говорит: «Напрасно ищите меня». И почему, вы спрашиваете? Почему Бог хочет нашего общения, наших молитв? Потому, дорогие мои, что Он есть Бог любви. Он любит нас. И хотя Он знает наши нужды, Ему сладок наш вопль, наша просьба о насущном хлебе. Но тут следует подчеркнуть еще один аспект молитвы. Другую причину, почему Бог говорит, чтобы мы у Него

В Божьей руке дыхание каждого из нас, и никогда этого не забудем. Кто ты, человек, что дерзнул ответить всемогущему Богу, Творцу твоему? Отдай ему славу, чтобы он не прогневался и чтобы не погибнуть тебе в пути твоем. Но прошу отметить, что хотя, как мы сказали, Бог нам сразу не дает всего в общей сумме, он, тем не менее, всегда дает больше, чем мы просим. Достаточно привести один только пример, хотя Библия изобилует ими. Вы помните, когда к Спасителю принесли расслабленного, чтобы он его исцелил, то что сказал ему Христос? «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Этого он не просил, правда? Но видите ли, Бог дает не только больше того, чем мы просим, но он дает нам лучше, чем то, о чем мы молим. Итак, Бог ему дал то, что он просил, и больше того. Самого лучшего он не просил, прощения грехов, а получил его в первую очередь. Да, Бог нас всячески поощряет, чтобы мы приходили к Нему со всякими нашими просьбами. Но я не думаю, что мы должны ограничить эту первую просьбу о насущном хлебе только как о хлебе физическом. Не всякого сомнения, когда Господь учил нас просить хлеб наш насущный, дай нам на сей день, то Он имел в виду благосостояние человека не только физического, но и духовного. Да, мы зависимы от Бога, как физической, так и духовной области нашей жизни. Ибо не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Это не значит, что человек должен жить без хлеба. Наоборот, хлеб необходим. И потому Христос нас учил просить у Бога о насущном хлебе. Но есть хлеб и для нашего духовного человека. Слово Божие. Всякое слово, исходящее из уст Божьих. Человек не материя. Он не только плоть, но он дух. Он вечен. И это его вечная душа нуждается в питании. Иисус Христос, который сам является этим Словом Божьим, сказал: «Я есть хлеб жизни, едущий хлеб сей будет жить вовек». Без Христа человек духовно мертв, и он только тогда воистину жив будет, когда примет этот хлеб. Поэтому Бог отвечает на молитву как о физическом, так и о духовном хлебе. Все мы получаем с Его благодатных рук, и никто не смеет произнести эту молитву, который будь то своим поведением или устами говорит, что он сам добыл хлеб своей способностью или своей силой или своей мудростью. Но тут следует отметить еще одну очень важную истину в этой молитве Господне. Вы когда-нибудь обратили внимание на то, что тут местоимение первого лица употреблено везде во множественном числе? «Отче наш, хлеб наш, дай нам, прости нам долги наши. Мы прощаем должникам нашим, не веди нас, избавь нас». 9 раз упомянуто местоимение первого лица, и ни разу в единственном числе. То есть ни разу «дай мне», но «дай нам». Что это значит? То, возлюбленные, что мы никогда не одиночны, когда приходим с этой молитвой к Богу. Когда мы просим о хлебе насущном, мы всегда должны помнить всех голодающих. Не о моем хлебе только я должен молиться, но и о нужде моего брата. Сколько страждущих людей в этом мире, сколько братьев и сестер, тоже искупленных драгоценной кровью Иисуса Христа, который не имеет того, что я имею. Что стоит моя религия, если я могу сказать страждущему брату или сестре: «Иди с миром, грейся и питайся», и ничего им больше не сделаю? Слово Божие говорит: «Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле». Местоимениями «мы» и «наши» Христос напоминает нам, чтобы мы включили в объятиях наших молитв всех голодающих, всех страждущих. Каким чудным примером в этом является наш дивный Господь? Помните, как, вися на Голгофском кресте, истекая кровью, в неописуемых муках и агонии Он молился за нас: «Прости им, ибо не знают, что делают». В момент таких адских нападков

0: и мучения Он молился за нас, грешников. Да, Он пришел взыскать, спасти и восстановить общение грешника с Богом. О, неизреченная любовь Христова, кто может ее постигнуть? Какой чудный повод тебе, мой друг, верить, что Бог тебя любит, что Он ищет твоего общения. Но оно возможно только, когда ты покаянием и верой в Иисуса Христа примешь Его прощение. И тогда ты можешь присоединиться к молитве Господней и вместе со сотнями, тысячами и миллионами искупленных душ сказать: «Отче наш». Если Он еще не твой Отец, то почему не сродниться с Ним вечными узами любви, верой в Сына Его, Господа Иисуса Христа, приходящего ко Мне, не изгоню вон, говорит Христос.
1: Тихоокеанское время, 7 часов утра.
2: Говорит радио «На пути».

0: Вы слушаете радио «На пути». Приглашаем вас послушать две получасовые передачи «Воскресное богослужение» и проповеди Романа Рейнхарта.
1: Мир Божий всем вам, дорогие радиослушатели! Вас приветствует Первая Славянская Евангельско-Баптистская Церковь города Сакраменто, Калифорния, и пастор Федор Петрович Карпец. Сегодня первый день недели, воскресенье. Так говорит Слово Божье, и мы приглашаем вас на воскресное богослужение. Итак, оставьте все ваши дела и присоединитесь к нам в единой хвале нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу.

Дорогие братья и сестры, откроем наши Библии и прочитаем из 120-го псалма 1-2 стих. Все мы его хорошо знаем наизусть, но я считаю, что вот этот псалом, его надо бы выучить наизусть. «Возвожу очи мои к горам, откуда приходит помощь моя, а помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». Дорогие братья и сестры, я сегодня хочу поделиться о помощи, которая нужна всякому человеку, потому что нет человека, который бы не нуждался в помощи, какой бы он ни занимал положение в жизни. Бывают такие обстоятельства, когда помощь нужна как богатому человеку, так и бедному, как больному, так и здоровому, как слабому, так и сильному. Особенно, когда человек попадает в такие обстоятельства, когда он сам не может и не в состоянии выйти из этого положения, в которое он попал. Вот тогда он ищет того, кто бы мог ему помочь. Дорогие братья и сестры, а также и друзья, я не буду приводить примеры из нашей повседневной жизни, хотя их очень много, но хочу привести примеры из Слова Божьего, которые часто случаются и в нашей жизни. Когда Христос был на земле, Он многим приходил на помощь. Когда никто из людей не мог помочь, тогда, когда Христа окружало множество народа, и вот одна женщина, страдавшая 12 лет неизлечимой болезнью, которая издержала на врачей все свое имение и не могла излечиться, но пришла еще в худшее состояние. И тогда она решила обратиться ко Христу и незаметно прикоснулась к краю одежды, и тотчас она получила исцеление. И когда Христос спросил, кто прикоснулся ко мне, ибо из меня изошла сила, женщина, видя, что она не утаилась, и с трепетом подошла, и, падши перед ним, объявила ему пред всем народом, по какой причине она это сделала и как получила исцеление, то есть помощь. И Христос сказал ей: «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Разве не бывает подобного с нами, когда мы обращаемся к лучшим врачам, притом большие средства затрачиваем и не получаем помощи? Приходим еще в худшее состояние, и потом, когда исчезает всякая надежда на людей, мы молитвенно поднимаем очи наши к горам, то есть к Господу, к сильному помощнику, сотворившему небо и землю, и Он часто помогает нам. Когда мы обращаемся к Нему с верой, тогда Он обязательно придет на помощь. Хочу привести еще один пример из жизни Христа. Хотя их очень много. В Иерусалиме есть у овечьих ворот купальня, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды, ибо ангел сходил по временам и возмущал воду. И кто первый сходил в воду, тот получал исцеление. Тут был человек, который лежал уже 38 лет. Иисус, узнав, что он долгое время лежит, говорит ему: «Хочешь ли быть здоровым?» Странный вопрос, не правда ли? Больной говорит: «Так, Господи, но вот беда, что мне некому помочь, сойти в купальню, когда ангел Господень возмущает воду. Когда я доберусь до купальни, другой сходит и получает исцеление». Итак, все 38 лет
Христос тогда говорит больному: «Тебе некому помочь? Встань, возьми постель твою и ходи». Он поднял очи свои к Иисусу, к тому помощнику, кто сотворил небо и землю, и которому ничего не стоит исцелить любую болезнь. Ах, как часто мы страдаем, боль терпя напрасно там, где просить мы забываем, чтоб один помог он нам. Давид — это был великий человек, он очень нуждался в помощи Божьей, особенно когда его преследовал Саул, и все были на стороне Саула, и никто из людей не мог помочь ему. И тогда он поднимал очи свои к горам, то есть к небу, откуда приходил помощь. И он восклицает: «В день бедствия моего ты был мне помощником. Если бы не Господь был мне помощником, то враги давно бы поглотили меня, и душа моя давно бы вселилась в страну молчания». Мы поем гимн: «Боже, сжалься надо мною, тьма греха гнетет меня, поспеши на помощь мне и ко мне будь милостив». Даниилу, когда было тяжело, когда вышло повеление от царя, чтобы в течение 30 дней не обращаться ни к какому богу, кроме царя, тогда Даниил приходил домой, открывал окна свои к Иерусалиму и трижды в день молился, как это делал вчера и третьего дня. И, возможно, жена говорила: «Не надо открывать окна, чтобы никто не видел, что ты молишься своему Богу. Ведь Бог и так слышит молитвы и при закрытых дверях». Но Даниил верил, что его Бог силен помочь ему. И когда он был брошен в львиный ров, Господь пришел ему на помощь, послал ангела, и он заградил Даниила от пасти львов. Вот почему царь Дарий дал такое повеление, чтобы во всем царстве трепетали и боялись пред Богом Даниила, потому что он есть Бог, живой и всемогущий, и царство его несокрушимо, ибо он избавляет и спасает, и совершает знамения и чудеса на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов. Да и сам Христос, когда ему было тяжело, он возводил очи свои к небу и молился своему Отцу, сотворившему небо и землю, и он услышан был за свое благоволение. Стефан, когда побивали его камнями, он исполнился Духа Святого и возвел очи свои к небу и увидел славу Божью Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: «Вот я вижу небеса и отверстия, и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога», и преклонил колени, молился за побивающих его камнями: «Господи, не вмени им греха сего», и сказал сие, почил. Кто дал ему силу молиться за врагов? Конечно, тот помощник, который сотворил небо и землю. Дорогие братья и сестры, но когда мы забываем поднимать глаза наши к небу, к небесам, к нашему помощнику, тогда мы сразу же попадаем в беду и искушение. Давид однажды поднял свои глаза, но не к небу, а к земле, и сразу же согрешил. Он зашел на кровлю, и вместо того, чтобы обратиться в молитве к Господу, он обратил свой взор не к небу, а к земле, и впал в великий грех. После чего ему пришлось каяться и много оплакивать, и он понес наказание от Господа. Ахазия, царь израильский, когда заболел, то вместо того, чтобы обратиться к Богу израильскому, он послал послов к божеству Акаронскому. Тогда Господь послал Илию и сказал: «Скажи им, разве нет Бога в Израиле, что вы идете вопрошать Вельзеула, божество Акаронское? За это, так говорит Господь, с постели, на которую ты лег, не сойдешь,
но умрешь. Так и случилось. Вот, дорогие братья и сестры, почему мы так часто страдаем? Потому что вместо того, чтобы поднимать наши глаза в молитве к Господу, мы обращаем их к людям, к земле. Вот почему женщины не могли узнать воскресшего Христа, когда Он явился им. Потому что глаза их были обращены не к небу, а к земле. И когда наши глаза обращены к земному, когда наши мысли и помыслы о земном, тогда Господь не может нам помочь. Вот почему Слово Божие говорит: «Помышляйте о горнем, а не о земном, ибо наше жительство на небесах, откуда мы и ожидаем нашего Господа». Да, наша помощь от Господа, сотворившего небо и землю, не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий Израиля. Господь хранитель твой и сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. Псалом 122. Господь говорит: не бойся, я помогаю тебе, я держу тебя за правую руку твою, помощь моя ныне и вовек. Посему я надеюсь на помощь твою, Божия, говорит Давид. Братья и сестры, я хочу вам напомнить о нашем сильном помощнике, о котором так хорошо говорит пророк Исаия. Разве вы не знаете, разве вы не слышали, разве вам не говорено было от начала земли? Он есть тот, который восседает над кругом земли, и живущий на ней, как саранча пред ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Он обращает князей в ничто и делает чем-то пустым судей земли. Едва они посажены, едва посеяны, едва укоренился ствол их в земле, их, и как только дохнул он на них, они высохли, и вихрь унес их, как солому. Кому же вы уподобите меня, и с кем сравните, говорит Господь? Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени. По множеству могущества его и великой силе его у него ничего не выбывает. Как же, говоришь ты, Иаков, и высказываешь, Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его неисследим. Он утомленному дарует силу, изнемогшему дарует крепость. Утомляются юноши и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Эти слова пророк Исаия сказал царю иудейскому Езекии, когда царь ассирийский пришел и окружил Иерусалим, и написал письмо Езекии и послал его через своего военачальника Рабсака. В этом письме поносил он имя Бога Израилева. И что делает Езекия? Он взял это письмо, пошел в дом Господен, преклонил колени, развернул его пред лицом Господним и молился Езекия Господу, говоря: «Боже Израилев, Ты сотворил небо и землю. Преклони ухо Твое и услышь. Открой, Господи, очи Твои, возри и услышь, как Сенахерим поносит имя Твое и воинство Твое. И правда, Господи, цари ассирийские разорили народы и побросали богов их в огонь, хотя это не боги, а изделия рук человеческих. И ныне, Господи Боже наш, спаси нас от руки царя ассирийского. У нас нет другого помощника. Ты один помощник сильный, ибо Ты сотворил небо и землю и вышел в ту ночь
ангел Господень и поразил ассирийцев 185 тысяч, и встали поутру, и вот все тела мертвые. Вот что значит поднимать очи наши к горам, откуда приходит помощь наша. Да благословит нас Господь всегда обращаться к нашему сильному помощнику, который всегда придет к нам на помощь. Да благословит нас Господь, ему вечная слава. Аминь.

тех пор, как с беспредельной выси был свергнут гордый сын зари, Господь определил унизить все знаменитости земли. В труде и подвиге будь кроток, а встретить слава и успех поберегись, за поворотом подстерегает душу грех. Гордыня человека манит, как альпиниста Эверест. Не потому ли в Божьем плане для нас смирение и крест?

Наше богослужение с участием Первой Славянской Евангельской Баптистской Церкви города Сакраменто, Калифорния, подошло к концу. Если Дух Святой говорит вашему сердцу, что вы еще не имеете жизни вечной во Христе Иисусе, то отдайте свое сердце Господу сейчас в вашей искренней молитве. А мы прощаемся с вами до следующей недели и ждем ваших писем по следующему адресу. Радио Церковь Христиан, почтовый ящик 418478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, Соединенные Штаты Америки. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поговорим с вами сегодня на чрезвычайно актуальную тему болезни. Это такая тема, которая интересует многих детей Божьих, но о которой редко проповедуют. Я уверен, что эта тема глубоко затрагивает очень многих детей Божьих, потому что многие страдают от различных заболеваний. Но трагедия заключается в основном в том, что многие из этих болезней являются наследственными, а от наследственных болезней, как мы все знаем, врачи избавить людей не могут. В отношении нашей темы обратимся к первому посланию Коринфянам, глава 11, стих 30. «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». Возьмем этот текст за наш главный текст. Этот стих, взятый из взаимосвязи главы 11, сообщает нам немногое, по крайней мере, не больше того, как определение или констатация, что среди коринфян, которым Павел писал это послание, некоторые были слабы и больны. Это высказывание совершено Павлом во взаимосвязи с проведением вечери воспоминания, а именно о достойном и недостойном участии в этой вечере. Было установлено, что некоторые члены Коринфского собрания недостойно принимали участие в вечере воспоминания. Это значит, что вечерю воспоминания они принимали в таком состоянии, которое не соответствовало вероисповеданию христиан и которое находит свое выражение в вечере воспоминания. На основании этого нарушения они, можно сказать, заболели. Именно этот факт приводит нас к теме, как обращаемся мы, как дети Божьи, с темой болезни. В сообщении главы 11 из первого послания к Коринфянам совершенно очевидно сказано, что коринфяне были больны по той причине, что в своем духовном поведении они показали что-то такое, что Бог не мог принять. В стихах 31 и 32 читаем: «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Бога, чтобы не быть осужденными с миром». Чтобы не быть осужденными с миром для вечной смерти во время Божьего суда гнева. Из этого текста мы познаем, что недостойное участие в вечере воспоминания было связано с согрешением коринфян. У них наблюдалось неправильное отношение с Богом, у них возник беспорядок в общении с Богом. В этом тексте сказано: «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». А это значит, что перед участием в вечере воспоминания мы должны проверять себя, чтобы знать, как мы стоим перед Господом Иисусом. В порядке ли наша духовная жизнь перед Ним? Или мы пребываем в грехах? А затем на основании самопроверки возникает вопрос: привели ли мы вопрос согрешения в порядок? Приведение в порядок этого вопроса осуществится в том случае, если мы придем с нашими грехами к Господу Иисусу и попросим за них прощения. Тогда мы воспользуемся Его обещанием. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Первое послание Иоанна, глава 1, стих 9. В нашем главном тексте речь идет именно о том, что болезни связаны с грехами, от которых мы не очистились. Но в этом вопросе существует и другая сторона, другой экстремальный взгляд. Эта взаимосвязь болезней с грехом привела к тому, что некоторые верующие думают: если среди детей Божьих господствуют болезни, то они должны подумать о том, какой грех должен был совершить этот больной верующий, что он теперь болеет. Это очень опасная тенденция, ибо мы не должны смотреть на наших братьев и сестер такими глазами. Здесь речь идет о таком деле, которое касается Господа Иисуса и Его отношения с отдельными верующими. Следовательно, в этом мы видим также факт, как Господь Иисус действует по отношению отдельных верующих. Это будет совершенно некорректно, если мы скажем: если я, как дитя Божье, болею, то мои отношения, моя жизнь с Богом не упорядочены, иначе я не должен болеть. Болезнь связана с грехом, а я имею прощение моих грехов при покаянии. Следовательно, как дитя Божье, я должен быть здоровым. К сожалению, такое учение существует. А это учение связывают с мнением, что больным детям Божьим следует помочь посредством наложения рук. Ведь Библия говорит об этом в послании Иакова 5, что следует позвать пресвитеров собрания, которые должны помолиться над больным. Читаю из послания Иакова, глава 5, стихи 14 и 15. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров в церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему». Это такая точка зрения, которая говорит, что вера и болезнь не связаны между собой. Ибо если человек спасен, то он должен быть здоровым. Но это не является речью Библии. И в этом месте, в послании Иакова, глава 5, так сказано, что это не обязательно означает исцеление. Там мы находим греческое слово «социан», которое в общем означает «спасать» или «помогать». А в первом послании к Коринфянам, глава 11, где болезни связаны с грехом, то речь идет о таких грехах, на основании которых дети Божии предстают перед Богом недостойными. Если бы через каждый грех, который кто-то из верующих совершает, все эти верующие заболевали, то в церкви Иисуса не было бы ни одного здорового верующего. Это совершенно логично. Следовательно, этого не может быть. Но речь здесь идет об определенной форме согрешения, а именно о неосужденной вине, которая имеется в наличии. И если в этом состоянии, в состоянии неупорядоченного греха, верующий принимает участие в вечере воспоминания, то это чрезвычайно серьезное дело. Итак, речь идет не о грехах нашей повседневной жизни, если, например, один верующий другого сознательно или несознательно обидел. Речь идет об очень массивных вещах, которые верующий не пытается упорядочить, но крепко за них держится. Например, супружеская измена, которую виновный крепко удерживает, не кается за это, не упорядочивает этот вопрос перед Господом Иисусом. И если виновный без узрения совести, несмотря на свой грех, все же принимает участие в вечере воспоминания, то перед Богом это является совсем злым делом, которое Бог не оставит без ответа или ненаказанным. Мы имеем связь между болезнью и грехом, но таким образом, что болезнь является воспитанием в отношении поведения верующих, которое не соответствует ожиданию или требованиям Бога, где он мог что-то другое ожидать. Речь идет о грехе, который человек сознательно удерживает, от которого он перед Богом не очищается, потому что он любит этот грех, но при этом не имеет никакой совести и принимает участие в вечере воспоминания. Это такое вопиющее дело, которое Бог не оставит без ответа. А в принципе, это такое дело, которое мы познаем из взаимосвязи нашего главного текста, что детей Божьих Бог воспитывает также посредством болезней. Этот аспект мы должны видеть и понять. Болезнь может быть говорением Бога, но это не должно быть в обязательном порядке. Существует также другая ложная оценка, которая противоположным образом делает из болезни что-то положительное. С этой точки зрения в болезни следует видеть судьбу от Бога, которой дети Божьи должны предать себя, чтобы таким образом в определенной степени страдать вместе с Иисусом как мученик, чтобы своими страданиями прославить Бога. Это тоже совершенно злое дело, злая точка зрения. Чаще всего такие взгляды, чтобы так понимать страдания, мы встречаем в области католицизма. Пример этого мы видим у Мартина Лютера, который постоянно истязал себя бичеванием, чтобы понравиться Господу Иисусу и спастись для жизни вечной. Католики считают, что эти страдания являются в определенной степени дополнением к тому, что Христос страдал. Они утверждают, что таким путем сокровище церкви, католической церкви, то есть все добрые дела, которые дают полномочия их церкви все больше прощать грехи. Они придерживаются даже такого ужасного мнения, что люди могут быть одержимы, чтобы совершить искупление за других. Все это такие мысли, которые далеко удалены от Божьих мыслей. Ибо пред Богом только Господь Иисус, только личность Божьего Сына мог совершить искупление за грехи, как читаем в первом послании Тимофею в главе 2 стихи 5 и 6. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство. Каждому другому, который каким-то образом и где-то должен страдать, недостает ценности и достоинства личности Господа Иисуса, чтобы вообще иметь возможность принести себя Богу в жертву. Поэтому совершенно исключается мысль, что болезни связаны с тем, чтобы посредством страдания, посредством дополнения страданий Христа, люди могли прославить Бога. Следовательно, как ограничение болезни детей Божьих, так и культивирование или определение болезни как вид дополнения страданий Христа – это такие мысли, которые Библия совершенно не подтверждает. Поэтому, как болезнь, они отпадают. Если тему «болезнь» мы будем ближе рассматривать, то должны знать, что первое высказывание в этом направлении, в направлении болезни, мы находим в книге «Бытия» в главе 3. После падения Адама и Евы в грех. Читаю стих 16 из 3 главы. «Жене сказал, умножая умножу скорбь твою, в беременности твоей в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Как видите, в этом месте Писания Святой Дух впервые упоминает болезнь. «В болезни будешь рождать детей». Хотя роды сами по себе не являются болезнью, но боли, которыми сопровождаются роды, являются существенным признаком болезни. А мы видим, что Бог обетовал Еве и, конечно, всем женщинам, что на основании падения Евы в грех она и все женщины в болезни будут рождать детей. И на основании этого места Писания мы видим, что роды связаны с болезнью, а вернее с сильными болями. Это говорит о том, что через падение в грех наше существование в плоти попало в ранимое состояние, что и роды по себе, как естественный процесс, связаны с болями, а через боли – с болезнями. Следовательно, наличие боли, наличие болезни является последствием греха. Поэтому в конце книги Откровения мы имеем такое прекрасное и утешающее обетование в главе 21 стих 4. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Если грех будет искоренен, если Божье творение будет избавлено, то не будет больше ни болей, ни болезней. Но победа над болезнями и болями основана единственно на жертве Господа Иисуса. Об этом мы читаем в знакомом нам месте Писания в книге пророка Исаии, в главе 53, стихи 4 и 5. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». И в этом месте мы видим, что страдания связаны с грехами. Но здесь мы это видим в отношении личности Господа Иисуса, о страданиях которого Святой Дух нам пророчески заранее сообщает. Конечно, со стороны наблюдателей мы видим здесь ошибочную оценку. Иисус страдал не за свои грехи, но за наши грехи. Это совершенно очевидно, но и в этом, в его страданиях, обоснована победа наших страданий и наших болей. Хотя Господь Иисус нес на себе наши болезни и боли, но до тех пор, пока мы еще в плоти находимся на этой земле, то возникает проблема, что мы противопоставлены этим вещам. Естественно, что высказывания, которые мы имеем в книге пророка Исаии 53, касаются состояния нашего полного избавления, избавления от нашей греховной плоти. В своих страданиях и смерти Господь Иисус дал нам основу в том, что мы можем родиться свыше, и в этом рождении свыше, в этом новом творении, в воскресении мы будем иметь полнейшее избавление и освобождение от нашего греховного плотского тела, которое связано с болями и болезнями. Скажу еще проще. Лишь только тогда, когда мы будем избавлены от нашего плотского тела при восхищении Церкви Иисуса, мы будем избавлены от болезней и болей. Это такое состояние, в котором мы хотя и имеем все благословения, данные нам через жертву Господа Иисуса, но в полном действии можем ими наслаждаться только при нашем избавлении от нашего плотского тела. Но высказывание, что Господь Иисус нес на себе наши болезни и страдания, является по себе очень и очень сильным и может нас ободрять в нашей вере, чтобы болезни и боли в конечном счете не так воспринимать, как они к нам приходят, но чтобы мы с этими вещами обращались должным образом». С одной стороны, мы должны знать, что болезни и боли относятся к нашему земному существованию. Во-вторых, они имеют связь с грехом. А в-третьих, для нас, верующих, они побеждены через жертву Господа Иисуса. Это три точки зрения, которые мы, как верующие, должны соблюдать, должны их брать во внимание. А теперь немного поразмыслим над тем, как мы обращаемся с этими тремя аспектами. Выше мы с вами отказались от того, чтобы в неправильно понятой вере мы могли сказать: «Дети Божьи спасены, поэтому болезни больше нет». А если кто-то еще болеет, то с его верой что-то не в порядке. К сожалению, такие взгляды существуют среди верующих. А с другой стороны, за этими болезнями скрывается, дескать, преданность судьбы. Если Бог посылает страдания, то мы должны их нести и прославлять этим Богом. В принципе, это не является конечным неверным. Но если эти факты просто так принимаются, не задавая при этом вопросов, то это не соответствует Божьей воле. Мы имели исходный пункт. Болезнь является последствием греха, является воспитательным средством Бога, то есть наблюдается связь болезни и греха. Это мы видели при грехопадении в Эдемском саду. Тот факт, что люди вообще заболевают, что люди умирают, связан с грехом Адама и Евы, связан с наследственным грехом. Для наглядности напоминаю вам эту взаимосвязь в послании Римлянам в главе 5 стих 12. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть,

0: умирал. Конечно, все дети Божии, которые к пришествию Господа Иисуса за своей церковью будут восхищены вместе со всеми умершими и воскресшими, не умрут физической смертью, но облекутся, то есть примут духовное тело. Но до сегодняшнего дня еще ни один человек, в том числе и все дети Божии, не избежал физической смерти. В этом мы видим просто следствие наследственного греха, как читаем в послании Римлянам в главе 6, стих 23. «Ибо возмездие за грех, за наследственный грех, смерть, все это влияет на наше предрасположение, на нашу восприимчивость к болезням. Это не тайна, что один человек склонен к одной болезни, а другой склонен больше к другой болезни. Поразительным или непоразительным образом это имело место уже в предыдущих поколениях. Это значит, что предрасположение к болезням передается по наследству. Почему? Потому что последствия греха в конечном счете оказывают влияние на последующие поколения в зависимости от тяжести согрешения предыдущих поколений. Но этот факт мы должны различать от того, что Библия говорит в отношении взаимосвязи поколений, о которой мы читаем в книге «Исход» в главе 34, стихи 6 и 7. «И прошел Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Запомним это выражение. Здесь говорится о чем-то особом, что может также оказывать влияние в области здоровья, то есть наказание Бога на основании таких грехов, которые направлены непосредственно против величия Бога. Это же сообщение о наказании мы имеем также в книге «Исход», глава 20, в связи с 10 заповедями закона. Там это связано с запретом служить чужим богам. Читаю стихи с 3 по 5. «Да не будет у тебя других богов пред лицем моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.
1: 8 часов по Тихоокеанскому времени.
2: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
1: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». В течение этого часа мы предложим вам поэтическую страничку «Ободрись», затем ответы на вопросы радиослушателей, отвечает Николай Александрович Водневский, затем детская программа «Час твоего рассказа» и в конце 15-минутная передача «В ритме времени».
3: В деревне как-то жил один бедняга. Трудиться в поле день и ночь он мог. Служил Творцу и был не то что скряга, к богатству зависть был его порог. И там же проживал один богатый. Помочь он людям был всегда готов. От должников, не требуя возврата, поддерживая в бедах сирот, то

Вот эти двое как-то повстречались. Спросил богатый: «Как твои дела?» У бедняка вскипела тут же зависть: «Мне жизнь моя уж вовсе не мила. Здоровье у меня совсем не важно. Работы много, я тружусь как вол. И вот схватило так меня однажды, как будто в спину мне воткнули кол. Тебе, поди, в постель сладко спится. Имеешь слух, что пашут на тебя. Есть мельница, да на полях пшеница. Коль это все имел бы тоже я, набил бы я в мои карманы тыщи и заходил бы к беднякам в дома. Так приносил бы счастье этим нищим, будь то старик, старушка или вдова». Внимательно его богатый слушал и под конец с улыбкою сказал: «Теперь, мой друг, и ты меня послушай, я дам тебе приличный капитал». Вот вечером бедняга спать собрался, вдруг слышит чей-то тихий в двери стук. Открыл он дверь и малость растерялся. Там двое принесли ему сундук. Они откланялись и молча удалились. И крышку сундука бедняк открыл, а там монеты с золотом искрились. Упал пред сундуком он и застыл. Потом закрыл все двери на запоры, для безопасности повесил и замок, чтоб ночью не залезли к нему воры, а от радости заснуть уже не мог. Какое это было искушение! Ходил туда-сюда, словно в бреду, и принял, наконец, бедняк решение: «Зарою эти деньги я в саду». Насыпал в два мешка он все монеты, в саду их тайно ночью закопал. Но мысль потом всплывала часто эта: а может, эти деньги кто украл? И вот решил он ночью убедиться, надежное ли место подобрал. Берет лопату и давай трудиться. И, убедившись, снова закопал. А в поле тоже ждет его работа, и некому тут деньги охранять. Такая вот прибавилась забота, иное нужно что-то предпринять. Не радость приобрел он, лишь печали. На этот раз был план его таков: все деньги спрятать надобно в подвале, на дверь повесив множество замков. Свободный оказался, как в неволе, нарушился весь жизненный уклад. Богатства много, да работа в поле, а вместо счастья лишь кромешный ад. И вот идет с работы он устало, сел на сундук и горько слезы льет, что лучше жизни от этого не стало, никак в богатстве счастья не найдет. К богатству тяга медленно остыла. О, сколько было уж пролито слез! Он поутру запряг свою кобылу и вновь сундук к богатому повез. Тот встретил его ласково, с приветом, с улыбкой на устах его спросил: нашел ли счастье он в богатстве этом, что бедняку он как-то подарил? Какое счастье!
лишь одна обуза, куда я только их не зарывал. Теперь избавиться желаю я от груза, я лишь покой и сон мой потерял. Сказал богач: иметь, коль хочешь счастье, ты этот капитал не зарывай, но подели добро твое на части и долю бедным, нищим раздавай. А бедный, нищий Господа прославит, что бедолаге ты в нужде помог, тогда к добру тебе еще прибавит наш всемогущий и великий Бог».

0: В Ветхом Завете, в 4 книге Царств, 6 глава, с 23 стиха по 25, есть описание, как на пути из Иерихона в Вифиль Божий пророк Елисей проклял 42 отрока, которые вышли ему навстречу, и два медведя их растерзали. Скажите, разве вас не возмущает жестокость Божьего пророка?
1: Да, меня возмущает, но возмущает совсем другое. Меня возмущает то, что 42 отрока не просто вышли навстречу Елисею, а что эти 42 отрока едко и зло насмехались над ним, над пожилым человеком, над человеком Божьим. И они знали об этом, что это человек Божий, пророк. В те времена пророки почитались. Прочтите об этом там же. Вероятно, те 42 отрока были похожи на современных волосатых юношей, которые часто ходят по улице и устраивают беспорядки, которые утратили страх Божий. И недавно один лидер так называемых битников откровенно сказал: «Мы популярнее Христа». Скажите, это вас не возмущает? Если вы спросите, почему же теперь их Бог не уничтожает, то я отвечу, что изучающим Библию надо понимать дух времени Ветхого Завета, когда Бог беспощадно наказывал преступников, когда действовал закон, когда не было речи о благодати Божией, прощающей, милующей благодати Божией. В те времена народы считались только силой, другого они ничего не признавали. Чтобы искоренить зло в своем народе, Бог не считался жизнью нарушителей закона. Хотя в данном случае преступниками били не взрослые, а отроки. Но они, вероятно, были в таком возрасте, что на них уже ложилась ответственность за совершенные ими поступки. Вполне возможно, что родители этих отроков плохо говорили о человеке Божьем, о Елисее. Может быть, критиковали его, а это восприняли дети, и они решили открыто над ним поругаться. Мы этого не знаем. Но Бог, наказывая детей, наказывал этим и родителей.
2: Мысли вслух.
3: «Горе вам, если все будут говорить о вас хорошо», — сказал Христос. Смысл этих слов тот, что не следует нам ставить себе внешнюю цель — угождать людям, подлаживаясь и приноравливаясь к множеству их несовершенных и разноречивых вкусов, хотений и капризов. А что следует поставить себе внутреннюю цель — угождать Богу, прислушиваясь и приноравливаясь к Его единой и совершенной воле. И как каменщики могли бы построить здание не тогда, когда вытесывали бы камни, прилаживая их формы к неровностям и особенностям форм других камней, а лишь тогда, когда приноравливали бы их формы к прямоугольнику, так и людям удастся установить Царство Божие на земле не тогда, когда они будут воспитывать себя и детей своих сообразно разноречивым, изменчивым требованиям молвы людской, а лишь тогда, когда будут совершенствоваться по общим для всех законам добра и правды, узнаваемым при помощи совести и разума. Фёдор Страхов из книги Льва Николаевича Толстого «Круг чтения».

0: В эфире «Радио на пути». Приглашаем вас послушать получасовую программу «Час твоего рассказа». После нее слушайте передачу «В ритме времени».
1: Эй, папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда! Начинается наша любимая передача!
2: Представляем «Час твоего рассказа». Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
3: Всем привет!
4: Здравствуйте, мальчики и девочки! Здравствуйте, мамы и папы и все, кто слушает нас сегодня!
3: Как чудесно, что не только ребята, но и многие взрослые каждую неделю слушают наши передачи. А сейчас скажи-ка, дядюшка Дэн, ты, кажется, приготовил для нас новую историю.
4: Да, тетушка Кэрол. Это еще одна история об Аврааме и Лоте. Найти ее можно в Ветхом Завете, в главе 18 книги Бытия. Я назову ее «Содом». Когда Бог смешал языки во время строительства Вавилонской башни, люди разбрелись во все стороны, по всей земле. Внук Ноя, Ханаан, пошел на запад и поселился возле моря Великого. Скоро потомки Ханаана забыли Бога и стали строить города, которые прославились своим богатством, и в то же время стали печально известны как рассадники насилия и греха. Главным среди них был город Содом. Шли годы, и вот однажды с гор спустились муж с женой, а за ними длинной вереницей слуги, коровы и овцы, верблюды и лошади.
5: Подожди, чужеземец. В Содом нельзя входить просто так, без всякой цели. Ты кто, купец?
6: Нет, стражник. Я не купец.
5: А кто же ты? И что тебе надо здесь, в Содоме?
6: А тебе что за дело? Ну ладно, я скажу. Я хочу поселиться в Содоме. Я Лот, племянник князя Авраама из Хеврона.
7: Лот? Тот самый Лот богач?
6: Богаче всех здесь, в этих местах, я думаю, мой дядя Авраам. А я на втором месте после него.
7: Добро пожаловать в Содом, князь Лот. Входите.
4: Вдруг из пустыни налетели воины царя Еламского и напали на Содом. Войны еламские захватили в плен Лота и многих других содомлян. Узнав об этом несчастье, князь Авраам вместе с тремя князьями из Хеврона отправился в погоню за силами царя Еламского и в конце концов освободил Лота и всех остальных содомлян, которые были захвачены в плен. Когда Авраам возвращался в Содом, царь Содомский сам вышел навстречу ему и трем его союзникам. Царь предложил Аврааму взять все трофеи, попросив лишь вернуть всех пленных.
8: Да будет тебе известно, царь Содомский, что не ради выгоды или обогащения пошел я на эту спасательную операцию. Я сделал это потому, что Бог Всевышний, которому я поклоняюсь, учит всех любить соседа как самого себя. Пленные вернулись по домам.
4: Авраам, друг Бога, со всей искренностью призывал царя и жителей Содома отказаться от греховных обычаев. Содомляне знали Авраама еще до войны. Они насмехались над ним и над его странным поклонением невидимому Богу. Но когда он победил несметные силы царя Еламского, вернул смех пленный по домам и не взял себе никаких трофеев, они стали относиться к нему с уважением и восхищением. Но хотя они хвалили его за личную храбрость и боевое искусство, они не могли отделаться от убеждения, что победу над воинами царя Еламского он одержал только благодаря силе Божьей. И все же они не желали менять своих обычаев или поклоняться истинному Богу. Они по-прежнему предавались безделью и порокам, и их одолевала гордыня. Примерно в это время к Аврааму пришли три путника: два ангела и сам Господь. Они рассказали Аврааму, что собираются разрушить Содом. Авраам из любви и жалости к обреченным людям молил пощадить Содом, если там найдется хотя бы 10 набожных жителей. Господь милостив, и он обещал пощадить город, если там найдется хотя бы 10 праведников. На Содом был направлен последний луч истины, но и он был отвергнут, как любая правда до него. И вот приближалась последняя ночь Содома. Тучи возмездия уже сгущались над городом нечестивцев. Когда ангелы приближались к городу, готовясь его уничтожить, содомляне мечтали о богатстве и удовольствии. Этот последний день ничем не отличался от всех предыдущих. На востоке взошло солнце. Город пробудился к жизни. Люди мечтали и строили планы. Они хотели умножить свое богатство и жаждали все новых развлечений. На улицах играли дети, повсюду пировали и пьянствовали. Наступил вечер. Ничто не предвещало беды. Ах, как красив был вечерний Содом, освещенный лучами заходящего солнца. С вечерней прохладой жители города толпами высыпали на улицы. Там они и прогуливались в поисках сиюминутных развлечений.
9: За мной, друзья, к городским воротам! Я покажу вам, как надо веселиться. Приглашаются все желающие. Вас ждет вечер приключений, веселых проделок и забав.
4: В полумраке к городским воротам подошли двое путников.
10: Смотрите, друзья, какие-то люди идут. Двое незнакомые. Вот они удивятся, когда мы устроим им нашу особую встречу. А?
9: Встречу по-содомски.
11: Но прежде чем бить, надо убедиться, что это не купцы и не чьи-нибудь друзья.
9: Да ты только посмотри на них. Жалкие одеяния. Никак не подумаешь, что это к нам пожаловали чужеземные цари.
11: Это уж точно.
9: Ну что, можно принять их за купцов?
11: По виду никак не скажешь.
9: Ну тогда не боги. И что же нам, поклониться им до земли и молиться им, а?
11: По-моему, ты прав. Это просто чужеземцы. Путники пришли сюда переночевать. Ну ладно, давайте устроим им нашу встречу по-содомски.
10: Ну вот, проспорили столько времени и все проморгали. Вон, смотрите, двум нашим незнакомцам уже устроили встречу, подобающую встречу. Их ведут в Содом как...
11: Это Лот.
10: А, вечно этот Лот. Он просто не отходит от городских ворот, сидит там и ждет странников, чтобы их поприветствовать.
11: Он говорит, что это, что так учит его религия.
10: Ну, на этот раз это у него не пройдет. Эти странники просто сами идут в руки. И я намерен позабавиться, что бы там ни делал этот лот.
11: А я хотел бы послушать, что этот лот говорит незнакомцам. Судя по их реакции, он, наверное, говорит им какие-то особенные слова.
12: Ну, конечно. Вы можете переночевать в моем доме. Мы все сочтем за честь.
13: Нет, нет. Спасибо. Мы останемся на улице.
12: На улице? Нет, нет, это невозможно. На улице опасно.
13: Опасно? А что же за люди живут в этом городе?
12: Ужасные господа. Они только и думают об удовольствиях, пьянках, грубых играх, разврате.
13: Тогда, наверное, стоит воспользоваться твоим гостеприимством.
12: Да-да, прошу вас. Я только хотел провести вас к себе кружным путем, чтобы вас не заметили вон те бездельники, что стоят у моих ворот.
13: А что? Все они нечестивцы, злодеи.
12: Да, господин. Теперь они вас увидели и смотрят сюда. Так что пойдемте прямо к дому. Пошли.
13: Ну, неужели они осмелятся напасть на нас, когда мы с тобой?
12: Да если они решили весь вечер веселиться и пьянствовать, то они могут.
13: Вы гостеприимные хозяева, Лот, и ты, и твоя жена. Мы с другом премного вам благодарны. Ты говорил, что чужестранцам в Содоме опасно. Ну а теперь, когда мы здесь как гости в твоем доме, можем ли мы пойти осмотреть город, или это тоже опасно?
12: О, нет, мой господин, ни в коем случае. Умоляю вас, не выходите из дома.
14: Лот, там, похоже, толпа беснуется.
12: Да, я вижу.
13: Может быть, это те бездельники, что стояли у ворот?
14: Наверное.
13: Идут сюда?
12: Думаю, надо мне к ним выйти. Если с ними не договориться, они могут сюда ворваться и захватить вас силой.
15: Эй, Лот, мы знаем, что ты там, и что с тобой два чужеземца. Выведи их сюда, а не то мы сами войдем и схватим их.
12: Сейчас я к ним выйду. Придется с ними поговорить.
14: Будь осторожен, дорогой.
16: Братья, перестаньте! Не трогайте меня и моих гостей!
15: А кто ты такой, чтобы нам указывать, что нам делать? Ты нам не судья! Эй, ты! Если ты не выдашь нам эту парочку немедленно, тебе будет еще хуже, чем им!

0: А кто ты такой, чтобы нам указывать, что нам делать? Ты нам не судья. Эй, ты! Если ты не выдашь нам эту парочку немедленно, тебе будет еще хуже, чем им!
1: Иди в дом, Лок!
2: Не надо было меня втаскивать. Это все равно не поможет. Теперь они разнесут дверь и всех нас изобьют.
1: Нет, Лот. Их уже поразила слепота. И сейчас они перестанут искать дверь и уйдут.
2: Слепота? Так вы... Вы ангелы?
1: Да, мы ангелы.
2: И вы... Вы пришли в Содом и в мой дом с определенной целью?
1: Содомляне переполнили чашу терпения Господа. Они творят беззаконие перед лицом Господа, и Он послал нас сюда истребить город.
3: Ангелы? А нас? Нас вы спасете от разъяренной толпы?
1: Ты, Лот, пытался защитить нас, теперь наша очередь защитить тебя. Мы спасем от гибели тебя и твою семью. Вы все вместе должны бежать из этого нечестивого города, а потом мы его разрушим.
3: Бежать? Из Содома? Но ведь здесь наш дом. Мы вложили столько труда, чтобы его построить, а теперь все бросить? Да это просто невозможно. Невозможно.
1: Поторопитесь, времени осталось мало.
2: Но послушай, ангел, у нас ведь дети и внуки в другой части города. Мы успеем их предупредить, чтобы и они могли бежать от разрушения Содома.
1: Поторопись, и ты успеешь.
3: Осторожно, Лот. Там разъяренные люди. Они разорвут нас.
2: Не бойся, жена, не бойся. Злобная толпа уже разошлась.
4: Ты, наверное, шутишь, папа.
2: Да нет, дочь моя, я не шучу. Я еще никогда в жизни не был так серьезен. Город Содом должен быть разрушен. О, пойдемте со мной. Пойдемте со мной, чтобы и вам не погибнуть.
4: Но, папа...
5: Да не обращай на него внимания. Он немного тронулся на старости лет.
2: Господь Бог уничтожит Содом, ибо чаша его терпения переполнилась.
5: Какая чепуха!
2: Дочь моя... Пойдем со мной, пока еще есть время спастись.
5: Никуда она не пойдет. Послушай, старик, иди-ка ты домой. Ляг, поспи. Как говорится, утро вечера мудренее. Утром все будет по-другому.
2: Да я же говорю вам, ангел сказал, что город будет...
5: А мне
2: будет...
5: нет дела до того, что сказал ангел.
4: Уничтожить Содом.
5: Да здесь все так и было годами. Ничего же не изменилось. Содом не может быть уничтожен.
2: Прошу вас. Умоляю вас, дочки и зятья мои, одумайтесь!
5: Спокойной ночи, папаша.
4: Спокойной ночи.
2: Ну что ж, я уйду. Спокойной ночи.
6: В горе и печали вернулся Лот домой и рассказал о своей неудаче. Тогда ангел сказал ему:
1: «Встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города».
2: «И оставить остальных дочерей семьями на погибель? Нет, я этого не перенесу».
6: Трудно было бросить роскошный дом и все богатство, накопленное за многие годы усилий и труда. Убитые горем, они медлили. Если бы не ангелы Божьи, они погибли бы вместе с Содомом. К счастью, ангелы взяли Лота, его жену и двух дочерей за руки и быстро вывели их из города.
1: «Здесь мы оставим тебя, Лот, ибо мы должны вернуться и уничтожить Содом. Поторопись и спасайся».
6: С этими словами ангел оставил Лота и подошел к нему другой. Это был тот, кого молил Авраам, сам Господь Бог. во всех городах долины не нашлось и 10 праведников. Но в ответ на молитву Авраама Господь спас от гибели Лота, единственного, кто боялся его и слушался. И тогда с неожиданно настойчивой страстностью прозвучало повеление ему:
7: «Спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть».
2: «О, молю тебя, Господи, позволь мне бежать в город Сигор. Он мал, но он ближе. Туда я успею дойти».
6: Господь позволил Лоту то, о чем он просил, и молвил он такие слова:
7: «Поспешай, спасайся туда, ибо я не могу сделать дело, доколе ты не придешь туда. Потому и назван город сей Сигор».
6: Лот с женой и двумя дочерьми прошли несколько километров по долине до города Сигора.
3: «А я говорю тебе, Лот, что это несправедливо заставлять нас уходить из Содома. Карая Содом, Господь карает меня и моих детей. Почему я должна уходить от своих детей и бросать свой любимый дом? Я согласна, в Содоме творятся беззакония, и он заслуживает наказания. Но как же бросить все, что мы накопили за долгие годы, таким тяжелым трудом? Неужели Господь этого хочет? Почему, карая, он не проявит милосердия?»
2: «Ты опомнись, жена!»
3: «Но это правда! Там, в Содоме, осталось все, что я люблю. Там остались мои дочери и их дети. Посмотри, Лот, Содом до сих пор не разрушен. Он все еще стоит. Я не понимаю, почему...»
2: «Что? А!
8: Мама! Что случилось, мамочка? Что случилось, мама?»
2: О.
8: «Мамочка!
2: Пойдемте, дочки. Дальше нам придется идти без мамы. Она...
8: «Мамочка!»
2: «Ослушалась Господа и оглянулась. Она превратилась в соляной столб».
6: Солнце уже встало над землей, когда Лот с двумя дочерьми вошел в город Сигор. В то же утро солнце вставало и над городом Содомом. Яркие лучи утреннего солнца, казалось, несли городу только мир и процветание. На улицах, как обычно, просыпалась жизнь. Зашевелились люди. Одни отправились по делам, другие за развлечениями. Проснулись из ятья Лота. Жены, как обычно, подали им завтрак.
4: «Что так рассмешило тебя, муженек? Это ясное солнечное утро».
9: «Твой папаша».
4: «Мой отец?»
9: «Да-с, его навязчивая идея. Содом должен быть разрушен».
4: «Вчера вечером».
9: «Да, вчера вечером. Да ты только взгляни. Выгляни в окно. Ну что, Содом разрушен? Разве Содом не самый красивый город на всем белом свете? А? Содом не может быть разрушен, что бы там ни говорил и ни думал наш милый старик».
4: «Но он хотел как лучше».
9: «Он хотел как лучше? Да он просто выживший из ума старик. Собственной тени боится».
4: «Но в Содоме действительно творятся беззакония».
9: «Я ничего не имею против. Пусть говорит, он безобидный старик. Да, кстати, твои сестры, те, что живут дома, Гроза?
4: Нет, не может быть.
9: На небе не облачко.
4: Смотри! Пожар!
10: Где?
4: Везде огонь!
10: Все! Все горит!
6: И прорыл Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастение земли. Тетушка Кэрол, по-моему, нам не мешало бы подумать о двух важных уроках этой истории.
11: Хорошо, дядюшка Дэн.
6: Во-первых, Содом и Гоморра просто погрязли во множестве грехов и пороков. Там совершались все возможные злодеяния и самые безнравственные поступки. Насилие было повсюду.
11: Но ведь это были богатые процветающие города.
6: Содомляне привыкли к богатству и комфорту, но сердца их ожесточились. Человеческая жизнь ни во что не оставилась. Ты заметила, что, несмотря на это, Господь не хотел уничтожать города грешников. Он был готов пощадить их, если бы нашлись в них всего 10 праведников.
11: Поразительно, что в этих городах не нашлось и 10 добропорядочных людей.
6: Они настолько погрязли в грехе, что преступили все границы Божьего терпения.
11: Ты сказал, дядюшка Дэн, что из этой истории можно извлечь 2 полезных урока. А какой второй?
6: По-моему, надо обратить внимание на то, как искренне Авраам молил Бога пощадить этих грешников.
11: Неужели ты думаешь, что Авраам одобрял их порочность и безнравственность?
6: Конечно, нет. По-моему, он надеялся, что эти люди раскаются и изменятся. И я уверен, что всем нам надо следовать примеру Авраама. Всем нам надо молиться и стараться повлиять на других людей, побуждая их раскаяться и обратиться к Богу. Ведь Бог жаждет проявить милосердие к любому, кто будет готов его принять. В Библии, во втором послании Петра, глава 3, стих 9, говорится, что Господь долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию.
11: Господь долготерпив и милостив. Но, к сожалению, я вижу, что наше время подходит к концу, дядюшка Дэн. До следующего раза.
6: И да благословит вас Бог.

Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «В ритме времени», подготовленную радиоцерковью «Христиан».

Мир вам, дорогие друзья! В эфире молодежная музыкальная программа «В ритме времени». Сегодня снова вы услышите песни, которые, я уверен, понравятся вам и в которых, как и всегда, прославляется имя нашего великого Господа Иисуса Христа. –

Капельки, капельки на землю падают, поля иссохшие их жадно пьют. Нас люди добрые безмерно радуют, когда насущное нам подают. На небе сумрачном вдаль тучи тянутся, и ветер северный попутчик брат. Нам крепко дороги те, кто останутся друзьями, братьями.

Напомню, что вы слушаете программу «В ритме времени», и в ней сегодня звучат песни из сборника «Размышляя о сокровенном». В исполнении различных певцов из города Сакраменто, Калифорния.

Ну что ж, наша музыкальная программа сегодня подходит к концу. И мы, конечно, хотим услышать от вас весточку и пожелания, которые вы дадите в адрес этой и других программ. Пожалуйста, пишите ваше письмо по следующему адресу. Радио Церковь Христиан. Почтовый ящик 41847.

0: 9 часов по тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: Приглашаем вас послушать получасовую программу «Поворотный момент». После нее выйдут в эфир передачи «Темы дня» и проповедь Андрея Рудыка.

Верой я могу противостоять искушению. Верой я получаю необходимую мне силу. Верой я могу побеждать грех. Верой я одолеваю всякий страх. Верой я одерживаю победу. Истинно говорю вам, если у вас есть вера хотя бы с горчичное зерно, вы можете сказать этой горе «сдвинуться», и она сдвинется. Нет ничего невозможного для вас.

Добро пожаловать на программу «Поворотный момент». Я Дэвид Джеремайя. И в сегодняшней программе я хочу напомнить вам, что обычные люди могут обладать необычайной верой. Если бы вас попросили назвать одно слово, чаще всего связанное с религией, что бы вы ответили? Конечно, это слово «вера». Но, насколько я знаю, только христианство определяет значение веры. Трудно понять, что означает «принять веру», если не знаешь, что по сути означает само понятие «вера». Итак, сегодня мы начинаем новую серию проповедей по посланию евреям в программе «Поворотный момент». Эта серия посвящена нам с вами и тому, что именно желает Бог, чтобы каждый из нас знал о вере. Я назвал эту серию «Обычные люди. Необычайная вера». И в сегодняшнем послании, первом нашей серии, я прямо из Библии отвечу на самый важный вопрос. Что такое вера? Оставайтесь с нами и узнаете ответ на этот вопрос. Вы смотрите «Поворотный момент». Есть старая история о человеке, который пытался починить телевизионную антенну во время, когда на крышах еще устанавливали антенны. Когда он был на наклонной крыше, он отчаянно пытался повернуть антенну, чтобы позже посмотреть по телевизору футбольный матч. В спешке он отпустил дымоход и начал скользить по крыше дома. Наконец, скользя по краю крыши, он схватился ногтями за карниз и повис на третьем этаже над землей. В отчаянии он посмотрел вниз и закричал: «Эй, там, кто-нибудь может мне помочь?» Но ответа не последовало. Наконец, совсем отчаявшись, он поднял голову к небу и закричал: «Эй, а там, может кто-нибудь мне помочь?» И тут с небес раздался глубокий, громкий, как эхо, голос. Он произнес: «Верь и отпусти». После минуты размышления испуганный человек закричал. Он кричал: «А может быть, там кто-нибудь еще может мне помочь?» Мне нравится эта история, потому что она иллюстрирует тот факт, что большинство людей готовы попробовать что угодно, но только не веру. В конце 10 главы послания к евреям автор послания говорит нам: «Праведный верою жив будет». Это крайне важно понимать в наше время. Автор послания к евреям пытался подбодрить людей, которые уже готовы опустить руки. Они утратили веру в Божье обетование. Многие из них говорили о возвращении к старой жизни иудаизма. Они больше не были верными тому призванию, которое дал им Бог. Библия говорит, что им нужно было проявить долготерпение, чтобы, получив обещание, пройти весь путь до конца. Большинство из нас радостно ожидают возвращения Иисуса, но проблема в том, что мы не знаем, когда это произойдет и что нам делать, пока это не произошло. Жизнь — сложная штука, и мы живем в действительно трудные времена. Автор послания к евреям хочет прокричать к нам: «Праведный верою жив будет». Как же нам пережить это время? Как нам пережить эти дни, о которых я писал, что никогда не думал, что увижу такое? Мы должны научиться жить по вере, вы скажете: «Пастор Джеремайя, это все здорово, но что это значит?» Интересный факт. Следующая, 11 глава послания к евреям, как раз посвящена ответу на этот вопрос. Она повествует о том, как жить верой. Она содержит 17 историй о людях, которые названы по имени, а также о многих других, которые научились жить по вере. Когда ничего вокруг не имело смысла, и когда они чувствовали себя потерянными в своей культуре, эти мужи и жены Божии, перечисленные в 11 главе послания к евреям, отстаивали свою веру, потому что они верили в Бога и ходили по вере каждый день. Что мы имеем в виду, когда используем слово «вера»? Мы не говорим о некоем суеверном чувстве, а верить во что-то, несмотря на доказательства. Мы не говорим о повседневной вере, например, о доверии пилоту,
который сидит за штурвалом нашего самолета, или о человеке, который оплачивает наши налоги. Мы не говорим о ментальном согласии с верой, которая просто признает, что что-то является правдой. Библия говорит, что даже демоны принимают определенные вещи за истину. Написанные бесы веруют и трепещут. Один писатель сказал, что некоторые слова похожи на шторы, поблекшие из-за долгого пребывания на солнце. Частое использование лишает слов их истинного оттенка, так что они становятся неузнаваемыми. Такие слова необходимо время от времени пересматривать, чтобы убедиться, что их использование соответствует их значению. Вера — одно из таких слов. Пол Тилих однажды сказал, что прежде должно быть исцелено само слово «вера», и уже тогда оно сможет исцелить кого-то еще. Итак, Евреям 11 глава начинается с того, что открывает нам, что такое вера. Если вам было интересно, что означает «вера», уверен, вы всегда обращались именно к этому отрывку в Слове Божьем. В нем дается наиболее ясное определение веры во всей Библии. С него мы и начнем. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Термин «вера» встречается в послании к евреям 32 раза, и 24 из них он встречается именно в 11 главе. Здесь нам дается определение веры. В первом стихе две строки говорят нам о том, что такое вера, по сути. Прежде всего, вера — это осуществление ожидаемого. То есть вы на что-то надеялись в сердце, и это действительно стало реальностью. Библия говорит, что верой мы способны принять Божьи обещания о будущем и привести их в настоящее. То есть настоящая вера безоговорочно ловит Бога за Его Слово. Вера — это сверхъестественная уверенность в того, кто дал эти обещания. Это не какая-то неопределенная надежда на то, что может произойти, если все пойдет хорошо. Нет, вера хватается за обетование Божие с уверенностью в то, что Он сказал, истина, и что Он обещал, Он сделает. Библия говорит, что вера проникает в духовные измерения и придает форму и сущность небесным духовным реалиям так, что ваша душа теперь может оценить их как истинно реальные. Многие люди верят, что вера — это что-то неопределенное и нереальное. Словно вы пытаетесь убедить себя, что сказка — это то, что происходило на самом деле, но нет ничего более далекого от правды. Вера — это реальность, которую Бог привел в действие, чтобы позволить каждому из нас познать Его, и познать Его так же реально, как мы видим, пробуем на вкус, обоняем, касаемся и слышим. Итак, первое, что говорит автор, это что вера — осуществление ожидаемого. И затем он говорит о том, что вера — это уверенность в невидимом. Иначе говоря, вера позволяет нам увидеть то, что иначе вы увидеть не смогли бы. Один из стихов Нового Завета, который мы все хорошо знаем, открывает нам, как все это работает. Это первое послание Петра, первая глава, 8 и 9 стихи. «Которого не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою спасения душ ваших». Библия говорит, что вера дает вам возможность увидеть то, что иначе вы не смогли бы увидеть. Вера приносит реальность Бога и служения Иисуса Христа и Святого Духа прямо в вашу рулевую рубку, чтобы она стала частью того, кем вы являетесь. Люди веры готовы жить своей верой. Люди, которые верят в Бога, знают, что Бог истинен. Они не просто задаются вопросом или надеются на это, они верят в это. Это на самом деле для них факт. Вера создала этот факт в их душе через инструмент веры, который есть дар от Бога. Люди веры готовы жить так, как никто другой жить не может. И мы должны научиться так жить, потому что если мы не сможем жить по вере, в ближайшее время в истории мы совсем поникнем. Вы со мной согласны? Наша вера должна быть верой в Бога.
Причина, по которой мы не верим в Бога, состоит в том, что Бог для многих из нас нереален. Он предмет, который мы изучаем, он то, о чем мы говорим с нашими друзьями, но настоящая вера приводит Бога в реальность вашей жизни, так что каждый день он является частью того, кем вы являетесь и что вы делаете, так же, как он все время пребывает с Кэти Дэвис. Вы задаетесь вопросом, но как мы можем проявлять свою веру? Предположим, вы не знаете Иисуса Христа и не очень много знаете о вере. Как работает вера? А вот три вещи, которые вы должны знать о вере. Прежде всего, она начинается с восприятия. Чтобы иметь веру, нужно содержание. Вера — это не просто глубокий вздох и не просто ожидание чего-то хорошего. Вера должна иметь что-то, во что она верит. Вот истина, которую вы должны понять. Некоторые люди считают, что вера слепа. Нет ничего более далекого от истины. Христианская вера не слепа, а как раз наоборот. Христианская вера видит. Когда вы не христианин, вы видите, а потом уже верите. Когда вы становитесь христианином, верить и означает видеть. Поэтому, когда вы христианин, прежде всего это то, что вы знаете. Но затем подключается эмоции. Знания не всегда что-то меняют. Поэтому второй шаг — не только восприятие, но и убеждение. А вы должны быть убеждены, что это правда. Вы чувствуете, что это правда, и вы убеждены, что это правда. И, наконец, с вашей стороны должны быть действия. Я не говорю, что вера включает дела. Я говорю, что когда вера выражается, она выражается осмысленным образом. Вы обретаете истину. Она основывается на том, кем является Иисус Христос, и на Его способности помочь вам ее понять. Я расскажу вам историю из моей жизни, которая, я верю, вам поможет. Когда я впервые начал проповедовать, одно из того, чем я занимался в моей маленькой церкви, было то, что я учил взрыву евангелизации. Мы обычно стучались в двери каждый вечер, еженедельно. Мы привели сотни людей ко Христу. Когда вы делаете это долгое время, вы обнаруживаете, что у людей есть вопросы, и некоторые из этих вопросов очень похожи. И через некоторое время вы начинаете обдумывать, как лучше объяснить все это людям. Раньше я спрашивал людей, есть ли у них вера. Я перестал это делать, потому что большинство из них отвечали: «О, да, у меня есть вера». «А во что вы верите?» «Ну, я верю в свою веру». Но вера — это вера во что-то определенное. Поэтому я обычно задавал им следующий вопрос. Такой себе маленький тест. Предположим, вы поехали в Миннесоту или куда-то, где зимой ловят рыбу в проруби. Перед вами стоит выбор. А вы бы предпочли немного веры в 4 фута льда или целую кучу веры в 2 дюйма льда? Не отвечаете. Я задавал этот вопрос сотни раз, и для меня удивительно, что подавляющее большинство людей предпочитают верить в 2 дюйма льда. Помимо того, что я делал пометку «никогда не идти на рыбалку с этими людьми», я еще пытался им объяснить, почему сильно верить в тонкий лед ненадежно. Ваша вера надежна настолько, насколько надежен объект вашей веры. Если лед не сможет вас удержать, никакая вера в мире вам не поможет. Вот причина того, почему Евангелие столь достоверно. Это доказанная истина о смерти, погребении и воскресении Иисуса Христа. Эта истина доказана. Лед Евангелия имеет толщину 4 фута. Не нужно много веры, чтобы поверить в Евангелие. Просто исследуйте лед. Узнайте об Иисусе все, что можете. Чем больше вы знаете о Нем, тем меньше веры потребуется для того, чтобы поверить в Него. Потому что он заслуживает доверия. И вы можете доверять ему всем сердцем. Итак, первый шаг — восприятие, второй — убеждение, а третий — действие. Еще одна иллюстрация, которая, я верю, поможет вам сегодня. Философ, ученый, простой человек. Все они не умели плавать и оказались в ловушке в пещере с отвесными скалами вокруг. Они разделились, но поток продолжал пребывать. Спасатели спустили им веревку с ремнем безопасности. Философ сказал: «О, это похоже на веревку, но я могу ошибаться. Я могу принимать желаемое за действительное. Это может быть и иллюзия». В итоге он просто утонул. Ученый сказал: «Так,
Это 11-миллиметровая полиэфирная веревка с разрывной нагрузкой в 28 тысяч килограммов. Соответствует стандарту MR-10-81. Он продолжил давать исчерпывающий полностью правильный анализ физических, химических и прочностных свойств веревки, но он так и не привязался к ней и утонул. Простой человек сказал: «Я точно не знаю, что это, веревка или хвост питона, но это мой единственный шанс. Я хватаюсь и выхожу отсюда». Не поймите эту историю неправильно. Важно знать, что это веревка? Да. Важно знать, что она крепкая и удержит вас? Тоже да. Но рано или поздно нужно действовать, принять решение, ухватиться за эту веревку, потому что лучшая веревка в мире не спасет вас, если вы ее к себе не прикрепите. Евангелие истины. И многие люди всю жизнь ходят в церковь, веря, что просто потому, что они верят, что Евангелие истины, и это якобы уже означает, что они спасены. Но вы спасены не через то, что верите, что Евангелие – истина, а вы спасаетесь, потому что принимаете Евангелие как единственную надежду на прощение от греха и как ваш единственный путь на небеса. Когда вы делаете это, когда вы ставите вечность на Христа, подобно человеку, схватившемуся за веревку, вы проявляете веру. Настоящая вера не обходит разум стороной, она не обходит эмоции. Она не работает, если вы не принимаете ее и не понимаете, что она для вас. Вы должны принять то, что сделал Христос. Затем автор послания к евреям говорит нам, что вера включает демонстрацию веры. Обратите внимание на 2 и 3 стихи. «В ней свидетельствованы древние». Вы хотите быть с Богом? Библия говорит, что это невозможно без веры. В этом отрывке Писания мы читаем о том, что это было по вере, когда Енох угодил Богу. Вы угождаете Богу, когда проявляете веру в Бога. А вот когда мы имеем доброе свидетельство перед Богом. Библия дает в этом отрывке очень интересную иллюстрацию. Библия говорит, что по вере мы понимаем мироздание. Именно верой мы понимаем мир, в котором живем. Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. Нам говорится о том, что Бог создал миры, и что Он отвечает за вселенную, в которой мы живем. Библия говорит, как это произошло. Так как же это произошло? 32-й Псалом описывает нам это. «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их, ибо Он сказал, и сделалось, Он повелел, и явилось». Есть старая история об атеисте, верующем в эволюцию, который отошел к Богу. Он сказал Богу, что в последние годы в мире произошло много всего, что теперь люди научились клонировать человека, и он предложил Богу: «Давай мы с тобой устроим конкурс на создание человека. Я сделаю человека, и ты тоже сделаешь человека. У кого лучше получится, мы возьмем и сделаем это, как ты делал это раньше». И он потянулся вниз, чтобы собрать горсть грязи, и Бог сказал: «Подожди минутку, возьми собственную грязь». Разве не в этом все дело? Вы должны вернуться к первопричине. Библия говорит, что верой мы понимаем, что миры были созданы такими, какими они созданы. Где-то по пути вы должны принять решение. Вы говорите: «Ну, я не могу в это поверить, пастор. Я ученый. Я интеллектуал. Я не решаю свои проблемы с помощью веры». Что ж, еще раз позвольте напомнить вам, что даже эволюционист действует на основе веры, потому что его там тоже не было. Его предположение как-то нужно доказать. Что действительно произошло за последние годы, так это то, что большинство из них оказались сложными. Мы с вами повсюду встречаем людей, которые во что-то верят. Они говорят о своей вере. И когда вы спрашиваете их об их вере, и они говорят вам, в чем заключается их вера, вы хотите подойти, обнять их и сказать им: «Нет». «Нет, ты должен верить в то, что достойно твоей веры». А единственное, что достойно вашей веры, это Иисус Христос, потому что Библия говорит, что Он есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Него.
Так что вера проявляется в каждой сфере жизни. Кто-то сказал, что вера — это не только акушер, который приводит вас к Богу. Вера — это педиатр, который помогает вам научиться жить после того, как вы пришли к Богу. Библия говорит, что праведный верою жив будет. Мы становимся христианами по вере, но разве мы не должны жить по вере каждую неделю и каждый день? Я делаю то, что делаю, потому что всем сердцем верю, что Иисус Христос очень скоро вернется. Я верю в это. Это изменило мою жизнь. Я должен был уйти на пенсию давным-давно, но я не могу уйти на пенсию. Иисус вернется, и я должен сделать все возможное, чтобы люди знали, что Он грядет, и им нужно подготовиться к Его возвращению. Почему я это делаю? Потому что верю в Бога и верю в Иисуса Христа. И когда я доверился Ему, это изменило мою жизнь. Когда вы верите в Иисуса Христа, это не только спасет вас, но и перенаправит вашу жизнь. Итак, как жить посреди всего беспорядка в этом мире? Послушайте, что говорит автор послания к евреям. «Праведный верою жив будет». Я узнал, что вера для христианина — не пассивный атрибут. Вера для христианина — активный атрибут. Откуда я это знаю? Я читаю Библию. Вот что говорит о вере одна из глав к евреям. Пусть эти слова повлияют на вас. Вера приносит правильную жертву. Вера строит ковчег, даже если еще не было дождя. Вера уходит, не зная, куда идет. Вера ищет город, строителем которого является Бог. Вера получает силу родить, даже когда мать прошла период деторождения. Вера способна принести в жертву сына в повиновении Богу. Вера обещает не оставлять кости Иакова в Египте. Вера отказывается называться сыном дочери фараона. Вера предпочитает страдать вместе с народом Божиим. Для веры позор Христа почетнее сокровищ Египта. Вера покидает Египет и отправляется в землю обетованную. Вера по суху проходит Красное море. Вера ходит вокруг Иерихона, пока стены не рухнут. Вера подчиняет себе царство. Вера заграждает пасть львам. Гасит огонь в печи, избегает лезвия меча. Вера возвращает мертвых к жизни, и вера видит, как сбываются обетования. О чем это говорит? Все это глаголы. Это слова действия. Когда вы верите, это меняет то, что вы делаете. Не говорите мне. Я христианин, но я такой же, как был раньше. Если у вас есть вера, это включит двигатель в вашем духовном человеке и высвободит вас, чтобы вы стали другим. Библия говорит, что праведные будут жить с верой. Вы не только стали христианином по вере, вы живете каждый день своей жизни по вере. Доверяйте Богу, когда вы не знаете ответов на вопросы, и верьте в Него, полагаясь на Его Слово. Хватайтесь за истину этой книги и воплощайте ее в жизнь каждый день. Вот что значит жить по вере. Я здесь, чтобы сказать вам еще раз, я не пророк и не сын пророка, хотя у меня имя пророка. Если вы в этом поколении не живете верой, вы станете жертвой. Вы будете жертвой, а не победителем, потому что мир, который мы видим сегодня, не поддерживает то, во что вы верите. Помните, что Библия говорит, «Вера приходит от слышания, и слышание от Слова Божьего». Мой друг Джон Бисанга был пастором большой церкви в Хьюстоне. Он написал книгу «Сила позитивной молитвы». В своей книге он рассказал историю о своей дочери, когда она была еще маленькой. Однажды его дочь, Мелоди Ян, пришла к нему и попросила кукольный домик. Джон спешно кивнул, обещая построить ей домик, и затем вернулся к чтению книги. Когда он выглянул в окно, то увидел свою дочь. У нее в руках была гора посуды, игрушек и кукол. Она носилась туда-сюда, чтобы перенести игрушки для домика в нужное место. Джон позвал жену и спросил, «Дорогая, что делает Мелоди Ян?» «О», — сказала она, — «ты обещал построить для нее кукольный дом, и она поверила тебе, поэтому она готовится к заселению». Джон сказал, что когда это произошло, он словно был сбит атомной бомбой. Он сказал, «Я бросил свою книгу, спустился в подвал, там лежали доски, инструменты, и быстро построил для своей маленькой девочки кукольный дом». Он сказал, «Вы спросите, почему я это сделал? Потому что хотел? Нет. Потому что она это заслужила? Не обязательно». Ее папа дал ей слово. Она поверила ему и начала действовать. Когда я увидел ее веру,
Ничто не могло удержать меня от выполнения данного мною обещания. Если мы действительно верим кому-то, если мы действительно кому-то доверились, тогда мы начнем действовать. Тот, кто приглашает нас довериться Ему, не наш земной Отец с Его пороками, наш Небесный Отец, совершенный, Он никогда и ни при каких условиях не нарушал Своего обещания. И сегодня Он обещает нам, братья и сестры, что если мы будем уповать только на Его Сына ради вечной жизни, Он даст нам Своего Сына как нашего Спасителя. Мы получим дар веры и дар от Бога веры, вечную жизнь. Мы проведем вечность вместе с Ним, вместе, которое Он готовит для всех, кто верит Ему. Его обещание надежно. Если Бог сказал, Он это сделает. Библия говорит, что Он не желает, чтобы кто погиб. Может, вы думаете, что упустили свой шанс от Бога? Никому не позволяйте говорить вам это. Вы в досягаемости Божьей благодати. Он любит вас. Он отдал Своего Сына, чтобы вы могли быть спасены. Он ждет, когда вы примете этот дар, но вы должны его принять. Он не впихнет себя в вашу жизнь насильно, но мой вызов к вам сегодня. Если вы не совсем уверены, что Иисус Христос является вашим Спасителем, если вы еще не ухватились за обещание всемогущего Бога, что если вы уверуете в Него, Он простит вам грехи и заберет на небеса, я прошу вас сделать это сегодня, потому что Бог специально выделил это время для вас. Он просто ждет, чтобы дать вам дар веры. Спасибо, что смотрели «Поворотный момент». Я надеюсь, это слово ободрило вас, и вы еще больше узнали о том, что означает иметь отношения с любящим Богом. Если у вас нет личных отношений с Ним, но вы хотите их начать, сделайте это сегодня. Чтобы получить Божий дар спасения, вам нужно покаяться в своем грехе и обратиться к Иисусу Христу, как к вашему Господу и Спасителю. Если вы сделали этот шаг веры сегодня, я призываю вас связаться со служением, которому вы доверяете, или местной церковью, и сообщить кому-нибудь о вашем решении. Я молюсь, чтобы вы продолжали расти в своей вновь обретенной вере. Пусть Бог благословит вас, и до встречи на программе «Поворотный момент».

Радио «На пути» продолжает свои передачи. Приглашаем вас послушать программы «Темы дня» и проповедь Андрея Рудыка.

В эфире Радио Церковь. Вы слушаете программу «Темы дня». Сегодня вы снова услышите разделы из книги Чарльза Спержена «По слову твоему». Текст читает Елена Сергеева. А также прозвучат песни в исполнении Янины Сокол.

Верою Моисей, пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой. Послание к евреям, 11 глава, 24 стих. Подумайте только, чем поступился Моисей, перейдя на сторону народа Божьего. Он отказался от чести называться сыном дочери фараоновой. Он поступился развлечениями, ибо не хотел иметь временное греховное наслаждение. Он отказался от всего богатства, взяв на себя поношение Христова и отказавшись от египетских сокровищ. Если в сердце человека живет истинная вера, то он не будет долго раздумывать, что ему выбрать – бедность или компромисс с заблуждением. Он сочтет поношение Христова большим богатством, чем египетские сокровища. «О, Моисей, если ты непременно должен соединиться с народом Божиим, то ты ничего не выиграешь от этого, а только потеряешь. Ты можешь сделать это только из любви к Богу и по полному убеждению в истине. Ты будешь иметь скорби. Тебя будут называть глупцом, считая, что имеют на это все основания. Когда один ревностный новообращенный сказал нашему Господу: «Учитель, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел», то он услышал в ответ: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет где преклонить голову».

ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 стих. Боюсь, что многие христиане жертвуют все свои силы мирским целям, а для Царства Божия, для благочестия, остается лишь их слабость. К кассе все приходят, а на молитвенном собрании многие отсутствуют. Это напоминает мне одного брата, голос которого на молитвенном собрании был таким тихим, что его почти невозможно было понять, а в своем магазине он был слишком хорошо слышен. Разве это правильно, что для наших собственных интересов мы работаем со всей энергией, а Господь Иисус должен довольствоваться остатком? Если мы усердно работаем, то это должно быть для самого благородного дела, на служении наилучшему Господину и Учителю. Нашего усердия в Его деле никогда не будет слишком много. Но, ах, как редко встречаешь человека, чье старание в деле Господнем не знает мер. Для того, кто искупил нас своей кровью, мы никогда не можем переусердствовать. У некоторых людей очень большая бухгалтерская книга и очень маленькая Библия. Это нужно понимать символически. Они всей душой преданы своей фирме, а для Царства Божия остаются немного. Это неправильно. Я требую другого ранга для Божьих дел. Предостав первоочередному первое место, так, чтобы вся твоя душа была поглощена любовью и служением Господу. Будь в первую очередь мужем Божьим, истинным христианином, а потом банкиром или коммерсантом, ремесленником или рабочим. Кто искренне служит Богу, тот не будет жаловаться, что Бог оставил его. Во время правления королевы Елизаветы некоему господину было велено отправиться за границу по государственным делам. Он хотел отказаться, ссылаясь на то, что от этого пострадает его собственное дело. На это королева ответила: «Сударь, если вы позаботитесь о моем деле, то я позабочусь о вашем. Будьте уверены, что Бог будет заботиться о вас, если вы будете с радостью служить Ему».

сожалению, время нашей программы заканчивается. Но мы желаем, чтобы Господь остался с вами до нашей новой встречи в эфире. Напишите нам, что бы вы хотели услышать в следующем выпуске «Радиоцеркви». Наш адрес – Радиоцерковь, почтовый ящик 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, США. Оставайтесь в мире с Богом и до новых встреч в эфире.

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать проповедь брата Андрея Рудыка.
1: Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о первом миссионерском путешествии Варнавы и Савла. Цитирую. «В Антиохии в тамошней церкви были некоторые пророки и учители. Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Кириянин, и Манаил, совоспитанник Ирода четвертовластника, и Саул». Деяния апостольские 13.1. Прежде всего хочу обратить ваше внимание на весьма интересную небольшую группу молодых людей, активистов Антиохийской церкви. Среди них были евреи, а об этом говорят их имена, например, Варнава, Саул, Симеон и Манаил, который был совоспитанником Ирода. А это означало, что они вместе рос, воспитывался и учился в Риме. Иродом же этим был Агриппа I, который сперва был четвертовластником, то есть ему римлянами было доверено управлять четвертой частью Галилеи. Потом он стал царем Иудеи, как Ирод Агриппа I. Остальные были или прозелитами, обращенными в еврейство из язычников, или же евреи-еленисты, которые выросли и воспитывались в духе греческой или латинской культуры и с еврейскими традициями были мало знакомы. Цитирую дальше. «Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отпустите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Деяния апостольские 13.2. Все эти люди были хорошо образованными и хорошо воспитанными, и некоторые из них были знатными и зажиточными. В Антиохийской церкви они занимали ведущее положение. Цитирую. «Тогда они, совершивши пост и молитву, и возложивши на них руки, отпустили их». Деяния апостольские 13.3. Как это произошло и через кого из присутствующих сказал Дух Святой, когда они постились и молились, мы не знаем. Но знаем лишь то, что они поняли, что Дух Святой сказал к ним. И не возложивши на них руки, а это имело означать, что они ручали за них и будут и духовно, и материально поддерживать их в их работе. Написанная евангелистом Лукой фраза «отпустили их» не только говорит, что они их освободили от всех занимаемых ними обязанностей в церкви, но и то, что церковь Антиохии снабдила всем необходимым для их путешествия в меру своих возможностей. Последуем в наших мыслях за этими двумя амбассадорами, посланниками Господа Иисуса Христа, святой апостолом Павлом и Варнавой. Необходимо заметить, что Дух Святой только сказал о Варнаве и Савле, но Варнава взял с собою своего молодого племянника, сына своей сестры, Яна Марка. Это было великое историческое событие в истории христианской церкви. И вот этих два бедно одетых еврея с сумками за плечами, в которых были те немногие вещи и пища, в которой они нуждались, пару кусков хлеба, немного сушеных фиников и смоков, такую пищу обыкновенно имели с собою бедные путешественники. А у их бедности можно убедиться из того, что свое миссионерское путешествие они начинают пешком, с посохом и сумкой за плечами. Из Антиохии в портовый город Селевкию было 25 километров. И была хорошая на то время дорога. Можно было нанять колесницу, но у них не было возможности ее нанять. Весной в 45-м году нашей эры этих два посланника Божьих и их молодой помощник, племянник Варнавы Иоанн Марк, которого Варнава взял с собою, по повелению Духа Святого и по примеру своего учителя, отправляются для покорения языческого мира благовестию Евангелия. Для нас припоминаются многие случаи из истории, когда многие сильные и знаменитые цари и короли и их полководцы с великими армиями шли на завоевание мира. Но кто из наших современников помнит о этих именах и их великих делах или преступлениях, которые многие из них совершили? Редко кто помнит их, лишь те, кому это нужно помнить. Эти цари и короли шли во имя свое, ради своего честолюбия. О Варнаве же и Павле читаем: «Сии, бывши посланные Духом Святым, пришли в Селевкию». Стих 4. Селевкия была портовым городом на берегу Средиземного моря в расстоянии 18 миль или 25 километров от Антиохии. Путь их из Антиохии в Селевкию, по которому они проходили, лежал параллельно с рекой Оронтусом, по хорошей дороге, по обочинам которой цвели роскошно олеандры, и все дышало восточной негой. В порту Селевкии они нашли нужный для них корабль, купили билеты и отплыли на остров Кипр, остров, который был родиной Варнавы. Порт Селевкия находился от кипрского порта Саламина в расстоянии 100 миль или 160 километров. Путешествие по голубым водам Средиземного моря святый апостол Павел не знал и не воображал, сколько ему предстоит пережить и перестрадать на пути своего служения, в своих четырех миссионерских путешествиях и в пятом путешествии на суд в Рим для получения своего неувядаемого венца славы в своей мученической смерти. Очевидно, он был рад своими страданиями искупить свою вину за преследование христиан. Об этом он пишет своим оппонентам, вынужденный ними защищать не себя, а свое апостольское служение и авторитет апостола, которые они злословили. Оппонентами этими были еврействующие христиане, которые хотели лишить верующих христиан из язычников их евангельских свобод, которые проповедовал апостол Павел, данным ему откровением свыше и признанное Первым Иерусалимским собором, всеми апостолами. Эти еврействующие христиане хотели всю историю христианства вернуть вспять и вернуть ее в русло прежних еврейских традиций, разбавляющим Божие учение своими талмудическими толкованиями, которые часто обличал Христос. Они хотели вернуть христиан до прошлого, которое никого не спасало и не оправдывало, потому что спасение и оправдание было лишь в искупительной смерти Господа Иисуса Христа. Против своих оппонентов святый апостол Павел писал, он был примушенный к этому, цитирую: «Они евреи, и я, израильтяне и я, семья Авраамова и я, Христовы служители, в безумии говорю, я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От іудеїв 5 раз дано мені було по 40 ударів без одного. 3 рази мене били палками, однажды камнями побивали. 3 рази я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл в глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бденье, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме постоянных приключений, у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы я ни изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я ни воспламенялся? Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. Бог Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный во веки, знает, что я не лгу. В Дамаске областный правитель цара Арети стерег город Дамаск, чтобы схватить меня. И я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук. 2 Коринфянам 11, 22 стих по 32. Я продолжу проповедь Павел и Варнава в следующей беседе.

0: Тихоокеанское время 10 часов.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: В течение следующего часа предлагаем вам послушать запись богослужения из Церкви Евангельских Христиан-Баптистов «Дом Евангелия» в городе Киеве.
2: Дорогие братья и сестры, мы будем приступать к совершению вечери Господней. И я хочу прочитать слово, послание к Ефесянам святого апостола Павла со 2 главы, с 13 стиха. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали...

очисти кровью Христовою. Ибо Он есть мир наш, соделавший и собой их одно, и разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. При всех тех сложностях, напряжениях, и я бы даже сказал, опасениях наших человеческих, у меня для вас есть приятная новость. Эта новость не от меня, это новость от нашего Господа, возлюбившего нас, предавшего себя за нас, умершего за нас тогда, когда мы еще были грешниками. Необыкновенность этой любви, что эта любовь не заслуживается. Это безусловная любовь. Это любовь по велению Божьего сердца, по Его расположению к бедному грешнику. Он видел грешника, он видел и знал его жизнь. И все попытки, все старания этого грешника стать хоть немного лучшим, что-то изменить в своей жизни и приблизиться к Богу, которого он, этот грешник, ощущал интуитивно. Потому что человек не только гомо сапиенс, человек гомо литургус, то есть человек религиозный. Это чувство или это свойство, оно в нас заложено изначально. Когда-то Давид определил это следующим образом. Будучи царем, будучи обеспеченным человеком, имеющим абсолютную власть, имеющий возможность жить в свое удовольствие, однажды сказал так: «Только в Боге успокаивается моя душа». И чему было беспокоиться? Вот этой душе, вот этого царя Давида. Беспокойство потому и было, и есть тогда, когда в душе нету Бога, когда душа не заполнена Богом, когда душа отчужденная от Бога, та душа, даже имея избыток того, другого или третьего, никогда не будет находиться в состоянии покоя. Потому что покой дает только Господь. И Иисус Христос, Он возлюбил нас. И тогда, когда мы еще были грешниками, положил свою жизнь за нас. Он вошел в нашу жизнь, в наше сердце. Он нас совершенно изменил. Он изменил наше мировоззрение. Он изменил наше отношение к Богу и друг к другу, и к этому миру, в котором мы живем. Господь Иисус в Духе Святом научил нас понимать жизнь, любить жизнь, и видеть продолжение этой жизни, даже если она заканчивается на этой земле. Это прекрасная новость для каждого верующего человека. Когда-то мы были далеко, и мы никак не могли приблизиться ко Христу. И между нами и Богом стояла эта преграда, это препятствие непреодолимое. Просто преодолеть, которое, невозможно. И тогда Бог Отец отдал Своего Сына, а нашего Господа Иисуса Христа на крест, который пролил Свою святую, пречистую кровь, который омыл нас от наших грехов и беззаконий, и который даровал нам прощение,
жизнь по вере во Христа Иисуса. Он есть мир наш. Когда люди и в наше время, и в любое другое время, желающие мира, потому что самый плохой мир лучше войны, когда люди ищут этого мира и не находят, это потому, что они проходят мимо того, который дарует мир. Они проходят мимо Иисуса Христа. Вы помните, когда нашего Господа распинали на Голгофе? Это же была публичная казнь. Это не была казнь где-то в каком-то утаенном месте. Это было на виду. Народ проходил мимо. Стояли люди, смотрели на страдающего Господа, иронизировали даже. Эй, разрушающий храм и в три дня созидающий, сойди с креста и уверуем в тебя. Вот такая атмосфера Голгофы. Люди проходили мимо. Кто-то задерживался, а кто-то спешил, и никому в голову не пришло, что в этот момент совершается нечто величественное, имеющее значение для всего мира и для всей вселенной, что страдает и умирает, истекая кровью, не просто человек, не просто человек, а Сын Божий. Иисус Христос, Спаситель наш. Апостол Петр говорит, ибо не золотом или серебром искуплены вы от суетной жизни, преданной нам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как чистого и непорочного Агнца. Какие ни вы ни есть на сегодня, как верующий человек, даже если вы недовольны собою, даже если у вас есть чувство, это желание быть лучшим, благодарите Бога, что вы уже не такой, каким вы были. Благодарите Бога, что тем не менее в вашей жизни произошли радикальные перемены. Может быть, они не настолько видимы, но на духовном уровне, на уровне вашей веры, в благодать Господа нашего Иисуса Христа разрушилась стена. Вы имеете свободный доступ к престолу благодати Божьей. Теперь вражда между человеком и Богом упразднена. Плотью Сына Божия, а нашего Господа Иисуса Христа. Какое это счастье осознавать себя спасенным благодатью Божьей. Какое это счастье иметь этот свободный доступ к престолу благодати Божьей. Какое это счастье осознавать, что твоя жизнь в руках Господа. Никакие другие руки не могут гарантировать вашу жизнь, не могут обеспечить вашу безопасность. Это нереально, это невозможно. В этом мире есть единственные руки, на которых есть печать, есть след, есть знак. От ржавого гвоздя, это пробитые руки, это раненые руки нашего Господа, это руки, имеющие рубцы навсегда и навеки. Что эти руки теперь, они обнимают весь мир, и что только в таких руках можно чувствовать себя совершенно безопасным. А теперь во Христе Иисусе. Только в Нем, только в нашем Господе. Мы, которых было так много, и есть много на сегодня, которые такие разные, так разобщены, у которых еще присутствует это чувство вражды,
чувство агрессии, они могут стать близкими, во-первых, к Богу, а потом друг к другу. Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду. Апостол Павел имеет в виду и язычников, и израильский народ, и то, что было это совершенное разобщение, и что Церковь Господа нашего Иисуса Христа, будучи единым телом Господа, включает в себя абсолютно всех, независимо от национальности, от цвета кожи или еще каких-нибудь признаков. Совершает вот это единение. Это Божья благодать. Поэтому церковь, как правило, это место, где присутствует Божий мир, где каждый верующий является миротворцем. Это значит, несущий мир другим людям, не поддерживающий вражды, не идущий на провокации. Я имею в виду провокация на что-то греховное, поддающееся какому-нибудь влиянию, чтобы выйти из себя, чтобы выйти за предел своей веры, своего призвания, своего духовного состояния. Но чтобы всегда и постоянно находиться во Христе Иисусе и через себя самого отображать Его чудный образ и Его чудный характер. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. К чему мы призваны сегодня? Апостол Павел говорит: «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете». То есть эта вечеря Господня прекратится при единственном условии, на этой земле имеется в виду, когда придет Господь. Во всех других случаях Церковь Божия, пока на этой земле, будет совершать эту вечерю в память о страданиях голгофских нашего Господа. Во-вторых, мы, как верующие люди, должны быть совершенно спокойны. Иисус Христос говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные». И не сказано, что я вам посочувствую, я вам дам какой-то совет. Сказано: «И я успокою вас». Мы призываем верующих во Христа Иисуса к покою, который в Нем. Мы призываем верующих хранить тот мир, который мы имеем во Христе Иисусе, потому что это совершенный мир. Мы призываем вас, особенно в это такое сложное время, быть едиными между собою. Я даже такую мысль вот хочу поделиться, учитывая вот такую напряженность. Действительно, мы не знаем, как будут развиваться события. Нам, видимо, надо чаще бывать в общении друг с другом. Потому что наедине, при таком массированном натиске информации, когда одна новость хуже другой, и так без конца и края, мы тоже люди, мы тоже эмоционально устроены, мы тоже реагируем, мы тоже напрягаемся, мы устаем. Я предлагаю, если есть возможность, собирайтесь дома для того, чтобы помолиться, и тем более, когда у нас есть возможность собираться в Доме Божьем, мы должны собираться. Почему? Потому что благодать, которая среди нас и в нас самих, оберегает нас от всего негативного и дает нам возможность пребывать в этом Божьем мире. Мы когда-то были далекие, между нами были большие расстояния, сейчас мы близкие кровью нашего Господа Иисуса Христа. И, конечно же, будем совершенно уповать на Его благодать.
будем помнить, что в этом мире и в нашей жизни тоже просто так что-нибудь не происходит. В этом что-то есть. Я когда-то говорил уже об этом. Вот все эти апокалиптические вот эти события, которые мы читаем в Откровении Иоанна Богослова, они поражают нас вот такими невероятными картинами, событиями и всем прочим. А на самом деле, когда-нибудь, неужели наше поколение? Но, по крайней мере, люди подойдут к этому моменту, и все будет настолько естественно, и газеты будут писать, и радио будет говорить, и имена будут названы, и все прочее, и тому подобное. Поэтому Иисус Христос, обращая на это внимание, предупреждая свою церковь, каждого верующего, Он говорит очень важные слова. Мы читаем в Луки 23 глава. «Когда же увидите все это сбывающимся, то восклоните головы ваши не вниз куда-нибудь, в каком-то чувстве тревоги или безысходности, а вверх, поднимая наш взор, откуда мы ожидаем нашего Господа Иисуса Христа, откуда приходит наше избавление, как Давид говорит, возвожу очи мои к горам, откуда приходит помощь моя? От нашего Господа. Ну и, конечно же, быть в таком духовном состоянии, чтобы если, например, а почему бы нет? А мы вошли с вами в то время, когда Господь скоро придет за своей церковью. Если мы действительно вошли в это время, вот этого скорого пришествия нашего Господа, то все, что происходит в этом мире, имеет свою закономерность, имеет свое объяснение. А для Церкви Божией, это особый сигнал. Особый сигнал. Мы-то знаем, что пришествие нашего Господа будет неожиданным. А что это значит для нас? А в этом что, есть для нас что-нибудь хорошее? Извините, но я в этом не вижу ничего хорошего. Чтобы так неожиданно и сразу. А какое мое духовное состояние? А в каком я отношении с Богом и с моими братьями? А готов ли я к этому неожиданному появлению, неожиданному пришествию моего Господа? Не всегда готов. Не всегда готов. И потому Христос говорит, а что говорю вам? Говорю всем, бодрствуйте. Бодрствуйте. И мы знаем об этом, но я скажу вам, в некоторых случаях то, что мы знаем, бывает недостаточно, и Бог усиливает вот это наше знание вот какими-то обстоятельствами, которые побуждают нас, здравомыслящих и верующих, оглянуться, проверить самого себя, как апостол Павел говорит, да испытывает же себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Чтобы это не было просто поводом для тревоги. Вот тревога. Все тревожатся, и я тревожусь, потому что я такой, как все. Вы не такой, как все. Во-первых, вы имеете право на покой. Вы имеете право на мир Божий, который превыше всякого ума. И с другой стороны, у вас есть обязанность, как у верующих, во Христа Иисуса, правильно оценивать события, правильно ориентироваться во времени, чтобы тогда, когда придет Господь, никто из нас не оказался спящим. А то, что спят многие, это факт. Потому что и время такое, и мы такие. Поэтому о десяти девах сказано, когда в полночь раздался крик, вот жених идет, выходите навстречу ему. Написано тогда, встали все девы те, все десять. Встали и поправили свои светильники. Если бы не было этого крика, не было бы этого сигнала от Духа Святого или от каких-то обстоятельств, подобных нашим, они бы продолжали спать, хоть до утра.
раздался крик. Откуда мы знаем, что и то, что происходит сегодня, это не крик, это не сигнал? Церковь Божия должна воспрянуть, ободриться, поправить свои светильники, свою жизнь, свои отношения с Богом, проверить самого себя где-то оттуда изнутри, чтобы все привести в соответствие, потому что все только начинается. Для верующего все только начинается. Мы молимся, и дай Бог, чтобы все успокоилось. У меня есть такое предчувствие, что и людям как-то будет достаточно мудрости, и Божьей благодати будет достаточно, чтобы остановить это безумие. Но дело в том, что если остановится это не значит, что завтра не начнется другое. И так всю жизнь, и так всю историю человечества. И наша проблема, мы, жаждущие, ищущие покоя, которым иногда кажется, мы его нашли. Мы утвердились в этом покое. Мы как-то окружены этим покоем. Вдруг на второй или третий день замечаем, что все наши конструкции трещат по швам. Опять что-то происходит. И мы-то верующие понимаем, это процесс. Это развитие этого мира. Это осуществление вот этих Божьих обетований, Божьих пророчеств о последнем времени. И мы, как верующие, имеющие свет от Слова Божия, от Духа Святого, должны разуметь это. И чтобы тогда, когда Господь придет, неожиданно, мы могли сказать вместе с остальными: вот наш Господь, на которого мы уповали. Да поможет вам и мне наш Спаситель Иисус быть таковыми. Каждый раз, когда мы совершаем вечерю Господню, это не только память, это наше внутреннее обновление. Я не знаю, насколько глубоко тот или иной верующий заходит в самого себя, насколько мы проверяем свое состояние в эту минуту, в этот момент, насколько осознанно, сокрушенно, я не знаю. Но я знаю, что что-то происходит. Не что-то мистическое, а глубоко духовное. Это когда я, предстоящий, принимающий, в смирении моего сердца осознаю, что Бог совершил для меня и каким я должен быть по Его благодати, по действию Его Духа Святого, чтобы соответствовать моему предназначению, потому что я тоже член тела Христова, потому что я тоже хочу на небеса, потому что я тоже хочу встретить моего Господа с горящим светильником. И так думают все. Иначе какой смысл нашей веры? Иначе зачем мы приходим сюда? Да поможет нам Бог. Давайте помолимся и попросим, чтобы сам Господь благословил нас и приготовил к вечере Господней. О Иисус, мы славим Твое святое имя. Мы величаем Тебя, нашего Спасителя и Господа. Когда мы слышим о Тебе, наше сердце радуется, и в наше сердце входит покой, потому что мы верим в Тебя, могущего, всемогущего Бога. Мы верим, что в этом мире все происходит под Твоим контролем. Господь царствует, скажите народам. Царствуй и в нашей жизни, Иисус, в сердце каждого из нас. Помоги нам любить Тебя, любить друг друга. Помоги нам, Господи, быть достойными этого великого звания во Христе Иисусе, быть на страже сердца нашего и быть всегда готовыми ко встрече с Тобою. Теперь, приступая к вечере Господней, просим, благослови нас. Дай еще раз взглянуть в самого себя, дай проверить
и найдя что-нибудь, Иисус, большое или маленькое, дай попросить у Тебя прощения. Омой и очисти нас от всякой скверны плоти и духа. Прости за все то, что мы могли подумать, помыслить, сказать, совершить или сделать. Омой нас. И дай нам достойно принять участие в вечере Твоей во имя Твое. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Хор прославит Господа, и мы будем приступать к вечере Господней.

0: братья и сестры, я хочу напомнить, кто имеет право по Слову Божьему принимать участие в вечере Господней. Каждый верующий во Христа Иисуса, как своего Спасителя, пережившего рождение свыше, присоединившегося к Церкви Христовой через святое водное крещение, находящийся в мире с Богом и друг с другом. Кто не является членом Церкви по этому слову, должен воздержаться от участия, потому что это привилегия членов Церкви Христовой. Я хочу, чтобы мы поднялись и прочитали из первого послания Коринфянам с 11 главы следующие слова. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». И мы, по примеру Господа и Его святых апостолов, помолимся о хлебе. Господь наш, благодарим Тебя за Твой Голгофский крест, за Твои страдания голгофские, за Твое ломимое тело там, на Голгофе. Господи, этот хлеб напоминает нам о Твоих страданиях. Господи, он напоминает нам о Твоей любви, о Твоей благодати, о Твоем спасении, которое уже совершено и которое мы можем принять, и мы приняли верой. Мы славим Тебя и благодарим Тебя, просим, благословляя этот хлеб, и нас благослови принять достойно во славу Твою, наш вечный Бог, Отец и Дух Святый. Аминь.
1: Аминь.
0: И, возблагодарив, преломил.

и, возблагодарив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Садитесь, братья и сестры. И в то время, когда братья будут проходить с хлебом, те, которые участвуют, поднимайтесь, принимайте хлеб с молитвой и с благоговением, и да благословит вас Господь.

0: также и чашу после вечери. Господь и Бог наш, мы благодарим Тебя, что Ты позволил нам участвовать в хлебе. Теперь просим, благослови эту чашу, потому что она напоминает нам о Твоей пролитой святой крови там, на Голгофском кресте. Омой нас и очисти нас, и благослови нас, и пусть прославится наш Господь и Спаситель наш во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.
1: Аминь.
0: Также и чашу после вечери, и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Садитесь, братья и сестры. Когда братья будут подходить с чашей, поднимайтесь, принимайте чашу тоже с молитвой и благодарением, и да благословит вас Господь.

0: Тебе и хвала за то, что в это утро Ты продлил нас жизнь, и мы могли еще раз вспомнить Твои голгофские страдания. Ту цену, которую заплатил за наше спасение, для того, чтобы мы имели надежду на вечную жизнь. Помоги нам, Господь, никогда не забывать, как дорого заплатил за наше спасение. Помоги нам об этом всегда помнить и прославлять Тебя. Аминь.
1: Аминь.
2: Христос воскрес.
3: Воистину воскрес.
2: Господь гряде.
3: Гряди, Господь.
2: Слава Ісусу Христу.
3: Навіки
2: слава. Сідайте, будь ласка.

0: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите вначале детскую передачу «Воскресная школа» по радио, затем две 15-минутные программы «Вечная истина» и «Хочу знать».
1: Добрый день, наши дорогие друзья!
2: Привет, мальчишки, девчонки, а также бабушки и дедушки!
3: Здравствуйте, мамы, здравствуйте, папы. Господь снова собрал нас всех вместе, чтобы нам порадоваться нашей встрече и, конечно же, услышать новую увлекательную историю из самой великой книги.
1: Как же мы давно не виделись с вами, ребята, что я даже успела очень-очень соскучиться по вам. И, конечно же, по тебе, Татошечка, и по тебе, Любашечка. А вы скучали?
3: Ой, конечно, Оля, мы тоже очень соскучились, Любаш, по нашей дружной компании счастливых друзей. Да и на улице ведь уже вовсю весна, и солнышко припекает, и птички уже поют свои весенние песенки. Как же это все замечательно устроил Господь.
2: И мне-то тоже не хватало лучиков солнышка зимой, ведь я так люблю, когда много света и тепла. А темноты я чуть-чуть даже побаиваюсь. Из-за этого порой очень переживаю, когда остаюсь совсем одна.
3: Вот это ничего себе! Ты мне об этом даже и не рассказывала. Но, Любаш, послушай, тебе ведь не стоит бояться темноты, ведь с тобой всегда рядом находится Господь, и Он защищает тебя. Ведь и у меня в жизни случаются вещи, которые...

0: пугают меня и даже порой внушают страх. На всем белом свете, я думаю, наверное, нет таких людей, которые абсолютно бы ничего не боялись, так ведь? Так. Но ведь самое важное ведь то, что Бог-то ведь нас понимает, понимает наши страхи и переживания и желает помочь нам, когда мы чего-то боимся. И как бы близко ни была опасность, Бог-то ведь все равно ближе. Вот так вот.
1: Все верно, Татуша. Господь Иисус Христос всегда готов помочь нам. Он лишь ждет нашей искренней просьбы и молитвы. А самое главное, никогда не впадать в отчаяние. А лучше, когда нам тяжело или страшно, обратиться к Господу с молитвой. Попросить Бога в молитве защитить нас. Попросить, чтобы Иисус Христос успокоил наше сердечко. Татоша в конце нашей встречи помолится такой молитвой. И если у вас, ребята, сейчас какой-то есть страх или что-то вас беспокоит, то искренне повторяйте эту молитву вслед за Татошей. А сейчас мы вам расскажем одну очень замечательную историю о человеке, который так сильно верил и надеялся на Бога, что не побоялся даже сразиться с великаном. А записана эта история в нашей любимой книге Библии.
2: Ой, как интересно! Оля, давай тогда побыстрее рассказывай нам эту историю. Может быть, и я узнаю, как мне избавиться от моего страха перед темнотой.
1: Не торопись, Любашечка, а лучше внимательно слушай. Однажды у воинов израильской армии возникла очень серьезная проблема. Отчего? Они очень встревожились и были в сильной нерешительности и замешательстве. Но один юноша по имени Давид, в сердце которого жил Господь, смог разрешить создавшуюся ситуацию и помог своему народу.
0: На протяжении нескольких лет между израильтянами и их постоянными врагами, которые назывались филистимляне, был мир. Но настал день, когда филистимляне снова взялись за оружие и пошли войной на израильтян. И стали филистимляне на горе с одной стороны, а израильтяне с другой стороны, а между ними была долина.
1: Да, в армии Саула, царя израильского, уже служили трое старших братьев этого юноши. Поэтому, по прошествии некоторого времени, отец послал Давида в израильский стан и сказал: «Возьми завтра еды для твоих братьев и пойди проведай их и узнай, в чем они нуждаются». Давид на следующий день встал рано утром и взял большую котомку, в которой была еда для братьев, и двинулся в путь.
2: Это был тот самый Давид, которого Божий пророк Самуил по повелению Господа благословил стать царем израильского народа, и о котором мы говорили на прошлой нашей встрече, да? Неужели до сих пор Давид все еще пас овечек своего отца? Вот это да! А я-то думала, что он сразу пришел во дворец и стал править своим народом.
0: Нет, Любаш, Господь еще очень долго испытывал своего избранника Давида, прежде чем доверил ему правление своим любимым израильским народом. Давиду пришлось еще очень многому научиться: любви, добру, милосердию, бесстрашию. Он должен был научиться полностью доверять Господу, прежде чем стать готовым царем. И сегодняшняя история как раз об этом. Оля, продолжай, пожалуйста.
1: Итак, Давид пришел в лагерь израильтян как раз в тот момент, когда они выходили готовиться к сражению. Он оставил свою котомку сторожу и пошел спросить братьев о их здоровье. Пока Давид разговаривал с ними, внезапно послышался громкий голос, больше похожий на рев, доносящийся с равнины. Это был голос великого и прославленного воина по имени Голиаф. И все израильтяне, увидев своим противником воина-великана, стоящего перед ним и кричащего громким грубым голосом, просто испугались.
0: Давид не мог поверить своим глазам и ушам. Как такое может происходить? Он спросил солдат, и те сказали, что этот великан выходит так дважды в день на протяжении вот уже 40 последних дней. И каждый раз он делает одно и то же. Он хвастливо вызывает любого израильтянина на битву с ним. Голиаф предлагал следующие условия. Если он победит, то израильтяне сдадутся в плен. А если он будет убит, то тогда сдадутся в плен филистимляне. Конечно же, Голиаф даже и помыслить не мог, что кто-то сможет победить его.
1: Да и сами израильтяне говорили: «Видите этого выступающего человека? Он выступает, чтобы унизить Израиль, и этим унижается имя Господа». И тем не менее, за все это время не нашлось ни одного достаточно смелого воина, чтобы ответить на вызов филистимлянина. Видимо, они не верили в то, что Бог может помочь им. Да и сам царь Саул, хотя и был сильным и опытным воином, но и он не решался выйти сразиться с этим великаном.
2: По всей видимости, Голиаф был очень большим и сильным, раз целой израильской армии не нашлось воина, который смог бы сразиться с ним.
1: Конечно, Голиаф одним своим видом наводил страх на всех. Но израильтяне, к сожалению, забыли, что на их стороне Господь Бог. Они забыли, сколько раз до этого момента Господь помогал им в безвыходных ситуациях. Они забыли обратиться за помощью к Богу, и выглядело это весьма плачевно. Один сильный воин противника держал в страхе целую армию.
0: Сильно огорчился Давид, видя то, что никто не решился выступить в сражение с Голиафом, который злословил живого Бога и его народ. И он подошел к Саулу с просьбой разрешить ему сразиться с Голиафом. Саул же сказал ему в ответ: «Ты еще юноша, Давид, а он воин от юности своей». Но Давид рассказал, что во всем ему помогает Господь, и он твердо верит в то, что тот же самый Господь, который помогал ему побеждать львов и медведей, поможет ему победить и Голиафа. Тогда Саул позволил ему сразиться.
1: Давид покинул лагерь, миновал ряды перепуганных солдат и начал спускаться по склону к холму. В руках его не было ни копья и ни даже меча. Все, что он взял с собой, это деревянный посох. Он остановился у ручья, который протекал у подножия холма, чтобы выбрать 5 гладких камней. Выбрав их, он положил камни в небольшой мешочек на поясе и пошел навстречу Голиафу.
0: Теперь Давид мог вплотную разглядеть своего врага. Голиаф действительно был очень высоким, около 3 метров, и одет он был в тяжелые металлические доспехи. Очень изумился огромный сильный воин, когда увидел Давида, спускающегося с холма со стороны израильской армии. Он с презрением посмотрел на него, потому что Давид был молод, белокур и красив лицом, и сказал филистимлянин, насмехаясь над Давидом: «Уж не думаешь ли ты, что я собака, и что ты прогонишь меня вот этой палкой?» Он начал проклинать Давида именем своих языческих богов и заявил, что участь Давида – это стать пищей для зверей и птиц.
1: Давид же не растерялся, а ответил ему: «Ты идешь против меня с мечом, копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Бога войск израильских, который ты поносил». Давид знал, что это не просто война. Это война, на которой со стороны израильского народа выступал сам Бог. Он был уверен, что Бог поможет в этом сражении и защитит свой народ.
2: Да уж, должно быть, крепкая была вера и надежда у Давида на Господа Бога, раз он не побоялся выйти сразиться с таким великаном. Я бы не смогла, наверное. Ну а что случилось дальше?
0: Ну так вот, пока Голиаф пыхтел своей тяжелой кольчуге, бесстрашный Давид свободно бежал навстречу великану и в то же время нащупывал в сумке камень. Давид быстро вложил камень в прощу, Раскрутил ее над головой, и вжик! Камень со свистом рассек воздух и ударил Голиафа прямо в лоб, в единственное незащищенное место, в которое можно было поразить его. У огромного воина тут же подкосились ноги, а потом он потерял сознание и рухнул на землю.
1: Все это произошло за несколько минут. Филистимскую армию охватила паника. Солдаты бросились спасаться кто куда. Люди Саула устремились со своего холма за ними и последовали до самой границы. Таким образом, в тот день израильтяне одержали великую победу. И все потому, что Бог не оставил без внимания веру молодого Давида.
2: Какой же Давид смелый и решительный! Он принес победу своему народу. Такому примеру доверия Бога можно только подражать.
0: Да, Люба. А теперь подумай-ка и ответь, каким Давид был человеком? Назови, пожалуйста, те качества, которые мы могли бы перенять у него с ребятами.
2: Сейчас я подумаю. Ну, во-первых, Давид послушался своего отца и пошел в лагерь Саула. Во-вторых, он доверял Богу всем своим сердцем. Вера всегда прогоняет страх. А еще он был скромным, он не хвалился своим подвигом. Давид отдал всю славу Богу. Он сообщил всем, что силы и сноровка для победы пришли к нему от Господа.
1: Молодец, Любашечка. Я смотрю, ты внимательно слушала эту историю и все правильно поняла. Именно, послушание Богу и старшим, вера в силу Бога и кротость стали теми качествами Давида, который очень любит видеть в людях Иисус Христос. А сейчас, Татош, помолись, пожалуйста, Господу Иисусу Христу, чтобы нам освободиться от всех страхов, переживаний, которые мучают наши маленькие сердечки. А вы, ребята, если у вас есть какой-то страх или что-то вас беспокоит, то искренне повторяйте эту молитву вслед за Татошей.
0: Хорошо. Дорогой Господь Иисус Христос, я благодарю Тебя за то, что Ты слышишь меня, когда я к Тебе обращаюсь. Господь, Ты всегда со мною, и мне нечего бояться. Ты Бог мой, и мне нечего страшиться. Ты поддерживаешь меня и помогаешь мне. Избавь, пожалуйста, мое сердечко от всяких страхов. Пусть только Твой мир, покой и благодать наполняют меня. Иисус Христос, пожалуйста, иди впереди меня, будь со мною, не оставляй меня. И я уже никогда не буду иметь даже и капельки страха. Аминь.
1: Хорошая и правильная молитва, Татош. А для вас, ребята, кто хотел, но не успел повторить эту молитву за Татоши, мы в конце нашей встречи разместим ее. Только прочитайте, пожалуйста, ее искренне, с полным доверием Иисусу Христу. Ведь если вы его позовете, то он будет рядом с вами.
0: А вот, например, что сам Давид говорит о себе. И эти слова как раз записаны в нашей любимой книге, вот в этой, в Библии. Давид вот что пишет. «Когда я в страхе, на Господа я уповаю». То есть даже Давид был в страхе, хотя был смелый. И еще он написал: «Надейся на Бога во всякое время». Это очень правильные слова, запомните их, ребята.
1: Да, ведь страх, он подобен смертельному яду, который отравляет людей и делает их неспособными жить в радости. Но вера – это хорошее противоядие любого страха. Давайте мы будем доверять Господу, зная то, что Он слышит наши молитвы и силен разрешить все наши, даже самые сложные ситуации. Ну а сегодня, наши дорогие и любимые друзья, мы с вами прощаемся. До скорой встречи и храни вас Господь Иисус Христос.
0: До скорой встречи, ребята!
2: До свидания!

0: Вы на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачи «Вечная истина» и «Хочу знать».
1: Добро пожаловать на программу «Вечная истина». Мы продолжаем изучать книгу «Послание к римлянам», 11 главу. В студии пастор Геннадий Строков.
2: Мир вам, дорогие радиослушатели! Перед началом нашего изучения я еще раз прочитаю великие слова апостола Павла из 11 главы «Послания к римлянам». Павел пишет: «О, бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава вовеки. Аминь». Также я хочу прочесть отрывок из 55 главы книги пророка Исаии, и затем мы приступим к нашему занятию. Исаия пишет: «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше пути ваших, и мысли мои выше мысли ваших. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Очень часто раввины Ветхого Завета учили с помощью вопросов и ответов. Кто-то спросил одного из них: почему он всегда отвечает вопросом на вопрос? На что раввин ответил: а почему бы и нет? Вопросы и ответы являются хорошим способом обучения, потому что они заставляют людей думать. И все эти вопросы направлены на то, чтобы мы начали думать над той или иной проблемой. Далее этого раввина спросили: «Понятно, может быть, это и правильно отвечать вопросом на вопрос, но мой вопрос заключается вот в чем. Как вы научились принимать правильные решения?» На что раввин сказал: «Я могу ответить тебе в двух словах: с помощью неверных решений. Именно так мы, люди, очень часто учимся принимать верные решения. И именно принимая неправильные решения, мы тренируем свою мудрость. Но, конечно же, данный принцип неприменим к Господу, потому что Божья мудрость совершенна. Но что тогда можно сказать относительно Божьих решений? Мой следующий вопрос вытекает из предыдущего. Имеем ли мы право ставить под вопрос Божьи решения, так как наши знания и решения являются настолько уязвимыми и несовершенными?» Ответ является очевидным. Конечно же, мы не должны сомневаться в решениях Господних. При этом меня поражает то, что множество людей продолжают в этом сомневаться. Есть много вещей, которые я сделал бы не так, как Господь. Например, я бы никогда в Божьей работе не отводил людям роль. Я бы никогда не поставил для себя ограничения, подобного тому, о котором Иисус говорил в 15 главе Евангелия Иоанна. Иисус говорил, что Он является лозой, а мы – ветвями, и что без Него мы ничего не можем сделать. Но и Он без нас тоже. Помните: «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Итак, Иисус говорил, что Он является лозой, а мы ветвями. И я подчеркиваю, без Него мы ничего не можем делать, но и Он без нас также. Таким образом, в данной метафоре Иисус подчеркивает две вещи. Он является лозой, а мы ветвями, но ветви при этом не смогут приносить плоды, если они не связаны с лозой. Иисус в данной метафоре не говорит о том, что плоды могут расти на лозе. И в этом заключается Божья воля. Плоды приносят ветви. Таким образом, в 15 главе Евангелия Иоанна Иисус является лозой, которая ищет ветви. Я бы никогда не искал ветви, которыми являются люди, слабые и уязвимые творения. Но Господь поступает по-другому. И прекрасно, что Господь создал все именно так. Это дает нам шанс иметь больше значимости в жизни. Мы можем быть ветвями, через которые Господь действует в этом мире и по которым течет Его великая жизненная энергия. Далее еще один вопрос. И хорошо, что мы должны задуматься над этим, потому что Павел определенно пытается подвести нас к данным размышлениям. Должны ли мы понимать волю Божью во всех случаях? Послушайте великого пророка Исаию. Он говорил, что мысли Господа не наши мысли, и что Его мысли выше наших мыслей, насколько небо выше земли. Беря этого внимание, подумайте, можем ли мы всегда понимать Господа? Мне кажется, что именно через пророка Исаию Господь сказал, что мы не должны пытаться этого делать, потому что Господь не думает так, как думаем мы, и не поступает так, как поступаем мы. Когда я учился в семинарии, то часто чего-то не понимал в теологии, и я всегда пытался во что бы то ни стало понять, о чем идет речь. Тогда я говорил себе: «Только подумай, Господь на голове каждого человека посчитал все волосы. В мире проживает около 5 миллиардов человек, и Господь знает, сколько волос на голове каждого. Только подумай об этом. Смог бы кто-либо еще в мире пересчитать волосы на головах 5 миллиардов? Конечно, нет. Но если мы не можем этого сделать, то это не означает, что этого не сделает и Господь. В Псалме 99 есть удивительные слова: «Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его. Господь есть Бог». Что же это означает? Если Господь есть Бог, то Он не человек. Он не имеет ограничений, которые имеют люди. И Господь не думает так, как думаем мы, и не поступает так, как поступаем мы. Поэтому мы не должны делать из Господа человека. Именно об этом говорит Божья заповедь, которая гласит: «Не сотворить себе идола и не служить образом». Потому что Господь не может олицетворять ни одного образа. Таким образом, конечно же, ответом на вопрос является «нет». Мы не должны ожидать, что всегда будем понимать волю Господа. Из прошлого вопроса вытекает следующий. Если я хочу, чтобы в моей жизни были не мои пути, а Божьи, должен ли я ожидать, что пойму путь, которым Бог ведет меня? Едва ли. Далее Павел подразумевает еще один вопрос. Возможно ли для человека знать и понимать Божий разум? Господь говорит нам, что Он другой. Божий разум не такой, как разум человеческий. Итак, можем ли мы понимать разум Божий? Это интересный вопрос, и Священное Писание во многих местах говорит нам, что если Господь не посылает нам откровения, то мы не можем этого сделать. В послании к Ефесянам Павел писал: «Поэтому и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах». Итак, можем ли мы понимать разум Божий? Ответ очевиден. Без Божьего откровения нет. Но Господь открывает нам, по крайней мере, ряд вещей о Его разуме или о том, как Он думает. В 55 главе пророка Исаии мы читаем слова: «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так и пути мои выше пути ваших, и мысли мои выше мысли ваших». Но если мы дочитаем главу до конца, мы увидим, что Исаия говорит нам об этом, чтобы объяснить, что именно поэтому Господь и послал нам свое слово. Потому что если вы придете к Божьему слову и проникнете в Божье слово, и позволите Божьему слову вас проникнуть, Божье слово сможет принести просвещение между вашими путями и путями Божьими, между вашими мыслями и мыслями Божьими. Потому что Божье слово является откровением Божьего разума. Итак, имеем ли мы доступ к разуму Божьему? В ограниченном смысле – да, через Слово Божье. В этом заключается одна из причин, почему мы должны проникать в Слово Божье. Потому что Слово Божье открывает нам Божий разум. Второй способ познания Божьего разума описан во второй главе первого послания Коринфянам, а также в других местах послания, где Павел посылает нам великое учение о Святом Духе. «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не о человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Павел говорит, что никто не знает мысли Бога, кроме Святого Духа. Когда вы его принимаете, и он пребывает в вас, то через Святой Дух вы получаете доступ к Божьему разуму. Разве это не прекрасно? Итак, существует доступ к разуму Божьему, если Господь открывает его. И когда вы откроете это, мне кажется, вы с удовольствием будете проникать в Слово Божье и строить отношения с Духом Святым, потому что это дает вам доступ к Божьему разуму. Далее мой следующий вопрос. Нуждается ли Господь в том, чтобы вы предоставляли Ему обо всем подробную информацию? Я знаю многих людей, которые, обращаясь к Господу, начинают даже цитировать стихи Священного Писания. «Господи, ведь в 23 стихе 6 главы послания к римлянам говорится, что…» и так далее. Я помню, как один пастор спросил пожилую женщину, после того, как она в молитве много раз цитировала стихи из Библии: «Не думаете ли вы, что Господь не знает, где заключены данные слова Священного Писания?» На что женщина ответила: «Да, Господь знает, но многие люди нет». Но вопрос, кому тогда обращается эта женщина, к Господу или к людям? Господь не нуждается в том, чтобы мы Ему предоставляли информацию. Господь не нуждается в наших инструкциях или советах. Далее подразумевается еще один вопрос. Обязан ли Господь перед кем-то что-либо делать? Когда вы молитесь, должны ли вы молиться так, как будто бы Господь обязан вам что-либо сделать? Я думаю, ответ на этот вопрос очевиден. Но Павел саркастически преподносит нам эту истину. Следующий вопрос. Верим ли мы в то, что Господь является бесконечным источником? Это очень важный вопрос. Павел заканчивает 11 главу послания к римлянам словами: «Все из Него, им и к Нему». Включает ли слово «все» также и зло? Мы уже останавливались на данном вопросе ранее. Включает ли слово «все» все в этом мире? Некоторые ответят «нет», и, возможно, это правильно. Возможно, есть какое-то определенное ограничение того, в каком смысле Господь является источником вещей. Другими словами, ответ на вопрос будет заключаться в том, что Господь является Творцом. Господь сотворил все, что существует. Таким образом, без Господа ничего не могло бы быть в этом мире. Тогда разве Господь сотворил сатану? Господь сотворил зло? И, наконец, Господь ли сотворил грех? Вы можете сказать «нет». Господь сотворил ангела, который пал и превратился в сатану. Господь сотворил мир, и он не творил зла в этом мире. Господь сотворил человека, но не грех, который сотворил человек, и тем самым принес зло в этот мир. Но знал ли Господь, когда создавал ангела, что этот ангел падет и станет сатаной? Знал ли Господь, создавая Адаму и Еву, что они согрешат? Знал ли Господь, что зло станет частью этого мира? Есть два ответа на данные вопросы. Верим ли мы в то, что Господь является целью всего? Именно это подразумевается в последних словах 11 главы послания. «Все из Него, им и к Нему, Ему слава вовеки». Господь является целью всего в этом мире. Верим ли мы, что слава Господня является целью всех наших молитв и всего в нашей жизни? Именно в этом заключается смысл слов. «Все из Него, им и к Нему, Ему слава вовеки. Аминь». А что думаете вы? Подумайте над этой истиной.
1: Вы слушали программу «Вечная истина». И напоследок один хороший совет от Мартина Лютера. «Не клади руку на Писание, а молитвенно иди по его стезям». До свидания!

Как узнать? Я вполне понимаю, что когда человек грешит, то грех разделяет его с Богом. Грех – стена между Богом и человеком. Но как узнать верующему, если он согрешил, что его отношения с Богом восстановлены, что ему не угрожает вечное отделение от Бога? Если согрешит верующий, действительно рожденный свыше, первое, что происходит в его душе, это потеря радости спасения. Не потеря спасения, а радости спасения, потеря мира с Богом. Дитя Божие это почувствует сразу. Тем и отличается рожденный свыше христианин от неверующего, что неверующий может пребывать в грехе, и грех его не беспокоит. Он считает греховную жизнь нормальной, и даже больше. Грех приносит ему временное наслаждение, удовлетворение, за которое он, конечно, потом должен дорого платить. Христианин же, рожденный свыше, согрешив перед Господом, будет обличаем Духом Святым, и это обличение не будет давать ему покоя. Он будет переживать, потеряет мир, радость общения с Богом, и это будет до тех пор, пока он не станет на колени и не принесет свой грех к ногам Господа и не покается в нем. Только покаяние может восстановить общение верующего с Богом. Христианин имеет Божие обетование: «Если исповедуем грехи наши, то Он, Иисус Христос, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Первое послание Иоанна, глава 1, стих 9. Если же верующий человек пребывает во грехе, живет во грехе, и это его нисколько не беспокоит, не тяготит, и он не желает очистить себя и примириться с Богом жертвенной кровью Христа, то это говорит о том, что такой человек не рожден свыше и нуждается в покаянии и принятии Иисуса Христа как личного Спасителя. Когда человек приходит к Богу через Иисуса Христа с полным раскаянием, Бог ради Христа прощает ему согрешения и дает залог Духа Святого в сердце, что он истинно дитя Божие отныне и навсегда. Если грехи в прошлом и будущем покрыты жертвой Иисуса Христа, Христос дает такому человеку силу побеждать власти греха. Но это не значит, что такой человек больше никогда не согрешит. До тех пор, пока мы живем на земле в этом теле, опасность снова согрешить остается с нами. Но также остается с нами и Божие обетование: «Не покину тебя, не оставлю». Христос сказал: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и тебя не...» Христос сказал: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Евангелие от Иоанна, глава 10, стихи 27-28. Это обетование Иисуса Христа относится только к детям Божьим, к христианам, пережившим рождение свыше и запечатленным Духом Святым в день искупления. Христианин, согрешив, не будет иметь покоя на душе, пока не исповедует свой грех перед Господом, пока не покается в нем. После этого его радость спасения возвращается, и отношения с Богом восстанавливаются.

Всему свое время. Я ваш давний подписчик и регулярно читаю ваш журнал «Вера и жизнь». Я нахожу в нем много полезного для души, для духовного роста. У меня к вам есть просьба. Дайте ответ на несколько моих вопросов, если возможно, через журнал. Как вы относитесь к видениям? Необходимо ли видение христианину в наше время? Знаю, в Библии говорится много о вере, о надежде, об уповании. Но чтобы видения были необходимостью, этого я не знаю. По моим понятиям, в сердце рожденного свыше христианина, принявшего новую духовную природу от Бога, живет Дух Святой. Разве этого недостаточно? Если я имею живую спасающую веру, то зачем мне нужны видения? Для самовосхваления, для умножения гордости? Библия говорит, праведник верою жив будет. Дайте мне ответ, правильны ли мои понятия по этому вопросу? А если нет, укажите мне, в чем я не прав. Мы, евангельские христиане-баптисты, разделяем ваши понятия по этому вопросу полностью. К тому, что вы уже написали, можно добавить, что Бог пользовался видениями для открытия своей воли человеку в определенный период, когда воля Божия не была изложена в книгах Нового Завета. Теперь же все, что нужно знать человеку о Божьем плане спасения грешника, Бог сказал в своем слове, в книге Нового Завета, куда включены четыре Евангелия, деяния апостолов, их послания и Божие откровение, данное через апостола Иоанна. Это все. На этом канон Нового Завета закрыт. Всякие другие якобы Божьи откровения о будущем человечества в виде всевозможных голосов, откровений, снов, видений, пророчеств – это уже другое Евангелие, которое я пишу с маленькой буквы. Оно заводило, заводит и будет заводить многих в заблуждение. Эти видения и пророчества, как правило, не сбываются, потому что не от Бога, а только порождают споры, разделения, разочарования, чему мы были много раз свидетелями. Истинный христианин призван верить в одно Евангелие Господа Иисуса Христа. Кто Ему верит, и только Ему, никогда не разочаруется. Бог дал нам Святой Дух, возродив нас духовно, дал Его как наставника, путеводителя, учителя, обличителя и утешителя. Он никогда не будет противоречить пророчествам книги сей. Христианин должен знать последние заключительные слова Нового Завета. «Я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни». Откровение, глава 22, стихи 18-19. Но сторонники дополнения Евангелия всевозможными видениями и откровениями могут сказать, позвольте, а вот апостол Петр в день Пятидесятницы, проповедуя в Иерусалиме, привел слова пророка Иоиля: «Будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения». Деяния, глава 2, стих 17. Да, здесь идет речь о видениях и о пророчествах. И из книги «Деяний апостолов» мы видим, что они имели место в свое время, когда не было писаного Слова Божия. Бог неизменен. Он вовеки тот же. Но действия Божии, Его методы воздействия на человека в разное время различны. Вспомним слова, которыми начинает апостол Павел послание евреям. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии
говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки водворил. Было время, когда Бог говорил устами к устам с человеком, Адамом. Известно, что апостол Петр видел видение. Апостол Павел видел видение. И многие другие дети Божии. Но это было в тот период, когда Слово Божие не было доступно человеку. Теперь же этого сказать нельзя. Там, где Слово Божие недоступно человеку, Бог не ограничен в своих действиях. Он может проявить себя и в виде откровения. Но и в таких случаях к откровению надо подходить с великой осторожностью. От Бога ли оно? Духовный мир сегодня наполнен всевозможными демоническими силами. Религиозный мир полон обманщиков. Дьявол облекает себя в ангела света, но тот христианин, который рожден от Духа Святого и Слова Божия, для кого Евангелие Господа Христа – единственный авторитет, не даст себя обмануть. Он знает, что Бог позаботился о нем и дал ему свое слово, в котором «да» и «аминь». Принимая это слово в сердце, он избежит тех ловушек, которые расставляет на пути христианина дьявол. Будем верить слову Христа подобно тому, как поверил царедворец, которому Христос сказал: «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и сын выздоровел в тот же момент. Евангелие от Иоанна, глава 4, стихи с 45 по 54. Поверить слову, не ожидая знамений и видений, вот что ожидает от нас Бог.

0: 12 часов дня по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: В течение этого часа мы предложим вам в начале получасовую проповедь Игоря Михайловича Яремчука, и в конце часа, во второй его половине, вы услышите следующие программы: краткую проповедь Чарльза Сперджена, страничку ежедневного чтения «Хлеб наш насущный» и передачу «Злачные пажити».
2: Дорогие братья и сестры, уважаемые друзья-посетители, Христос воскрес! Сомнений нет, Христос воскрес! Мы спасены, Христос воскрес! Да, Он воистину воскрес, и это чудо из чудес соделал Бог, Творец Небес. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. В продолжение нашего торжественного служения я хочу прочитать место Писания, всего лишь один стих из Евангелия от Луки, 1 глава, 37 стих. Здесь записаны такие слова: «Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Когда мы читаем Священное Писание, то мы узнаем о том, что в первый день недели, рано утром, на рассвете, с ароматами в руках, группа женщин шли по тропинке, ведущей к склепу, в котором был похоронен усопший Христос. И когда они шли, то они переживали, кто отвалит им камень, потому что камень был очень тяжелым. Но когда подошли они поближе, то к своему великому удивлению они обнаружили камень отваленным. А когда вошли вовнутрь, то заметили, что там нет покойного. И вдруг их озарил небесный свет. Им явились два ангела в белоснежных одеждах. И вот один из них, обратившись к женщинам, сказал... Мы читаем это в Евангелии от Матфея, в 28 главе, с 5 по 6 стихи. «Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: „Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, Он воскрес, как сказал“». Обратите внимание, Господь Иисус Христос воскрес из мертвых так, как Он сказал. Мы читаем в Евангелии от Луки, вот евангелист Лука более подробно описывает этот момент, и здесь

Вот ангел говорит, Евангелие от Луки 24:6-7, его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков грешников и быть распяту, и в третий день воскреснуть. Когда мы читаем Евангелие, то мы видим, что Господь Иисус Христос на протяжении 3,5 лет достаточно часто, а если точнее, то 17 раз говорил своим ученикам о том, что его арестуют, что его предадут на мучения, на страдания, на распятие, что он умрет и на третий день воскреснет. Последний раз он сказал это ученикам буквально за несколько дней до своей смерти. Мы читаем в Евангелии от Матфея 20:18. Христос говорит: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание, биение и распятие, и в третий день воскреснет». Но, вы знаете, ученики все равно об этом забыли. И когда Христос уже воскрес из мертвых и уже в прославленном теле являлся своим ученикам, то он говорил об этом. Мы читаем в Евангелии от Луки 24:44. Он говорил, что «вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами». Таким образом, мы видим, что Господь Иисус Христос воскрес из мертвых точно так, как Он сказал. И все это в точности исполнилось. Потому что, как мы прочитали в начале, у Бога не останется бессильным никакое слово. Когда мы читаем Священное Писание, то мы узнаем, что Христос не только воскрес из мертвых, как Он сказал, но Он также искупил род человеческий, так, как Он это сказал. Мы читаем, это записано в Евангелии от Матфея 20:28. Здесь сказано: «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Он так сказал. Вы знаете, каждый человек рождается в этот мир грешником. Люди рождаются в этот мир рабами греха, рабами зла, рабами дьявола. Написано, что все согрешили и лишены славы Божьей. Нет праведного ни одного, а возмездие за грех – смерть. И вот Господь Иисус Христос оставил славу небес, и Он сошел в этот греховный мир, Он взял на Себя грехи наши и беззакония наши, и вместо нас пошел на мучения, на страдания, на Голгофу, для того, чтобы искупить нас из этого рабства греха. Ценою Своей драгоценной крови Он умер вместо нас и воскрес для нашего оправдания. Все это Он совершил для того, чтобы выкупить нас, искупить нас, для того, чтобы мы могли бы стать свободными. Как написано: «Кого Сын освободит, тот истинно свободен будет». Вы знаете, в глубокой древности, тогда, когда человек совершал преступление, то была возможность его выкупить. Если человек совершал преступление, это преступление заслуживало смертной казни, ему выносили приговор, и сразу его не казнили. Его заключали в камеру на некоторое время, его приговор вешали на двери, для того, чтобы, вот, возможно, кто-то из его родных или близких, или друзей захочет его выкупить. И если находился такой человек, то он брал с двери вот этот приговор, он шел в суд, он вносил определенную назначенную плату, и после этого судья на приговоре ставил штамп «оплачено». И тогда этот человек брал этот приговор вместе с этим штампом, шел к начальнику тюрьмы, и заключенного отпускали на свободу. И ему отдавали этот приговор для того, чтобы он помнил о том, что его искупили, его выкупили. И вот именно это сделал Господь Иисус Христос.
Мы читаем, что «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Древний пророк Исаия за 800 лет произнес эти прекрасные слова, что он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Господь искупил нас, Он выкупил нас из рабства греха, Он выкупил нас из рабства дьявола, и Он сделал нас свободными. Мы читаем, это записано в первом послании к Тимофею, 2 глава, 5-6 стих. Здесь сказано: «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос, предавший себя для искупления всех». И 1 Петра 1, 18-19, мы читаем: «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от Отцом, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца». Таким образом, мы видим, что Господь Иисус Христос совершил искупление человеческого рода так, как Он сказал. И оно обязательно исполнилось. Потому что, как мы прочитали в начале, у Бога не останется бессильным никакое слово. Когда мы читаем Библию, то мы видим, что Господь Иисус Христос не только воскрес из мертвых, как Он сказал, не только искупил род человеческий, как Он сказал, но Он также победил смерть и ад, так, как Он это сказал. Мы читаем, это записано в Евангелии от Иоанна, 11 глава, 25 стих. Христос говорит: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Мы с вами вначале пели: «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть попрал, и сущим во гробах всем жизнь даровал». Вы знаете, однажды я был в миссионерской поездке в Индии, и вот проходя по улицам города, я обнаружил, как на тротуаре сидит такой старый дедушка в чалме с длинной такой бородой, играет на специальной дудке, и из мешка выходит кобра. И вот пока он играет, она находится в таком в полусонном состоянии. Но как только он перестает играть, она сразу же раздувает свои мешки и принимает очень агрессивный вид. И я спросил одного из местных жителей, который стоял рядом, я говорю, что, наверное, это очень опасно. Но он улыбнулся и говорит: нет, это не опасно, потому что у этой кобры вырвали ядовитый зуб. У ней нет жала. И вот это то, что сделал Иисус Христос. Он вырвал жало у смерти. Он вырвал жало у ада. Они только лишь имеют грозный вид, но на самом деле они не могут причинить никакого вреда всякому человеку, который принял Иисуса Христа в свое сердце, который стал Детем Божьим. Мы читаем, это записано в первом послании к Коринфянам, 15 глава, 55 стих. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» И 57 стих. «Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом». Мы видим, что Господь Иисус Христос победил смерть, Он победил ад, так, как Он сказал. Точно так и исполнилось. Потому что, помните, у Бога не останется бессильным никакое слово. Когда мы читаем Священное Писание, мы узнаем, что Господь Иисус Христос не только воскрес из мертвых, как сказал, не только искупил род человеческий, как сказал, не только победил смерть и ад, как Он это сказал, но Он также подарил нам жизнь вечную, так, как Он это сказал.
И мы читаем, это записано на страницах Священного Писания, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих. Христос говорит: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». А также Евангелие от Иоанна 5:24 мы читаем: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». И Евангелие от Иоанна 6:47 Христос говорит: «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную». Каждый человек, который обращается к Богу, который просит у Бога прощения, открывает свое сердце, отворачивается от греха, получает этот дар вечной жизни. Как написано, мы читаем в послании к Римлянам 6:23, «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». Итак, мы видим, что Господь Иисус Христос воскрес из мертвых так, как Он это сказал. Он искупил род человеческий так, как Он это сказал. Он победил смерть и ад так, как Он это сказал. И мы видим, что Он подарил нам жизнь вечную так, как Он это сказал. Поэтому, дорогие, будем помнить, что всякое слово, которое вышло из уст Божьих, каждое слово, которое записано на страницах Священного Писания, либо уже исполнилось, либо исполняется сегодня, либо исполнится в будущем. Но оно обязательно исполнится. Христос говорит, что «доколе не придет небо и земля, ни одна иота и ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится что? Все. Иначе не может быть. Потому что, как мы прочитали в начале, у Бога не останется бессильным никакое слово». А если в доме молитвы есть люди, которые еще не обратились к Господу, то сегодня Господь со страниц Священного Писания обращается к вам. И Он говорит, что сегодня время благоприятное. Сегодня день спасения. Завтрашний день не находится в вашей власти. И Господь говорит: «Придите ко Мне все концы земли». Он говорит: «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Он говорит, что «приходящего ко Мне не изгоню вон». Он говорит: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Поэтому обратитесь к Господу. Примите Христа как своего личного Спасителя. Для этого пройдите сюда вперед и в простой молитве скажите Богу: «Прости меня, Господи». И Господь простит вас. Он очистит вас. Он подарит вам жизнь вечную. Более того, Господь Иисус Христос, который воскрес из мертвых более 2000 лет тому назад, сегодня воскреснет и в вашем сердце, и воскресит вас для новой жизни. Потому что Он так сказал, а у Бога, помните, не останется тщетным никакое слово. Христос воскрес! Аминь!

0: вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать вначале краткую проповедь Чарльза Спержена, затем ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: И вот завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу. Евангелие от Матфея, 27 глава, 51 стих. Далеко не заурядное чудо было явлено в том, что разодралась такая прочная и толстая завеса. Но произошло это не для простой демонстрации силы. Во всем этом для нас было явлено множество уроков. Ветхий обрядовый закон был упразднен и, как обветшавшая одежда, разодран и выброшен. Со смертью Иисуса прекратились все жертвоприношения, потому что все они исполнились в Нем, и, следовательно, место, где они совершались, было отмечено явным признаком разрушения. Это событие также открыло все, что было сокрыто в старой ветхозаветной диспенсации. Теперь можно было видеть очистилище и осеняющую его славу Божию. Благодаря смерти нашего Господа Иисуса нам ясно открывается Бог, ибо Он был не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое. Жизнь и бессмертие теперь выведены на свет, и все, что было сокрытым от создания мира, проявилось в нем. Ежегодный обряд очищения был отменен. Очищающая кровь, которая раз в год кропилась за завесой, была теперь единожды и за всех пролита великим первосвященником. И поэтому место совершения символического ритуала было разрушено. Кровь тельцов и агнцев теперь не нужна, ибо Иисус вошел за завесу со своей собственной кровью. Поэтому доступ к Богу теперь открыт и свободен и является правом каждого верующего во Христа Иисуса. Открыта не узкая щель, через которую мы можем взирать на очистилище, но завеса разодрана сверху донизу. Мы можем с дерзновением подходить к престолу небесной благодати. Ошибемся ли мы, если скажем, что открытие таким удивительным образом святого святых через предсмертный вопль Христа было прообразом открытия для всех верующих райских врат благодаря страстям Господним? У нашего истекающего кровью Господа ключи от рая. Он отворяет, и никто не затворит. Войдем же и мы с Ним в небесные обители и пребудем там с Ним, пока наши общие враги не будут соделаны подножием ног Его».

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Счет оплачен. Второзаконие, 26 глава, 12 стих. «Отдавай десятину левиту, пришельцу, сироте и вдове, чтоб они ели в жилищах твоих и насыщались». «Что с вами случилось?» – спросил Зиэл, нигерийский бизнесмен, склонившись над больничной койкой в Лагосе. «В меня стреляли», – ответил молодой человек с повязкой на бедре. Хотя раненого уже можно было выписать, его не отпускали, пока не будет оплачен счет. Такой политики придерживаются многие государственные больницы в этом регионе. Проконсультировавшись в местной социальной службе, ЗЛ анонимно оплатил счет через благотворительный фонд, который он основал как способ выражения своей веры во Христа. Он надеется, что в благодарность те, кто получил от него помощь, однажды помогут другим. Тема жертвования от изобилия, данного Богом, проходит через всю Библию. Например, когда Моисей учил израильтян жить в обетованной земле, он велел им прежде всего жертвовать Богу, а после этого заботиться о находящихся в нужде, пришельцах, сиротах и вдовах. Поскольку Бог дал им землю, в которой течет молоко и мед, они должны были являть Божью любовь нуждающимся. Мы тоже можем распространять Божью любовь, делясь своими материальными благами, большими и малыми. Может быть, у нас нет возможности помогать так, как это сделал Зиэл, но однако мы можем просить Бога показать нам, как жертвовать или направить нас к тем, кто нуждается в помощи. Что, по-вашему, чувствовали пациенты, которых отпускали домой благодаря Зиэлу? Как вы реагировали, когда получали неожиданный подарок? Боже, спасибо, что ты заботишься о нуждающихся. Открой мне глаза на материальные и духовные нужды людей, близких и далеких. Помоги мне поступать правильно.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: «Преданный христианин» — так называется серия передач из цикла «Злачные пажити», которые вы сейчас слушаете. Автор этой серии — Харви Фелпс. Текст программы читает Александр Данилович Яська.
1: Все несчастья нашего мира являются следствием греха. Грех заставил Бога наложить проклятие на человечество. Бог ненавидит грех и делает все, чтобы его искоренить. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков. Римлянам 1:18. Именно ради того, чтобы освободить человека от греха и его власти, Бог пожертвовал своим Сыном, и сам Сын, в свою очередь, отдал свою жизнь на Голгофском кресте именно для того, чтобы расплатиться за наши грехи. Это и есть спасение во Христе. Мир не может ни понять, ни принять этого от Бога. Человечество занято главным образом тем, чтобы освободить себя от последствий греха, от суда и наказания, которое влечет за собою грех. По этой причине люди мира сего отказываются от спасения, предлагаемого Христом. И по этой же причине они не могут понять, что быть спасенным значит быть свободным от власти греха. Самое первое, в чем должен исповедоваться перед Богом грешник или верующий, это в своих грехах. Грешник делает это, чтобы получить спасение и освободиться от греха и его власти. Верующий должен исповедоваться Богу в своих грехах для того, чтобы его христианская жизнь была свободной от греха и его власти. Он должен приносить свои грехи Господу ежедневно, так как только Господь может его от них очистить. Писание говорит нам: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». 1 Иоанна 1:9. Величайшее благословение чада Божьего состоит в том, что он может свободно исповедовать свои грехи Небесному Отцу и при этом от них освобождаться. Каждый верующий должен постоянно и сполна пользоваться этой великой привилегией, данной Господом его народу, чтобы помочь ему и благословить его. Только святость Божья может поглотить, уничтожить грех. Во время исповеди я должен передать мой грех Богу и получить от него оправдание, как он и обещал. Псалмопевец Давид написал: «Я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное». Псалом 31, 5-6. Хотя Давид и был царем Израиля и чадом Божиим, он, тем не менее, грешил против Бога и знал, что ему необходимо исповедоваться перед Богом за свои грехи, чтобы Господь его от них избавил. Мы слышим это в его молитве в Псалме 50 стихах 3 и 4. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною». Псалом 50, 3-5. Исповедь верующего в грехах должна отличаться честностью и искренностью. Временами христиане не совсем понимают этого. У них временами может появиться тенденция скрыть свой грех или приуменьшить его, или пожалеть о нем. Они могут попытаться скрыть его, забывая, что Бог его видит, как он видит все в нашей жизни. Но если христианин хочет иметь душевный мир, основанный на полном прощении от Господа и на полном очищении от греха, он должен научиться пользоваться исповедью искренне и честно, как требует этого Бог. Потому что в искренней исповеди перед Богом заключается для верующего одна из самых благословенных привилегий. В такой исповеди его глубочайшие корни богатой духовной жизни. Исповедь должна быть точной и конкретной. Это не может быть что-то расплывчатое. Любой грех — это преступление против Бога, который свят и не может закрыть глаза ни на один грех. Если вы исповедуете свой грех, точно и конкретно называя все своими именами, между вами, верующим, и Господом устанавливается полное общение. Вы передаете грех в Его руки, прося Его освободить и очистить вас от этого греха. В первом послании Иоанна 1:7 говорится об этой гармонии. «Если же ходим во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Верующий находит в такой исповеди и признании, что он согрешил, великую силу и благословение, ибо они очищают его и освобождают для служения Богу. Исповедь верующего должна быть также правдивой. В книге Притчей 28:13 сказано: «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Мы должны не только исповедать наши грехи, но и оставить их с Божьей помощью, конечно. Мы должны испытывать глубокое раскаяние и стыд за грехи, в которых мы исповедуемся, и мы должны гореть желанием от них избавиться. Если мы проявляем колебания в нашей исповеди, если Бог не видит в нас искреннего желания оставить грех, Он его от нас не удалит. Пока мы не придем к Нему со слезами раскаяния и страстным, отчаянным желанием избавиться от греха, Бог не сможет нас от него очистить, и мы вступим в порочный круг. Человек должен пережить истинное раскаяние, ведущее к истинной исповеди и к полной передаче греха в Божьи руки. Только тогда сможет он нас по-настоящему простить и восстановить в нашей душе радость и мир. Исповедь имеет ценность только тогда, когда человек вручает свой грех в руки Бога и никогда не забирает его обратно. Господь милостив, и Он желает простить грехи всех. Но Он также свят, и мы должны приходить к Нему с нашими нуждами в смирении и благоговении. Мы можем рассчитывать на то, что Он нас простит, ибо Он наш Небесный Отец. Когда мы обретаем спасение, Бог бросает все грехи наши за хребет свой, как говорит нам об этом Священное Писание. Исаии 38 глава, 17 стих. Абсалом 102 обещает нам в стихе 12: «Как далек восток от запада, так удалил он от нас беззакония наши». И в другом тексте: «Ты вергнешь в пучину морскую все грехи наши». Михея пророка, 7 глава, 19 стих. Что касается Бога, то Он хотел бы, чтобы все наши грехи остановились там, куда Он их поместил в момент нашего спасения. К сожалению, верующий продолжает грешить и после спасения, и поэтому нуждается непременно в Божьем прощении, как говорится в Священном Писании. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна 1:9. Бог верен Своему Слову, и мы можем приносить к Нему наши грехи в полной уверенности, что Он уберет их от нас и очистит нас от всякого греха. Для христианина важнее всего именно этот опыт веры. Бог предусмотрел для верующих путь для полного и совершенного очищения от греха, как напоминает нам об этом еще раз Священное Писание. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 1 Иоанна 1:7. Вера со стороны верующего, соединенная с очистительной силой крови Иисуса Христа, дает верующему ответ на все его нужды. Все, что от него требуется, это полностью довериться силе крови Иисуса Христа и верить, что Он удалит от нас все наши грехи, ибо Он это обещал.

Дорогие друзья, в течение этого часа мы приглашаем вас послушать разбор слова, записанный в церкви Голгофа в городе Харьков.

0: So Exodus chapter 24.
1: Итак, исход 24 глава.
0: This will be a short message.
1: Это будет короткое послание.
0: It's a short chapter.
1: Это очень короткая глава.
0: But there is one main point.
1: Но во всей этой главе есть один главный момент,
0: and
1: один главный смысл.
0: As I was reading it,
1: и когда я читал
0: as
1: это,
0: I was thinking about what the Lord wants
1: о том,
0: to say
1: Бог
0: to us today,
1: хочет сказать нам сегодня,
0: I thought how perfect this
1: вот
0: chapter is
1: думал,
0: for all of us.
1: Я понял, насколько совершенно Бог поместил эту главу, это время для нас, для тех, кто был на конференции. Вот, и особенно эта глава будет применяться для тех, которые были на конференции. Даже если вы не ездили на конференцию, она также к вам может
0: применяться.
1: И я надеюсь, то, что мы увидим здесь сегодня, это то, как мы исполняем Божью волю.
0: How do we fulfill God's call on our lives?
1: Как мы можем исполнить Божье призвание на нашей жизни?
0: When we hear God speak to us,
1: когда мы слышим, Бог нам говорит.
0: How do where do we get the strength?
1: Откуда нам принять силу?
0: What it takes
1: откуда нам
0: to then
1: принять все, что необходимое,
0: He's calling us to,
1: чтобы исполнить то, к чему Бог нас призвал, то, что Он нам проговорил.
0: So, verse 1 of chapter 24.
1: Первый стих 24 главы.
0: The Lord spoke, he said to Moses, Come up unto the Lord, you, Aaron, Nadab, and Abihu, and 70 of the elders of Israel, and worship you afar off.
1: И Моисеев сказал он, Взойди Господу ты и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 из старейшин Израилевых, и поклонитесь издали.
0: And Moses alone shall come near the Lord, but they shall not come near, Neither shall the people go up with him.
1: Моисей один пусть приблизится к Господу, а они пусть не приближаются, и народ пусть не восходит с ним.
0: And Moses came and told the people all the words of the Lord and all the judgments, and all the people answered with one voice and said, All the words which the Lord has said we will do.
1: И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы, и отвечал весь народ в один голос, и сказали, Все, что сказал Господь,

0: сделаем.
1: So picture this.
0: Так представьте себе эту картину.
1: The children of Israel,
0: дети израильские,
1: they are in the wilderness.
0: Они в пустыне.
1: They are camped out Mount Sinai.
0: Вот, они разбили лагерь под горой
1: Синай. They left Egypt.
0: Они ушли из Египта.
1: They've gone through the Red Sea.
0: Они перешли Красное море.
1: And now they've come to Mount Sinai. And they're there and they're camped out. And they're having what you could say an Israeli national conference there at Mount Sinai.
0: Можно сказать, что у них там израильская национальная конференция происходит прямо перед
1: Just like the Calvary Chapel National
0: Conference. В Киеве была.
1: There's the teacher Moses.
0: Моисей в качестве учителя
1: там выступает. He goes up to the mountain and he speaks with the Lord.
0: Он говорит с Господом.
1: He seeks the Lord. The
0: Lord gives Moses the message.
1: Says Moses, this is what I want you to communicate to the people. This is what I want you to share with them.
0: Этим поделился
1: This
0: с ними.
1: Is my word
0: Это мое
1: for them.
0: Слово для них.
1: Moses comes down from the mountain.
0: Моисей спускается с горы.
1: He shares what
0: Он
1: God
0: делится
1: had
0: тем,
1: him.
0: Что Бог сказал
1: And the
0: ему.
1: People heard it,
0: И люди, слыша
1: said,
0: это, сказали,
1: Amen.
0: Аминь.
1: Yes.
0: Да.
1: Said, We will do
0: Мы сделаем
1: all that the Lord
0: все, что Господь
1: said.
0: Сказал нам.
1: And I think, man, how many,
0: думаю,
1: for how many
0: это,
1: of us was the conference
0: сколько...
1: just like that?
0: Сколько из нас, когда
1: we
0: мы
1: had,
0: были на конференции, у нас было такое отношение. У нас были особенные гости, особенные проповедники. Вот, и неделями до конференции они искали Господа. Просили Господь, чем ты хочешь поделиться с твоим народом на конференции? Что ты хочешь сказать им через
1: and
0: меня?
1: Then they got up on stage,
0: и потом, когда они были на сцене, когда они проповедовали, когда они делились,
1: to all of us.
0: Вот, они делились Словом Божьим со всеми нами.
1: And like some of you testified
0: и как многие
1: today,
0: из вас свидетельствовали сегодня,
1: spoke to me,
0: Господь сказал мне что-то, я слышал голос Господен.
1: And then what was our response when
0: и какой
1: heard
0: был наш ответ на то, что мы слышали на конференции, что Бог сказал нам?
1: We will do everything
0: Господь,
1: that you said.
0: Вот мы сделаем все, к чему ты нас призвал.
1: Some, I'm calling you to be
0: Для некоторых из вас Бог призвал вас быть миссионером.
1: And you stand up and say, yes, Lord,
0: да, Господь,
1: I will do it.
0: Я сделаю это.
1: I will do everything
0: сделаю
1: you
0: все,
1: said.
0: Ты сказал
1: some,
0: мне. Для некоторых из вас это... Я призываю тебя, чтобы ты был молитвенником, чтобы ты был молитвенным воином, чтобы ты учил молиться за те времена, которые на твоем
1: yes,
0: сердце.
1: Lord,
0: и твой ответ был, да,
1: I'll
0: Господь, аминь, я сделаю то, что ты мне сказал.
1: And that's the beautiful thing about conferences.
0: И в конференциях это самое замечательное,
1: time,
0: это самое сладкое время, эмоциональное время, когда мы
1: отделяем
0: все остальное, чтобы слышать голос Божий.
1: And God is faithful,
0: и Бог верен. Он говорит нам.
1: He often speaks to
0: us часто Он говорит нам через
1: like Moses,
0: посланников, как Моисей, или
1: пастор
0: Леша, или Джон Чубик, или другие пастыря, которые были там. И наш ответ так же, как этих ребят ответ. Аминь.
1: We will do
0: мы сделаем
1: everything
0: все,
1: the Lord has
0: что Бог
1: said.
0: Призвал нас сделать.
1: But you know how the story continues.
0: Ну, вы знаете, как продолжается история.
1: In a couple chapters,
0: спустя пару глав,
1: what happens?
0: Что происходит с этим народом?
1: Moses goes up on the mountaintop.
0: Моисей снова поднимается на гору.
1: He's gone for 40 days.
0: Его нет 40 дней.
1: And within those 40 days,
0: и за эти 40 дней дети израильские,
1: they make a golden calf.
0: Они сделали золотого идола.
1: And they rebel against God.
0: Они восстали против Бога.
1: They rebel against the commandments
0: of God. Они восстали против заповеди Бога.
1: They failed to do what they said they were going to do.
0: Они не сделали того, что они пообещали сделать.
1: And then you continue reading
0: и потом вы продолжаете читать историю
1: When you get into the book of Numbers,
0: когда вы доходите до книги чисел,
1: as they leave Mount Sinai,
0: вот, когда они оставляют
1: and they begin to travel through the wilderness,
0: они начинают путешествовать через пустыню,
1: and they begin to fail,
0: и начинают
1: they begin
0: падать,
1: to rebel, they begin
0: начинают
1: to
0: восставать против Бога,
1: the exact opposite
0: начинают делать полное противоположность тому, чего они сказали, они будут делать в ответ на Божье призвание.
1: So,
0: и вы знаете,
1: well, the question I hope to answer today
0: вопрос, на который я надеюсь, у каждого из нас будет ответ,
1: fulfill
0: это как мы
1: God's call.
0: Исполняем
1: God has spoken
0: Божье призвание. Если Бог нам проговорил,
1: because he did speak to
0: потому что Он проговорил своему народу на конференции,
1: if you didn't go to the conference,
0: если вы не были на конференции, Он все равно
1: so,
0: с вами говорит.
1: How do we,
0: поэтому как
1: when
0: мы,
1: say, Lord, I will do what
0: когда мы говорим, Господь, я сделаю, что Ты мне призвал,
1: how do we bring
0: как мы исполняем
1: that to
0: это?
1: Completion?
0: Как мы завершаем свое обещание Богу?
1: Well, let's read verses 4 through 8.
0: Давайте с 4 по 8 стих прочитаем.
1: Moses wrote all the words of the Lord and rose up early in the morning and built an altar under the hill and 12 pillars according to the 12 tribes of Israel.
0: Написал Моисей все слова Господни, встав рано по утру, поставил под горой жертвенник и 12 камней, по числу 12 колен Израилевых.
1: And he sent young men of the children of Israel, which offered burnt offerings and sacrificed peace offerings of oxen to the Lord.
0: И послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они всесожжение, и заклали тельцов в мирную жертву Господу.
1: Moses took half of the blood and put it on the basin, and half of the blood he sprinkled on the altar.
0: Моисей, взяв половину крови, вылил в чаши, а другую половину окропил жертвенник.
1: He took the book of the covenant and read it in the audience of the people, and they said, "All that the Lord has said, we will do and be obedient."
0: И взял книгу завета и прочитал вслух народу, и сказали они: "Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны."
1: So there they go again.
0: Снова таки, еще одно провозглашение.
1: Все, что Бог сказал, все, the word,
0: что ты делишься с нами, через слово Твое, Бог, мы сделаем это, мы будем послушны этому, послушны Божьему призванию.
1: And then Moses says in verse 8,
0: восьмой стих Моисей говорит:
1: Moses took the blood and sprinkled it on the people and said, "Behold, the blood of the covenant which the Lord has made with you concerning all these words."
0: И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: Вот кровь завета, который Господь заключил с вами во всех словах сих.
1: Let's go ahead and kind of finish the chapter.
0: Давайте прочитаем до конца главы, и я вернусь к этому моменту снова-таки, и мы еще раз поговорим о том, как же нам исполнять Божье призвание, когда Он говорит нам.
1: But then went up Moses and Aaron, Nadab and Abihu, and 70 of the elders of Israel.
0: Потом взошел Моисей и Аарон, Надав и Абиуд, и 70 старейшин Израилевых.
1: And they sought the God of Israel, and under his feet were paved work, a sapphire stone, and as it were, the body of heaven in its clearness.
0: И видели Бога Израилева, и под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как самое небо ясное.
1: And upon the nobles of the children of Israel he laid not his hand, also they saw God and did eat and drink.
0: И он не простер руки свои на избранных сынов Израилевых, они видели Бога и ели и пили.
1: The Lord said unto Moses, "Come up to me in the mount, and be there, and I will give you tablets of stone and the law and commandments which I have written, that you may teach them."
0: Сказал Господь Моисею: "Зайди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные и закон и заповеди, которые я написал для научения их."
1: I will note here in verse 12.
0: Just point out подметить.
1: That the Lord says to Moses,
0: Моисею,
1: Moses, I'm writing the commandments,
0: заповеди.
1: And those are the things that you're to teach the people.
0: Вот, и именно этому
1: you're
0: тебе следует учить
1: the written commandments to instruct
0: людей.
1: The people.
0: Ты должен использовать записанные вот эти вот заповеди, чтобы наставлять людей.
1: God does not say that Moses, you are to instruct the people concerning traditions.
0: И Бог не сказал Моисею: Моисей, в общем, тебе нужно будет наставлять людей, учить их традициям новым.
1: But what you're, how you're to instruct the people is you're to instruct them out of what is written down, what I have written down.
0: Вот. И там, или наставлять людей там из ума своего, там, из своих пониманий. Нет. То есть Бог повелел Моисею, что Моисей, наставляй людей из того, что я написал.
1: And so if we're looking for direction,
0: поэтому если мы с вами ищем наставление, направление,
1: where do we turn?
0: Куда нам обращаться?
1: Do we turn to church tradition?
0: Обращаться к церковным традициям?
1: Or do we turn to what is written?
0: Или обращаться к тому, что написано?
1: Paul writes and tells Timothy, he says, "Timothy, all scripture is given by inspiration of God."
0: Павел, когда писал Тимофею, сказал, что все Писание, оно богодухновенно Богом.
1: And the written scriptures.
0: Написанное Писание,
1: for instruction, for correction, and for training in
0: оно хорошо для наставления, для обучения, для
1: исправления, в
0: праведности, чтобы
1: so
0: человек
1: that,
0: Божий был снабжен всем необходимым.
1: Says, Moses,
0: и здесь, в 12 стихе, Господь говорит Моисею: Моисей, я хочу, чтобы ты учил людей из того, что записано в Библии, из того, что я записал для тебя.
1: Verse
0: 13.
1: Moses rose up, and his minister Joshua, and Moses went up into the mountain of God.
0: Встал Моисей с Иисусом, служителем своим, и пошел Моисей на горы Божии.
1: Okay, mountain of God, also known as Mount Sinai and Mount Horeb.
0: Гора Божия, она также известна как гора Синай, также известна как гора Хориб.
1: And he said unto the elders, "Tarry you here for us until we come again unto you. And behold, Aaron and Hur are with you. If any man have any matters to do, let him come unto them."
0: А старейшина нам сказал: оставайтесь здесь, доколе мы не возвратимся к вам. Вот Аарон и Ор с вами. Кто будет иметь дело, пусть приходит к ним.
1: Moses went up into the mount, and the cloud covered the mount.
0: И взошел Моисей на гору, и покрыло облако гору.
1: And the glory of the Lord abode on Mount Sinai, and the cloud covered it 6 days. And the seventh day he called unto Moses out of the midst of the cloud.
2: И слава Господня осенила гору Синай, и покрывала ее облако 6 дней, а в 7-й день воззвал Господь Моисей из среды облака.
1: And the sight of the glory of the Lord was like devouring fire on the top of the mountain, to the eyes of the children of Israel.
2: Вид же славы Господня на вершине горы был перед глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий.
1: And Moses went into the midst of the cloud and got him up into the mountain, and Moses was in the mount 40 days and 40 nights.
2: Моисей вступил в середину облака и взошел на гору, и был Моисей на горе 40 дней и 40 ночей.
1: For the children of Israel, in verse 17, when they saw Moses go up on the mountain, and God met with him there, they saw it like it was a consuming fire, it was a fire on top of the mountain.
2: Поедающий огонь на горе был наверху.
1: And it was a mountain that they knew was unapproachable.
2: И это была та гора, которую они знали, что к ней нельзя подходить.
1: To them, the place where Moses met with the Lord was a place that they could not reach, where they could not meet.
2: Для них то место, где Моисей встречался с Богом, это было место, которое они не могли, которому не могли ни приблизиться, подойти и зайти.
1: If you're taking notes, you can jot down.
2: Если вы записываете,
1: Hebrews chapter 12.
2: Пометьте себе, то запишите Писание.
1: The writer of the book of Hebrews gives us a strong encouragement.
2: Писатель, автор
1: saying
2: этого послания говорит
1: our relationship with God isn't like their relationship.
2: Наши отношения
1: with God.
2: Сейчас с Богом,
1: when
2: оно не такое,
1: God,
2: как то отношение
1: as unapproachable.
2: Они смотрели на Бога,
1: place
2: как
1: to meet with God
2: на то место, которое они не могут достичь,
1: no
2: то место, которое ни один человек не может прийти.
1: Says,
2: но автор послания евреям, он говорит, что теперь это не то общение, которое мы имеем с Богом. Мы не встречаемся с Богом на той горе. Мы встречаемся с Богом на другой горе. На той горе, которая доступна к нам. Поэтому прочитайте 12 главу послания евреям. Особенно 18 стих.
1: Keep in mind, the writer of the book of Hebrews tells us in chapter 4, verse 16.
2: И также помните, что говорит автор книги евреям в 4 главе 16 стихе.
1: Because of the blood of Christ,
2: он говорит, что из-за крови Христовой мы имеем смелость приступать к самому престолу Божьему, престолу Божьей благодати, чтобы обрести милость и благодать для нашего времени здесь.
1: So our God, through the blood of Christ, is extremely approachable.
2: Христа, он как никогда ранее доступен.
1: Anyone wants to meet with the Lord. Anyone wants to talk to the Lord.
2: В любой момент, когда кто-то хочет встретиться с Богом, говори с ним.
1: Access.
2: У вас есть доступ к нему.
1: Not like these guys who had to stand
2: far away. Не так, как у этих ребят, которым нужно было стоять далеко.
1: This whole thing is God in this consuming fire that is unapproachable.
2: Вот и там смотреть и не сметь приближаться к Богу, к этому.
1: But you and I have access.
2: У нас с вами есть доступ через кровь Христа.
1: All right. So back to the question.
2: Так, вернулись назад к нашему вопросу.
1: Children of Israel,
2: дети израильские, они слышали
1: Moses share with them.
2: Все то, что Моисей с ними
1: Moses
2: делился.
1: Has read the word to
2: Моисей
1: them.
2: Читал слово
1: They
2: им.
1: Responded by saying,
2: они ответили
1: на
2: слово, говоря, мы сделаем это. Мы сделаем все, что Бог сказал.
1: But we know that they
2: Но мы знаем, что через пару лап они не смогли сделать
1: they
2: то, что пообещали.
1: To do what they
2: не смогли
1: they were going
2: сделать
1: to
2: то, что Бог призвал их. И они сказали, да, мы сделаем это.
1: And so, what's the answer?
2: Поэтому какой же ответ?
1: When God calls us,
2: когда Бог нас призывает,
1: when God speaks to us,
2: когда Бог нам говорит,
1: how do we
2: как мы
1: fulfill that call
2: исполняем это призвание,
1: and fulfill those promises
2: исполняем эти обещания,
1: that we've made to the Lord.
2: Которые мы делаем Богу?
1: The answer is found in,
2: ответ
1: in verse 8.
2: Мы можем найти в 8 стихе.
1: Moses took the blood and sprinkled it on the people and said, "Behold, the blood of the covenant."
2: Взял Моисей крови и окропил народ, говоря, "Вот кровь завета."
1: Moses had made an altar.
2: Моисей сделал жертвенник.
1: And they sacrificed an ox on the altar.
2: Вот и на этом жертвеннике они
1: принесли жертву. They applied the blood to the altar.
2: Животного они применили кровь его
1: Moses sprinkled
2: на
1: the blood on the people.
2: Жертвенник и также Моисей опрыскал кровью
1: and
2: людей.
1: Says,
2: и он сказал
1: the people,
2: людям,
1: behold the blood.
2: Сей кровь
1: Look
2: Нового
1: at the blood
2: Завета.
1: There on the altar.
2: Смотрите на кровь
1: Look
2: на алтарь.
1: At the blood that has been sprinkled
2: Смотрите
1: upon
2: кровь,
1: you. Look at the blood that has been
2: Смотрите на кровь, которая
1: sprinkled on the book.
2: Прилась на книгу.
1: Look at the blood of the covenant. Behold
2: Посмотрите
1: the blood.
2: На кровь завета.
1: That's the key.
2: И в этом ключ для нас.
1: Paul was a man that was called by God.
2: Павел был человеком, который был призван Богом.
1: And he fulfilled God's call.
2: И он исполнил Божье призвание.
1: Lord,
2: он сказал: Господь,
1: I will do whatever you
2: я
1: said.
2: Сделаю все, что ты скажешь.
1: And Paul did everything the Lord
2: и
1: said.
2: В конце концов Павел сделал
1: all the way until
2: Бог призвал.
1: The end.
2: Все he tells до самого
1: Timothy,
2: конца.
1: I fought the good fight.
2: И в конце он сказал, что я совершил свой забег, я сделал все, что Бог призвал меня. Я совершил. В чем был секрет Павла?
1: Paul's secret was, behold the blood.
2: Секрет Павла был в том, что он знал, что
1: what
2: вот
1: is the blood?
2: Кровь.
1: The blood of Jesus Christ.
2: Завета. Какая кровь?
1: Whenever
2: чья кровь?
1: We talk about
2: кровь Христа.
1: The sacrifices
2: всякий раз, когда мы с вами говорим о жертвах,
1: where the sacrifice is made.
2: О том жертвеннике, где делалась жертва. Мы говорим
1: and the
2: с вами о
1: Христе
2: Иисусе. О той жертве, которую Он сделал. Потому что все это прообраз на Него, прообраз той жертвы, которую Он сделает. Жертвенник. Это была та гора Голгофа, где Иисус был распят, где кровь была пролита.
1: And the sacrifice. The oxen, it points us to Jesus Christ and the sacrifice of His life for us.
2: Которая приносилась на жертвеннике, она указывает нам на Иисуса Христа, который был принесен в жертву за нас.
1: The Second Corinthians chapter
2: во втором Коринфянам,
1: 5
2: главе, 14 стихе.
1: Paul's writing to the church in Corinth.
2: Павел пишет церкви в Коринфе.
1: And Paul has been ministering for the Lord for some time now.
2: И Павел, он уже служил Господу на протяжении определенного времени.
1: And he writes and he tells them.
2: И он пишет и говорит им.
1: That it is the love of Christ that compels him.
2: Сейчас мы прочитаем это писание. Chapter 5, verse
1: 14.
2: Пятая глава второго послания к Коринфянам, 15 стих. 14 стих. Второе Коринфянам. Ибо любовь Христова объемлет нас. Павел написал.
1: The word that Paul uses there means to be constrained, to be motivated by, to find
2: слово,
1: strength
2: которое Павел
1: and energy
2: использует
1: to do
2: то, что он пытается передать,
1: from,
2: это
1: from the
2: то,
1: love
2: что любовь,
1: of God. It says, it is the love of God that motivates me. It's the love of God
2: мне, любовь,
1: that keeps
2: то,
1: me serving
2: что
1: Him.
2: Меня,
1: it's the love
2: то,
1: of God that motivates me to do
2: ему,
1: all that God has called me
2: все,
1: to do.
2: Бог призывает меня делать.
1: And Romans chapter 5 verse 8 says.
2: И Римлянам 5 глава.
1: That God demonstrates
2: стих,
1: His love for us.
2: Говорит, что Бог,
1: in this,
2: Он проявил свою любовь к нам
1: в
2: том,
1: we sinners,
2: что когда мы еще были грешниками,
1: Christ
2: Христос умер за нас.
1: And the cross of Jesus Christ
2: крест Христа,
1: speaks of the love
2: Он говорит
1: of God.
2: О любви Божьей к нам.
1: That is the demonstration
2: это есть проявление
1: God's love
2: Божьей любви
1: for us.
2: Нам.
1: The blood of Christ that was shed
2: speaks to us
1: of His love. How far He was willing to go to save us. How much He loved us.
2: Чтобы спасти нас, как сильно Он любил нас.
1: And Paul says it's that love that God has had for me.
2: Та любовь, которую Бог имеет для меня, она мотивирует меня в служении. Она продолжает помогать мне исполнять Божье призвание в моей жизни и делать то, что Бог призывает меня делать. И то, что я сказал, что я сделаю для Бога. В Откровении, 5 главе, 4 и 5 главе.
1: This is where John, he's on the island of Patmos.
2: Иоанн, будучи на острове Патмос в изгнании,
1: he sees the vision,
2: он видит видение,
1: he's caught up and,
2: вот, и он
1: and
2: вознесен
1: the Lord is
2: на небеса,
1: showing him things.
2: Господь показывает ему
1: and
2: все.
1: Said, in chapter 4,
2: и написано
1: in verse 4
2: главе, 1,
1: it says, John
2: стихе,
1: says, I heard a voice,
2: Иоанн говорит, я слышал
1: like
2: голос,
1: a trumpet,
2: как голос трубы,
1: the sound of a trumpet, and it said, come up here.
2: Трубы, горящий, взойди сюда.
1: And I will show you things which
2: я покажу
1: be
2: тебе
1: hereafter.
2: То, что будет после.
1: And so he's caught up into heaven.
2: И Иоанн, он вознесен
1: and chapters
2: 4
1: and 5 of the book of Revelation are a description of what Paul saw
2: того,
1: while he was in
2: Павел,
1: heaven.
2: Он видит будущее на небесах.
1: John saw while he was in heaven.
2: Иоанн, простите. То, что Иоанн видел то, что на небесах было.
1: Thank you, Nate.
2: Вот. Может быть, Нейт. Не. Иоанн.
1: So, John. The vision that John saw while
2: видение,
1: he was
2: которое
1: in heaven.
2: Иоанн, первое, что
1: and
2: Иоанн
1: he's describing
2: увидел,
1: things
2: когда
1: he
2: он встал на небеса, то, что
1: and
2: описывает он.
1: He is excited.
2: И он рад.
1: He, Wow, look at there's the Lord seated on the throne.
2: Бог на престоле сидит.
1: He's describing the colors.
2: И он описывает все цвета, которые там окружают его.
1: Rainbow all around the
2: радуга вокруг престола.
1: 24 elders,
2: вот 24 старца, они поклоняются постоянно Господу.
1: Есть эти творения,
2: те, которые не видены никогда были в моей жизни. Вот они.
1: And it one's got the head of an eagle,
2: там,
1: one the head of an ox, one the head of a man.
2: Орла, одного голова человека, одного
1: he's just blown away
2: овна,
1: by what
2: далее.
1: He's seen.
2: Он просто унесен всем тем, что он видит. Он потрясен всем тем, что видит на небесах.
1: And then he sees in the hand of him that sat on the throne a scroll.
2: В руке сидящего на престоле свиток.
1: And when John sees this scroll,
2: и когда Иоанн
1: he
2: видит
1: realizes
2: этот свиток,
1: what it is.
2: Он осознает, что
1: he
2: это
1: realizes
2: такое.
1: That this scroll,
2: он осознает, что этот свиток
1: it's sealed.
2: Он запечатан. Он запечатан семью печатями.
1: That in order for God
2: и он знает,
1: to
2: чтобы,
1: fulfill his
2: чтобы
1: will,
2: Бог он исполнил его волю, чтобы Бог он исполнил свой план
1: humanity,
2: для человечества всего.
1: To bring humanity
2: чтобы
1: into,
2: привести
1: into
2: человечество в
1: paradise.
2: Right.
1: To fulfill God's plan,
2: чтобы исполнить Божий план,
1: to remove sin, to wipe out sin and death
2: уничтожить
1: and the devil,
2: грех, уничтожить сатану, уничтожить смерть.
1: That somebody needs to open this scroll.
2: Что кому-то нужно открыть этот свиток.
1: But then he says,
2: но потом
1: nobody
2: они говорят,
1: in heaven, no, there's nobody found anywhere.
2: Никого на небесах.
1: Nobody in heaven. Nobody on earth. Nobody
2: на земле,
1: under there.
2: Землей,
1: nobody was found worthy to open this scroll. Nobody could do it.
2: Открыть этот свиток.
1: Nobody has the ability
2: ни у кого не было способности исполнить Божью волю,
1: God's plan for
2: Божий план
1: the redemption of mankind.
2: Для искупления человечества.
1: And he began to weep.
2: И он начал плакать.
1: He said, it's impossible.
2: Он сказал, это невозможно.
1: I can't do it.
2: Я не могу это сделать.
1: Nobody else can do it.
2: Никто другой не может это сделать.
1: God's will going to be fulfilled?
2: Божья воля может исполниться
1: in my life,
2: в моей
1: let alone
2: жизни.
1: In the life of every
2: не
1: man.
2: Уже в жизни других
1: God's
2: людей.
1: Plan, God's will, how
2: Божий
1: is it
2: план,
1: going to be
2: как он
1: fulfilled?
2: Может быть исполнен?
1: And he begins to weep because
2: и он начинает
1: he doesn't
2: плакать,
1: know the
2: потому
1: answer.
2: Что он не знает ответа.
1: But then an elder,
2: но потом старейшина, один из старейшин, на небесах подходит к Иоанну,
1: говорит,
2: не плачь.
1: Don't weep.
2: Не плачь.
1: Behold,
2: вот,
1: the lion of the
2: Агнец,
1: tribe of Judah.
2: Лев из колена Иудина.
1: Look,
2: посмотри
1: the lion
2: на него.
1: Of the tribe of Judah.
2: Лев
1: this
2: из колена
1: Иудина.
2: Иоанн повернулся, и он видит Иисуса.
1: The lamb, as
2: Агнеца,
1: though he had been
2: как бы закланного от
1: he saw the crucified,
2: он видел распятого,
1: Jesus
2: воскресшего
1: Christ.
2: Иисуса Христа.
1: And he was worthy.
2: И он
1: he
2: был достоин. Он был способен взять этот свиток и исполнить Божью волю.
1: It was in looking to the crucified Lamb of God that John realized the answer to the fulfillment of God's will, God's plan.
2: Он осознавал, что он способен, он может исполнить эту Божью волю.
1: That is the same for us.
2: И вы знаете, для нас сейчас это то же самое.
1: In us we have no
2: в нас
1: ability.
2: Нет способности.
1: Now we're in Revelation 5, we're talking about the redemption of the world.
2: И в пятом откровении, в пятой главе откровения мы говорим о искуплении всего мира.
1: But what about just
2: но что же
1: for us individually?
2: Для нас, только для нас.
1: The fulfillment of God's will in our lives.
2: Исполнение Божьей воли только в нашей одной жизни.
1: We don't have the ability.
2: У нас даже это нет способности сделать.
1: Now we can be excited.
2: Да, мы можем радоваться.
1: Say, yes, Lord, I'm going to
2: да,
1: do
2: Господь,
1: everything that you said.
2: Все, что ты призвал. Мне сделать.
1: But you don't have the strength.
2: Но у вас нет силы.
1: I don't have the power.
2: У меня нет способности такой силы.
1: So where does the power come from?
2: Куда же эта сила приходит? У кого есть сила?
1: Jesus has the strength.
2: У Иисуса.
1: Behold, the Lamb of God.
2: Агнец Божий.
1: The Lamb, the one that was
2: посмотрите на того, который был распят. На
1: Христе. Moses says to the children of Israel,
2: говорит,
1: behold, the Lord, look to Jesus Christ.
2: Нового Завета. Посмотрите на Иисуса. Вот это ответ ваш.
1: Because he's the one that has
2: потому что
1: the power
2: Он тот, у которого есть сила, чтобы исполнить все то, что Бог призвал вас делать в вашей жизни.
1: In John chapter 15,
2: Иоанна 15 глава.
1: Says,
2: Иисус говорит,
1: apart from me, you can do nothing.
2: Без меня ты ничего не можешь сделать.
1: But if you abide in me,
2: но если ты пребудешь во мне,
1: stay connected to me,
2: если ты останешься связанным со мной, то ты принесешь плод.
1: If you're abiding in me,
2: если ты пребываешь во мне,
1: I in you,
2: и я в тебе,
1: my life
2: моя жизнь,
1: power your life.
2: Она снабдит силой
1: my
2: твою
1: life
2: жизнь.
1: Will be lived
2: моя жизнь,
1: your life.
2: Она будет
1: and through my
2: прожита
1: power,
2: через твою жизнь.
1: You will have all
2: и через мою силу у тебя будет вся сила, которая тебе нужна, чтобы делать то, что Бог призвал тебя делать. Чтобы быть способным исполнить то, что вы сказали, что вы пообещали Богу.
1: I'll just share one more example.
2: Я одним примером хочу еще поделиться с вами.
1: In Hebrews chapter 12,
2: Евреям 2 глава,
1: verses 1 and 2.
2: Первый, второй стих. Chapter 2.
0: Chapter 12.
2: Присоединим 2, 12 глава Евреям послания.
0: Verses 1 and the first half of verse 2. The writer of the book of Hebrews says, "Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which does so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith."
2: 12 глава послания Евреям. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить прилежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса Христа».
0: So the writer of the book of Hebrews is saying,
2: автор книги послания Евреям говорит, смотрите на Иисуса, на автора и свершителя нашей веры, устремите свой взор на Него.
0: Behold him.
2: Вот он.
0: Okay. Now, the writer of the book of Hebrews is writing to Christians.
2: И вы знаете, тот, кто писал книгу Евреям, он
0: писал христианам. When the writer was writing this,
2: когда автор писал эту книгу,
0: Jewish people,
2: еврейский народ,
0: had made a commitment to follow
2: Christ. Они сделали посвящение, следовали за Христом.
0: They heard the gospel.
2: Они слышали Евангелие.
0: They responded to the gospel.
2: Они ответили на Евангелие. Приняли его, сказали, аминь. Мессия пришел.
0: And they began to serve the Lord.
2: И они начали служить Господу. Они начали поклоняться Ему. Начинали исполнять Божье призвание на своей жизни. Сказали, Господь, мы будем служить Тебе.
0: What happened?
2: Но потом,
0: shortly thereafter, there began to be persecution.
2: Что произошло спустя?
0: The Romans began to persecute the Jews
2: and
0: the Christians. The Jewish people began to persecute Jewish Christians. And so there was all this pressure, persecution coming from all around them. And the Jewish believers who had said, "We're going to do everything the Lord said."
2: Евреи, христиане, которые сказали, мы будем делать все, что Бог сказал, все, что Мессия сказал нам.
0: Kind of
2: вот, со временем они видят, что они начинают отступать к старым путям, к старым религиям, к иудаизму.
0: И
2: писатель, автор этой книги, он ободряет их, говорит, оставайтесь сильными, продолжайте идти дальше, исполнять все то, что вы пообещали Богу.
0: And he does that, and he does it in chapter 11 by sharing with them examples.
2: Примерами.
0: He shares with them tons of examples from the Old Testament of men
2: из Ветхого Завета
0: and women
2: о людях,
0: who lived the life of faith.
2: Которые жили жизнью веры.
0: And he says, look to Moses.
2: Говорит, смотрите на Моисея.
0: Look at Abraham.
2: На Авраама.
0: Look at Isaac and
2: Исаака,
0: Jacob.
2: Иакова.
0: Look at David.
2: Давида.
0: And look at others.
2: И на других людей также.
0: And see how they finished. How they ran the race, even in the midst of persecution, even in the midst of hard times. You have all these examples before you.
2: Вот,
0: and that's
2: примеры.
0: Where he starts chapter 12, he says,
2: и 12 главу он начинает с
0: you
2: этого.
0: Have all these examples
2: говорит, что у вас все эти примеры есть перед вами. Тех
0: have
2: людей, которые уже исполнили Божью волю для своей жизни, Божье призвание для своей жизни.
0: Well, then he says,
2: но потом он говорит,
0: the best example
2: самый лучший пример
0: is Jesus Christ.
2: Это Иисус Христос.
0: Look to Jesus
2: смотрите на Иисуса Христа.
0: He's the author
2: он
0: и автор и
2: совершитель вашей веры.
0: And so my encouragement to you today,
2: мое для вас ободрение сегодня
0: to all of us,
2: для всех из нас
0: and to myself included,
2: и включая меня самого
0: in order to fulfill
2: для того, чтобы
0: God's
2: нам исполнить
0: life,
2: Божью волю для своей жизни,
0: God's call
2: Божье
0: upon
2: призвание
0: your life,
2: для своей жизни.
0: Keep your eyes fixed on Jesus.
2: Держите свой взор на Иисусе.
0: The conference may have been
2: конференция,
0: a sweet time,
2: может быть, была сладким временем для всех нас.
0: Emotional time.
2: Очень эмоциональным временем.
0: On a mountaintop.
2: На верхушке горы были.
0: But you'll come down from the mountain.
2: Но вы спустились оттуда.
0: Okay? And the only way
2: to
0: keep going, to run the race like Paul did, to run the race like Hebrews chapter 11 saints did, is to keep your eyes fixed on Jesus, to behold the blood, to look to the one who was crucified for you, who loves you.
2: Умер за нас, на того, кто любит нас.
0: So may his love
2: пускай его любовь мотивирует вас.
0: May his love compel you,
2: пускай его любовь снабжает вас,
0: побуждает
2: вас исполнять все то, что Бог призвал вас делать, все то, что Он приговорил к вам, чтобы Он вам дал силы это делать и свершить ваш забег с Христом.
0: Взирайте
2: на Христа.

0: Два часа дня по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, мы предлагаем вам послушать передачу «Толкование Евангелий». Через 15 минут выйдет в эфир проповедь Давида Вилкерсона. И в конце часа слушайте программу «Семейный библейский час».

Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал: «Пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». Евангелие от Луки, 18 глава, с 15 по 17 стих. Это одно из прекрасных евангельских повествований. В нем все действующие лица видны ясно, отчетливо и поучительно, хотя все повествование занимает всего 3 стиха. Во-первых, матери приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Они желали, чтобы Иисус Христос возложил руки на их детей и благословил. Матери видели, что руки Господа Иисуса снимали боль, исцеляли болезни, возвращали зрение слепым, и они хотели, чтобы его руки прикоснулись к их детям. Эти слова ясно рисуют перед нашим взором дивную и непревзойденную красоту Господа Иисуса Христа. Те, которые приводили и приносили детей ко Христу, не знали, кем в действительности Он был. Им было известно, что Иисус Христос не пользовался почетом у книжников, фарисеев, священников, первосвященников и саддукеев. Однако матери видели в Нем какую-то особую любовь, красоту и доброту. Обратившийся в христианство индеец Премананд рассказывает, что когда он принял христианство, отец прогнал его, и двери дома закрылись для изгнанника. Но иногда он все же приходил украдкой повидать мать, которая не переставала любить сына. Мать рассказала Премананду, что еще нося его в чреве, она прочитала Евангелие, которое дал ей один миссионер. Иисус Христос произвел на женщину сильное впечатление, и она мечтала, чтобы у нее родился сын и стал человеком, похожим на Иисуса. В Господе Иисусе Христе есть любовь, доброта,

и красота, которую может увидеть каждый человек. Матери Палестины чувствовали, хотя и не понимали почему, что прикосновение рук Христа к головам их детей приносит благословение. Благословение – это в сущности просьба о благополучии. Но результат благословения бывает больше, чем мы полагаем. Посредством своих благословений Господь Иисус наделяет людей такой силой, которая помогает им преодолеть все искушения и трудности. После молитвы о благословении непосвященный человек мог бы спросить: «Что дало вам благословение?» Верующим было бы трудно ответить, но они убеждены, что Иисус Христос ничего не делает напрасно. Если Он считает акт благословения нужным, значит, таковой действительно необходим. Мы по собственному опыту знаем, как рушатся наши планы, если на них нет благословения Господнего. Но самые безвыходные положения разрешаются легко, если благословение Господне почиет на нас. Даже безотрадные пустыни благословение Божье превращает в цветущий, благоухающий сад. Библия говорит: «Благословение Господне, оно обогащает и печали с собою не приносит». Книга Притчи, 10 глава, 22 стих. Во-вторых, ученики же, видя то, возбраняли им, то есть не допускали матерей с детьми к Иисусу Христу. Эти слова рисуют учеников Христа строгими, но если это и соответствует действительности, то такими их делала любовь. У них было одно желание – защитить Иисуса Христа. Они видели, как Учитель устал и чего ему стоит исцеление людей. Он часто говорил им о своих крестных страданиях, и они, наверное, видели отражавшееся на его лицо напряжение и скорбь сердца и души. Они хотели только одного, чтобы никто не тревожил Иисуса. Им казалось, будто в такое время дети могут быть ему помехой. Не надо осуждать учеников Господа, ведь они хотели сохранить его от еще одной настойчивой просьбы, исполнение которой требовало от него так много сил. В-третьих, Иисус, подозвав их, учеников, сказал: «Пустите детей приходить ко мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Это повествование говорит, что Иисус Христос был тем, кого любили дети. Кто-то сказал, что тот человек, у дверей которого боятся играть дети, не может быть последователем Христа. Иисуса Христа дети любили. Для Христа не было незначительных людей. Иные могли бы сказать: «Да это всего лишь ребенок, пусть это вас не волнует». Иисус Христос никогда не сказал бы такого. Для Него никто и никогда не являлся помехой или кем-то неважным. Он никогда не был слишком устал и занят, чтобы отказаться отдать всего себя всякому, кто в нем нуждается. Иисус Христос странным образом отличается от многих знаменитых проповедников и евангелистов. К такому известному лицу часто бывает почти невозможно попасть на прием. У них есть своего рода свита, которая держит публику подальше, чтобы та не утруждала великого человека и не досаждала ему. Иисус Христос был совсем не таким. Дорога в Его присутствие была открыта простому человеку и маленькому ребенку. Он есть выражение Божьей любви, проявленной к людям в своей жизни, смерти и воскресении. В Иисусе Христе к людям пришло слово жизни, которое может обратить смерть в жизнь и прозябающее человеческое существование в полноценное. Мы знаем Иисуса Христа как любящего нас Господа и Спасителя. Он любит нас, заботится о нас и утешает в скорбях, дает пищу и питье. Хоть лица у всех людей разные, но горе у всех одно. И никто, кроме Христа, не может нас так утешить, успокоить.
Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни». Книга пророка Исаии, 53 глава, 4 стих. Слава Ему за это! В-четвертых, Иисус Христос говорит, «Кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в Него». А Марк пишет, «И, обняв их, возложил руки на них и благословил их». Евангелие от Марка, 10 глава, 16 стих. Дети, сколько чистоты и святости заключают они в себе! Как совершенна их радость и неподдельна печаль! Сколько покоя и ласки светится в детских глазах! Как нежно и самозабвенно любят дети! Любовь является частью их существа. Дети не только испытывают потребность любить, но и сами жаждут любви, очень болезненно переживая, если их никто не любит. Пожалуй, никто так не страдает, как никем нелюбимые дети. В своей книге «Избранные педагогические сочинения» Ян Каменский пишет, «Иисус Христос считал за величайшее удовольствие принимать детей в свои объятия, и как любимых маленьких братьев и сестер Он ласкал и благословлял их». Евангелие от Марка, 10 глава, 16 стих. И не только это. Он воспрещал служить для детей хотя бы малейшим соблазном и повелевал их блюсти как самого себя, предсказывая горе тому, кто соблазнит одного из малых сих. Евангелие от Матфея, 18 глава, 5-6 стихи. Почему Бог так любит маленьких детей и так строго предписывает попечение о них? Причин тому много. Во-первых, если сейчас дети представляются тебе незаслуживающими внимания, то смотри, не каковы они теперь, а каковыми должны быть в будущем по начертанию Божьему. И Христос подтвердил нам, что таковых есть Царствие Божие. Евангелие от Луки, 18 глава, 16 стих. Но если бы мы поразмыслили даже над настоящим положением, и то видно, почему дети, бесценное благо в глазах Бога, должны быть такими и для родителей. Прежде всего, они являются еще несовершенными, а, следовательно, и невинным образом Божьим. Книга Бытие, 1 глава, 27 стих. Ибо за исключением одного первородного греха они еще не осквернились никакими преступными делами, не умея различать добра от зла правой руки от левой. Что Бог обращает внимание на это, достаточно видно из известных слов Кионе и из других мест. Во-вторых, дети – дорогокупленное наследие Иисуса, так как Христос, который пришел спасти то, что прежде погибло, называется спасителем всех, кроме тех, кто за свое неверие и нераскаянность исключает себя из участия в этой заслуге. Итак, за детьми остается право на приобретение спасения. Им принадлежит и Царство Небесное. Они суть те из людей, которые куплены, чтобы быть первенцами Богу и Агнцу, не осквернившись греховными пожеланиями, но они следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Книга Откровений, 14 глава, 4 стих. А чтобы они постоянно следовали за ним, ими нужно руководить посредством святого воспитания. Наконец, Бог обнимает детей с величайшей любовью, потому что они являются особым оружием божественной славы. «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя». Книга Псалмов, 8 глава, 3 стих. Каким образом через детей возрастает слава Божья, это мы недостаточно постигаем нашим разумом. Бог, исследователь всего, знает это и понимает. Дети являются драгоценным даром Божьим и ни с чем не сравнимым сокровищем. И к ним нужно относиться с величайшей заботой. Да поможет в этом нам
Господь Иисус Христос.

0: Радио «На пути» продолжает свою работу. Приглашаем вас послушать проповедь Давида Вилкерсона. Через полчаса слушайте также семейный библейский час.
1: Приветствуем вас, дорогие радиослушатели, на волне семейного радио. Итак, сейчас самое подходящее время для слушания проповеди Дэвида Уилкерсона, пастора и проповедника из Америки. Знакомит вас с проповедью Игорь Карпенков. Тема 33. «Жестокие сердца в Доме Божьем».

То, что я сейчас скажу, возможно, шокирует вас. Но я чистосердечно верю, самые жестокие сердца находятся не среди безбожных людей, а среди народа Божьего. Когда мы, христиане, думаем о жестокосердных людях, большинство из нас склонны представлять себе их такими, как Мадалин Морей О'Хэр, женщина, сыгравшая главную роль в устранении молитвы из общеобразовательных школ США. Такие атеисты, как О'Хэр, насмехаются даже над самой идеей о существовании Бога. Когда бы они ни говорили о христианах, их речь всегда полна язвительных и едких слов. Некоторые из них в порыве гнева, с гордостью и самодовольством выставляют на показ свои безобразные действия против Бога. Такие как Мэрилин Мансон, певец рок-группы, неистово рвавший Библию во время своего выступления на сцене. Когда мы слышим о таких людях, то думаем, это люди с самыми грубыми сердцами в мире. В другом случае ими могут быть активисты в защиту прав гомосексуалистов. Несколько недель тому назад воинствующие промаршировавших по 5-й авеню города Нью-Йорка. Многие из них высмеивают христианство и богохульствуют. Один мужчина нес плакат с непристойными об Иисусе словами. Когда мы слышим о таких людях, то думаем, их сердца под воздействием греха стали каменными. Для таковых уже невозможно никакое покаяние. То же самое можно сказать и о странах коммунистического режима, в которых десятилетиями преследовались христиане. На Кубе, например, всего считанные мили от побережья Флориды правящий режим Фиделя Кастро закрыл все церкви, а соборы стал превращать в центры по подготовке коммунистических руководителей страны. Кубинские лидеры тщеславились: «Мы искоренили всякую религию». Тогда многие христиане думали: «Нет людей жестокосерднее, чем эти богоненавистники». Я могу продолжать и продолжать описывать разного рода насмешников, богохульников, презирающих и отвергающих Бога людей. Верно то, что о каждом из них безошибочно можно сказать, что они люди жестокосердные. Но если вы хотите обнаружить самые упорные сердца из всех, то пойдите в Дом Божий. Самые жестокосердные люди всегда находились посреди его народа. Согласно Библии, Богу особенно противно такое ожесточение, когда человек слышит Слово Божье и отвергает его. Человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится и не будет ему исцеления. Притчи 29.1. Еврейское слово «обличаем» в этом стихе означает учение, наставление и исправление. Библейская проповедь в силе Святого Духа. Фраза «не будет ему исцеления» значит «не будет выздоровления, ни надежды на спасение». Этот стих нам говорит, что жестокость сердца является результатом непринятия многочисленных предупреждений, отвержения всякой истины, и что по прохождении времени такую грубость невозможно исцелить. Итак, кто же эти люди, которые чаще других слышат эти предупреждения? Это так называемые христиане, те, кто каждую неделю слышит обличительные проповеди в Доме Божьем. Действительно, трагическая истина заключается в том, что вопреки пылким проповедям, исходящим прямо от престола Божьего, множество христиан не практикуют то, что слышат. В их жизни есть такие места, куда они отказываются впустить Бога.
Так они и продолжают охладевать, не внимая тому, что слышат, в результате чего они будут отрезаны без надежды на исцеление. Противоположность им можно поставить некоторых мужеложников, чьи грубые сердца были исцелены. Вначале они проклинали Христа и гневно угрожали кулаками в лицо Богу, но, услышав благую весть Евангелия и почувствовав чистое, любящее порицание Святого Духа, их сердца оттаяли. Они раскаялись и обратились к Иисусу, их жестокосердие исцелилось. Вы при этом, возможно, подумаете: «Подожди минутку, как ты можешь говорить, что затверделый от греха, закоренелый мужеложник имеет надежду на исцеление?» Но закореневший в грехе христианин такой надежды не имеет. Как это стоит понимать? Вся разница в том, что мужеложник не слышал одну за другой обличительных проповедей и в упорстве не ожесточал против них своего сердца. Христианин же слышал проповеди, но тем не менее его сердце с каждым разом твердело. Жизнь сына Маделин Морей О'Хэр служит яркой иллюстрацией этому. Он был воспитан, наверное, в самой атеистической семье в Америке. Позже он даже работал рука об руку со своей матерью, по всей стране выступая против Бога и религии. Но, услышав однажды благовестие, он обратился к Богу, и его спасение было чудным. Позже он стал служителем и теперь проповедует Христа, а не проклинает. Его жестокое сердце было исцелено, потому что он не сидел годами в церкви, слушая проповеди, наставления и отвергая их. То же самое можно сказать и о многих людях, годами живших под коммунистической властью. Когда упала железная завеса, потоки евангельского благовестия тотчас залили бывшие коммунистические страны, и тысячи людей приняли Иисуса. Слева и справа войска Красной Армии обращались к Богу, вплоть до верховных генералов, ставших мощными свидетелями Христа. Буквально через короткое время правительственные официальные лица, учителя школ и даже КГБисты просили дать им Библии и проповедовали о Христе, находящемся у них в подчинении людям. Наша миссия проводила евангельские служения в Польше незадолго перед падением коммунизма в этой стране. Это был один из тех редких случаев, когда правительство разрешало проводить открытые религиозные собрания. Проповедуя каждый вечер, я видел, как сотни молодых людей буквально бежали наперед к платформе, плачущие, сокрушенные сердцем, жаждущие Христа. Прежде, посредством пропаганды, они были настроены против религии, но жестокость их сердец была излечима, ведь они не слышали обличительных учений, и их сердце не твердело при звучании Божьего Слова. Из моего опыта, самые твердые сердца, неизлечимый их вид, всегда находились на расстоянии достигаемости звука, помазанной Святым Духом проповеди. Такая сердечная твердость не существует даже в холодных формальных церквях, в которых на протяжении целых поколений извращалось Евангелие. Нет, она всегда существует там, где проповедуется чистое слово, не принимаемое равнодушными слушателями. Вы спросите, что собою представляет жестокое сердце? Жестокое сердце — это то сердце, которое решительно противится Божьему Слову. Его уже ничем не проймешь. Оно выработало иммунитет к порицаниям, наставлениям и предупреждениям Святого Духа. Пожалуйста, поймите меня правильно. Ожесточение сердца проявляется не только в противлении Богу или непринятии Христа, или в отказе идти в церковь.
Ваше сердце фактически может быть жестоким, даже когда вы всякий раз с раннего утра находитесь в церкви. Ваше сердце может твердеть при слышании кассет с прекрасными учениями, при воспевании Богу хвалы, при приветствии людей у входа в церковь, при преподавании уроков в воскресной школе, при участии в хоровом пении. Вы в действительности, при исполнении таких видов служения, можете быть настолько бесчувственными к Божьему Слову, что если бы сам Иисус проповедовал из-за кафедры, ваши уши были бы глухими. Сейчас вы, может быть, говорите себе: «Это звучит немного странно. Кроме того, в моем сердце нет такого вида жестокости». Будьте спокойны. Я не собираюсь вас пугать или принуждать к немедленному покаянию. Но истины ради стоит сказать, что если вы регулярно игнорируете предостерегающее вас Слово Божье, то лучше вам подыскать себе церковь с самой мертвой в ней атмосферой и начинать посещать ее собрания. Таким образом, вы, по крайней мере, не будете судимы так строго, как будете судимы, когда сидите в исполненном Святого Духа служении и не принимаете священных слов, звучащих к вашему сердцу. Если вы будете так и продолжать, то, конечно, сердце ваше затвердеет без надежды на исцеление. Позвольте мне, как по отвесной прямой, измерить вас соответственно евангельской истине, которую вы уже слышали. Я хочу провести небольшой экзамен с тем, чтобы посмотреть, были ли вами сделаны ваши первые шаги к ожесточению сердца. Разрешите теперь задать вам следующие вопросы. Первый. Сколько раз вы слышали или читали о том, как опасно не родить о ежедневной молитве и чтении Библии? Я написал много проповедей на эту тему, зная, что на наше поколение приходят тяжелые времена. Однако многие читатели этих проповедей отказываются взять в руки Библию или хотя бы 5 минут провести в молитве с их Небесным Отцом. Возлюбленные, если вы пренебрегаете вашей домашней потаенной комнатой молитв, думая, что на все ваши нужды достаточно одной молитвы в церкви, вы не сможете пережить великих скорбных дней, которые ожидают нас впереди. И если вы не внимаете слову, предназначенному для исцеления и укрепления вас в благоприятное время, то как вы сможете найти силу для победы во времена трудные? Если вы игнорируете все попытки Святого Духа, влекущего вас к близкому и тесному общению с Отцом, значит, вы приняли первый шаг в направлении ожесточения своего сердца. Вы можете сколько угодно заполнять ваше время добрыми делами, благословлять людей и даже вкладывать всю душу в христианский труд. Но если вы пренебрегаете временем молитвенного общения с Отцом, отказываясь искать Его лица или внимать Его Слову, вы в результате станете бессильной, запуганной, угнетенной личностью и, наконец, жертвой сатаны. И только личное познание вашего Небесного Отца является единственным путем подготовки себя к наступающим тяжелым временам. Второй вопрос. Сколько раз вы слышали предупреждения об ужасных последствиях распространения сплетен? Временами я мягко высказывался на эту тему, но временами я гремел подобно грому. Я писал о том, что Израиль по причине своих сплетен и ропота потерял все. Израиль неоднократно получал от Бога предупреждение об опасности этого греха.
Но в жестокости своих сердец они с упорством противились Божьему Слову, что повлекло за собой их пожизненное, жалкое странствование по пустыне, где их жалили змеи. Теперь разрешите мне опять образно применить отвесную прямую к вашей жизни. Говорили ли вы что-либо против своего брата или сестры на прошлой неделе? Нечто такое, во что вам не следовало бы вмешиваться? Или прислушивались ли вы к слухам, которые ходят об этом человеке? Если да, то допустили ли вы, чтобы семя сомнения заронилось в вашу душу и посеяло неприязнь к этому человеку? Спрашивается, слыша столько предостережений, как вы можете продолжать заниматься распространением сплетен и слухов? На это есть лишь один ответ. Вы уже пошли по уклонной тропе, которая ведет к ожесточению вашего сердца. Третий вопрос. Сколько раз вы слышали предупреждений о том, как опасен тайный грех? Если в вашем сердце запинающий вас грех, о котором Дух Божий не раз вам говорил, на протяжении лет я много писал о том, как опасно заигрывать с грехом. Наряду с тем, я не только призывал людей оставить грех, я учил их и о восстанавливающей силе Божьей. Я стремился показать, что Господь через Свой Святой Дух наделяет нас силой для победы и влагает в наши сердца стремление к правде и добру. Однако, я знаю людей, которые годами сидели в нашей церкви, слушая преподаваемое мною учение, и которые так и продолжают пить, курить, проклинать и безобразничать. Возлюбленные, это и есть твердое сердце. Кто посмеет неделя за неделей слушать любящее порицание Духа и тем не менее, как ни в чем не бывало, продолжать грешить, не желая осудить и изобличить свой грех? Тот, кто идет по пути ожесточения своего сердца».

Дорогие друзья, наше время в эфире подходит к концу. Вы слушали первую часть проповеди Дэвида Уилкерсона на тему «Жестокие сердца в Доме Божьем». Не пропустите продолжение этой проповеди в нашей следующей передаче. Пусть Бог вас сохранит и укрепит.

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать семейный библейский час.
1: Добро пожаловать на семейный библейский час. Нам доставляет огромное удовольствие предложить 15-минутную программу, содержащую весть о Божьей любви к вам. Вдобавок к этому, в заключении нашей программы мы сообщим о бесплатном подарке и как вы можете его получить.

0: Сегодняшняя беседа называется «Двойной парадокс». Библия называет смерть последним врагом человека. Вероятно, нет никого, кто бы не согласился с этим определением. Но Библия говорит, что смерть может быть также приобретением. Слыша такое противоречащее сопоставление смерти, многие уже качают своей головой в знак несогласия. Однако Библия никогда не противоречит сама себе. Ее определение смерти, хотя звучит парадоксально, однако верно и истинно. Уверяю вас, что через 15 минут вы сами в этом убедитесь, если внимательно прослушаете нашу беседу. Прочитаем Евангелие от Иоанна, 12 главу, с 20 стиха по 25 включительно. «Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые еллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: „Господин, нам хочется видеть Иисуса“. Филипп идет и говорит о том Андрею. И потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: „Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную“». Живая природа царства растительного всегда поражала и не перестает поражать нас своими красотами красок и разнообразием своих форм. Ученые говорят, что на одном и том же дереве, покрытом листвой, нет двух абсолютно одинаковых листьев, как нет и двух абсолютно одинаковых отпечатков человеческих пальцев. Жизнь каждого растения своим зарождением, развитием и ростом являет чудеснейший процесс. Множество разных плодов, деревьев и растений могут расти, питаться почвенными соками одного и того же сада, а приносить плоды совершенно разные, каждое по роду своему. Странные силы предоставлены некоторым растениям и деревьям предохранять свои семена и распространять их на далекое расстояние. Семена черники, ежевики и малины заключены в особого рода бронь, которая не переваривается в желудке животного. Пройдя через пищевод птицы или животного, съевших упомянутые ягоды, семена сохраняют свою жизненную силу и распространяются ими в местах, находящихся вдали от этих растений. Известный одуванчик поражает нас своими парашютами, которыми снабжено каждое его зернышко, и при помощи которых рассылает он свои семена на несколько километров в окружности. Но вот самое интересное в царстве растительности – то, что жизнь растения поддерживается их же смертью. Обратите внимание на слова Христа. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Здесь парадокс. Жизнь через смерть. И в этом случае смерть есть приобретение. Для примера поразмыслим о жизни арбузного семени. В сушеном виде арбузное семя имеет ничтожный вес, но в нем заложен громадный удельный вес и чудеснейшая сила энергии. Оказавшееся в земле само семя умирает, но оно выбрасывает на поверхность земли мощный вьющийся стебель с многочисленными листьями, дающими нужную тень для цветка и завязывающего плод. Созревший арбуз и его внешние и внутренние структуры окраской, вкусами, ароматом приводят нас в восхищение. Размер арбуза, превосходящий размер этого умершего семени, он превосходит во много тысячи раз. Количество семян арбуза за короткий срок умножается в 600 и более раз. Не забудем также, что на стебле одного семени может завязаться и созреть несколько таких арбузов. Не чудо ли это? Смерть только одного семени приносит приобретение более чем в 1000 раз. Таким образом, Бог повелевает проповедовать о себе не только с церковных амвонов и кафедр. Просторы полей, лугов, лесов, пустынь без слов, но красноречиво прославляют премудрость своего Создателя. Зерно пшеницы, упомянуто Христом перед своей смертью, приносит плод до 100 зерен на своем тоненьком стебле. По учению этой истины Христос предсказывал необходимость своей смерти, которая обогатит весь мир и принесет еще большее благословение, чем иллюстрация пшеничного зерна или семечка арбуза. Очевидцы страдания Христа на кресте Голгофе, видя его физические муки и смерть, могли подумать, что пришел конец всей работы Иисуса и что он потерпел полное поражение. Но сам Иисус так не думал. Еще вися на кресте, он уже там провозгласил свое победное слово, сказав громко: «Совершилось!» Жизнь Христа, прошедшая в труде и изнурении, была окончена позорной, томительной смертью. Он отдал свое тело на терзание и муки на кресте. Вся его жизнь была смертью для своих интересов и отдачей себя другим. Христос не уклонился от смерти, которая есть общее для всех людей. Он приблизился ко кресту с достоинством и отдал себя на смерть, чтобы другим дать жизнь. Смерть была частью плана его служения людям. Он знал, что его смерть будет обогащением для многих. Последующие результаты оправдали его предсказание: «Когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». За короткое время после его смерти число последователей Христовых не просто прибавилось, но буквально стало умножаться как среди евреев, так и эллинов, греков и других национальностей. В день Пятидесятницы, когда в один час 3000 душ уверовали во Христа, то это было только начало великой жатвы. История христианства – это одна нескончаемая жатва плода одного семени – Христа, умершего на кресте. Семя Христа, возрожденное от Духа Святого, люди, члены Его мессианского тела, Церковь Бога Живого, бесчисленное множество, которого никто не может сосчитать, наполняет всю землю от востока до запада и от севера до юга. Будущее еще покажет всю ценность и пользу смерти и воскресения Иисуса Христа. Наступит время, когда и эти слова Библии придут в исполнение в их многозначительном смысле. Я имею в виду эти слова, которые говорят: «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Второй парадокс в словах Христа мы находим в его поучении – приобретение через потерю. Свою земную жизнь мы можем расценивать с двух сторон – временного и вечного бытия. Христос говорит: «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире этом сохранит ее в жизнь вечную». Выбор остается за нами – какую жизнь мы любим больше, временную или вечную? Если эта временная жизнь дорога нам, тогда жизнь вечная должна быть для нас еще ценнее. Жизнь за гробом — это продолжение теперешней земной жизни, но совершенно в других условиях. Это жизнь в Царстве Христа, где будет исполняться только Его воля. Жертвуя наслаждениями плоти теперешней жизни для счастья будущей, мы следуем примеру Христа и будем участниками Его славы. Дорогие друзья во Христе, если теперь мы любим и нежим жизнь нашу в теле более чем волю купившего нас кровью Своею, то мы теряем Божию любовь в нашем сердце. Наша жизнь сама по себе продолжится в вечности, но она будет мертвой ко всему тому, что дает ей наслаждение и цель. Да хранит нас Господь от этого.
1: Нам было приятно предложить вам эту передачу, подготовленную студией FEBC в сотрудничестве с миссией «Семейный библейский час». В заключение предлагаем вам написать письмо, в котором укажите, что желаете иметь бесплатно Евангелие от Иоанна. Просто напишите письмо на следующий адрес. «Семейный библейский час», индекс 15000, Россия, город Ярославль, почтовый ящик 1092, общество по изучению Библии. Пожалуйста, запомните наш адрес: семейный библейский час, индекс 15000, Россия, Ярославль, почтовый ящик 1092, общество по изучению Библии. Мы будем ждать вашего письма на этой неделе. Мы также будем молиться о том, чтобы вы и в следующий раз посетили семейный библейский час.

0: 3 часа дня по Тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: В течение этого часа мы предлагаем вам присоединиться к разбору Слова Божьего, который проводит пастор Леонид Киарогла. По окончанию этой программы выйдет в эфир детская передача «900 секунд доброты».
2: Приветствую вас, братья и сестры. Как ни печальное известие, но мы должны с вами читать Слово. И сегодня мы продолжаем читать с послания к евреям. Мы заканчиваем же это послание. В следующий раз будет последнее, скорее всего. И мы завершим чтение этой книги. Итак, я читаю с 9 стиха сегодня по 16 стихи. «Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы, занимающиеся ими. Мы имеем жертвенник, от которого не имеет права питаться служащий скинии. Так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященникам, во святилище сжигаются вне стана, то и Иисус, дабы освятить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковы жертвы благоугодны Богу». В конце этого послания апостол несколько таких важных тем, очень короткими такими выражениями он скомпоновал это все, но он как бы спешит поделиться и просит церковь, просит читателей, адресатов обратить на это особое внимание. После того, как он сказал, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же, он говорит о том, что не полезно увлекаться различными чуждыми учениями. И не только не полезно, а вообще не стоит этим заниматься. Потому что хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами. И в этом плане он использует фразы, мы должны понять, он говорит выражение духовного значения и смешивает это с фактическими вещами. Допустим, когда он говорит о яствах, то есть это пища, мы понимаем, что это разнообразная, вкусная, или же вид создающая, что очень вкусная пища, изысканные блюда, то это относится к различным учениям, которые на вид кажутся очень интересными, кажутся очень глубокими, кажутся очень продуманными, на самом деле за ними ничего не стоит. Абсолютная пустота, и человек не получает пользы, человек не получает назидания. Есть кажущееся что-то там, но на самом деле ничего, нету благодати, нету той пищи духовной. «Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь». Дело в том, что сегодня для нас понятие учения, основополагающие такие принципы христианства, фундаментальные, да, мы знаем об Отце, Сыне и Святом Духе, допустим, мы знаем о Троице, мы знаем об Иисусе Христе, мы знаем о Церкви что-то, о будущем времени, о пришествии Христа, о великой скорби, о разных моментах, но мы это знаем только потому, что когда-то все эти разрозненные темы были соединены отцами церкви или церковью во что-то одно. Мы поем или мы говорим о символах веры –

Почему церковь пришла к тому, что однажды надо было собраться и выработать определенное понимание, что является, допустим, священным писанием? Почему в Новом Завете у нас есть только 27 книг, тогда как их было намного больше? И вот этот сборник новозаветних книг, он был закончен только к концу 4-го столетия. До этого люди имели разрозненные книги или же маленькие сборники книг. Туда входили и послания Варнавы, и пастор Ермы. Там бесконечно очень много различных книг, и с каждым поколением добавлялись эти книги. Они подписывались иногда апостольскими именами, хотя век апостолов давно истек. Но люди, подписываясь их именами, пытались выдать свои произведения за что-то богодухновенное. И таких книг было создано очень много. Из этих книг истекали различные учения. Достаточно сказать, что первое лжеучение, вы знаете, где написано в Новом Завете? Это 15 глава Деяний апостолов, когда апостолы собрались первый раз вместе обсудить одну проблему. Что делать с язычниками и что делать с ними? Налагать ли на них бремя закона? Должны ли они жить так, как евреи? Или же они могут жить так, как живут язычники, но обладая верой в Иисуса Христа, иметь право на то же спасение, что те евреи, которые соблюдают субботу, не едят свинину и так далее, много вещей соблюдая. Уже тогда были люди, которые говорили, что вы неправильно верите. И после этого, буквально уже послание апостола Иоанна, первое послание, уже пестрит попыткой остановить безумие гностицизма, когда люди говорили, что Иисус Христос не пришел во плоти, Он не был практически в материальной оболочке, Он был кажущимся духовной личностью. Так называемые докетисты, они говорили об этом, что Иисус не испытывал боли физической. Поэтому Иоанн говорит, всякий, кто отвергает Иисуса Христа, пришедшего во плоти, он уже антихрист, он уже имеет дух антихриста. Представьте себе, что это было при жизни апостолов, были уже лжеучения. Что говорить дальше? Уже 120-е годы, 150-е, в конце 2-го столетия, допустим, Ориген Александрийский, известный учитель церкви, которого потом предали анафеме, он выдвинул учение, что в конце концов и дьявол со всеми бесами покается, и они спасутся. То есть церковь всегда сталкивалась, с одной стороны, было давление греческой философии очень сильное, с другой стороны, иудаизм, потому что Новый Завет не построен просто на воздухе, он имеет базу, основание в Ветхом Завете. И человек постоянно был в опасности соскользнуть на какое-то учение. Учителей было очень много. И бывало, что такие учителя буквально открывали новое движение. И церковь была в опасности, чтобы не потерять простоту Евангелия, не уклониться от фундаментальных принципов, доктрин библейских. Поэтому и в 325 году Никейский собор, 380 каком-то Константинопольский собор подтвердил это, потому что учения о Духе Святом, лжеучения были уже тогда, лжеучения об Иисусе Христе уже тогда, их было очень много. Я вам скажу, допустим, учение... Почему, когда этот собор в 325 году решили, что Иисус Христос является и Сыном Божиим, одновременно и человеком стопроцентным, и они решили, что Иисус Христос никогда не был сотворен, Он был рожден от Отца, но Он является таким же Богом по природе, как и Отец. Так вот, там ариане были такие, свидетели Иеговы являются ихними последователями. Они учили, что Иисус Христос был сотворен Богом Отцом и как творное существо.
И он никогда не мог бы быть Богом как таковым, он не обладал сущностью божественной. Так вот, даже это лжеучение было отвергнуто вот на этом первом соборе, хотя сам Константин, который присутствовал и управлял этим собором, сам, когда умирал, пригласил именно священника вот, Арианина, чтобы он провел крещение, и он помолился за него. То есть он сам, там были такие склоки, такие войны бесконечные между этими учениями. Потом было то же самое о Святом Духе, то же самое, как проводить причастие, является ли кровь и хлеб Иисуса Христа, реально пересуществляется, реально превращается в тело Иисуса или символически. Было очень много споров. Что значит один только спор? Это называется проблема филиокве, когда православная католическая церковь буквально разъединились на основании вопроса, от кого исходит Дух Святой, от Отца только или от Отца и Сына. И до сих пор этот момент является таким краеугольным для них вероучения. Я вам только говорю о малых таких вещах, которые знаем мы, но там еще бесконечные лжеучения появлялись в процессе развития церкви. И даже потом, когда были приняты эти уставы, правила, символы веры, казалось бы, уже вот все, и Новый Завет канонизирован, и символы веры, все есть, все равно появлялись бесконечные лжеучения. И до сих пор мы встречаемся с этим. Поэтому апостол говорит, учениями различными и чуждыми не увлекайтесь. Это разнообразные учения, различные, но это не то учение, которое было передано апостолами. Эти учения пришли после, извне. Это чуждые учения, незнакомые евангельской церкви, чуждые Евангелию. Эти учения всегда смущали людей. Они бросали человеческую душу, как бушующая волна. Человек думал, правда это неправда. Переходил в одну церковь, в другое учение. Потом одна церковь предавала анафеме ту церковь. И так продолжалось очень долгое время. Здесь написано «хорошо благодатью укреплять сердца ваши». Вы знаете, иногда сегодня даже проходят какие-то конференции, допустим, ходить в духе. Я сейчас говорю не о баптистских конференциях, я говорю о модных сегодняшних чудесных конференциях, когда приглашают и говорят, вы окунетесь в присутствие Святого Духа, или же вы познакомитесь с теми ощущениями, доселе неизвестными для вас. Приходите, прикоснитесь к силе Божией, и человек идет туда. И там прекрасные, в кавычках, ораторы, проповедники, очень легко разбрасывается, жонглирует иногда священным писанием, и человек думает, вот так вот все сложено, вроде бы и правильно, и попадается на эту удочку. А есть такое понятие «простота Евангелия», и апостол в одной церкви пишет и говорит, «Я боюсь, чтобы вы не уклонились от этой простоты». Так вот, учениями, увлечения, иногда хочется все знать. Иногда хочется знать и то учение, и это, и пятое, и десятое. Но есть определенная опасность, что это увлечение может тебя и увлечь. Я помню, как я увлекся в своей жизни, будучи молодым, читая книги Кеннета Хейгана. Читая книги всех этих харизматических лидеров еще в конце 80-х годов, и мне было это так интересно. Мы не имели, не было у меня других книг нормальных. Я читал весь этот сброд, вот то, что я получал через границу, переходило к нам, и я настолько думал, что вот это правда, это настолько раскрывает, вот это отвечает на все вопросы. И прошло много времени, пока я начал видеть, насколько это неправда, насколько это ложно, насколько это прибавлено человеческая ересь туда, насколько это обрамлено лживыми постулатами, какими-то красивыми обертками, а в сути своей ни Евангелие, ни Слово Божие не имеет подтверждения в этих вопросах. Они выхватывают какие-то стихи, какие-то тексты без контекста, без связи какой-то.
и на этом строят какие-то лжеучения. Увлекаться ими опасно было тогда и опасно сейчас. Лучше благодатью укреплять сердца. Простое пение Богу, чтение Евангелия, размышление над Словом, молитва Богу. В простоте это делается, но человек получает удовлетворение душе и духу, чем когда ты входишь в эти всякие проблемы, вопросы доктринальные, богословские, еретические все эти вещи, и потом даже голова болит от этого. Я постоянно читаю какие-то книги, постоянно меня интересует что-то, я пытаюсь понять, что происходит с миром, с христианством, куда все это идет. Ну, потому что, представьте себе, что одно направление как бы христианства, но внутри-то бесконечные разделения. Я говорю сейчас о догматических разделениях. Но возьмите то, что у нас, кальвинизм и арминианство. Это же два непримиримых лагеря. Я вот вчера читал о суннитах и шиитах, вот в мусульманстве, в исламе, там тоже непримиримейшие, между ними ненависти больше, нежели ненависти вообще к иноверцам, христианам и к иудеям. Сунниты ненавидят шиитов, хотя суннитов 85% всех мусульман. Шииты ненавидят суннитов, между ними целая проблема. И проблема-то какая? Просто сунниты верят в то, что после смерти Мухаммеда, пророка, можно было выбирать последователей на основе голосования, а шииты верят, что после Мухаммеда надо было выбирать только по родственной линии кого-то. И вот на основе этого льется кровь, и жесточайшая битва идет между ними. То же самое бывает между христианскими учениями. Допустим, о последнем времени, пришествие Христа, вознесение церкви, тысячелетнее царство. Одни отвергают, что это буквально написано, это надо воспринимать духовно. Другие говорят, нет, это надо воспринимать конкретно, что это 1000 лет. Одни говорят, что дьявол будет скован на 1000 лет духовно, и он скован был уже во время Христа, когда Иисус умер, и сегодня он тоже скован. Другие говорят, нет, это буквально. Вознесение будет или не будет? Чем отличается второе пришествие? И вообще будет ли третье пришествие еще? Сколько раз придет Христос? Бесконечные вопросы. И между этими школами идет сильнейшая борьба, хотя она тихая, она не выливается в кровопролитие. К чему это все говорит апостол и сегодня? Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь. То есть нужно для себя определить определенную канву, для себя читать слово. Не просто книжками закрыть свой стол и быть таким умным от того, что он сказал, этот написал, и все это принимать. Читать слово, молиться, просить у Бога мудрости и откровения хотя бы для себя, чтобы не попасть в какую-то очередную сложную систему и потом оттуда и не выбраться. Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии. Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии. Вы знаете, я не хочу сказать, что это место для меня было всегда ясно, как день. Это место, наоборот, для меня очень было трудно, я понимал это место. И не думаю, что я сейчас могу уверенно все это вам раскрыть и объяснить, но... Мы имеем жертвенник, от которого не имеет права питаться служащие скинии. Меня всегда смущала эта фраза «не имеет права питаться». Кто им запретил? Почему они не питаются? О чем идет речь? Речь идет очень о простых вещах. Дело в том, что иудейская религия или Ветхий Завет основан был на определенных нормативных правилах, как вообще приближаться к Богу. И все эти 2,5 года, что мы изучаем с вами послание к евреям, мы с вами показывали разницу Нового Завета от Ветхого Завета. И разница была во всем.
и в первосвященническом служении Иисуса, и в Его ходатайстве, и в храме Божьем, и в святилище, и так далее, и ковчег завета. Все это отличалось, и апостол говорит, что мы имеем превосходную степень, мы имеем теперь небесное святилище, небесного первосвященника. И здесь он говорит, мы имеем еще жертвенник. Иудеи упрекали христиан вначале, как вы можете верить в Бога, когда у вас нету жертвенника? Вы представляете, дело в том, что жертвенник, религия немыслима была без жертвы и жертвенника. И даже в храме, когда еще Иисус Христос ходил по этой земле, Он приходил в храм, где не было ковчега завета, но был жертвенник. Был медный жертвенник и был жертвенник, я уже говорю о храме Соломона, золотой жертвенник, где воскуряли фимиам. Этот жертвенник был прямо возле завесы. Самое ближайшее было к святому святых. Так вот, здесь написано, что служащие скинии, и речь идет о настоящем времени, то есть люди, которые исполняют Ветхий Завет, люди, которые находятся в этом служении, люди, левитское священство, которые не оторвались еще от Ветхого Завета, которые еще находятся в этой системе законничества, которые не принимают идею спасения по благодати, которые буквально в каждом шагу пытаются исполнить очередное правило Ветхого Завета. И здесь апостол говорит, мы имеем такой жертвенник, от которого не имеет права питаться служащий скинии. Другими словами, если ты считаешь, что ты служитель скинии, если ты еще считаешь, что эта скиния, которая на земле, не потеряла свое значение, если ты считаешь, что все это там должно делаться так же, как делалось столетия, ты не можешь тогда иметь доступ к нашему жертвеннику. А какой же у нас жертвенник? У нас жертвенник Иисус Христос. Он является нашей жертвой за грех, Он является нашим жертвенником, и Он тот, который освящает этот жертвенник. Все в Нем. На Голгофском кресте Он принес жертву, но Он является тем медным жертвенником, Он является прообраз золотого кадильного жертвенника, тоже Иисус Христос. Поэтому речь идет, что человек не может быть одновременно стопроцентным последователем Ветхого Завета, исполнять все детали и иметь право и на эту жертву. Невозможно. Посмотрите, что говорит. Кажется, что это очень жестко. Но апостол Павел Галатам говорит очень четко. 5.4. «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати». Это одни из ужасных приговоров. Он не говорит, что вы обижаете Христа. Он не говорит, что вы как-то плохо поступаете. Он говорит, «Вы остались без Христа». Отпали от благодати. И это четкое утверждение. Невозможно служить одновременно и в храме, и по благодати быть последователем Нового Завета. Невозможно символы, видя, все это были символы, все это прообразы, это все была тень будущего. Невозможно иметь дело с тенью, а тут тот, которого тень отображает. Иисус Христос является тем, на которого и указывали все эти предметы. Какая же неправильная позиция, если ты и здесь хочешь быть, и здесь хочешь быть. Поэтому те, которые мы имеем жертвенник, которым не имеет права питаться служащий скинии. Если ты в этой скинии, если для тебя Ветхий Завет является окончательным, если ты еще не понял, что принес в мир Иисус Христос, что Он является единственной жертвой, то ты не можешь иметь доступ к Нему. Ты не можешь одновременно, тебе надо что-то оставить, чтобы прийти к чему-то. Невозможно одновременно и там, и здесь. Так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященником, во святилище сжигаются вне стана, то Иисус, дабы освятить людей кровью Своей, пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего». Действительно, мы знаем, что он пострадал вне врат, вне Иерусалима. «Тельца за грех и козла за грех, которых кровь внесена была для очищения святилища, пусть вынесут вон из стана и сожгут на огне».
кожи их, мяса их и нечистоту их». Левитам 16:27. «Жертву за грех и жертву всесожжения, тело сжигалось вне стана, а кровь вносилась во святилище. И раз в год этой кровью народ получал через эту кровь прощение и очищение, и омовение, и искупление». Это был очень важный момент. И апостол говорит, вот как это произошло с учителем, с Иисусом Христом. Он вышел вне пределы этого стана. Что такое стан? Это и законодательство Моисея, это жизнь, это мир, это все то, что вращается и составляет нашу жизнь, эту мирскую жизнь. Иисус выходит за стан, там его убивают, он приносит себя в жертву. И здесь апостол видит даже в этом определенный прообраз. Он говорит, теперь и мы должны выйти из этого мира, выйти из этой системы законов Ветхого Завета, которые держали в рабстве, были бременем для нас, и мы не могли иметь свободу. Мы сейчас также не пытаться там внутри, в этом стане, что-то обрести новое. Мы должны выйти оттуда абсолютно, как вышел Иисус Христос. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание. Выйти за стан – это не обязательно, что за станом тебя встретят с цветами. Всякий христианин, всякий верующий человек, который захочет или попытается выйти за стан из привычного образа жизни, от религиозного духа, от двойных стандартов, от лицемерной жизни порой. Если он захочет быть как Иисус, если он захочет жить не по правилам этого мира, не по принципам плоти, если он захочет действительно жить по духу и поступать по духу, тогда его ждет поругание. Тогда он должен быть готов к тому, что его имя понесут как бесчестное. И то, что вот сегодня мы слышим, то, что творится со служителями нашими, я не сомневаюсь в том, что в конце времен дьявол сделает все, чтобы, знаете, поражу пастыря, и что, рассеются овцы. Этот принцип, он всегда был, есть и будет. Нанести урон можно очень сильно, столько не убив человека физически, потому что, убивая физически, человек становится мучеником, и к его могиле не зарастает тропа. И все это знают. А вот осквернив его имя, очернив его имя, можно добиться намного большего результата, чем даже физическим устранением. Принцип этот известен, и то, что будет в последнее время, то, что делается сегодня. Внутри стана люди живут по своим законам, никто не обижает, они варятся в этом, грешат, каются, грешат, живут как хотят, но вне стана выйти, Коринфянам написано, выйди из него, народ мой, чтобы тебе не участвовать в этих беззакониях. Вот этот выход необходим для каждого человека. Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание. Естественно, человек, который захочет жить как Христос, он будет нелюбим, ненавидим, он будет белой вороной, он будет среди детей, подростков, молодежи, взрослого поколения, он все равно будет отличаться чем-то. Потому что мир сегодня требует и добивается, чтобы церковь не отличалась от мира ни поведением, ни одеждой, ни песнями, ни словами, ни книгами, ничем, чтобы мы были слиты с ним. И сегодня, говоря о том, что верующие должны отличаться даже в поведении, даже в словах и одежде, это вызывает бурю неприятия. И вас обвинят в том, что вы отстали от жизни, обвинят в том, что вы мыслите совсем неправильно. Хотя я уверен, что церковь и истинный верующий человек всегда отличается. Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Непрестанно приносить жертву хвалы. То есть, что бы ни было в жизни, у нас есть одна жертва. У нас мы не можем жертву хлебную принести, жертву искупления, жертву всесожжения. Мы абсолютно, у нас нету больше этих вещей в жизни, этих правил. Но жертву прославления уст наших, хвала, поклонение Богу – это то, что мы можем приносить Богу, то, что благоприятно слышать Богу. Петь надо, братья и сестры.
Тяжело или плохо, радостно или грустно, надо петь, со слухами без слуха, с голосами без голоса, попадая в ноты или нет. Главное, чтобы оно исходило из сердца. Главное, чтобы оно доходило до небес. Я не говорю сейчас о хоровом исполнении, я говорю о личном отношении. Еду за рулем, хожу пешком, гуляю, работаю или отдыхаю. Эту жертву можно приносить везде и всегда. Не существует места для этого жертвенника. Это в себе мы носим. Будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Мы очень много просим, у нас очень много нужд, мы часто плачем, мы часто ожидаем, но есть момент. Вот просто себя проверьте, и я себя проверяю, как часто я прославляю Бога не за отвеченные молитвы, не за подарки небесные, а просто потому, что Он сделал для меня 2000 лет тому назад на кресте, за то, что я уже имею в Нем и спасение, и радость, и искупление, и мир, вечную жизнь, насколько мое прославление зависит от сегодняшнего дня. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковы жертвы благоугодны Богу. Следующая жертва – благотворение и общительность. Это уже касается наших материальных возможностей. Если в первом случае жертва с уст не стоит нам ни цента, мы не платим за это, то во втором случае благотворение и общительность, оно всегда чего-то стоит. Принять гостей, отправить куда-то помощь какую-то, это всегда уходит из нашего кошелька. Но в этом-то и дело, что эта жертва наша, она возможна для нас, она не чересчур велика для нас, это не то, что принес Иисус, Он отдал свою жизнь. От нас требуется очень минимальное то, что мы можем сделать. Поэтому пусть Бог благословит нас постоянно, петь, хвалить, поклоняться, любить Его через все наши возможности, через все таланты, а также не забывать благотворение и общительности, не замыкаться в себе, не уходить от братьев и сестер, не оставаться одному, быть общительным. И я хотел бы сказать, если сегодня кто-то здесь есть с возраста 25 и выше, кто не женат, не замужем, не состоял в браке, с 28 июня я хотел бы собрать всех вас, мы уже насчитали 140 человек в нашей церкви, есть вот таких людей, вы завтра, послезавтра получите на ваши телефоны звуковые сообщения, лично мое приглашение. Я хотел бы, чтобы мы вместе собрались, мы вместе общались в церкви, какие-то темы обсуждали, чтобы вы не были разбросаны, чтобы вы не думали, что вы никому не нужны, что вы оставлены и не с молодежью, и не с женатыми, и никому не нужны. Вы очень нужны, если кто-то слышит по интернету, если кто-то услышит в записи это. Я вас приглашаю в 202-ю комнату в субботу в 7 часов 28 июня. Именно для этой цели, чтобы мы не забывали жертвы общительности, ибо таковы жертвы благоугодны Богу. Аминь. Мы помолимся в завершении, закончим наше служение. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, что Ты вышел за стан, нося поругание, взял наши грехи на Себя и стал жертвой за наши грехи. Мы благодарим Тебя, Господи, что в Тебе мы имеем благодать, и все эти различные человеческие учения, Господи, не приносят сердцу абсолютно никакой радости и свободы, как только Твое живое Слово, простое, ясное, сильное и глубокое. Благослови, Господи, наши сердца быть укорененными в этом Слове, укорененными в Твоей любви, и никогда не давать себя обмануться ничьими прекрасными фразами, ни красноречием, Господи, ни теми учениями, которые потакают нашей плоти, дают какую-то лживую свободу, освобождают нас от каких-то рамок, а на самом деле вводят нас в какие-то рамки и в рабство. Благослови нас всегда питаться у Твоего стола, а не яствами этого мира. Боже милостивый, помоги нам тоже выйти за стан лично, выйти за грани этого мира, за порядки этого мира, за то, что этот мир желает видеть в нас абсолютно не
похожи с этим миром, но ты сказал, что мы не от мира, и ты сказал, что мы отличались от этого мира, не любили, Господи, все, что делается здесь. Благослови, Боже, милостивый, благослови сегодняшнее время христиан, чтобы искать Тебя, любить Тебя, углубляться в Слово Твое, оставаться сильным, сильным в Тебе. Благослови нас всегда петь Твоему имени, прославлять Тебя. Это так просто, Господи, ну помоги, чтобы суета не отвлекала нас от этого. Помоги думать о той благодарности к Тебе, которой Ты достоин. Ты совершил столь многое для нас, Господи, там, на Голгофском кресте. И помоги нам также общаться. Помоги любить друг друга, искать друг друга и нуждаться в друг друге. Ты знаешь, сколько сегодня людей одиноких. Они попрятаны в своих комнатах, Господи. Они ни с кем не встречаются. Они думают, что они оставлены, никому не нужны. Я прошу Тебя, помоги, чтобы они находили друг друга, чтобы мы в этих общениях находили и радость, и утешение, и полноту любви. Ибо я теперь прошу, чтобы благодать Господа Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Духа Святого прибыло со всеми нами. Аминь. Аминь. С миром Божьим, братья и сестры.

0: В эфире детская передача «900 секунд доброты».
1: Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире детская передача «900 секунд доброты».
2: У микрофона Анна Отчик
1: и Андрей Шевелев.
3: Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели! Мы очень рады снова приветствовать вас. О, сегодня с нами ребята будут снова Андрюша вместе с Яриком. Вон бегут наперегонки ко мне. Интересно, почему они так спешат?
4: Здравствуйте!
5: Здравствуйте, Аня!
3: Привет, ребята! Почему вы так спешили?
5: Потому что Ярослав все напутал со временем. Он забыл перевести свои часы. И все говорил, что выходить еще рано. А потом я посмотрел на настенные часы, а мы уже опаздываем.
4: И кто придумал вообще переводить эти часы? Только путаница теперь.
3: Да, я смотрю, проблема со временем для вас сегодня как никогда актуальна. Интересно, там все ребята перевели часы? Но этого мы не узнаем сейчас, а вот поговорить о времени можем.
4: Да, расскажите, зачем переводят часы?
3: О, Ярославчик, с часами все просто. Их стрелки переводят то на час вперед на летнее время, то на час назад на зимнее время, чтобы у нас хоть чуть-чуть больше был световой день зимой и чтобы не так рано вставать летом, как могло бы это быть, если ты, конечно, просыпаешься с первыми лучиками солнца. Это было больше актуально для тех, кто работал в сельском хозяйстве, то есть обрабатывал поля или растил животных.
5: Да, если быть айтишником, то мне кажется, все равно, в какую там сторону перевелись стрелки. Они все равно будут вставать поздно и работать допоздна. Как папа одного моего одноклассника.
3: Да, ты прав, Андрюша, наверное, так и есть. Поэтому и не все страны заморачиваются с переводом часов.
4: И у нас с ними тогда отличается время?
3: Да, Ярославчик. Но у нас со многими странами все равно отличается время.
4: Да? Почему?
3: Потому что Земля разбита на часовые пояса. Их 24. Ровно столько, сколько часов в сутках. Это все зависит от того, что свет Земле дает Солнце. Земля волчком вращается в пространстве со скоростью 960 км в час. И один полный оборот вокруг своей оси происходит за 24 часа. И получается, что на той стороне, которая не обращена к Солнцу, сейчас ночь, как у нас. А на другой ее стороне сейчас яркое солнышко и прекрасный день. Каждую минуту суток в разных точках земного шара происходит восход и закат. Поэтому, чтобы сделать какую-то точку отсчета во времени и сутках, Землю решили условно разделить на 24 части. Наверное, Андрюша видел уже это на школьном глобусе.
5: Это вы говорите о меридианах? Тех линиях, которые делят глобус вдоль как арбузик?
3: Все верно, Андрюша. Расстояние между ними показывает, насколько поворачивается Земля за один час. И еще расстояние между двумя меридианами называется часовым поясом. Например, Украина большей своей частью лежит во втором часовом поясе. Поэтому у нас разница во времени с Лондоном, который находится в нулевом поясе, 2 часа.
4: Вот это интересно! Это получается, что если сейчас вылететь в Лондон, то можно еще догнать вчерашний день?
3: Да, это ты славно подметил. Если мы будем лететь на запад, то нужно переставлять стрелки часов все время назад. И если мы будем лететь быстрее, чем движется Земля, то и правда в итоге проживем одно и то же время суток дважды. А вот если ты захочешь полететь на восток, то наоборот упустишь несколько часов своей жизни. На востоке есть даже линия перемены даты. Если пересекать ее, то нужно переставить дату в своем календаре на телефоне.
5: А мне интересно вообще, как люди придумали, что нужно считать время? Так можно было бы жить беззаботно.
3: Да, это хороший вопрос, Андрюша. Но к счастью или к сожалению для тебя, хотя я думаю, что это ты погорячился, мы созданы по образу и подобию Божию. А Он сразу, еще при сотворении нашей земли, считал дни и делал все организованно. Поэтому человеку тоже хотелось как-то организовать свой день и свою жизнь. Еще давным-давно охотники стали отмечать, долго ли их не было дома, подсчитывая, сколько ночей они провели вдалеке от своей пещеры. Потом кто-то заметил, что можно смастерить песочные часы. Тогда песок будет просыпаться из одной части в другую всегда за одинаковый промежуток времени. И рыцари на турнирах стали использовать такое мерило для своих состязаний. Кстати, на многих соревнованиях и до сих пор используются песочные часы. Ребята, а какие еще часы вы знаете помимо тех, что висят на стене или у вас в телефоне?
5: Я еще видел такие интересные часы у нас в городе. У них есть и стрелки, но еще они используются как солнечные. Когда солнечный день, то тень от солнца показывает на циферблате, который час.
3: Все верно. Солнечные часы раньше тоже пользовались огромным спросом. А египтяне еще отмечали тень от колышка на специальной часовой линейке.
4: А как тогда люди знали, который час ночью, когда солнце заходило? Или они ложились спать, и это им не нужно было?
3: Ну, кому-то, может быть, и правда не нужно. Но все-таки время измеряли и ночью. Например, ставили сосуд с водой, вода вытекала через крошечную дырочку, а люди следили за отметками на стенках сосуда.
5: Но это же так не точно! Можно было бы сделать две разных дырки, и тогда в двух разных домах время разошлось.
3: Ага, в этом и заключалась вся проблема. Людям было очень трудно назначить время встречи из-за того, что измеряли его все по-разному.
5: И кто решил эту проблему?
3: А ты его уже знаешь. Мы недавно о нем рассказывали ребятам. Это был все тот же человек, который очень любил открытия и эксперименты. И однажды заметил качающуюся люстру. И звали его...
5: Галилео Галилей!
3: Правильно! После того, как в 1581 году Галилео заметил, что колебания занимают одинаковое время, независимо от величины размаха, были, наконец, изобретены маятниковые часы, которые стали точно измерять время. С тех пор люди и пользуются такими часами, которые показывают нам время с точностью до секунд. Но сегодня часы стали еще точнее. Ученые умеют конструировать атомные часы, ход которых меняется лишь на одну секунду в 1 700 000 лет.
4: Вот это да! Они всегда точно время показывают.
3: Да, Ярославчик, ты прав.
4: А я и не думал, что так бывает. А бабушка всегда подводила наши кухонные часы. Интересно, они теперь совпадают с теми часами, которые у Бога?
3: Интересный вопрос.
5: А разве у Бога есть часы?
4: Конечно, есть. Он же придумал время. Значит, и часы у него есть.
5: Так вот, раз он придумал время, то часы ему не нужны.
3: Не спорьте, ребята. Я думаю, что полный ответ на этот вопрос мы узнаем только при личной встрече с нашим Небесным Отцом. Но немного о Божьем времени нам рассказывает Его письмо к нам. Вот что говорит апостол Петр. «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как 1000 лет, и 1000 лет, как один день». Второе послание Петра, 3 глава, 8 стих. Нам сложно это понять сейчас, но это не значит, что у Бога не организовано время. У Него всегда все под контролем, и всегда для всего есть время. И я так думаю, что часы Ему не нужны. Он в точности знает, который сейчас час и минута в любой точке нашей планеты и в любой точке нашей Вселенной. Он, наш великий Творец, знает, когда зажечь новую звезду, а когда выключить уже закончившую свою жизнь?
4: Аня, а он зажигает все звезды каждую ночь.
5: Ярослав, ну что ты выдумал? Звезды же не лампочки, чтобы им туда-сюда включаться. Они светят все время.
4: Да? А как это?
3: Звезды на самом деле это массивный газовый шар, который удерживает вокруг себя и излучает свет. Свет появляется вместе с рождением этого шара и есть на протяжении всей его жизни. Но бывает так, что мы начинаем видеть свет, исходящий от звезды, только тогда, когда она уже умирает или даже умерла, из-за того, что она очень далеко находится от Земли, и свету нужно время, чтобы добраться к нам. А днем мы не видим звезд, потому что Солнце намного ярче всех остальных звезд, и свет, который оно излучает, нейтрализует весь остальной свет.
4: А, теперь понятно.
5: Интересно, что даже звездам нужно время для того, чтобы доставить свой свет на Землю. Как интересно, везде время, время, время.
3: Да, все верно, ребята. От времени много чего зависит. Поэтому вам нужно научиться как можно раньше правильно распоряжаться своим временем, потому что его вернуть уже, к сожалению, будет нельзя.
4: Можно, если изобретут машину времени.
5: Ой, Ярослав, да тебе лишь бы в сказки верить.
3: Да, Ярик рассказывает об интересной вещи, которую хотят сконструировать уже очень давно. Но в этот раз, хоть и я люблю сказки, все же буду на стороне Андрюши. А знаете почему, ребята? Потому что в Библии нам дается такой совет. Итак, смотрите, поступайте осторожно. Не как глупые, но как мудрые. Дорожите временем, потому что в эти дни много зла. Не будьте легкомысленны, а лучше старайтесь понять, в чем заключена воля Господа. Послание к Ефесянам, 5 глава, 15-17 стихи. Апостол Павел советует нам дорожить временем. А Библия написана для всех, и там нет советов, которые нельзя бы было применить в другом поколении. Поэтому я думаю, что машину времени не изобретут, иначе тогда этот библейский совет не был бы написан, потому что он бы стал не нужен. Учитесь, ребята, тратить время не напрасно, помня, что оно очень дорого. До свидания и до скорой встречи в эфире!

0: отдай. С вами были Анна Отчик и Андрей Шевелев.
1: Будем рады вашим письмам. Наш почтовый адрес:
0: Трансмировое радио, почтовый ящик 9393, город Харьков, индекс 61003, Украина.
1: Также звоните нам 050-999-99-54.
0: Наш электронный адрес: harkov.twr@gmail.com. Напомню, что на нашем сайте можно слушать передачи параллельно с эфиром. Наш сайт twr-ua.org.
1: А у радиоприемников мы ждем вас через неделю, в это же время и на этой же волне.
0: До свидания. Божьих вам благословений.

0: Он на пути. Этот час открывает программа «Открывая Писание». На различные вопросы и темы из Священного Писания размышляет Александр Осачий, ведущий передачи. Через 15 минут слушайте программу «Возвращение к Богу». Ее подготовил и ведет Михаил Маргулис. И, наконец, за 15 минут до конца часа выйдут в эфир передачи «Лея Риеха» и «Соло Скриптура».
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осачий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме.
1: Извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
3: Страдания Христа. В начале этой темы я прочитаю книгу пророка Исаии, 53 главу с 3 по 9 стих. Итак, Исаия, 53 глава с 3 по 9 стих. «Он был презрен и умолен перед людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него свое лицо. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем и наказуем и уничижен Богом. Но он извязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих. Как овца был он веден на заклание, и как агнец пристригущим его безгласен, так он не отвязал уст своих. От уст и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ведь он оторгнут от земли живых, за преступление моего народа претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его». Книга пророка Исаия, 53 глава, с 3 по 9 стих. Что мы видим в этом тексте? Мы видим здесь описание страданий Христа. Страдания Христа, которые для нас, для грешников, проложили дорогу к вечности. Благодаря страданиям Христа, благодаря Его жертве, мы имеем эту жизнь, наполненную смыслом. Это веру, этот новый завет, который основан на крови Христа. Посмотрите в этот текст Исаии, 53 глава. Сколько здесь написано, что претерпел Христос. Презрен, умолен. Взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Извязлен был. Истязуем был, страдал. Что Иисус Христос, имея огромнейшую власть, Иисус Христос, через которого было все создано, Слово, которое было в начале, что Он сделал для нас, для тех, кто был врагом? Он претерпел все это. Он за нас, за грешных, страдал. Если мы читаем Исаию 53 главу, мы видим, сколько он пережил. Кого из вас избивали до полусмерти? Кого? Ну, может быть, кого-то и избивали до полусмерти, но если вы слушаете нас сегодня, значит, с вами все в порядке. Иисус Христос был избит до полусмерти. За что? За что он перенес такие издевательства? Почему он был причтен к злодеям? За что?

Он не сделал никакого греха. Это Исаия сказал. За 700 лет до рождения Христа. И не было лжи в устах его, вы про какого-то другого. Так сказать, можете. Вы знаете таковых? Я лично нет. Он не сделал греха, это только о Христе. Он не говорил ложь. А что он говорил? Он говорил только правду. Он говорил только правду. А кому она нравится? Никому. Об этом же сам Иисус говорит. Матфея 7 глава с 1 по 5 стих. Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какой мерою мерите, такой и вам будут мерить. Что ты смотришь на сучок в глазе твоего брата, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или скажешь брату твоему, да, я выну сучок из твоего глаза, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Иисус Христос, провозглашавший правду, будучи сам Словом, не сделал никакого греха. Но он был предан смерти. Кем? Завистниками. Этими представителями иудейской знати, которые завидовали, которые не могли сами в Царство Божье войти, да и другим воспрещали. А Иисус пришел утвердить закон. Закон, который ко времени Иисуса Христа приобрел форму отторжения от Бога. Он пришел его утвердить. Он провозглашал правду, но был предан на смерть. Знаете, что интересно? Что смерть может быть разной. Она может быть мгновенной, может быть долгой и мучительной. Разные виды смерти. А какую смерть испытал Иисус Христос? Мучительную, долгую, ценой издевательств, побоев, избиения до полусмерти. Кто из нас хотел бы там оказаться на месте Христа? Какой человек? А никто не хотел. Да Иисус сам-то не хотел, как человек, но как? Пришедший Бог во плоти. Он знал, что эта чаша приготовлена для него. Казнь Христа самым ужасным способом избили до полусмерти, а потом распяли на кресте. Говоря о распятии, наступал ли кто-то из вас хоть раз на гвоздь, например? Почему я об этом говорю? Потому что я сам один раз наступил на гвоздь. Знаете, сколько после этого я не мог наступить на ногу? Ну, пару дней точно. Может, неделя даже. А что ждало Иисуса Христа? Он не наступал на гвоздь. Его избили. Его покалечили. А потом пригвоздили. Огромными гвоздями. Распяв на кресте. Страдания Христа. Это то, что не укладывается даже в голове. Что пережил Иисус? Это сущность страданий Его. Где вы можете читать о них в Слове Божьем? Зачем вы будете читать об этом? Чтобы понимать, чего стоит ваше спасение. Страдания Христа. И о них можно говорить очень долго. Читать об этом мучительно больно, согласитесь, дорогие друзья. Читать о том,
как издевались над Иисусом Христом. А самое главное, за что над ним так издевались? Ведь он не сделал ничего плохого. Ведь Иисус исцелял. Он прощал грехи. Он кормил. Он делал добро. Но он претерпел мучительную смерть. Был распят. Был распят наравне с разбойниками, которые были по правую и левую сторону от креста Иисуса Христа. Это сущность страданий, сущность ужасно пережитого Иисусом за нас, за грешных. Почему Иисус должен был это сделать? Какова причина страданий? В чем заключалась она? А причина была в нашей действительности, которая наполнена грехом, в которой грех царствовал со времен Адама. Иисус решил главную проблему человечества. Римлянам 5 глава, стих 12. Поэтому, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех людей, потому что в нем все согрешили. Представляете, человек, родившись в этом мире, он рождается уже грешником. Он не сделал ничего, он только родился. Но почему? Из-за греха Адама. Первородный грех, как ДНК первого человека, передался на все другие поколения людей. Бог смотрел на это. Но он не мог оставить это без разрешения вопроса. Потому что Бог любит людей. Мы читаем Иоанна 3:16, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иисус Христос являлся тем самым решением, которое кроме Него больше сделать никто не мог. Никак по-другому эту проблему человечества решить было нельзя. Хотя были попытки решения этой проблемы. Жертвоприношения. О, сколько о жертвоприношениях мы можем прочитать на страницах Ветхого Завета. Каких только жертвоприношений не было. Козлы, бараны, тельцы, голуби, хлеб и так далее. Каких только их не было. Но есть одно но. Все это не могло решить эту проблему. Потому что ее мог решить только Иисус Христос. Письмо Евреям 10 глава с 3 по 6 стих. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожила грехи. Поэтому Христос, ходя в мир, говорит: жертвы и приношения ты не восхотел, но тело приготовил мне. Все сожжения и жертвы за грех не угодны тебе. Главная проблема человечества. Сколько жертв не переноси! А что это? Жертвами каждогодно напоминается о грехах. Напоминание о грехах. И жертва не могла уничтожить грехи. Никак не могла уничтожить грехи. Поэтому Иисус, ходя в мир, говорит: жертвы приношения ты не восхотел,
но тело приготовил мне. Все сожжения и жертвы за грех не угодны тебе». Этими словами Иисус отменяет все эти жертвоприношения. Все сожжения и жертвы за грех не угодны тебе. Богу это не нужно, потому что Его Сын Иисус Христос пострадал за наши грехи, как мы уже прочитали, как Он пострадал за нас. Друзья, мы продолжим говорить о страдании Христа, об этой важнейшей теме нашей веры в следующей программе. На сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

0: Предлагаем вам послушать получасовую передачу «Возвращение к Богу», ведущий Михаил Маргулис. После нее слушайте программы «Лерри и Ха» и краткую страничку «Соло Скриптура».
1: Человек, который покорился. В деле воспитания детей некоторые родители, кажется, обладают особым талантом. Их дети становятся послушными почти автоматически. Нет, я не хочу сказать, что это особо жестокие родители и что дети подчиняются им из страха. Я имею в виду то, что некоторые родители наделены врожденным умением так обращаться с детьми, что дети их слушают. Уже в раннем возрасте они начинают реагировать на строгий голос или недовольный взгляд своих родителей. Но большинству из нас, родителей, это не дается легко. Наши дети начинают очень рано проверять нас и вскоре уже знают, что может сойти им с рук. Некоторым родителям приходится сталкиваться с откровенным неподчинением, что особенно тяжело вынести. Сегодня на пути воспитания послушания в детях родители сталкиваются с серьезными преградами, как бы разлит дух всеобщего неповиновения. В фильмах герои-подростки часто восстают против школы и против своей семьи. В школе ученики отвечают грубостью на замечания учителей. Люди, знававшие другие времена, когда родители, учителя и вообще старшие пользовались бесспорным авторитетом у детей, часто указывают на причины сегодняшней непокорности и распущенности. По их мнению, эта причина заключается в том, что церковь устранена от воспитания детей. Церковь учит детей быть послушными. Даже те люди, которые не знакомы с основами учения церкви, слышали, что церковь учит детей повиновению. И это верно. Библия действительно учит повиновению. И поэтому церковь подчеркивает авторитет родителей и обязательное повиновение детей. Повиновение родителям связано также с повиновением школьников своим учителям. И поскольку церковь говорит о повиновении авторитетам вообще, она также требует о подчинении рядовых граждан правительству их страны. Эта идея повиновения очень решительно поддерживается Библией, и по этой причине идея повиновения также особо подчеркивается в каждой церкви, уважающей Библию. Вот почему даже люди, незнакомые с учением Библии, хотели бы, чтобы их дети прошли хорошую библейскую школу повиновения. Повиновение, умение быть покорным – вот что так необходимо в наши дни. Когда мы всерьез возьмемся за изучение Библии, мы можем узнать немало об отношениях между родителями и детьми. Но когда Библия говорит о повиновении в качестве наивысшего примера, то представляется Библией не повиновение детей своим родителям, а другое, высшее повиновение. Это повиновение является сердцем благой вести о спасении. Мы узнаем из Евангелия, что Господь Иисус Христос, самый прославленный, самый высокий из всех известных нам личностей, тоже прошел суровую школу повиновения. Иисус, который был Богом, который есть Бог, должен был научиться повиновению. Многие люди считают, что мы не можем добиться желаемого повиновения в школах, дома, в обществе, до тех пор, пока мы все не поймем полное значение повиновения, проявившегося в жизни, смерти и воскресении Господа Иисуса Христа. Вот почему я хочу говорить сейчас с вами о Его повиновении, вернее, о Его послушании. Когда мы говорим о послушании, речь заходит о нашем собственном послушании, которое могло бы быть гораздо лучше, чем оно есть, нам хочется переключить разговор на другую тему. Однако мы все знаем, что если бы каждый из нас научился покорности, общество в целом преобразилось бы. Наивысший образец повиновения был, есть и будет Господь Иисус Христос. О Его повиновении говорится во многих частях Библии. Сейчас я хочу прочитать вам отрывок из послания к евреям, где речь идет о покорности Господа Иисуса в связи с Его страданиями и смертью. «Хотя Он и Сын, страданиями научился послушанию». Как видите, Иисус привык к послушанию через страдания, и Он стал источником спасения для всех послушных Ему, верящих в Него. Автор этих слов в послании к евреям выражает как бы некоторую неловкость, когда говорит, что Иисус должен был научиться повиновению, чтобы стать совершенным Спасителем. Обратите внимание на слова «хотя Он и Сын, однако страданиями привык к послушанию». Вы могли бы возразить, что эта вставка в начале предложения «хотя он и сын» совсем не обязательно, потому что каждый согласен с тем, что сын должен научиться повиноваться отцу. Дети не рождаются послушными, и родителям приходится затратить невероятно много сил и энергии, чтобы научить их послушанию. Однако Иисус не был обыкновенным сыном. Он был единственным, единородным сыном Бога. Послание к евреям открывается заявлением о его уникальных, исключительных отношениях с Богом Отцом. «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, сын, который страданиями навык послушанию, является вторым лицом в Божьем триединстве». На протяжении вечности ему служили и его славили ангелы неба. В этом смысле, как второму лицу Божьего триединства, ему никогда не нужно было бы учиться послушанию. Все мысли, идеи, желания, воля едины внутри Божьего триединства. Среди его трех лиц никогда не было, никогда не будет ни трений, ни недопониманий, ни разногласий. Поэтому автор послания к евреям словами «хотя он и сын» дает нам понять исключительность данного случая. Случилось что-то необычное, о чего сыну, второму лицу в Божьем триединстве, пришлось учиться повиновению. И когда мы думаем об Иисусе, мы всегда должны помнить, что ему пришлось страданиями научиться повиновению. Почему это случилось? Да потому что он Бог, второе лицо Божьего триединства, стал человеком, одним из сынов человеческих. Он стал членом человеческой семьи, удалившийся от Божьей воли, сошедший с Божьего пути. Человечество совершило грех, и этот грех породил несогласие, напряженность между Божьей волей и волей человека. И Иисус стал частью этого падшего человечества. И он стал частью его совершенно особым, исключительным образом. Когда Иисус стал человеком, он стал человеком совершенно покорным Божьим законам. Он исполнил Божий закон абсолютно. Он успешно выстоял против всех атак сатаны. Но Иисусу пришлось быть покорным не только Божьему закону. Ему пришлось покориться Божьему плану великого спасения человечества. Он вошел в этот мир, чтобы стать источником этого спасения. Он пришел как Спаситель, и Бог предусмотрел только один возможный путь для спасения человека. Бог знал об этом плане. Человек не знал. Этот единственный путь спасения человека лежал через страдания Сына Божьего. Этими страданиями и своей жизнью Христос заплатил за наш грех и искупил нас из его рабства. Во второй главе послания к евреям эта идея выражена очень ясно. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания». Ту же самую идею мы найдем в пятой главе послания к евреям. Эти слова также указывают на то, что Иисус стал совершенным спасителем благодаря своим страданиям. Таким образом, единственный возможный путь к спасению человека – это спасение через Христа, ставшего совершенным спасителем благодаря перенесенным страданиям. И сейчас я приведу вам некоторые из причин, почему Христу было необходимо пострадать, чтобы сделать спасение человечества реальностью. Одна из причин состоит в том, что падение человечества, его грех, было реальностью. Это падение случилось на самом деле, и благодаря этому падению мы с вами живем в мире, которым правит смерть. Болезни, боль, смерть, разочарование, ошибки, отчаяние – все это стало составной частью нашей жизни из-за того, что в нашу жизнь вошел грех, принесший с собой разложение и смерть. И Спаситель человечества должен был на своем опыте пережить все эти ужасные последствия греха. Он должен был пройти через это, потому что в этом состоял Божий план спасения. Итак, в послании к евреям говорится, что Иисусу пришлось пройти через страдания для того, чтобы стать совершенным Спасителем. Задумайтесь над этими словами. Не предполагают ли они, что до перенесения страданий Он, Сын Божий, второе лицо Божьего Триединства, не был совершенным Спасителем? Нет, безусловно, Он был совершенным, потому что Он был Богом. Он был совершенным, но несовершенным Спасителем. Совершенным Спасителем Он стал тогда, когда воспринял на Себя человеческую плоть, стал нашим братом и перенес страдания, предназначенные нам в наказание за наш грех. Покорность Иисуса воле Отца была абсолютной и полной. Он сказал однажды: «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Его высшая покорность воле Отца проявлялась в том, что Он отдал жизнь за Свой народ. Вот как описывается покорность Иисуса в послании к филиппийцам во 2 главе. «Но унизил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил Себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Это значит, что когда мы смотрим на распятого Спасителя, мы видим перед собой самое глубокое и абсолютное выражение покорности, когда-либо имевшее место в человеческой истории. Но не думайте, пожалуйста, не подумайте, что для Него это было легким делом. Иногда у нас создается такое ложное впечатление, потому что мы знаем счастливый конец истории, знаем, что после перенесения страданий и смерти Иисус победоносно воскрес из мертвых и возвратился домой к Отцу в славе. Иисус тоже знал, чем закончатся Его земные испытания. Но это знание никак не умаляет глубину Его страданий. Никто никогда не страдал на земле так, как пострадал наш Спаситель. И эти глубочайшие в мире страдания сделали Его совершенным. Мы должны понять и принять реальность Его страданий. О глубине и силе Его страданий говорится в 5 главе послания к евреям. «Во дни плоти своей, сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышал был за свое благоговение». И вслед за этими словами Писание продолжает: «Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию». Вы видите, что Писание подчеркивает здесь реальность Его страданий, Его громкие возгласы, молитву, сопровождающуюся рыданиями. Это были самые глубины мучений и агонии нашего Спасителя. В 22 главе Евангелия от Луки мы находим историческое описание событий восхождения Иисуса на Голгофский крест. Если у кого-нибудь еще остаются сомнения относительно реальности страданий Иисуса, почитайте этот отрывок из Писания, и ваши сомнения исчезнут. «И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Масличную. За ним последовали и ученики. И, придя на место, он сказал им: „Молитесь, чтобы не впасть в искушение“. А сам отошел от них на расстояние брошенного камня и, преклонив колени, молился, говоря: „Отче, если хочешь, пронеси эту чашу мимо меня. Впрочем, не моя воля, но твоя да будет“. И явился ему ангел с неба, укрепляя его. И, впав в томление, усиленней молился, и сделался пот его, как капли крови, падающие на землю. Здесь мы видим Иисуса в тот момент, когда ему открылась вся полнота ожидавших его страданий. Ему предстояло до дна испить чашу Божьего гнева, направленного против грехов человечества. Мы также видим, что страдание охватило все существо Иисуса, потому что в том саду даже пот его обратился в кровь. Муки Иисуса достигли высшего напряжения, когда он, распятый на Голгофском кресте, почувствовал, что Отец оставил его. «Елои, Елои, лама савахфани», что значит Боже мой, для чего ты меня оставил?» Ни один человеческий разум не в состоянии объяснить, как случилось такое, что вечный Сын Божий был покинут его небесным Отцом. Ни один человек не в состоянии вообразить себе всю глубину одиночества Иисуса в тот момент. Но отчаяние его одиночества было настолько жутким и реальным, что с губ распятого Спасителя сорвались слова: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Эти слова раскрывают перед нами тайну, что Иисус Христос принес в тот момент высочайшую жертву, заплатив величайшую цену за человеческий грех. Сын Божий и Сын человеческий, Иисус Христос, спустился в самые глубины ада. В этих страданиях Иисуса поддерживала и укрепляла его воля быть до конца покорным Отцу. Именно его покорность Отцу заставила его сказать в саду у Гефсимании: «Не моя воля, но твоя да будет». Итак, в лице Иисуса Христа мы видим высший пример послушания воли Отца, когда мы читаем о его покорном шествии навстречу ужасной опасности. Иисус принял на себя самые свирепые атаки сатанинской ненависти, и в этом сражении решилась участь человечества. Вы можете напомнить мне, что участь человечества была уже предопределена до этого Божьим планом спасения. Я согласен с вами, но тот великий Божий план должен был стать реальностью в наше время и на нашей земле. И он стал реальностью благодаря страданиям, пережитым Богом в лице своего единородного Сына. Когда мы смотрим на этот величайший образец покорности, мы видим в нем призыв последовать ему, самим научиться такой покорности. Библия говорит, что когда Сын Божий стал совершенным Спасителем, он стал источником спасения для тех, которые покорились ему. Иисус, покорный Сын Бога Отца, призывает сейчас нас к покорности Его воли. А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедовал нам. Бог приказывает нам верить в Его Сына Иисуса. Вся Библия посвящена тому, чтобы познакомить нас с Господом Иисусом Христом и Его великим совершенным делом спасения. Вы услышали сегодня в нашей передаче о реальности страданий Иисуса, о Его агонии на пути к кресту. Но вы также услышали, что эти страдания привели Его к великой победе. Он воскрес и вознесся на небо, вернулся домой к Отцу. В этом состоит величие благой вести, блаженны поверившие в нее. Библия говорит: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Вот каким образом должны мы ответить на Евангелие, исповедать Иисуса Господом и всем сердцем поверить в Его воскресение из мертвых. Спасение человечества от последствий совершенного им греха было достигнуто ценой страданий совершенного человека, Сына Божьего Иисуса Христа, через Его кровь, пот и слезы и смерть. И теперь вы должны поверить. Это приказ Всевышнего, чтобы вы поверили. Возможно, вам трудно поверить из-за страданий, которые вы переносите сами. Человеческие страдания поднимают много вопросов о справедливости и любви Бога. Страдаем и восклицаем: «Бог, если ты существуешь, как ты можешь позволить такому случиться?» Никто не может ответить на этот вопрос до конца. Мы только должны напоминать друг другу, что причина человеческих страданий заключается не в Боге, а в нас самих, в делах человека, ставшего рабом греха. Падение человечества стало источником и причиной всех страданий в мире, и мы также должны напоминать друг другу, что Бог послал своего Сына на страдания к нам на землю, в самую середину человеческих страданий, и его Сын пострадал гораздо сильнее, чем любой из нас. Поэтому Бог обращается к нам, чтобы мы подчинились Иисусу. Это значит, что мы должны верить всему Божьему откровению в Писании, и мы должны подчиняться воле Иисуса. Мы должны научиться любить, должны научиться подчиняться другим в служении любви. И когда люди научатся покоряться Евангелию, когда их отношения с Иисусом примут правильную форму, они увидят, что их жизнь начнет также принимать правильные очертания. Родители, верующие в Господа, понимают свою ответственность в воспитании детей. Они учат их тому, что значит послушание. Их дети учатся послушанию на их примере, ибо их жизнь – это пример послушания Господу. Когда люди покоряются Евангелию и начинают следовать за своим Спасителем, образцом и совершенством покорности, покорность – это драгоценный элемент человеческой жизни – начинает проявлять себя повсюду. Люди, которые знают Иисуса как своего Спасителя, умеют строить отношения друг с другом, основанные на Божьей воле. Христиане часто выражают радость, что они получили спасение ценой крови Христа. Мы увидели с вами, что спасение было достигнуто также ценой его покорности, а его кровь стало знаком этой покорности до конца, до смерти на кресте. Дорогой Иисус, прости нам нашу недостаточную покорность. Мы не любим друг друга так, как Ты завещал нам любить. Так много людей вокруг, отказывающих поверить Евангелию. Наша непокорность уродлива сама по себе, но особенно уродливо она выглядит в Твоей совершенной покорности воле Отца, той покорности, которая привела Тебя на Голгофу. Господь Иисус, наша душа слышит крики Твоей души, направленные к небу в минуты Твоей агонии. Войди в наши жизни и возроди их. Очисть наши сердца. Сделай нас покорными детьми Божьими. Дай нам непоколебимую и прочную веру. Дай нам силы жить покорно Твоей воле. Благодарим Тебя, Господи, за Твою решимость умереть ради нашего спасения. Ты, один Ты в этом мире, источник спасения для всех, кто поверил в Тебя. Мы славим имя Твое. Аминь.

Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире еврейская программа «Лереха». Рабби Шауль писал: «Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию». Послание к римлянам, 15 глава, 2 стих. У вас есть вопросы? Мы поможем с ответами.

0: Дима, шалом.
1: Категорически шалом.
0: Дима, что есть у тебя в запасе новенького, о чем ты мог бы нам сегодня рассказать?
1: Ну, сегодня мы поговорим о важности изучения Торы, но начну с предыстории. Недавно, выступая в одном евангельском собрании и рассказывая о библейском празднике Суккот, в конце служения я услышал от пастора, который завершал служение, что им действительно не хватает знания Торы или Пятикнижия Моисеева. Очень часто наши нееврейские братья и сестры считают Ветхий Завет, Танах, или Тору, Пятикнижие Моисеева, устаревшим и скучным.
0: Дима, ну почему же они так считают? Я с ними категорически не согласна.
1: Я тоже категорически не согласен. Наверное, очевидно, что книга чисел убивает все желание продолжать читать Пятикнижие дальше. А книга Левит со всеми своими церемониями жертвоприношения, наверное, повергает нашего читателя в уныние. Тогда как Новый Завет избавлен от сложностей, и все доктрины ясно изложены в новозаветных текстах. Но это серьезная ошибка, и вот почему. Хочу привести несколько аргументов в пользу актуальности и важности чтения и изучения Торы, то есть Пятикнижия Моисеева. Не только нашим нееврейским братьям и сестрам, но и нашим еврейским братьям и сестрам.
0: Дима, и сколько у тебя таких аргументов?
1: Ну, начнем с 6, а потом посмотрим.
0: Тогда начинай. Назови нам, пожалуйста, первый аргумент.
1: Аргумент номер 1. Йешуа, Иисус и все его ученики были евреями, соблюдающими Тору. Они изучали, любили и цитировали Писание, а также пророков. Йешуа цитировал книгу Второзакония чаще, чем любую другую книгу в Писании. В детстве Йешуа изучал Тору и заучивал ее наизусть вместе с другими еврейскими детьми. Очевидно также, что Йешуа был знаком с учением ранних мудрецов Израиля. Евангелист Марк описывает эпизод, когда Иисуса спросили о первой заповеди в Торе. Йешуа процитировал строку из еврейской молитвы Шма и добавил:
0: «Вехавата – это Дунай Лохейха, вехоль левавха, вехоль навшиха, вехоль меодеха. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими». Второзаконие, 6 глава, 5 стих.
1: А затем добавил:
0: «Вехатва лераха камуха ани Адонай. Люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь».
1: Откуда процитировал Йешуа эти заповеди?
0: Конечно же, из Торы.
1: Йешуа сказал, что он пришел не для того, чтобы нарушить Тору или пророков, но исполнить их. Евангелие от Матфея, 5 глава, 17-19 стихи. Однажды он сказал молодому человеку: «Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Матфея, 19 глава, 17 стих. Когда его спросили о том, какие из них нужно соблюсти, Йешуа сознался на 10 заповедей и призвал молодого человека следовать за ним. Матфея, 19 глава, 18-22 стих. Аргумент номер 2. Йешуа сказал, что еврейские писания прямо свидетельствуют о нем. Иоанна 5:39. Как его последователи, мы должны понимать, что писания свидетельствуют о нем, как о царе иудейском. Евангелие от Матфея, 2 глава, 2 стих. Также, изучая Тору, Пятикнижие Моисеева, мы можем полнее осознавать славу и благодать Бога, раскрывшейся в личности и делах нашего любимого Машиеха, Иисуса Христа. Мы можем более осознанно благодарить Йешуа за его жертву и за то, как он, Коэн Гадоль, первосвященник Нового Завета, исполнил все святые заповеди Бога от нашего имени. Аргумент номер 3. Когда двое учеников по дороге в город Эммаус обсуждали распятие Йешуа, кто, как не сам учитель, явился им и объяснил им из еврейских писаний. И, начав от Моисея и всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем писании. Евангелие от Луки, 24 глава, 13-36 стих. Мы его последователи. Мы тоже должны уметь и быть готовы рассказывать о том, что Йешуа – это наш Мессия, Машиах, используя Танах.
0: Дима, ты озвучил нам три аргумента. А как же звучит четвертый аргумент?
1: А вот об этом мы поговорим в следующий раз.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали еврейскую программу «Лерееха». Если у вас возникли новые вопросы на еврейскую тематику, присылайте их по адресу Трансмировое радио, передача «Лерееха», абонентский ящик 45, индекс 224020, город Брест, 20, Беларусь, или на электронный адрес btwr@brest.by. До следующих встреч!
1: Шалом!

«Укрепляй ближнего упованием на Бога». «И встал Ионафан, сын Саула, и пришел к Давиду в лес, и укрепил его упованием на Бога». Первая книга Царств, 23:16. Упование на Господа является самым важным оружием, самой надежной опорой в жизни каждого верующего человека. Если нет упования, то никто и ничто не поможет такой душе. А если человек твердо уповает на Бога, то нет таких ситуаций в жизни, где Господь не может спасти душу уповающего на Него. Тяжелейшие обстоятельства были в жизни Давида. За помощь ему убиты 85 священников из дома Ахимелеха. Жители Кииля, за которых он воевал с филистимлянами, были ненадежными людьми. Они готовы были предать его в руки Саула. У Давида нет дома, нет постоянного места жительства. Он в лесу пустыни Зиф спасается от Саула, который одержим одной целью – умертвить его. Вот в такой период жизни приходит его друг и укрепляет его. Ионафан знал Бога, знал своего друга, знал ситуацию, в которой находится Давид, и оказал ему наилучшую помощь. Ионафан не принес ему новый меч или копье, не предоставил ему стратегический план, как уйти от Саула, но он сделал для него нечто более важное. Он укрепил его упованием на Бога. В этом Давид нуждался больше всего. В этом нуждаемся и все мы. Есть люди, от общения с которыми упование на Господа растет. А есть люди, от общения с которыми в сердце закрадывается сомнение, недоверие Богу, опускаются руки. Есть люди, укрепляющие упованием на Господа, а есть люди, которые учат уповать на других людей, на себя, на богатство. Кто окружает тебя? Когда вы общаетесь с разными людьми, то от этого ваше упование на Бога растет или уменьшается? Давид уповал на Господа и до встречи с Ионафаном. Но после общения с ним его упование стало тверже, чем было до этого. Ищите друзей, которые укрепят вас упованием на Господа. Мы не только должны стараться быть в общении с теми, кто может укрепить нас, но мы сами должны быть таковыми. Что происходит в жизни людей после общения с нами? Они после этого приближаются к Богу, стремятся к чистоте и святости, укрепляются упованием на Бога, или их души пустеют, и они охладевают? Будь для ближнего Ионафаном. Будь тем, от общения с которым вера и упование на Господа растет. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию. Римлянам 15:2. Возлюбленные Господом, всегда укрепляйтесь упованием на Бога и укрепляйте в этом других. Да благословит вас Господь и даст вам мудрость в этом важном деле.